0: садистские клиенты. Один из них – премьер-министр Израиля Нетаньяху. Алекс Карп и Питер Тилли считают, что надо обязательно очень сильно помогать Израилю. Это вот такой форпост западного мира на Востоке. И что они сделали? Они дали Израилю, значит, свою вот эту свое программное обеспечение, которое на основе, значит, телефонных разговоров подслушанных, каких-то импульсов с компьютера или с телефона, оно сообщает: вот данный человек, которого вы хотите убить, он сейчас зашел в то-то здание. То есть, когда у нас говорили: ой, Иран, там такая коррупция, наверняка это кто-то сдал этого самого Айатоллу, чтобы по нему так точно несли удар. Нет, может быть, никто и не сдавал, просто действует огромная компьютерная система, которая на основе перехваченных разговоров, каких-то писем и так далее, она делает вывод: этот человек находится здесь.
1: То есть она анализирует огромное количество данных, да, и делает...
0: Даже вроде бы открытых там, и да, включая открытые.
1: И косвенных в том числе.
0: И косвенных. И позволяет вам вычислить, где находится, что думает, что делает, как связан с такими-то людьми какой-то человек. Ну и, как известно, Израиль это активно использовал, нанося удары ракетами те места, где находились неугодные ему люди, даже если это был жилой дом или, скажем, школа. Вот. То есть второй клиент Алекса Карпа и Питера Тилли, их компании Palantir, это было израильское правительство. Третий клиент – это дико всех пугающая служба иммиграционного и таможенного контроля в США. Угу. То есть что это? Это такая организация, которую ненавидят не только левые, но и центристы в США. И очень, значит, на нее большие надежды возлагал Трамп. Что, опять же, это делает штука? Ну, вот у нас приблизительно такую пытаются ввести, по-моему, в отношении мигрантов некоторые люди здесь. Значит, можно полностью на основе законно получаемых данных узнавать локацию какого-то человека, мигранта, где он находится, как он находится, сколько он денег потратил, как можно ему его этих денег лишить, чтобы он от голода, значит, побежал из страны или еще как-то. По сути дела, это фашизм. То есть, это система избавления от неугодных людей. Она может применяться и на Западе, и на Востоке. Китай хотел стать клиентом Палантира, но Палантир, вот эти два товарища, Карп и Тиль, они Китаю отказали по принципиальным соображениям, они хотят служить Западу, поэтому России и Китаю они услуг не оказывают. Они оказывают услуги врагам России.
1: Есть у кого-то уже ответы или мысли о том, как с этой гидрой бороться? Это где-то дата-центры у них находятся? Или это просто программное обеспечение, которое пользуется уже существующим искусственным интеллектом, к которому они подключаются? Удалось вам это выяснить?
0: Ну, смотрите, я вообще-то не военный, терпеть не могу, когда у нас начинают говорить, что надо куда-то там ударить. Это разговоры безответственных людей. Чем более, значит, больше человек орёт, что нам надо там-то отключить электричество, там-то такого-то убить, тем больше у меня сомнений в его журналистской компетенции. Это человек, который на себя берет несвойственные ему функции. Мне кажется, что это такая ситуация, когда нужно бороться не ракетами и не бомбами. В этом случае должны, извиняюсь, люди доброй воли, старое такое выражение, через суды, через бойкот, через что угодно остановить этих кретинов, потому что это нравственные кретины. Один, кстати, ультраправый Питер Тиль, а другой бывший ультралевый Алекс Карп, очень увлекался марксистскими идеями и, как вы понимаете, значит, вырос в такой левой среде.
1: Как бы это странно ни звучало, но это очень умные кретины, потому что полнейший идиот не способен создать такую штуку. Либо кто-то им помогал,
0: а я и говорю, это моральные кретины. То есть у них все насчет программного обеспечения, денег и так далее, у них все работает прекрасно, и компания очень прибыльная. Ну, вот даже лондонская «Таймс», не знаю, она оценивает их капитал в 328 миллиардов долларов. Причем в геометрической прогрессии стали расти прибыли после 23-го года, когда они заключили договор с украинской армией и когда Израиль начал бомбить Газу.
1: То есть их вот услуги, ответ, их почему услуги... никак не удается договориться, и вот почему переговорный процесс постоянно торпедируется, что в украинском конфликте, что на Ближнем Востоке.
0: Карп и Тиль считают, что с врагами не надо вести переговоры. Или их надо уничтожить, или надо вести переговоры в таком состоянии,

0: Эти враги лежат на земле и просят о пощаде. Но просто хотел сказать, доканчивая, да, что они не глупые, они вполне себе технофрики, как их называют в США. Но вот бывший министр финансов Греции Варуфакис очень точно сказал, весь ужас в том, что в программе этой компании Palantir, кстати, она опубликована, такой их манифест будущего они опубликовали несколько месяцев назад, там нет эмпатии, да, вот это слово, которое в России еще пока не очень привилось, эмпатия – это способность сочувствовать другим людям, к живым существам, вот, вот эмпатии, эмпатию эти два товарища считают не, как сказать, неэффективной, ненужной людям. Это все наводит тоже на неприятные мысли, откуда они всего этого набрались.
1: Я, например, и люди после этого... ли они вообще, если
0: ну, это нет, они, глубоко. Конечно, люди, только очень изуродовавшие себя, я не знаю чем, чтением Толкиена, хотя многие люди любят Толкиена, но вот уже Толкиен, мне кажется, опоганен тем, что они взяли именно из его придуманного языка название своей фирмы «Palantir», что значит «слежу издалека».
2: Спасибо большое. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Зайдите и прочтите материал на сайт kp.ru. Перекупщикам железнодорожных билетов будет грозить штраф до 500 000 рублей. Подробнее обсудим в нашем эфире через 5 минут.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
5: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанс между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дела и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. К другим темам. Перекупщикам железнодорожных билетов может грозить штраф до 500 000 рублей. Этот законопроект готовят к второму чтению сейчас. Поможет ли инициатива уберечь россиян от перекупов и какие еще меры могли бы пресечь это явление, разбиралась Виталия Осипова.
7: Перекупщиков железнодорожных билетов хотят наказывать рублем. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект поправок КОАП, устанавливающий штрафы для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Инициатива уже была принята в первом чтении в феврале этого года. Согласно документу, спекулянтов теперь ждет наказание от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По словам авторов инициативы, подобные меры помогут бороться с ситуациями, когда в период повышенного спроса на ЖД-билеты, например, во время летних отпусков или праздников, недобросовестные граждане заранее покупают билеты билеты на поезд по дешевке, а когда мест уже не остается, за небольшое вознаграждение возвращают их, чтобы пассажиры могли уехать туда, куда им нужно, без переплат и нервотрепки. К сожалению, подобные ситуации достаточно распространены именно на железнодорожном транспорте, рассказал радио «Комсомольская правда» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
8: К примеру, приобретают билет по достаточно бюджетным ценам массово. Билеты перед уже непосредственно выездом стоят гораздо больше. За счет того, что штрафы за возврат билетов либо полностью отсутствуют, либо они крайне минимальны, возникают такие ситуации, когда билеты эти сдаются, и сразу же пассажир оформляет билет уже другой пассажир.
7: При этом многие эксперты уверены, что штрафы не сильно улучшат ситуацию. Ведь фактически государство не устраняет саму возможность действия перекупщиков. Гораздо эффективнее было бы ввести систему, аналогичную авиационной отрасли, когда возврат дешевого билета облагается серьезными финансовыми потерями, подчеркнул Илья Зотов.
8: В авиации невозможно перепродать билеты, либо каким-то образом достаточно быстро купить его по той же цене, поскольку система работает в ином ключе. Вот мне кажется, что технический механизм, препятствующий бронированию билетов спекулянтами, более действенен, чем любые штрафы. По сути, мы говорим о том, что система имеет лазейки, но вот если будете нарушать, и мы вас при этом поймаем, 500 тысяч рублей. Но огромное количество случаев, я думаю, что будет возникать, когда из-за рубежа будут приобретать билеты, цены, а ответственность подобным людям каким-то образом предвидеть крайне сложно будет.
7: В 2024-2025 годах было заблокировано 367 личных кабинетов, с использованием которых было оформлено 65 тысяч билетов. Все эти кабинеты принадлежали перекупщикам. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Новый вирус Drama Red захватывает смартфоны на Android. Об этом предупредили в МВД. Приложение распространяется в мессенджерах СМС по почте под видом бесплатного доступа к чат-GPT, Яндекс.Музыке, VPN или модификациям к видеоиграм. Часто файлы называют декларацией или счет на оплату. Чем опасен новый вирус и как уберечь от него свой гаджет, расскажет Егор Волгин.
9: Новый опасный вирус угрожает смартфонам россиян. Об этом заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Вредоносное программное обеспечение получило название Drama Red. После установки троян запрашивает разрешение на обновление. Это позволяет загружать основную вредоносную часть. Затем приложение требует доступа к службе специальных возможностей, что позволяет читать экран, перехватывать пароли и имитировать действия пользователя. А в дальнейшем вы и вовсе можете потерять доступ к своему устройству, рассказал руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов.
10: Если какая-то вредоносная программа проникает уже на устройство, и мы предоставляем ей какие-то разрешения, то дальше возможности этой программы, они могут быть очень широкими. И действительно, они могут лишать доступ к самому устройству или вымогать деньги за какие-то вещи. Поэтому ключевой момент любых вот таких вредоносных программ – это не допустить проникновения на свое устройство. Как это все происходит? Вот любую программу, которую мы устанавливаем, приложение, оно требует разрешения. И нам кажется, мы же самостоятельно установили приложение. Да, мы должны дать ему разрешение. И после этого, когда у него есть разрешение, к данным на диске, к сообщениям, к контактам, к данным геопозиционирования. Понятное дело, что фактически любые задачи уже в рамках вот этого устройства эта вредоносная программа может решать.
9: По информации правоохранительных органов, вредоносное приложение распространяется через мессенджеры, СМС и электронную почту под видом бесплатного доступа к чат-GPT, Яндекс.Музыке, VPN или модификации для компьютерной игры Minecraft. Эксперты предостерегают граждан от перехода по неизвестным ссылкам и установки неизвестных приложений. В такой ситуации очень важно тщательно проанализировать ситуацию, понять, кто и зачем распространяет приложение, которое вас заинтересовало, и не является ли оно вирусным, подчеркнул Владимир Ульянов.
10: Хотя существование вредоносных приложений там никто не заинтересован, кроме самых злоумышленников. Механизмы таковы, что проникают даже в социальные магазины приложений вредоносные приложения. Если приложение с малым количеством скачиваний, если приложение недавно только появилось, это уже такие звоночки, на которые стоит обратить внимание. На андроиде достаточно просто установить приложение самостоятельно, вручную. Пользователи уже привыкли. Для них что-то естественное, если мы берем и скачиваем файл, устанавливаем приложение. Но ключевой момент – это как раз уровень доверия. И вот тут включаются уже другие механизмы, например, метод социальной инженерии, когда злоумышленники психологически пытаются давить на пользователя и предложить ему что-то такое классное. Конечно же, вот это стремление пользователей получить за бесплатно, получить сейчас, конечно, это приводит к тому, что скачиваются вредоносные программы.
9: Обнаружить драма RAID обычным антивирусом также очень сложно. Вирус прячет свой код в оперативной памяти устройства и использует зашифрованные каналы для связи с сервером хакера. В итоге преступник видит на своем экране полную информацию о жертве в реальном времени, ее местоположение, уровень заряда батареи, версию системы и даже то, какое приложение открыто в данный момент. В результате смартфон превращается в управляемого зомби, который полностью подчиняется командам мошенников. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Еще одна тема. Законопроект о деятельности психологов в очередной раз хотят разработать в России. За последние 12 лет было уже 4 версии такого документа, но ни один из них так и не дошел до рассмотрения. Тему эту в нашем эфире продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
11: В России вновь заговорили о разработке закона, который будет регулировать деятельность психологов. Подобный документ пытаются создать в нашей стране уже 12 лет подряд. За это время было разработано 4 версии законопроекта, но ни один из них до рассмотрения так и не дошел. По словам авторов инициативы, документ должен выработать четкие формулировки и урегулировать разногласия в психологическом сообществе. В частности, необходимо определить само понятие психолога, уровень образования, которым он должен обладать. Последняя версия законопроекта, выдвинутая на публичное обсуждение в феврале этого года, также разделяла понятия «помощь» и «услуга», прорабатывала вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетним и многое другое. По словам экспертов, необходимость такого закона назрела давно, особенно с учетом растущего количества лжеспециалистов без образования, которые могут не помочь, а наоборот нанести вред людям, заявила радио «Комсомольская правда» психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.
12: Безусловно, регулировать надо. Обязательно. И не только разделяя психологов от непсихологов, но и поняв, что это за психолог. Потому что с появлением дистанционного обучения, с появлением трехмесячных, четырехмесячных курсов, после чего человек считает, что он психолог, требует просто урегулирования этого процесса и итога. Закон нужен обязательно.
11: Однако все варианты законопроекта получали и солидную долю критики. Так, версия документа от начала этого года пыталась сочетать несочетаемое. Например, психолог по закону о защите прав потребителей не мог отказать клиенту в оказании помощи. Но в то же время в документе было прописано право психолога отказаться от договора в одностороннем порядке, если к нему пришел человек с признаками шизофрении, и его необходимо направить к психиатру. Все это создает правовые коллизии, которые мешают принять закон. Поэтому в начале июня Совет по правам человека пригласил представителей власти и экспертов для обсуждения перспектив регулирования рынка психологических услуг. Профессиональное сообщество поддержало такой формат, ведь написание закона, регулирующего деятельность психологов, невозможно без участия этих самых психологов, отметила Людмила Полянова.
12: Я поняла одну проблему, которую чиновники никак не могут услышать и понять. Не придумают чиновники хороший закон, в первую очередь, благодаря тому, что они не в курсе той работы, которой занимаются психологи. Надо привлечь представителей общественных профессиональных организаций. Например, я являюсь президентом Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии. Наша организация межрегиональная. Во всех регионах страны есть региональное отделение. У нас устав, зарегистрированный в Минюсте, и реестр, куда входят профессионалы. Мы не можем с вами писать закон, как хирург должен проводить операцию. И кого мы называем хирурга, а кого нет.
11: Особое внимание в законе, по словам экспертов, необходимо уделить именно психологической помощи несовершеннолетним. Нередки ситуации, когда 18-19-летние студенты попадают к медицинским специалистам и выясняется, что они уже прошли психолога за пару лет до этого. Однако результатом такой помощи стало не улучшение ментального здоровья подростка, а наоборот, обострение проблем. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Александр Дугин о философской концепции России как страны. Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство-цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии – с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О Ближнем Востоке.
16: Центральное командование вооруженных сил США сообщило о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом. Он произошел накануне. Вашингтон обвинил в этом Тегеран. В Центральном командовании США отметили, что целями ударов стали радары, системы ПВО и наземные пункты управления Ирана рядом с Ормузским проливом. Удары были нанесены высокоточными боеприпасами, примененными истребителями ВВС и ВМС США. Серия взрывов прогремела в нескольких районах. В ответ на удары США Тегеран атаковал силы 5-го флота штатов в Бахрейне.
3: Об авиации.
16: Москва и Бразилия ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом известием сообщил посол Бразилии в России Сержо Родригес дос Сантос. По словам дипломата, переговоры на уровне ведомств уже идут, однако сторонам предстоит решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут.
3: О медицине.
16: В России с 1 сентября появится новая должность в здравоохранении – врач по медицине здорового долголетия, рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко в беседе с РИА Новости. Также он отметил, что университет занимается подготовкой специалистов такого профиля уже сейчас в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием. Всего в соответствии с утвержденной Минздравом обновленной номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических работников появится больше 10 новых специальностей в здравоохранении. Это в том числе нутрициолог, нейропсихолог, специалист по энергореабилитации и другие.
3: О космосе.
16: Японская компания проведет первый эксперимент по запуску ракеты в космос с воздушного шара в стратосфере. В 2030-х годах таким образом предполагается выводить на орбиту микроспутники на коммерческой основе, сообщает информационное агентство Киода. Запуск ракеты длиной 5 метров планируется произвести в декабре с воздушного шара диаметром 100 метров. К нему будет прикреплено стартовое устройство и другое оборудование. Шар предполагается поднять на высоту 20-25 километров, а ракета при первом эксперименте должна взлететь на высоту 100 километров. Пуск будет производиться над океаном в районе японской префектуры Фукусима.
3: О валютах.
16: Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки, евро – 82 рубля 78 копеек, юаня – 10 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 18, ясно и без осадков, в Петербурге – 16, выше нуля, пасмурно.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. За минувшие сутки ВСУ 74 раза атаковали Белгородскую область. Удары пришлись еще на 11 округов. За год на Украине отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста. О чем это говорит? И выплаты по ОСАГО впервые превысили сборы. Ждать ли повышения цен на полисы? Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что за минувшие сутки вооруженные силы Украины 74 раза атаковали Белгородскую область. В результате ранения получили 7 человек, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в МАКСе. Четверо из 7 пострадавших были госпитализированы. Всем им оказывают необходимую помощь. Удары пришлись на Белгород и еще 11 округов. Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Красноярушский, Прохоровский, Аркитянский и другие. По словам Шуваева, ВСУ 8 раз применяли авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Еще 10 раз сбрасывали

0: город подвергается ударам как ракетным, так и, соответственно, атакам беспилотников. Только за прошедшие сутки враг атаковал 12 округов Белгородской области. С особой интенсивностью враг обстреливает белгородские населенные пункты Белгородского, Грайворонского, Красноярушского и Шебекинских округов. Только за прошедшие сутки на мирных жителей обрушился удар 152 беспилотников. Это официальная информация от оперативного штаба Белгородского региона. Приграничье обстреливалось артиллерией, ракетами, танками и стрелковым оружием. Все это, к великому сожалению, повлекло за собой человеческие жертвы среди мирного населения, значительные разрушения. Ранены дети, взрослые, и повреждена, в значительной степени повреждена инфраструктура, сожжены десятки автомобилей, разрушены частные дома. Бесспорно же понятна цель этих обстрелов, потому что, по сути, они полностью бессмысленны, и враг тратит большое количество как беспилотных аппаратов, так и различного рода вооружения на то, чтобы просто пытаться наводить какой-то ужас и среди мирного населения. Но в целом хочу отметить, что белгородцы держатся стойко. В любой ситуации это люди действительно мужественные и относятся ко всему. Да, конечно, за осторожность и за прошедшее время белгородцы уже многому научены. Налажена система оборонительная вокруг. Спасибо нашему ПВО, которое охраняет воздушное пространство и предотвращает нанесение любых ударов со стороны врага. Это действительно спасает и вселяет уверенность, что все будет у нас хорошо. Белгородцы в этом уверены и говорят, что так и будет.
1: Еще одна тема. На Украине в прошлом году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание «Телеграф», ссылаясь на результаты проверок учебных заведений профессионального и высшего образования. В материале отмечается, что в стране сейчас продолжаются проверки студентов, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о мужчинах старше 25 лет. К слову, около 60% прибывших в Германию украинцев за последние 16 месяцев – это мужчины призывного возраста. Об этом пишет на своем сайте немецкий телеканал NTV. И вот с начала прошлого года число военнообязанных украинцев в ФРГ заметно выросло. Говорится в статье, за период с 8 марта прошлого года по 30 мая нынешнего общее число украинских беженцев в стране увеличилось почти на 100 тысяч. Ну, там чуть-чуть до 1,5 миллиона в итоге не дотягивают. Я напомню, в августе прошлого года украинцам от 18 до 22 лет разрешили выезжать из страны, и в этом году в стране уже не раз предлагали вновь запретить им делать. Но тут не только в Германии обещают поддержать усилия Киева по возвращению украинских мужчин призывного возраста на родину. Чаще появляется информация о депортации граждан Украины из Польши, Канада, США. В общем, можно целую карту, наверное, уже составлять. В этом нам, думаю, что поможет кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот. Юрий Владимирович, я вас приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Взаимно. Юрий Владимирович, ну вот видим мы, что тут недавно Зеленский в Лондон приезжал, и там он немирный план явно привозил. Как сообщают источники различных СМИ, летнюю мобилизационно-наступательную папку он привез. Потому что Британия тоже в том числе требует ужесточения мобилизации и давит на снижение призывного возраста, как и вся Европа. Зеленский в ответ, как всегда, по-украински говоря, петляет. Вот на ваш взгляд, как это вообще выглядит? Сначала многие европейские, не только европейские страны повесили над входом пограничного пункта убежище для украинцев, а теперь их фактически собираются сортировать и отправлять обратно на родину. Так получается?
2: Ну, это было неизбежно. Когда все это началось, мы изначально говорили, что вы не забывайте, что для Европы все украинцы – это такие предавшие русских русские. да, то есть предатели. И поэтому они сейчас вас используют и будут использовать. И сегодня Европа, Евросоюз, опять же, те же, с кем разговаривал, там, немцы, французы и англичане, с кем встречался Зеленский, для них не важно, как живут люди,

0: Для них важно, чтобы все было максимально направлено против России, чтобы любой человек, будучи ресурсом в определенном смысле, обязательно внес свою лепту, хочет он этого, не хочет, в момент ослабления России, чтобы вот максимально. Поэтому здесь, когда их принимали там, когда им обещали какие-то золотые горы, мы же помним эти истории про пенсию как ЕС, про кружевные трусики, про всю эту историю на Майдане, когда они скакали.
1: Да.
0: Может, тогда было понятно, что это все мышеловка, да, в которая рано или поздно схлопнется, и потом будут просто сортировать и в вагонах мужчин завозить обратно на Украину для того, чтобы они там превращались в пушечное мясо.
2: Но подождите, то есть депортация будет происходить за счет европейских стран, это опять они будут деньги тратить. Я вот вижу, что в Канаде украинских беженцев уже заставляют доказывать, что они не уклоняются от мобилизации в СВУ, и речь касается пока, по крайней мере, только мужчин. Они и до женщин могут дойти там?
0: Ну, до женщин вряд ли. Я думаю, что как бы до этого дело не дойдет, потому что к тому времени, я думаю, мы уже победим. Но в целом, да, тенденция такая. Они в первую очередь заинтересованы в утилизации мужского населения. То есть мужчина, это же не просто мужчина, да, там это не какие-то там первичные половые признаки. Это носитель определенного кода, в том числе нашего русского кода. И это любой убитый мужчина на Украине, это целая просека нерожденных детей. То есть фактически идет выбивание огромной части русского народа, южной части. Вот. Ну, с другой стороны, вы смотрите, как интересно получается. Ну, с точки зрения, конечно, интересно, может быть, не совсем корректное слово, но кощунственно интересно, потому что они, с одной стороны, их купили на плюшки, на обещания, дали им возможность в подвешенном состоянии находиться там за рубежом и фактически своей работой, ну, скажем так, низко оплачиваемой во многом, поддерживать их там благосостояние. А сейчас, когда вот стоит задача уже выдыхает народное население внутри Украины, стоит задача обратно фаршировать, обратно перекручивать всю эту историю в Украину, чтобы постепенно поддерживать, просто поддерживать, уже не стоит же задача победить, поддерживать как можно дольше вот это кровопролитие с одной единственной целью, они же выполняют свою задачу, утилизацию русских все равно. То есть украинцы тоже русские, тоже уничтожаются. Но для них это какая разница? Они им, конечно, напели там сладкоголосые какие-то рассказы о титульной нации, о том, что они великие, оккупировали им память, историю, там, да, лишили веры. И те, надо сказать, с радостью это сделали, потому что им посолили плюшки. Но сейчас постепенно это гуляние по супермаркету заканчивается, и касса приближается неизбежно для каждого. Тот, кто успеет отскочить, ну хорошо, а нет, ну, наверное, европейцы в этом видят какое-то, наверное, проявление естественного отбора, что ли, там, выживает сильнейший. Я не знаю, как это сложно. Я просто вообще не могу понять с точки зрения человеческой морали, как можно такое делать. Но, видите, европейская политика такое позволит.
2: И не только европейская. Вот с началом войны и специальной военной операции, можно так сказать, из Украины в Европу, как минимум, эмигрировали свыше 4 миллионов граждан. Нашел я вот такую статистику. Но это не только Европа, потому что в Канаде, я уже говорил, что украинских беженцев заставляют доказывать, что они не уклоняются от мобилизации. Там дается недели им при подаче документов на постоянное проживание, просят предоставить справку об освобождении от воинской службы. И в сети предполагают, что Канада может стать вообще первой страной, которая начнет в прямом смысле слова депортировать украинцев призывного возраста, если такая практика станет массовой. То есть куда же бежать тогда получается? Некуда?
0: Куда бежать? Да куда бежать? Бежать можно только, было раньше в России, сейчас и в России сложно, потому что в результате среди тех, кто сюда зашел, немало оказалось засланных казачков-террористов, которые творят чудеса. Поэтому...
2: Да, поезд ушел, как говорится. Бросаем мешки, вокзалы уходят. Жаль, конечно. Юрий Владимирович, благодарю вас. Это Юрий Кот был с нами на прямой связи. Продолжим наш эфир. Выплаты по ОСАГО впервые превысили сборы. Ждать ли повышения цен на полисы? Обсудим через пару минут в эфире.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Атарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И расскажем о том, что выплаты по ОСАГО впервые превысили сборы. За первые 4 месяца этого года уровень выплат по полисам с учетом расходов на ведение дел почти достиг 105%. Ждать ли повышения цен на ОСАГО, расскажет Егор Волгин.
4: Система ОСАГО впервые стала убыточной. Согласно отчетам Российского союза автостраховщиков, по итогам первых 4 месяцев текущего года уровень выплат по полисам обязательного страхования с учетом расходов на ведение дел в среднем по России почти достиг 105%. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО по итогам 4 месяцев 2026 года составил чуть больше 105 миллиардов рублей, а общая сумма выплат превысила 90 миллиардов. Если прибавить к этому отчисления в компенсационный фонд и расходы на ведение дел страховщиков, компаниями, то получается, что страховщики работают себе в убыток. Среди причин в Союзе автостраховщиков назвали общее ухудшение экономической ситуации, а также активизацию недобросовестных практик и недостаточный контроль за приобретением водителями полисов ОСАГО. Эксперты согласились с ними. Как рассказал радио «Комсомольская правда», партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маджаретто, главной причиной такого перекоса стало удорожание содержания автомобиля, а также мошеннические схемы со страховкой.
5: У нас, к сожалению, растут цены на машины, растут цены на ремонт, на запчасти, причем растут катастрофически быстро. Цена автомобиля за последние примерно 7 лет выросла больше, чем в 2 раза. Соответственно, конечно же, дороже стоит и ремонт, дороже стоит и обслуживание и так далее. Плюс еще мошенничество, которое у нас в многих регионах зашкаливает. Страховые мошенники обнаглели совершенно. И борьба где-то с ними идет, а где-то идет навяло.
4: В сложившейся ситуации большинство экспертов отмечают риск того, что для восстановления баланса все же придется пересматривать тарифы страховых компаний или менять те или иные коэффициенты, влияющие на итоговую стоимость полиса. Однако есть и шанс, что делать это не придется. Осенью этого года в России должна заработать система камер фото-видеофиксации, которые будут штрафовать всех водителей без полиса ОСАГО. Это может заставить таких недобросовестных автомобилистов все же оформить страховку, а значит вырастут и сборы страховых компаний, которые, возможно, компенсируют дисбаланс. В противном случае повышение стоимости ОСАГО не избежать, уверен Игорь Маржаретто.
5: Вполне возможно, что грядет расширение коридора и повышение стоимости полиса, который сейчас средняя цена у нас 7,5 тысяч, но может вырасти. Что может помешать этому росту? Надеюсь, введение вот этих самых фото-видеофиксаций наличия отсутствия полиса ОСАГО, потому что у нас 10% примерно ездит без полиса. Соответственно, средства на ремонт от этих людей не поступают. Это самая действенная мера, потому что с прошлого года отменили у нас предъявление полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. То есть последний барьер такой пал. Ну и усиление борьбы с мошенниками. Если это вот два события произойдут, то, соответственно, наверное, полис не будет дорожать. Но если не произойдут, полис будет дорожать неминуемо.
4: Впрочем, некоторые эксперты считают, что повышение стоимости ОСАГО все же избежать не получится. По действующему законодательству страховые компании обязаны отправлять 22% от объема страховых премий на расходы ведения дела. Таким образом, страховщикам необходимо увеличить доходную часть более чем на 25%, чтобы выйти в ноль, а добиться такого повышения прибыли в кратчайшие сроки крайне сложно. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Уволить часть сотрудников в этом году планирует каждая седьмая российская компания. Кому придется уволиться в первую очередь, узнала Виталия Осипова.
6: Каждая седьмая компания в России в этом году планирует сокращение сотрудников. Такого уровня ожиданий на рынке труда не было с 2020 года. Причиной стало серьезное охлаждение экономики. В первую очередь под сокращение попадут офисный средний слой и высокооплачиваемые середняки, то есть сотрудники без редких компетенций. По словам аналитиков, успеха в карьере не стоит ждать и самым молодым сотрудникам, так как без опыта работы их почти не берут. Также рискуют быть уволенными работники старше 45 лет. Но это их ждет лишь в том случае, если они не смогут перестроиться под современные реалии и изучить новые задачи. Главными же претендентами на увольнение сейчас являются HR-специалисты. Точнее, и тут речь идет о той категории кадровиков, которые выполняют только базовые функции – отбор резюме и организация собеседований. Многие работодатели уже перешли от массового найма и стратегии удержания уже имеющихся сотрудников. А следовательно, и большой штат HR-ов им уже не нужен. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
7: Сокращение идет не у всех, а только у неэффективных специалистов, либо тех, кто был сосредоточен на каком-то узком сегменте. Просто если раньше человеку приходилось нанимать, например, там 20, 30, 40 человек выводить в месяц, а сейчас такой необходимости нет, да, бизнес не растет, он пытается удержать, роли поменялись, и если HR не способен, там, допустим, переключиться на мотивацию, на развитие, нет достаточных компетенций, то компания предпочитает расставаться с такими специалистами.
6: А вот кому точно не стоит беспокоиться, так это квалифицированным рабочим, инженерам, врачам, специалистам по кибербезопасности, а также курьерам и складскому персоналу. В этих сферах, наоборот, наблюдается дефицит кадров. В некоторых случаях работодатели даже готовы вернуть на работу бывшего сотрудника, чтобы сократить расходы на найм и обучение нового человека, подчеркнула Зулия Лоикова.
7: Высококвалифицированные специалисты, они, конечно же, всегда востребованы, особенно мы говорим про кризис. Работодатели очень тщательно стали проверять, смотреть компетенции более глубинно. Работодатели сейчас стали фокусироваться на удержании развития сотрудников, потому что найти, нанять, обучить, адаптировать нового выходит гораздо дороже и неэффективнее для бизнеса. Компании делают ставку на внутреннюю ротацию и порой даже звонят тем специалистам, которые когда-то у них работали.
6: Самым устойчивым поколением на рынке, по мнению экспертов, сегодня остаются миллениалы. Чаще всего они проявляют гибкость в работе и быстрее других адаптируются к переменам. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
8: Госдума приняла закон, предоставляющий регионам России право вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкости к ним на своей территории. Решение принято с учетом позиции регионов, а также мнений граждан и экспертного сообщества, включая представителей медицинской и педагогической сфер. Цель закона – усиление мер по защите здоровья населения, в первую очередь детей и подростков. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Вейпы несут огромный вред здоровью. Экспериментальный режим будет действовать 5 лет – с марта 2027 года по март 2032. В субъектах, где меры вводиться не будут, сохранится общее регулирование. Также с октября текущего года вводится обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что сейчас регионы начнут массово вводить запреты, после этого рынок полностью уйдет в тень, но из позитивного это приведет к сокращению потребления никотина. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
9: Мы видим такой парад запретов. Эти регионы будут наперегонки запрещать у себя. Это такая популистская мера, когда можно проявить заботу о населении губернатору, реально не делая, не вкладывая, но быть на хорошем счету. Те, которые не захотят вводить регионы, на них будет оказываться давление соседей. потому что они станут источником нелегальной продукции в этих регионах, и в итоге они тоже введут. То, я думаю, очень в короткий срок, в порядке эксперимента, вся практически страна будет под запретом, ну, исключая какие-то окраинные регионы, удаленные, как Калининград или Камчатка, ну и, естественно, столицу. И вряд ли запретят, тут большие обороты, большие лицензионные будут, предполагаются сборы точек продаж, поэтому здесь, скорее всего, будет помягче. Если действительно массовый будет запрет, то это не то, что обелит рынок, но его мера это освободит от этой продукции в значительной мере, то есть будет меньше продаваться объективно. Вот. Но, тем не менее, скорее всего, уменьшение потребления тоже будет одним из эффектов.
8: Многие регионы решили действовать на опережение. Так, в Пермском крае с 1 марта запретили продавать не только электронные средства доставки никотина и жидкости для них, но и устройства для нагревания табака. Уже 21 мая депутаты местного заксобрания сразу в двух чтениях приняли поправки, которые предусматривают штрафы от 15 тысяч до 100 тысяч рублей за хранение никотиносодержащей продукции с осени этого года. В Нижегородской области почти 2000 розничным вейп-точкам предложили добровольно отказаться от реализации электронных средств доставки никотина. 600 объектов уже пошли навстречу властям, а вейп-шопы в торговых центрах начали закрываться. К практике косвенных ограничений прибегали и власти Вологодской области. В апреле они сообщили о закрытии 316 вейп-шопов. В первом чтении законопроект, предоставляющий регионам России право вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей, был принят еще осенью прошлого года. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума в ходе работы над инициативой столкнулась с давлением и противодействием.
10: Надо прямо открыто сказать, что мы столкнулись с давлением на работу наших депутатов, профильного комитета, в целом на позицию, которую мы изначально взяли, озвучили в части защиты здоровья детей, стали в социальных сетях противодействовать принимаемому решению. Вдумайтесь, на одной чаше весов здоровье детей наших граждан, на другой – доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем. И не надо здесь рассказывать, что кто-то поддерживает бизнес. Это не бизнес. Это зарабатывание на здоровье детей, на болезнях. Это тоже надо понимать.
8: Россия не первая страна в мире, где обсуждается запрет на продажу вейпов. Весной 2024 года подобные меры были введены в Казахстане. При этом местное информационное агентство сообщало, что через год после начала действия запрета больше половины потребителей продолжали пользоваться вейпами, треть переключились на устройство нагревания табака, 10% вернулись к обычным сигаретам, и только 5% респондентов признались, что полностью отказались от никотина. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О Ближнем Востоке.
11: Иран нанесет обширные удары по целям в регионе в случае повторения атак США, заявило иранское военное командование. Обмен ударами начался после того, как был сбит американский вертолет сухопутных войск. Вашингтон обвинил в этом Тегеран. После чего прогремела серия взрывов на юге республики. По данным Корпуса стражи Исламской революции, была повреждена телекоммуникационная мачта, все реки и разрушены два водных резервуара. В ответ на удары США Тегеран атаковал силы 5-го флота штатов Бахрейне и Иордании. В иорданском городе Аль-Азрак.
3: О конфликтах.
11: Пакистанская армия нанесла удары по трем провинциям Афганистана. Погибли 13 человек, в том числе 11 детей. Еще 14 пострадали, заявили местные власти. Других подробностей пока нет.
3: О санкциях.
11: В Евросоюзе сегодня начнут обсуждение 21-го пакета санкций против России, говорится в повестке Комитета постоянных представителей ЕС. Отмечается, что затронут и вопрос об ограничительных мерах в отношении Белоруссии. Накануне Еврокомиссия представила проект нового пакета рестрикций, которые будут направлены в первую очередь против российского энергоэкспорта и банковской системы.
3: Об инициативах.
11: В Госдуме предложили предоставлять общежитие, если дорога до вуза занимает 3 часа. Реализация инициативы поможет поддержать студентов из отдаленных районов и пригородных территорий. Авторы инициативы отметили, что студенты нередко сталкиваются с ситуацией, когда ежедневная дорога до учебного корпуса и обратно занимает несколько часов. При этом формально такой учащийся может не считаться иногородним, если зарегистрирован в том же регионе или населенном пункте, где расположен вуз.
3: Обо всем.
11: Идеальное мороженое для жаркой погоды, фруктовый сорбет из цитрусовых. Об этом РИА Новости рассказали представители итальянской школы Каприджани Джелато Юниверсити, где обучают искусству приготовления лакомства. Специалисты отметили, что фруктовые сорбеты из лимона, грейпфрута, малины, персика, арбуза, манго или тропических фруктов представляют собой самые освежающие варианты. Свежести также могут добавить мята, базилик или мороженое, созданное на основе традиционных горячих напитков, таких как кофе или чай. Эксперты подчеркнули, что ключ к успеху – это баланс вкуса. Так, излишне сладкий сорбет теряет свежесть, а слишком кислое мороженое становится агрессивным.
3: О валютах.
11: Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки, евро – 82 рубля 78 копеек, юаня – 10 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 18, ясно и без осадков. В Петербурге 16 градусов выше нуля, пасмурно.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем основные темы. Сегодня будем говорить о том, что действия Киева, такие как удар по поезду Москва-Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию. И другие темы также обсудим в нашем эфире. Ну что ж, добро пожаловать на радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И сегодня у нас несколько тем для обсуждения. Естественно, мы будем в ближайшие моменты внимательнее разбираться с темами, которые окажутся в нашем эфире. И сейчас начнем с того, что посреднический процесс Соединенных Штатов по Украине стоит на паузе, но Российская Федерация в любой момент будет рада принять американскую делегацию. Это заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном визите в Москву Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Ну а при этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту «Вести» Валентину Богданову заявил, что Вашингтон при всем желании президента США как можно скорее завершить конфликт на Украине не может быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом. Также Небензя подтвердил, что сегодня никакого переговорного процесса по Украине не ведется. Но ранее Марко Рубио заявил, что администрация США рассчитывает вскоре передать Украине военную помощь в рамках утвержденного Конгрессом США пакета на $400 миллионов. На посредничестве США настаивал глава киевского режима Зеленский в открытом письме президенту России Владимиру Путину о проведении переговоров. И вот, по мнению Зеленского, США могли бы проследить за соблюдением украинской стороной режима прекращения огня. Еще одна смежная тема. В Европе не останавливается санкционный печатный станок. ЕС намерен ввести санкции против 90 российских банков и криптоплатформ из России и третьих стран. Об этом пишет Рейтер. И в 21-й пакет рестрикций попадут 170 физических лиц и организаций. Ну, коротко, что известно еще о 21-м уже пакете санкций против России. Из заявления фон дер Ляйен, Еврокомиссия предложила запретить въезд в ЕС для всех участников специальной военной операции. Также Евросоюз предлагает новые санкции против российской энергетики и впервые в сфере рыболовства. Также Еврокомиссия ведет новые экспортные запреты против России на металлосплавы и компоненты для беспилотников. Предложено включить в пакет 30 танкеров и оставить без изменений потолок цен на российскую нефть. И также предложено запретить продажу России СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, которые торгуют энергоресурсами с Российской Федерации. У нас на связи директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Добрый день.
2: Алексей Николаевич, как вы, как эксперт, можете оценить вот то немногое, что известно о готовящемся 21-м пакете санкций против России? Как вы могли бы это прокомментировать и оценить?
12: Ну, на самом деле, пока что это всеобщие разговоры, то есть они думают, что могло бы войти в этот пакет. А потом будут отметаться те вещи, против которых выступают там разные страны. Ну вот, например, там Греция и Мальта против санкций против танкеров. Они против этих санкций, потому что, ну, понятно, что они в этом участвуют. То есть в предоставлении флота и, собственно, и обслуживании танкерного флота и так далее. Ну вот, собственно, смотрите, в этом санкционном пакете нет принципиально ничего нового, кроме одной вещи. Это потенциальное включение в санкционный пакет Российской Православной Церкви, включая там патриарха Кирилла. Что вообще очень странно, ну, потому что патриарх, какое он имеет отношение там к российской экономике, к управлению государством или там к ведению военных действий на Украине? Ну, собственно, никакого. Поддерживает, да, действительно, как поддерживает вся страна, но, собственно, вот, но тем не менее, есть желание некоего нового развития вот санкционного пакета, да, и мне в этом вот, в той информации, которую я видел по 21-му пакету, там очень понравилось заявление господина Домбровскиса, это у них там еврокомиссар по экономике, который заявил, что сейчас не время ослаблять давление на Россию, и в России сейчас самое время добиться большего от России, потому что Россия плохо себя чувствует. И в России сейчас страдает от статичного инфляционного шока. Вот я доктор экономических наук, но я как-то вот узнал для себя новое об экономике, о том, что Россия страдает от статичного инфляционного шока. То есть они рассказали себе историю, что в России все плохо, и самое время Россию покачать, и она упадет. При этом как-то одновременно с этим они собираются с Россией разговаривать. Ну, то есть, это такая политика кнута и пряника. То есть, вот есть новый кнут в виде пакета санкций. А вот есть пряник. Мы с вами готовы поговорить про решение конфликта и устранение там раздражителей между Россией и Европой.
2: При этом понятно, что чем больше санкций, тем меньше вероятности, что они будут сняты.
12: Это да, это совершенно понятно, это очевидно. И, в общем, они не скрывают, что Россия, что возвращать российские деньги они не собираются ни в каких обстоятельствах. А вот, ну и, собственно, дальше возникает вопрос. Если вы не хотите нам вернуть наши деньги, то какой смысл нам с вами о чем-то договариваться? Ну, наверное, вот поговорим с Украиной, может быть, когда-нибудь. А с Европой-то о чем говорить? Европа не является участником конфликта. Ну, мы понимаем, что она формально не является, при этом фактически, да, это сторона конфликта, но формально нет. И с какой стати вести с ними переговоры и о чем? И какое может быть потенциальное участие в урегулирования этого конфликта, потому что от урегулирования, это всем известно, Зеленский отказывается во всех его формах. Ну, в общем, вот такая история, чистый пиар. Но действительно пакет будет, а конкретное его наполнение мы узнаем, когда они о чем-то договорят. Пока что это общий наброс.
2: Спасибо большое, Алексей Николаевич, за экспертную оценку. Кратко, сжато, лапидарно, очень информативно. Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Это директор Центра исследований социальной экономики и доктор экономических наук. Мы обсудили новость о том, что в Европе продолжают штамповать пакеты с санкциями в адрес Российской Федерации. Вот теперь, собственно, санкции против 90 российских банков и криптоплатформ из России и третьих стран собираются ввести, там попадут 170 физических лиц и организаций. И вот, собственно, вокруг этой темы с Алексеем Николаевичем мы сейчас в эфире «Радио Комсомольская правда» и поговорили. Ну, а теперь еще одна тема, которую я с удовольствием представлю в нашем эфире, о том, что Украина могла получить от Соединенных Штатов новые крылатые ракеты AGM-188A. Rusty Dagger. Такое у них название. В переводе на русский это «ржавый кинжал». Вот вывод о том, что США могли такие ракеты Украине передать, сделан был не просто так, не с потолка взят, а после найденной в зоне специальной военной операции особой серпии антенны. И с подробностями в нашем эфире на эту тему выступит обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
13: Невероятно любопытную вещицу обнаружили наши бойцы, разведчики, на поле боя в ходе специальной военной операции. Они нашли антенну, которая свидетельствует о том, что американцы передали Украине крылатую ракету, которая называется IGM-188. Что это за ракета? Это крылатая ракета воздух-поверхность, а у нее достаточно внушительные показатели. Допустим, масса составляет 225 килограммов, а боевая часть, обратите внимание, 60 килограммов. Эта ракета оснащена турбореактивным двигателем и развивает очень высокую дозвуковую скорость. Ну и эта ракета имеет систему наведения GPS с возможностью автономной визуальной навигации. Ну, попутно замечу, что стоимость этого изделия, по американским данным, $250 000. О чем это все говорит? Американцы нас постоянно убеждают, что они перестали оснащать украинскую армию крылатыми ракетами. Но мы к этому лицемерию уже давным-давно привыкли. А теперь самое главное. Какова дальность этой ракеты? А дальность этой ракеты зашкаливает за 1500 километров. То есть то обещание Зеленского, которое было направлено в письме Путину, в так называемом открытом письме, говорит о том, что, собственно, американцы оснащают украинскую армию оружием, которое способно бить в глубинные районы России. А это уже, если хотите, и предурали, и Урал, и Зауралье. Вот такова она, лицемерная позиция Соединенных Штатов Америки. Ну что же, мы должны придерживаться очень четкой линии. Америка врет, оснащая вооруженные силы Украины достаточно современными видами ударных вооружений. Ну что же, будем учитывать. Нам не впервые с такой ракетой сталкиваться. У России есть средства поражения таких ракет, например, БУК, Панцирь и так далее. Ну что же, давайте теперь будем ждать новостей из наших штабов о том, как мы поражаем эту ракету. Но и о лицемерии американцам тоже должны постоянно помнить. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Госдума приняла закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных мошенников. Подробнее через 2 минуты.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
14: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рюты, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рюты – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег, 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
15: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. Продолжаем обсуждать новости. И одна из них гласит, что Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Документы объединяют около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер приняли в прошлом году. Если коротко, о нововведениях, там человек не может иметь больше 20 банковских карт, потому что у банков теперь есть право тормозить подозрительные платежи. Любой желающий может сам запретить себе входящие международные звонки. Никто не будет названивать тогда из дипломатических номеров, так называемых. Для детей и подростков тоже есть мера, потому что появятся специальные детские сим-карты, чтобы защитить их от мошенников и опасного контента. Ну и если, допустим, вы получили новую сим-карту, то не сможете расторгнуть договор с оператором в течение 90 дней. Это, конечно, далеко не все, но я предлагаю начать с этого и обсудить с генеральным директором компании «The Курион» Алексей Раевский с нами на прямой связи. Алексей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
2: Я вот как эксперт по кибербезопасности хочу вас спросить, а то, что человек не может иметь больше 20 банковских карт, это как имеет, какое отношение к интернет-мошенничеству? А почему не 15, не 11, не 22 банковских карты, а именно 20?
16: Мера эта предназначена для борьбы с так называемыми дропперами, когда один человек на себя открывает много карт и потом их использует для того, чтобы преодолевать лимиты. Дело в том, что на одну банковскую карту распространяется лимит по снятию наличных, например. Mm-hmm. А если у него 20 таких карт, у него, соответственно, этот лимит умножить на 20. Почему именно 20, я, как честно говоря, не могу сказать. Но, скорее всего, здесь какой-то пытались найти баланс между удобством, потому что если сделать, например, две карты, то для большинства честных граждан это будет неудобно, потому что у нас сейчас счета в нескольких банках, в каждом банке по нескольку карт, а, наверное, большее количество карт уже увеличивает риски такого дропперства. То есть, ну, собственно, не то чтобы риски, а расходы вот этих дропперов значительно уменьшаются.
2: Ну, то есть сузили бутылочное горлышко еще больше, да, и сделали так, чтобы и волки сыты, и овцы целы, как говорится, да, но волкам, чтобы больше досталось неприятностей.
16: Ну, да, здесь же всегда, конечно, какой-то компромисс, всегда как-то надо пытаться точнее пытаться соблюсти баланс между тем, чтобы как-то удобно было и можно было продолжить пользоваться каким-то сервисом, и тем, что этим сервисом будут пользоваться в каких-то противоправных целях.
2: А вот еще один момент, как вы можете его прокомментировать, про то, что человек может сам себе запретить входящие международные звонки. Зачастую это бывает, знаете, как вот Джером К. Джером в «Трое лодки, не считая собаки», говорил, что такое хлам. Это то, что тебе раздражает и мешает, но как только ты это выбросишь, на следующий день тебе это понадобится. Вот так же и здесь. Как быстро можно этот самозапрет снять будет? Не в курсе ли вы?
16: Нет, я не в курсе, но, наверное, это должно делаться мгновенно, моментально, но в крайнем случае в пределах 24 часов. Вряд ли как-то это должно быть дольше времени занимать. Но эта мера, опять-таки, она нужна для того, чтобы ограничить возможности мошенников. Дело в том, что сейчас у нас власти пытаются как-то контролировать внутреннюю телекоммуникационную среду, если можно так выразиться. И часто бывают, мне самому звонили мошенники и из турецких номеров, из каких-то, даже с Маврикия, по-моему, звонили как-то раз. Вот, поэтому... А вот чтобы таких, ну, я-то, понятно, я человек опытный, я вижу сразу по коду, что звонят из другой страны. А кто-то, может быть, ну, пенсионер какой-нибудь, он может не обратить внимания или вообще не знать, что разные бывают коды. А плюс еще, вот, например, у Казахстана, у него тоже код плюс 7. И пока еще не было данных о том, что в Казахстане какие-то используют колл-центры или какие-то шлюзы, которые телефонный номер Казахстана определяют. Но, по сути, это тоже будет международный звонок, и такой запрет, он может тоже серьезно усложнить жизнь мошенникам.
2: Скажите, пожалуйста, Алексей Викторович, а вот чем сим-карты для детей и подростков отличаются от обычных? И насколько это вообще безопасно? И что это такое за зверь?
16: Вот тут, честно говоря, я не могу сказать точно. Скорее всего, там будут какие-то ограничения по доступу в интернет или по приему, опять-таки, входящих звонков. Потому что мошенники чаще всего детей через интернет, через мессенджеры разводят, и они, скорее всего, вот эти симки будут иметь ограничения на доступ к интернету.
2: Ну, скажем, там белый лист, 10 номеров, предположим, да, и все, новый добавить нельзя, все остальные отсекаются, но вот как быть с мессенджерами, вот
16: да, тут у меня был вопрос. Что-то такое, плюс какой-то более расширенный родительский контроль.
2: Да, с этим понятно. А вот, допустим, новая симка появилась у человека, да, но вот теперь появится, что расторгнуть договор с оператором в течение 90 дней не получится. А это для чего сделано, на ваш взгляд?
16: Это, честно говоря, вот мне кажется, что просто сделано для того, чтобы операторы получали больше денег, чтобы их выручка не сильно падала. Но это, конечно, в этом есть доля шутки. Наверное, это связано с тем, что кто-то заключает договор с оператором, потом передает свою симку, ну, продает ее, условно говоря, на Авито или где-то, и потом расторгает договор. И когда приходит к нему... что вот у тебя тут с твоего номера звонят кто-то там, какие-то мошенники, он скажет, а я вот продал свою симку, она мне больше не нужна, и все. А если установить такой лимит, то, скорее всего, таких операций тоже будет ограниченное количество.
2: Логично, да. Алексей Викторович, спасибо вам большое за разъяснение. В эфире радио «Комсомольская правда». Алексей Раевский, генеральный директор компании «Закурион» и эксперт по кибербезопасности, был у нас на прямой связи. Обсудили новости о том, что Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Там 30 инициатив. Времени не хватит, чтобы в эфире все, но вы сможете этот закон найти. Я уверен, да, останется только еще президенту его подписать, тогда он вступит в силу. Такой вот у нас порядок, но ознакомиться с ним можно, через поисковик найдете легко. Ну, аналогичные меры в прошлом году также принимали. Еще одна тема. МВД попросило снизить квоты на число прокатных самокатов в Москве. Причина – рост числа аварий. С января по май число ДТП выросло в 2.5 раза. Вот решит ли эта мера вопрос с безопасностью или новую проблему создат сверху? Приведу пример. Операторы кикшеринга считают, что это приведет к росту числа частных самокатов, которые вообще никак пока не регулируются. И мой коллега Юрий Кораблев поговорил с автоэкспертами и досконально разобрался в этой теме.
8: МВД предложило сократить число самокатов в Москве. Ведомство просит Центр организации дорожного движения рассмотреть возможность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в столице в 2026 году. В распоряжении СМИ оказалась копия письма главного госинспектора по Москве Александра Быкова. В документе приведена статистика по количеству ДТП с участием самокатов с января по май текущего года. Отмечается, что за год таких аварий стало больше в 2.5 раза. В каждом четвертом случае самокатом управляли лица младше 18 лет. Один человек погиб, 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов совершили наезды на пешеходов, причем все они пользовались арендным транспортом. Автоэксперт Петр Шкуматов считает, что сокращение числа самокатов будет эффективной мерой. Вот что он заявил радио КП.
17: Квотирование количества электросамокатов – это мера, которая применяется во многих городах мира. Если речь идет о кикшеринге, о прокатных электросамокатах, ограничение количества электросамокатов сверху, ну, по сути, лицензирование этой деятельности. Мне кажется, идея разумная, правильная. Наверное, как промежуточный этап перед регистрацией электросамокатов как транспортных средств будет очень востребовано. И, конечно же, люди, особенно пешеходы, особенно мамы с детьми, конечно, такую инициативу поддержат.
8: Квоты на число самокатов нужны. Также считает эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Другой вопрос. Сейчас проверить, сколько реально самокатов находится на улицах города, невозможно. Для этого необходима их регистрация.
18: На каком основании, кто и каким образом выдает квоты кикшеринговым компаниям на ведение частного бизнеса? Если это делает московский ЦОД, то, скорее всего, он делает в рамках соглашения между кикшерингом и ЦОДом и правительством Москвы. Такое же соглашение подписано и в Питере. Но соглашение это носит добровольный, необязывающий характер. И проверить количество самокатов, которые одномоментно находятся на уличной дорожной сети, довольно сложно, трудно и невозможно. Реально, понимаете, это нужно одномоментно проверить весь город. В противном случае, в любую посчитанную цифру вам скажут, что вы просто неправильно посчитали, самокаты находились в других локациях или передвигались, или еще что-то. Ждем, что, скорее всего, до конца года появятся поправки в закон о регистрации транспортных средств, и, возможно, появятся регистрационные номера на средства индивидуальной мобильности. И вот здесь появится законная возможность управлять количеством находящихся в обиходе транспортных средств, средств индивидуальной мобильности, путем ограничения количества выдаваемых регистрационных знаков.
8: Сейчас жителям Москвы доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи электроскутеров и 250 механических велосипедов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
19: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
21: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей плохо относящееся к России воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говорить о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
11: В Херсонской области 8 округов полностью обесточены из-за атаки украинских беспилотников, сообщили местные власти. Также временно перекрыто движение из Геничинска на Арбатскую стрелку из-за попытки ВСУ нанести ракетный удар по одному из мостов.
3: О политике.
11: Европейские политики пытаются активизировать процесс приема Украины в ЕС, но на самом деле все заявления о быстром принятии Киева в объединении – ложь. Такой комментарий дал лидер словацкой политической партии «Домов» Павел Слота. Он считает, что Украина не станет членом ЕС еще минимум 20 лет. Политик счел обманом избирателей в Евросоюзе громкие обещания западных лидеров. Он также отметил, что такими же ложными надеждами кормят жителей Украины.
3: О водителях.
11: Российские автомобилисты получили право на управление багги и вездеходами без получения дополнительной категории в правах. Закон об этом приняла Госдума. При этом управлять транспортным средством можно будет только водителям старше 19 лет, у которых водительский стаж не менее года. Отмечается, что сесть за руль вездехода с обычными правами можно будет только, если это транспортное средство взято в аренду. При этом владелец техники обязан подробно объяснить клиенту правила безопасности.
3: О нововведениях.
11: Родители смогут подавать групповые заявления на оформление карт болельщика для своих детей до 14 лет, а через учетную запись взрослого можно будет бесплатно оформить билет на матч на портале госуслуг. Что касается взрослых болельщиков, то теперь при замене паспорта или изменении данных учетной записи не нужно заново оформлять фан-айди. Достаточно внести новую информацию. При достижении возраста 14, 20 и 45 лет потребуется обновить данные карты в течение определенного срока.
3: Обо всем.
11: Самую дешевую квартиру в России сдают за 2500 рублей в месяц. Жилье находится в городе Яровой Алтайского края, следует из данных объявления на сайте Авито. Квартира сдается на лето, ее площадь 40 квадратных метров. Коммунальные услуги включены. На втором месте квартира площадью 54 квадрата в городе Коврове Владимирской области. Она сдается за 5000 рублей в месяц. Отдельно придется оплачивать ЖКУ. Замыкает топ-3 двухкомнатная квартира за 6000 рублей в месяц в Сурске Пензенской области. Площадь жилья 47,5 квадратных метров. Арендаторам также придется оплачивать коммунальные услуги.
3: О валютах.
11: Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, юань 10 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 18, ясно и без осадков. В Петербурге 16 градусов выше нуля, пасмурно.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Зону эвакуации расширяют на подконтрольной Киеву части территории ДНР. Мы обсудим с экспертом. Дополнительные меры по нейтрализации современных террористических угроз выработаны в Российской Федерации. И Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе иностранную электронную почту. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что зону эвакуации расширяют на подконтрольной Киеву части территории ДНР. Людей вывозят в том числе со всей территории села Приволье, Малотарановки, а также отдельных улиц Славянска, Краматорска и Беленького. Под контролем Киева в ДНР остается менее 15% территории, ранее заявил российский президент Владимир Путин. Ну а глава киевского режима все равно упирается. Зеленский заявил тут российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что Киев не намерен отказываться от Донбасса. Об этом украинский лидер рассказал в интервью «Гардиан». По словам Зеленского, в мае Абрамович тайно посетил Киев для переговоров с ним. Ну а помощник российского президента Юрий Ушаков вечером 5 июня сообщал о периодических непубличных российско-украинских переговорах. По его словам, российский бизнесмен встретился с Зеленским, после чего российский лидер провел встречу с самим предпринимателем. Все это предлагаю обсудить с советником главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин с нами на прямой связи. Ян Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Ян Дмитриевич, скажите вот чуть подробнее для нашей аудитории, что значит расширение зоны эвакуации на подконтрольной Киеву территории? Кого увозят? Куда увозят? Зачем увозят?
0: Ну, если говорить о эвакуации из Краматорска и Славянска, эвакуация государственных служащих, архивов и секретных материалов, которые находились в разных органах власти, уже произведена. Оттуда вывезли практически всех значимых

0: Ну, что принудительным способом семьи с детьми эвакуируются, и дальше людям не дают вывести какие-то ценные вещи. Но часть они смогут забрать, но не более.
1: Да, очень часто, как я говорил, что это сопровождается именно грабежами и мародерством, ну, камуфлированным под то, что возьмите только необходимое. Если говорить о семьях с детьми, то очень часто детей эвакуируют отдельно для того, чтобы куда-то их потом как пристроить. Дело в том, что мы сталкивались с подобными историями и в Авдеевке, это было и в Угледаре, это было в других крупных населенниках, когда мы заходили в город, и оказывалось, что многие семьи остались без детей из тех, кто остался на месте, а детей насильственно эвакуировали отдельно от родителей. Причем родители до сих пор не имеют никакой связи с ними. Куда они делись, пока до сих пор непонятно, к сожалению. И мы это связываем, возможно, с торговлей детьми, ну, для разных, к сожалению, целей.
0: Кошмар. Ян Дмитриевич, еще один вопрос. Ну вот Зеленский заявляет в очередной раз, что не будет отдавать ДНР, не хочет, и сказал, что так Абрамовичу, российскому предпринимателю, сказал. Осталось там 15%, я напомню, территории ДНР, которая подконтрольна Киеву. А что, на ваш взгляд, будет потом, когда эти 15% территории превратятся в ноль, так или иначе? Ведь это же произойдет.
1: Ну, давайте начнем с того, что желание самого Зеленского здесь роли никакой не играет, играть не должны. Дело в том, что эти оставшиеся 15% – это часть Донецкой Народной Республики, это часть Российской Федерации согласно Конституции, поэтому, собственно говоря, его желания здесь абсолютно никому не интересны. В любом случае эта территория будет освобождена, взята под наш контроль, и в любом случае, да, она действительно когда-то ноль выйдет за нее, за ее территорию. Поэтому я полагаю, что это достаточно скоро в обозримом будущем произойдет.
0: Ян Дмитриевич, ну, раз уж вы сказали о том, что если объявляется эвакуация такого рода, и семьи с детьми уже вывозятся, и это происходит принудительно, и, скорее всего, противник предполагает, что эти территории ему придется оставить, то какова сейчас обстановка на фронте? Что вам известно, что вы можете рассказать в нашем эфире?
1: Ну, давайте мы начнем с того, что по всей линии боевого соприкосновения мы продолжаем идти вперед. Да, не такими высокими темпами, как это было где-то еще год назад. Я это связываю с появлением, скажем, существенного количества беспилотных систем у противника, которые поставляются прежде всего из стран Европы. Этих систем достаточно много. Они нисколько тормозят и замедляют наше наступление, а сколько мы бережем личный состав и экономим ресурсы, такие же, как и технику и все остальное. То есть мы сейчас двигаемся не так быстро, как хотелось бы, но для того, чтобы просто прежде всего беречь людей и ресурсы. Если говорить как раз вот о Краматорско-Славянской агломерации, в нее входит как раз и Константиновка, которую сейчас ну, практически мы существенно контролируем. И я так понимаю, что полный контроль над ней будет достаточно скоро вот, осуществлен. Дело в том, что логистические пути уже прерваны, и группировка противника не может снабжаться полноценным образом. Сейчас там увеличилось дезертирство, причем дезертирство в гражданской одежде. Противник то по одному, то небольшими группами заходит в частные дома для того, чтобы просто переодеться и в гражданской форме одежды выйти, просто сбежать. Вот, к сожалению, опять же, это происходит сопряжено с грабежами, потому что если хозяева остаются дома, то чаще всего это сопряжено с насилием. При этом они, помимо одежды, они берут с собой какие-то ценные вещи, которые могут унести. Ну и чаще всего это в лучшем случае сопряжено просто с насилием. В худших случаях гражданских могут убивать. Вот. Но подобная история сейчас по всей линии боевого соприкосновения. Мы, как я сказал, идем постепенно, но непрерывно идем вперед. И, в принципе, мы остаем инициатива сейчас в руках наших вооруженных сил.
0: Предположу, может быть, это громко прозвучит, но впереди генеральное сражение за Донбасс. Если уж там Славянск, Краматорск и Константиновка, судя по всему, доживает на территории подконтрольной Киеву последние дни. Спасибо вам большое за этот рассказ. Я, Дмитрий, благодарю вас. Это Ян Гагин, советник главы ДНР, военно-политический эксперт. Из последних новостей, кстати, в тему хотел бы сообщить. сообщить о том, что издание «Политико» выпустило материал, где черным по электронному белому написано, что Болгария прекращает военную помощь Украине, сообщает об этом министр обороны Болгарии Димитр Стоянов. Даже процитирую его.

0: мы ясно дали понять, что война на Украине не будет разрешена на поле боя. Мы наблюдаем войну на истощение, и сколько бы оружия не было накоплено, единственным результатом будут человеческие жертвы. Пришло время сесть за стол переговоров. Конец цитаты. Ну вот получается, что уже почти скоро 5 лет, как всех пытаются убедить в том, что еще вот чуть-чуть, немножко, и вот Украина одержит победу в этом конфликте. Вот. А теперь получается, что надо садиться и договариваться, и военную помощь надо постепенно прекращать. Посмотрим, первое ли это ласточка, и не будет ли опровержения этой публикации издания «Политика», но не сообщить вам об этом не мог. И еще одна тема. Дополнительные меры по нейтрализации современных террористических угроз, выработанные в Российской Федерации, это заявление сделали на заседании Национального антитеррористического комитета. Также на ведомстве добавили, что Киев стремится нанести максимальный ущерб экономическому потенциалу и обороноспособности Российской Федерации. И, как заявил директор ФСБ Александр Бортников, число преступлений террористической направленности с 2024 года возросло более чем в 3 раза.
1: С 2023 года в округе более чем в 3 раза возросло число преступлений террористической направленности. Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. При координирующей роли антитеррористических комиссий и методическом руководстве профильных федеральных государственных органов в Северо-Западном федеральном округе отработаны алгоритмы реагирования на указанные выше угрозы. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб. Антитеррористическим комиссиям в рамках реализации своей координирующей функции необходимо задействовать возможности ведомств, наделенных контрольно-надзорными полномочиями, а также органов прокуратуры для выявления и совместной выработки действенных мер по устранению обстоятельств, препятствующих проведению антитеррористической защиты объектов в соответствии с установленными требованиями. Комиссиям нужно обеспечить системное использование органами власти и местного самоуправления, ответственными за профилактическую деятельность, всех положительно зарекомендовавших себя на практике наработок по расширению охвата и эффективному влиянию на население, прежде всего на молодежную аудиторию.
0: Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе иностранную электронную почту. Подробнее через пару минут.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
4: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами. Потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос. Но то, что сильно обостряется ухудшаются отношения между странами из-за водной проблемы. Это действительно так.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, давайте продолжим обсуждение главных тем дня. В студии Сергей Григорьев. И рассмотрим решение Госдумы, которое ввело штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе иностранную электронную почту. Нижняя палата приняла законопроект об ответственности владельцев российских сайтов, об этом сообщает ТАСС. И согласно этому документу, авторизация пользователей на территории Российской Федерации должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы. За неисполнение этого требования предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан и от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц от 500 000 до 700 тысяч рублей. Давайте разбираться, что это значит и к чему может привести. У нас на связи главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов. Сергей, я приветствую вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Обратил внимание я вот на какую формулировку. Может быть, она и не совсем верная, и не совсем корректная, и вы сейчас мне это объясните. Тут идет речь о том, что на территории Российской Федерации авторизация пользователей должна проводиться с использованием там, российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы на территории Российской Федерации. То есть, если человек находится за территорией Российской Федерации, то авторизация может происходить с использованием иностранной электронной почты, например.
5: Смотрите, на самом деле журналисты немножко напутали. Речь идет не об иностранной электронной почте как таковой, а об иностранных почтовых системах. Это немножко разное.
0: Так.
5: Дело в том, что на многих сайтах раньше, вот еще в благостные времена, были такие кнопки «Войти с Google», «Войти с Apple» и прочее.
0: Да.
5: И вот в этот момент происходила трансграничная передача данных. То есть брались данные, которые вы отдали Google или Apple, и они поступали вот тому, кто хочет, а потом что-то качалось обратно. Вот речь идет именно об этом. Вот это нельзя. А почту вы можете использовать какую угодно, потому что в данном случае трансграничной передачи данных не происходит.
0: Ага. То есть давайте сейчас объясним нашей аудитории, и это важно, да, то есть пользователям, обычным рядовым россиянам, за использование при входе на тот или иной ресурс, там, не знаю, аккаунта Google, Apple ID, да, там, зарубежная почта, в конце концов, для входа на какие-то российские сайты, за это ничего не грозит. Никаких штрафов, блокировок,
5: нет,
0: аккаунтов.
5: Абсолютно,
0: да,
5: ничего.
0: Нет. А вот владельцам сайтов будет прилетать, если они такую возможность не и каким-то образом не уберут.
5: Не искоренят.
0: Вот.
5: Да, то есть нельзя использовать зарубежные сервисы для логина. То есть когда не происходит вот эта авторизация полноценная, когда подкачиваются какие-то данные из-за бугра. Вот это нельзя. А все остальное можно.
0: Я так понимаю, что уже с 1 июля 2025 года это действует, да, владельцы сайтов, российские юридические лица, там операторы информационных систем и прочее, должны уже сейчас предоставить, ну, как минимум один российский способ авторизации, это номер телефона там российский, не знаю, там какой-то российский почтовый ящик, российская, как многие считают, социальная сеть, в конце концов, да, и если они это не сделали, то тогда им вот повесить этот штраф.
5: Абсолютно верно. Именно так и есть. Собственно, все уже сделали. Я давно, уже очень давно не видел таких кнопочек, чтобы залогиниться с помощью зарубежного сервиса. Я думаю, что это уже такая постфактум.
0: Хорошо, тогда вот меня волнует вот какая вещь. У российского пользователя была возможность зайти на сайт через, ну, не знаю, там, аккаунт Google или Apple ID. Такая возможность была. Потом мы ее убрали. человек с теми же самыми данными как будет заходить на этот ресурс? Он должен перерегистрироваться, отредактировать свой аккаунт или что сделать?
5: Совершенно верно, да. То есть надо было успеть совершить эту операцию. Это вот тот вопрос, который я все время задавал, когда это все внедрялось. То есть, да, действительно, нужно было вот успеть вклиниться, пока еще такая кнопочка есть, зайти в свой аккаунт и изменить все данные, чтобы заходить уже полностью по своему паролю, по своей почте, то есть все как положено.
0: Ага, понятно. И, кстати, вот я посмотрел сейчас статью 13.50 КоАП Российской Федерации, там реальные размеры штрафов для бизнеса, еще раз, чтобы подтвердить, да, должностные лица от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, это я сейчас для нашей аудитории говорю, а вот компании, юридические лица, от 300 до 700 тысяч рублей, и этот закон остался неизменным для юридических лиц, да, тут написано от 500, я думаю, что может быть тоже какая-то опечатка.
5: То есть речь в данном случае идет о защите персональных данных. Там, угу. На эту тему можно сломать много копий, но, в общем-то, с точки зрения конечного пользователя абсолютно ничего не происходит.
0: Да, и еще раз, если вдруг кто-то напугался, цифра в 700 тысяч рублей штрафа – это максимальное наказание, максимальное, подчеркиваю. Причем для компаний, которые, ну, видимо, злостно игнорируют эти требования, к обычным людям это не имеет отношения, раз уж мы об этом с вами стали говорить. Но защита персональных данных – это хорошо. Это очень здорово. Но, с другой стороны, не будет ли еще больше препонов, или не появилось ли еще больше препонов и неудобств для российских пользователей различных цифровых платформ, потому что в последнее время их что-то много стало. Ну, знаете, как этот самый, рок изобилия.
5: Вы знаете, для пользователей, на мой взгляд, ничего не меняется. Пользователи уже все неприятное с нами уже случилось. Очень много трудностей возникает у владельцев сайтов. То есть, например, даже если вы хотите запустить какой-нибудь банальный интернет-магазин книг, вы сейчас обязаны такое количество бумаг заполнить, вот именно связанных с защитой персональных данных, что некоторые даже передумывают открывать интернет-магазины книг. А книги – это еще не самый сложный товар, скажем так. Поэтому, да, действительно, для бизнеса это очень неприятная нагрузка. То есть без юриста, без бухгалтера становится довольно трудно во всем этом изобилии разбираться.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Сергей Вильянов был с нами на прямой связи, главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик. Мы обсудили новость о том, что Госдума Российской Федерации ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе иностранную электронную почту. Но еще раз подчеркну, что штрафы, конечно, ввели, но наказывают не пользователей за вход через, не знаю, аккаунт Google, а Apple ID там, и так далее. Вот как все обстоит на самом деле, чтобы никого не тревожить, мы максимально с экспертом в эфире радио «Комсомольская правда» объяснили. Еще одна тема, которая касается выплатов по ОСАГО, и новость заключается в том, что впервые эти выплаты по ОСАГО превысили сборы. То есть страховые компании начали жаловаться, что за первые 4 месяца этого 2026 года уровень выплат по полисам обязательного страхования с учетом расходов на ведение дел достиг почти 105%. Из-за чего это произошло? И, ну, как всегда, хочется подстелить соломки. Ждать ли повышение цен на ОСАГО? В связи с этим подробнее узнал и расскажет нам с вами Егор Волгин.
6: Система ОСАГО впервые стала убыточной. Согласно отчетам Российского союза автостраховщиков, по итогам первых 4 месяцев текущего года уровень выплат по полисам обязательного страхования с учетом расходов на ведение дел в среднем по России почти достиг 105%. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО по итогам 4 месяцев 2026 года составил чуть больше 105 миллиардов рублей, а общая сумма выплат превысила 90 миллиардов. Если прибавить к этому отчисления в компенсационный фонд и расходы на ведение дел страховщиков, страховыми компаниями, то получается, что страховщики работают себе в убыток. Среди причин в Союзе автостраховщиков назвали общее ухудшение экономической ситуации, а также активизацию недобросовестных практик и недостаточный контроль за приобретением водителями полисов ОСАГО. Эксперты согласились с ними. Как рассказал радио «Комсомольская правда», партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретто, главной причиной такого перекоса стало удорожание содержания автомобиля, а также мошеннические схемы со страховкой.
7: У нас, к сожалению, растут цены на машины, растут цены на ремонт, на запчасти, причем растут катастрофически быстро. Цена автомобиля за последние примерно 7 лет выросла больше, чем в 2 раза. Соответственно, конечно же, дороже стоит и ремонт, дороже стоит и обслуживание и так далее. Плюс еще мошенничество, которое у нас в многих регионах зашкаливает. Страховые мошенники обнаглели совершенно. И борьба где-то с ними идет, а где-то идет навяло.
6: В сложившейся ситуации большинство экспертов отмечают риск того, что для восстановления баланса все же придется пересматривать тарифы страховых компаний или менять те или иные коэффициенты, влияющие на итоговую стоимость полиса. Однако есть и шанс, что делать это не придется. Осенью этого года в России должна заработать система камер фото-видеофиксации, которые будут штрафовать всех водителей без полиса ОСАГО. Это может заставить таких недобросовестных автомобилистов все же оформить страховку, а значит вырастут и сборы страховых компаний, которые, возможно, компенсируют дисбаланс. Баланс. В противном случае повышение стоимости ОСАГО не избежать, уверен Игорь Маржаретто.
7: Вполне возможно, что грядет расширение коридора и повышение стоимости полиса, который сейчас средняя цена у нас 7,5 тысяч, но может и вырасти. Что может помешать этому росту? Надеюсь, введение вот этих самых фото-видеофиксаций, наличие отсутствия полиса ОСАГО, потому что у нас 10% примерно ездит без полиса. Соответственно, средства на ремонт от этих людей не поступают. Это самая действенная мера, потому что с прошлого года отменили у нас предъявление полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. То есть последний барьер такой пал. Ну и усиление борьбы с мошенниками. Если это вот два события произойдут, то, соответственно, наверное, полис не будет дорожать. Но если не произойдут, полис будет дорожать неминуемо.
6: Впрочем, некоторые эксперты считают, что повышение стоимости ОСАГО все же избежать не получится. По действующему законодательству страховые компании обязаны отправлять 22% от объема страховых премий на расходы ведения дела. Таким образом, страховщикам необходимо увеличить доходную часть более чем на 25%, чтобы выйти в ноль, а добиться такого повышения прибыли в кратчайшие сроки крайне сложно. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Александр Дугин о философской концепции России как страны.
9: Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
10: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О Ближнем Востоке.
11: Иран выпустил 4 баллистические ракеты и несколько беспилотников по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника. Военные нанесли удары по 20 целям в Иране. Накануне у берегов Омана был сбит вертолет сухопутных войск США. Дональд Трамп обвинил в этом Иран, заявив, что Штаты обязаны будут ответить.
2: Об авиации.
11: Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Но в этом вопросе они исходят в том числе из рекомендаций МИД и Минэкономразвития, сообщил в интервью ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. Так, с 1 июня Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай. А с начала июля туда планируется летать 2 раза в сутки. Никитин добавил, что направления открываются постепенно и аккуратно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров.
2: Об ипотеке.
11: В Совете Федерации предложили заменить льготную ставку семейной ипотеки на частичное погашение. Такой шаг может быть позитивно воспринят семьями, считает первый зампред Комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. По его словам, чтобы не субсидировать ставку по семейной ипотеке и не делать ее фиксированной, лучше направлять эти деньги напрямую в семью целевым образом на погашение кредита, а ставку, наоборот, оставить коммерческой. Парламентарий также отметил, что к концу года, когда ключевая ставка достигнет однозначных уровней, вопрос субсидированной ипотеки перестанет быть болезненным.
2: О футболе.
11: Канзас-Сити оказался самым дорогим для размещения туристов городом среди всех локаций, где проводится чемпионат мира по футболу, выяснила РИА Новости, проанализировав цены на проживание в период матчей. Чтобы посетить матч в Канзас-Сити 17 июня, туристу придется потратить на проживание минимум $341. Это около 25 тысяч рублей. Это цена за 2 ночи за место в хостеле, дорогу от которого до стадиона займет около часа. Второе место у Нью-Йорка, третий в списке самых дорогих – Сиэтл. А вот самый доступный для проживания – Мехико. Предстоящий чемпионат мира впервые в истории примут сразу 3 страны – США, Канада и Мексика. Число участников расширится до 48 национальных сборных. Соревнования начнутся уже завтра.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки, евро – 82 рубля 78 копеек, юаня – 10 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 20, ясно и без осадков. В Петербурге 15 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Откроем наш портал kp.ru. Здесь интереснейший и очень важный материал опубликован в рубрике «Общество». Заголовок «Как будут повышать безопасность на дорогах?». В России принята новая стратегия на 10 лет. И вот наши коллеги проанализировали планы правительства по повышению безопасности на дорогах. Автор этого материала – автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин, который с нами уже на прямой связи. Николай, приветствую, здравствуйте. Что показывает ваш анализ и анализ ваших коллег? О чем этот материал? Что удалось выяснить и прояснить?
12: Ну, материал о том, что у нас еще в ноябре была утверждена президентом стратегия по развитию безопасности дорожного движения до 30-го года с перспективой дальнейшего развития до 2036-го, то есть правильно вы сказали, да, в общем-то, как раз на ближайшие 10 лет. И в конце мая правительство утвердило план мероприятий, который, значит, направлен на реализацию непосредственно этой стратегии. План очень обширный, в нем больше 260 пунктов, если мне не изменяет память, там, по-моему, 266. Вот, затрагиваются самые разные сферы, то есть от того, как надо развивать дорожную инфраструктуру, строить новые дороги, чтобы они были более безопасны и так далее и тому подобное. Ну и, разумеется, касается каких-то более конкретных целей, например, там, на повышение качества подготовки новых водителей, на улучшение работы с вообще молодежью, то есть, не, может быть, там, вплоть до того, чтобы школьникам организовывать, да, различные юношеские кружки автошкол. Мы тоже об этом говорили еще на прошлой неделе в эфире. Вот, на самом деле, ну, сложно вот так в двух словах рассказать про весь этот план, пока сосредоточимся на двух тезисах. В общем-то, все, что в этом плане мероприятия содержится, в данном случае можно сказать двумя словами. Изучить и доложить различным ведомствам, от МВД до Минпромосвещения, до Министерства просвещения, да, значит, положено по соответствующим там каким-то своим вопросам провести различные исследования, подготовить предложения, доклады, выводы, конкретные уже шаги действий, которые будут принимать, что-то может примут, что-то не примут, что-то подкорректируют. Вот, сроки подготовки этих докладов тоже разнятся, какие-то уже должны быть в конце этого года опубликованы, какие-то там ждут, допустим, только в 30-31 годах. Вот. Но основная задача стратегии тоже, знать, как ее будут оценивать эффективность, это, собственно, снижение аварийности и, разумеется, в первую очередь, снижение смертности на дорогах. У нас принято одной из национальных главных задач. Это достижение нулевого уровня смертности. Вот. Соответственно, толкаемся у цифр 2023 года. Если получится к 2030 году в полтора раза понизить пострадавших и погибших в авариях, а к 2036 году в два раза понизить относительно вот этих самых цифр, то будем считать, что стратегия удалась и она работает. Удастся или не удастся, мы будем поглядеть. В принципе, на самом деле шансы неплохие, потому что уже опыт предыдущей такой стратегии, которая у нас действовала в период 17-24 годов, он как раз оказался довольно показательным. Там где-то примерно 15-20% все показатели удалось понизить.
0: А техническое состояние автопарка, я вот вижу, вы тоже на эту тему прошлись по ней, да, потому что чем старше машина, тем хуже ее состояние в силу износа. Сейчас новый автомобиль стоит дорого, и есть ощущение, что люди не будут автопарк свой обновлять, так как это было раньше, по крайней мере, там 5-6 лет назад, и это же тоже на статистику ДТП и смертности в том числе будет влиять.
12: Ну вот, понимаете, толкаемся опять же от того, что 266 мероприятий, очень сильно разношерстная история. Что-то вызывает явное одобрение, вот, что-то вызывает некоторые вопросы. Действительно, принято, значит, ну, тут не является, да, каким-то большим секретом тот факт, что если машина старая, она, естественно, становится менее безопасной. По-хорошему, конечно, бороться, в смысле, как бороться, наоборот, не бороться, да, бороться надо со старением автопарка, вот, а всячески стимулировать его обновление. У нас же как-то вот с вопросами стимуляции как-то все сложновато обстоит, потому что цены действительно только растут и уж точно никак не падают. И постоянно, ну, сбор повышается, индексируются какие-то новые там правила, его индексации вводят и прочее, прочее. Все это, в общем-то, влияет на цены и двигает их только в правую сторону. С другой стороны, там, например, да, правительство поручило проработать такой момент, как влияние там степени износа, возраста, пробега и так далее автомобиля на статистику аварийности и, возможно, введение коэффициентов ОСАГО вот с учетом этой самой статистики. То есть, что мы, скорее всего, получим на выходе? Скорее всего, мы получим на выходе в 2030 году. Нам скажут, что, условно, машины старше 10 лет чаще попадают в аварии, поэтому полис ОСАГО на них должен становиться дороже. Хорошо это... Ну вот, на мой взгляд, непонятно, да, потому что, опять же, мы берем полис ОСАГО и, значит, смотрим, в 2014 году у нас последний раз подняли лимит по выплатам, составилось, ну, по ущербу именно на железо, да, там, на восстановление техники, 400 тысяч рублей сделали. При этом средняя стоимость полиса тогда составляла около 3,5 тысяч рублей, сейчас она уже 7,5 тысяч рублей. Стоимость за 10 лет, за 12 выросла в два раза, лимит не повысился, и страховщики всячески отказываются его повышать, мотивируя тем, что, мол, страховки станут дороже. Но они и так становятся дороже. А теперь, возможно, появится еще один, да, дополнительный, скажем так, законодательно оправданный момент, почему, допустим, на старые машины они будут еще более удорожаться. И вот такие нюансы. Параллельно, кстати, такая же история связана, например, с изучением аварийности праворульных автомобилей. Ага. Вот, это может быть не очень актуально в Москве, но не секрет, наверное, да, что на Дальнем Востоке
0: Россия там 90% большая,
12: автопарка,
0: конечно.
12: Да, это, в общем-то, именно праворульные автомобили для граждан, которые там проживают, на Дальневосточном федеральном округе, даже в Сибири, на самом деле, тоже до половины процентов, это 50, наверное, автопарка тоже, в общем, с правым рулем. Эта тема очень актуальна. Вот сейчас ждут доклад, там, я не помню, к 29-му, что ли, или к 30-му году, о том, насколько праворульные машины опасны на дорогах. Скорее всего, вот тоже, конечно, не хочется сразу думать плохое, но очень похоже на то, что сделают вывод, что да, они, конечно же, опасны, чуть более, да, чем машины с классическим рулем. Вот, поэтому, наверное, может быть, их надо там как-нибудь, не знаю, запретить, не запретить, но, может быть, обложить какими-то тоже там повышенными пошлинами и ОСАГО.
0: Мы этого все не ради знаем. Безопасности.
12: Наверняка мы можем, да, мы можем об этом только догадываться, вот, но намеки определенных, конечно, есть, и это пугает. Вот. Но, тем не менее, это, да. Да, хороший момент то, что там имеется.
0: Да, спасибо огромное. Это Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды». Обсудили материал, расположенный на портале kp.ru. Как будут повышать безопасность на дорогах, зайдите, прочтите. Очень поучительно. Ну, а проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения в автошколах. Это следует из документа правительства. И речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в Российской Федерации. В числе мер, которые прорабатываются, введение единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена. Ну, в общем, мы будем продолжать автотему в нашем эфире уже с традиционной рубрики «Под капотом».
13: Рекламно-информационная программа.
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
14: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. При нынешних ценах на горючее вполне логично, что многие, кто раньше заливал в бак 95-й, обращают внимание на 92-й. Масло в огонь подливают и производители, которые часто на лючках бензобака автомобилей с турбированными двигателями пишут «минимум 92-й». Этот маркетинговый трюк настораживает. Главный вред от низкооктанового топлива – это детонации в камерах сгорания. Низкооктановое топливо не выдерживает высокой степени сжатия, и возникает вспышка не от свечной искры, а из-за нарастания давления. Причем происходит она где-нибудь сбоку поршня или у клапана в тот момент, когда поршень еще не достиг верхней мертвой точки. Тогда взрывная волна внутри камер бьет ему в противоход. Да еще и под углом к горизонтальной плоскости. В итоге возникают дополнительные нагрузки. Поршни тормозятся, их юбки бьются о стенки цилиндров, возникают задиры. А при дальнейшем росте температуры происходит частичное оплавление поршня и залегание колец. Режим детонации проявляется чаще всего при высоком давлении, которое нарастает вместе с оборотами. Чем быстрее вращается коленвал, тем выше нагрузки на все части силового агрегата. Электроника будет вмешиваться в работу силового агрегата, корректировать зажигание. Но эти вмешательства всегда происходят постфактум, то есть уже после срабатывания датчика детонации. А значит, после начала разрушительных процессов неправильного сгорания топлива в камерах. В этом случае срок службы двигателя стремительно сокращается. Уже через месяц активной езды можно увидеть из выхлопной трубы темный дым. Так что надо внимательно изучить мануал для вашего автомобиля. Если там сказано, что заправлять надо 95-м, а 92-й допускается, то лучше им не злоупотреблять. И, конечно, при каждой заправке пользоваться моющими присадками Супротек Апрохим СГА для бензина или СДА для дизеля. Присадка мягко очищает топливную аппаратуру, смазывает ее, защищает от коррозии, предотвращает образование отложений. Это восстанавливает рабочие характеристики топливных насосов, инжекторов или форсунок, защищает их от износа, продлевает срок службы. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
15: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
16: Thank you. сказано... Реклама.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
18: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжим обсуждение главных тем дня. Сергей Григорьев у микрофона. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Перекупщикам железнодорожных билетов может грозить штраф до 500 000 рублей. Вот такой законопроект сейчас готовится ко второму чтению. И поможет ли инициатива уберечь россиян от перекупщиков? Ну и какие еще меры могли бы пресечь это явление, расскажет Виталия Осипова.
19: Перекупщиков железнодорожных билетов хотят наказывать рублем. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект поправок КОАП, устанавливающий штрафы для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Инициатива уже была принята в первом чтении в феврале этого года. Согласно документу, спекулянтов теперь ждет наказание от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По словам авторов инициативы, подобные меры помогут бороться с ситуациями, когда в период повышенного спроса на ЖД-билеты, например, во время летних отпусков или праздников, недобросовестные граждане заранее покупают билеты на поезд по дешевке, а когда мест уже не остается, за небольшое вознаграждение возвращают их, чтобы пассажиры могли уехать туда, куда им нужно, без переплат и нервотрепки. К сожалению, подобные ситуации достаточно распространены именно на железнодорожном транспорте, рассказал радио «Комсомольская правда» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Азотов.
20: К примеру, приобретают билет по достаточно бюджетным ценам массово. Билеты перед уже непосредственно выездом стоят гораздо больше. За счет того, что штрафы за возврат билетов либо полностью отсутствуют, либо они крайне минимальны, возникают такие ситуации, когда билеты эти сдаются, и сразу же пассажиры оформляют билет уже другой пассажир.
19: При этом многие эксперты уверены, что штрафы не сильно улучшат ситуацию. Ведь фактически государство не устраняет саму возможность действия перекупщиков. Гораздо эффективнее было бы ввести систему, аналогичную авиационной отрасли, когда возврат дешевого билета облагается серьезными финансовыми потерями, подчеркнул Илья Азотов.
20: В авиации невозможно перепродать билеты, либо каким-то образом достаточно быстро купить его по той же цене, поскольку система работает в ином ключе. Вот мне кажется, что технический механизм, препятствующий бронированию билетов спекулянтами, более действенен, чем любые штрафы. По сути, мы говорим о том, что система имеет лазейки, но вот если будете нарушать, и мы вас при этом поймаем, 500 тысяч рублей. Но огромное количество случаев, я думаю, что будет возникать, когда из-за рубежа будут приобретать билеты, взвинчивать устанавливать цены, а ответственность подобным людям каким-то образом предъявить крайне сложно будет.
19: В 2024-2025 годах было заблокировано 367 личных кабинетов, с использованием которых было оформлено 65 тысяч билетов. Все эти кабинеты принадлежали перекупщикам. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Ну, а теперь о спросе на отдых в российских санаториях. За год он снизился на 15%. Участники рынка говорят, что серьезное влияние на это оказал рост цен. А что еще повлияло на спрос? И что ждет любителей такого вида отдыха в будущем? Подробнее Егор Волгин расскажет.
1: Санатории начали терять спрос. Участники туристического рынка рассказали о снижении интереса россиян к курортно-санаторному отдыху. В первом квартале 2026 года число бронирований сократилось на 10%, а спрос на размещение в санаториях снизился на 15%. По словам экспертов, главным образом на снижение востребованности такого вида отдыха повлиял рост цен. С начала года они увеличились на 25-30%. Если раньше многие ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Нередки ситуации, когда санаторно-курортный отдых оказывается дороже классической турпоездки. Особенно заметен спад на фоне динамичного роста предыдущих лет, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
21: После очень динамичного роста в сегменте внутреннего туризма, включая санаторный отдых, действительно сейчас спрос более сдержанный, даже где-то он охлаждается, и есть тому определенное объяснение. Прежде всего, это ценообразование, и второй вопрос, в том числе, доступности путешествий, и зачастую есть и другая проблема, что есть дефицит размещения, дефицит предложения таких объектов, ведь санаторный отдых планируют заранее.
1: Вместе со снижением спроса меняется и целевая аудитория санаториев. Если в 2020-м в основном туда ездили люди старше 50 лет, то сейчас самыми активными являются посетители 36-45 лет. Их больше 35% от общего числа отдыхающих. Все дело в том, говорят эксперты, что люди этого возраста прониклись идеей здорового образа жизни. К тому же они являются самой экономически активной категорией граждан, которой требуется восстановление потраченных на работе сил, заявил радио «Комсомольская правда» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
22: Они становятся самым быстрорастущим и платежеспособным сегментом гостей в российских санаториях. Ехать в здравницу их мотивирует установка на здоровый образ жизни. Они много работают, и им нужно получать определенное восстановление. Если раньше все санатории ассоциировались с длительным отдыхом на 2 недели, 14 дней или даже на 21 день, то мы сейчас видим тенденцию поездок на короткие сроки, 3-4 дня или поездки выходного дня.
1: Согласно подсчетам аналитиков, самым популярным регионом для санаторного отдыха остаются Кавказские минеральные воды. Поездка туда на двоих на 10 ночей без лечения обойдется в 130 тысяч рублей. В Ессентуки можно съездить дешевле, в среднем около 100-110 тысяч. А вот цены в санаториях класса люкс начинаются от 350 тысяч рублей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: И еще одна тема. Законопроект о деятельности психологов в очередной раз хотят разработать в России. За последние 12 лет было уже 4 версии такого документа, но ни один из них так и не дошел до рассмотрения. Тему с подробностями продолжит Юрий Кораблев.
23: В России вновь заговорили о разработке закона, который будет регулировать деятельность психологов. Подобный документ пытаются создать в нашей стране уже 12 лет подряд. За это время было разработано 4 версии законопроекта, но ни один из них до рассмотрения так и не дошел. По словам авторов инициативы, документ должен выработать четкие формулировки и урегулировать разногласия в психологическом сообществе. В частности, необходимо определить само понятие психолога, уровень образования, которым он должен обладать. Последняя версия законопроекта, выдвинутая на публичное обсуждение в феврале этого года, также разделяла понятия «помощь» и «услуга», прорабатывала вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетним и многое другое. По словам экспертов, необходимость такого закона назрела давно, особенно с учетом растущего количества лжеспециалистов без образования, которые могут не помочь, а наоборот нанести вред людям, заявила радио «Комсомольская правда» психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.
4: Безусловно, регулировать надо. Обязательно. И не только разделяя психологов от непсихологов, но и поняв, что это за психолог. Потому что с появлением дистанционного обучения, с появлением трехмесячных, четырехмесячных курсов, после чего человек считает, что он психолог, требует просто урегулирования этого процесса и итога. Закон нужен обязательно.
23: Однако все варианты законопроекта получали и солидную долю критики. Так, версия документа от начала этого года пыталась сочетать несочетаемое. Например, психолог по закону о защите прав потребителей не мог отказать клиенту в оказании помощи. Но в то же время в документе было прописано право психолога отказаться от договора в одностороннем порядке, если к нему пришел человек с признаками шизофрении, и его необходимо направить к психиатру. Все это создает правовые коллизии, которые мешают принять закон. Поэтому в начале июня Совет по правам человека пригласил представителей власти и экспертов для обсуждения перспектив регулирования рынка психологических услуг. Профессиональное сообщество поддержало такой формат, ведь написание закона, регулирующего деятельность психологов, невозможно без участия этих самых психологов, отметила Людмила Полянова.
4: Я поняла одну проблему, которую чиновники никак не могут услышать и понять. Не придумают чиновники хороший закон, в первую очередь, благодаря тому, что они не в курсе той работы, которой занимаются психологи. Надо привлечь представителей общественных профессиональных организаций. Например, я являюсь президентом Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии. Наша организация межрегиональная. Во всех регионах страны есть региональное отделение. У нас устав зарегистрированный в Минюсте и реестр, куда входят профессионалы. Мы не можем с вами писать закон, как хирург должен проводить операцию. И кого мы называем хирурга, а кого нет.
23: Особое внимание в законе, по словам экспертов, необходимо уделить именно психологической помощи несовершеннолетним. Нередки ситуации, когда 18-19-летние студенты попадают к медицинским специалистам и выясняется, что они уже прошли психолога за пару лет до этого. Однако результатом такой помощи стало не улучшение ментального здоровья подростка, а наоборот, обострение проблем. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
16: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Ведущий научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН Сергей Цыплаков о государственном визите Си Цзиньпина в Северную Корею.
5: Это не встреча. Впервые за 7 лет Си Цзиньпин совершает визит в Корею. Встреча, последняя встреча на высшем уровне между Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном была в прошлом году в сентябре, когда в Китае отмечали 85-ю годовщину победы над Японией. А вот с визитом Си Цзиньпин действительно поехал впервые с 2019 года. В принципе, между Китаем и Кореей это единственная страна, с которым формально у Китая существуют союзнические отношения, закрепленные союзным договором. И с этой точки зрения, ну, встреча в Пхеньяне, конечно, представляет интерес. И там много есть вопросов, хотя я думаю, что с учетом специфики самой Северной Кореи вряд ли мы много узнаем материалов про визит, но там есть, конечно, экономическая составляющая, я имею в виду сама торгово-экономические связи между Китаем и КНДР. И вопрос, конечно, ядерной компоненте, которая стоит очень остро. Ведь Китай на протяжении достаточно длительного времени выступал за придание Корейскому полуострову статуса безъядерной зоны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки».
2: Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
11: Чебоксары подверглись ракетной атаке. Власти уточняют число пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры. Это сообщил утром глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что все экстренные службы уже работают на местах. Кроме того, возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области из-за атаки БПЛА. Сообщил губернатор Александр Авдеев. Пострадавших нет. Ранее режим ракетной угрозы был объявлен на всей территории Урала и 8 регионах Поволжья. Мэр Самары Иван Носков сообщал, что из-за ракетной опасности городской транспорт остановил движение, а метро работает в качестве укрытия. На подлете к Москве за прошедшую ночь было сбито 12 БПЛА.
2: Про Крым.
11: На Крымском полуострове с 10 июня, то есть сегодняшнего дня, начала действовать новая схема движения пассажирских поездов. Теперь часть составов будет ходить по полуострову только в светлое время суток. Это сообщил глава региона Сергей Аксенов. Также он отметил, что еще 6 пар составов по 10 маршрутам будут доезжать до станции Керчь-Южная. После этого пассажиры будут пересаживаться в автобусы до нужных направлений. Такая же схема будет действовать и в обратном направлении. Крымчане и туристы смогут ехать автобусами из Симферополя, Джанкоя и Владиславовки до Керчи, а затем пересаживаться на поезд. Изменения не затронут пригородное железнодорожное сообщение.
2: О ценах.
11: В России цена на черешню в торговых сетях за две последние недели упала на 24% до 610 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости сообщил председатель Аккорд Станислав Богданов. По его словам, с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз. Богданов добавил, что такая динамика характерна для всех сезонных ягод. На полках в российских магазинах представлена черешня как из России, так и из Турции, Узбекистана и Азербайджана.
2: Обо всем.
11: Папа Римский осветит башню Саграда Фамилия, которая строилась 144 года. Лев XIV посещает с визитом Испанию и возглавит торжественную мессу в соборе Иисуса Христа. Она начнется сегодня в 19:30 по местному времени. 10 июня исполняется 100 лет со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. 20 февраля этого года была достроена последняя из 18 башен собора. На ней установили крест высотой 17 метров из керамики и стекла весом 100 тонн. С завершением башни собор достиг своей проектной высоты в 172,5 метра. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. А тема нашего сегодняшнего разговора, призываю вас звонить, участвовать в эфире, делиться своими соображениями на тему, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. Самые разнообразные темы, в том числе, если вдруг вы, как вам кажется, слышите что-то за стенкой, ну, вдруг семья ругается, детский плач регулярно. Звонить, вызывать компетентные органы или нет, потому что это не ваше дело, пройти ли мимо, если дети курят, сделать ли им замечание или нет. Ну и тем на эту категорию, на заданную, огромное количество. Ключевой момент, стоит ли вмешиваться или пройти мимо, именно потому что вполне вероятно дороже получится. Как вы думаете, друзья, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, одна из самых неоднозначных подтем, наверное, вот в этом разговоре, вмешиваться, если, допустим, происходит драка какая-то между людьми, или если какой-то мужик, нельзя сказать, дерется, сколько применяет силы по отношению к женщине, а потом может выясниться, что этой женщине так нравится, и она на вас напишет заявление, если вы ему по голове ударите. В общем, огромное количество разнообразных моментов. Звоните, делитесь своими соображениями. Ну и приводите примеры из своей жизни, конечно, вот это самое интересное. 8-800-200-97-02. Вы вмешались, пожалели или, наоборот, сделали этот мир немножечко лучше. Еще раз номер телефона 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
10: Я с

0: Саби на радио «Комсомольская правда». Ну, тему песни вы и сами поняли. Она совпадает с названием нашей сегодняшней темы. Тема разговора, стоит ли вмешиваться в дела посторонних, в чужие дела. Ну и, соответственно, разнообразных подтем огромное количество. Давайте обобщим. Вчера вообще хотели поговорить именно про домашнее насилие. Стоит ли вмешиваться, если вы слышите крики, извините, за стенкой. Но потом решили именно что обобщить. Подумали, что так будет правильнее. Поэтому вопрос, друзья, к вам. Он, в общем, общий. Давайте делитесь своими соображениями. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Первый звонок у нас. Алла из Воронежа. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
1: Я считаю мое убедительное мнение, что обязательно нельзя... Нужно вмешиваться, реагировать, давать какую-то реакцию, потому что ну, я не делаю иначе, я всегда даю реакцию. С нашего молчаливого согласия происходят очень страшные вещи. Если я вижу ругающуюся кучку молодых людей, ну, у них сейчас на этом сленге они разговаривают на старорусском языке, я всегда делаю замечания, и мне очень нравится, когда в ответ я слышу «извините». Это радует. Если мы не будем реагировать, мы взрослые люди, то навряд ли молодежь поймет, что этого делать не надо, что это не принято в нормальном цивилизованном обществе. А насилие, оно всегда должно пресекаться. Это вот мое мнение.
0: Вы насилие, под насилием что имеете в виду? Под насилием? Если кто-то дерется...
1: Ну, это как? Ну, кто-то дерется. Пресекаться каким образом? Нужно сообщать какие-то органы, нужно шум какой-то поднимать, нужно реакцию людей вызывать. Ну, потому что если происходит, дерется, там, кого-то обижают, плачут дети, значит, ну, естественно, происходит какое-то насилие над личностью, над человеком, там, не знаю.
0: Понятно.
1: Зависит от ситуации.
0: Да. Да, спасибо большое, спасибо, отличное мнение, главное, правильное. Но, в смысле, у вас, друзья, может быть, и другое мнение. Пожалуйста, если были, скажем так, отрицательные примеры, поделитесь. Далее. Максим из Краснодара, пожалуйста.
2: Алло, Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Однозначно, что мы должны вмешиваться и пресекать что-либо, какие противоправные действия насилия. Потому что, опять же, согласен с вами, что из-за нашего равнодушия совершается много-много преступлений.
0: Ну, так бывает. Ладно, спасибо большое. Но так бывает. Вмешался, потом пожалел об этом. Вы сами прекрасно знаете. Я уже привел один пример, особенно когда, допустим, и таких примеров огромное количество. Парень избивал какую-то девушку, подошел, произошла драка, а потом ты крайним вышел, да еще и отсидел за это. Такие примеры я знаю как минимум два варианта. Поэтому есть еще, кстати говоря, один человек со мной вчера поделился, он стоит на кассе в магазине, и подбегает девчонка, говорит продавщице, что какой-то мужик набрал пьяный алкоголь и с целым пакетом вышел из магазина. И он подумал, а что ты стучишь, зачем? А потом, конечно, согласился, ну, сам с собой, что, наверное, это не совсем правильно. Вот он, один из вариантов, стоит ли так делать или нет. Ведь первая мысль у этого человека была, нафига ты об этом рассказываешь? Это была его первая мысль. Еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Далее. Михаил из Краснодара.
3: У меня личный пример.
0: Давайте.
3: Это было лет 15 назад. В частном дворе живу. С парнями играли в бильярд. А рядом выбежала дочка соседа и кричит: папа маму бьет, нас бьет.
0: Так.
3: Ну и зашел во двор. Смотрю, он посуду бьет нам за волосы. Вот. И я ему, короче... Правый апперкот.
0: Наваляли. Так.
3: Да, он лег, ну и лег и отдыхал. Все утихло, все. Это было лет 15 назад. Через неделю они подружились и до сих пор со мной не общается никто.
0: И жена, и дочка, наверное, тоже, да?
3: И дети.
0: Ну, понятно.
3: Ну, а после этого, когда такое вижу, достаю телефон и говорю, давай, будь звездой Ютуба. Ну, и как бы помогает.
0: А вот это, кстати, хороший подход. А насчет удара, а если бы убили?
3: Ну, не знаю, как...
0: Апперкотом-то.
3: Ну, вот, может, как вышло.
0: Ну, вот. Ну, ладно, спасибо. Хорошо, что все закончилось хорошо. Подумаешь, не общаются. Далее, друзья, 8-800-200-97-02. Тут, кстати говоря, от ВЦИОМ есть один опрос. 46% россиян считают, что сегодня посторонние люди не вмешиваются в дела чужих и не обращаются в опеку, полицию или социальные службы, как

0: видят, что дети остаются без должного ухода и заботы. Еще раз, 46% россиян. Представьте себе, 39% с этим не согласны. Комментарий от ВЦИОМ. Данные опросы показывают, что в обществе нет консенсуса по поводу того, нужно ли вмешиваться в чужие семейные дела и где проходит граница допустимого. И еще раз вопрос, он в том числе один из, мы сегодня обобщили, а вот по поводу семей, вы бы обратились в полицию или органы опеки, если бы вам показалось, что дети в чужой семье остаются без должного ухода. Но не только это, еще раз уточню, не только эта тема нашего разговора, а в принципе, в целом, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. 8 800 200 ровно 9702, Юрий из Подмосковья, далее вы, пожалуйста. Юрий, говорите.
1: Алло, алло.
0: Да, слышно, говорите.
1: Да. По молодости все время вмешивался.
0: По молодости все время вмешивались, а потом повзрослели и перестали вмешиваться. Со звуком какая-то проблема,
1: буквально,
0: да?
1: Месяц назад вот поймал вора, в магазине. К сожалению...
0: Какая-то проблема со звуком. Попробуйте или перезвонить. Давайте как-то наладим. Там намечалась интересная история. Как всегда, как обычно, на самом интересном месте. Пока послушаем Наталью из Москвы.
2: Здравствуйте. Здрасте. Я звоню из Москвы. Меня зовут Наталья Петровна. Была передача «Человек и закон» у Пиманова, которая рассказала о случае у нас на бульваре Карбусова в Москве, когда пожилой скульптор шел и увидел людей на скамейке, которые ругались матом. Значит, он их возмутился, сказал несколько слов. Они его догнали и толкнули о камень. Человек по дороге скончался. Почему-то этим людям дали 1.5 года условно. Но Пиманов держал это на контроле. Вот такая история. Вот сделал замечание подонкам, да? И теперь его похоронили. И Пиманов за ним тоже следует.
0: Ну, Пиманов по другим причинам ушел. Сердце не выдержало. Да, Алексей Викторович. Друзья, продолжайте, пожалуйста. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Небольшой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим этот разговор.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Реклама. Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
5: Комсомольская правда. Читайте сегодня. До конца выходных в Москве будет царить 30-градусная жара. Как отличить липовые отзывы в интернете от настоящих? Все пляжи и открытые бассейны столицы. А еще в номере «Подарок ко Дню России». Ленточка в цветах флага. Каждому читателю газеты «Комсомольская правда» узнайте больше.
6: Для лиц старше 15 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вопрос, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. Вот многие, кстати, пишут, что себе дороже стало много неадекватов. Потом останешься крайним. Раньше вмешивался, пишет человек под ником «Супермен». Сейчас стараюсь избегать этой ситуации. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Александр из Тамбова. Прошу вас.
8: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Вопрос какого характера? В 2016 году у меня был трудовой стаж 41 год. Сейчас на пенсии не работаю. Но меня раздражает, что вот соседи гуляют с собачкой, не ходят.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Выменяется.
0: Вот такое мое мнение. Ну ладно, спасибо большое. Спасибо за звонок. Далее. Валерий из Москвы.
14: Я вам одну историю расскажу насчет вмешиваться или не вмешиваться.
0: Давайте.
14: Вот. Один раз подхожу... С парка шел с ребенком. Подхожу к машине, какой-то человек сидит в моей машине, разбил боковое стекло, пытается завести транспортное средство.
0: Обалдеть.
14: Вы себе не представляете, здоровый детина такой. Я вышел на проезжую часть, вот как Квицин, помните, руки расставлял в одноименном фильме?
0: Да, да, да.
14: Когда выхожу на проезжую часть, машин 10 остановил, никто мне в помощь не пришел. Вы можете себе представить? И еще один второй случай расскажу.
0: А подождите, однажды подождите, иду... а чем этот закончился эпизод?
14: А этим закончился, что он вышел и убежал в парк.
0: Ну, слава
14: Никто
0: богу.
14: Никто его ничего не поймал. Да, да, да. Еще один случай быстро вам расскажу.
0: Давайте.
14: По оживленной улице, Ткацкая улица в Москве, иду. Какая-то иномарка черная останавливается. Выходят двое парней, заталкивают туда девушку. Она была, сопротивлялась сильно. Они ее туда затолкали и уехали. Я не успел ничего сделать. Но вызвал полицию. Вы себе не представляете, как меня эта полиция ушатывала до 3 часов ночи. Меня они не его искали, не машину. По оконцовке они меня заставили, чтобы я написал бумагу, что я ничего не видел, ничего не знаю, и после этого я перекрестился, больше ничего никому не хочется помогать.
0: А вот я скажу, что не написал бы эту бумагу. Я вас не осуждаю. просто не написал бы. Вот я не написал бы такую бумагу.
14: Ну, там немножко, это, Иван, там немножко...
0: Я понимаю все сложности, не рассказывайте мне. Я работал в этой системе, в смысле, с этой системой, поэтому немножко представляю, что там могли написать. Но, кстати говоря, вот до реформы таких эпизодов было меньше, чем сейчас. Это так, не комплименты в реформе. Далее.
14: Можно еще один момент?
0: Да, пожалуйста, да.
14: Говори. Здесь по телевидению показывали очень интересный фрагмент. Делали эксперимент, как люди будут реагировать на интересную ситуацию, то, о которой сейчас идет речь. Два парня таких плотных, с бороды отпустили, не буду говорить, какой внешности, а то скажут, там, ну, вы поняли, о чем я.
0: Ну, давайте.
14: Они хватают девушку, начинают с ней приставать. И девушка, ну, возмущаясь громким голосом, пытается от них отбиться и... чтобы отреагировали люди, которые идут рядом. Никто вообще не отреагировал. Шли здоровые детины, боятся подойти даже. Боятся подойти. Потом этот эксперимент был в подземном переходе. Психолог говорит, давайте поменяем тем немножко, потому что подземный переход реагирует своеобразно на людей, боятся. На улицу вывели этот эксперимент. И также подходит какой-то на ломаном русском с бородой. «Эй, такая, ты красавица, масавица». Пойдем со мной, я тебя отдохнем, еще что-то. Хватает ее за руки и куда-то тащит, она возмущается. Никто, Иван, не подошел, не помогал вообще. Никто. Люди шарахаются. Я вообще поражаюсь, как такое может быть. Это в Москве, в центре города снимали и показывали. И говорили, ну и что, где это, русский какой-то патриотизм, еще что-то. Я не говорю про всех. Очень много людей помогают, там еще что-то. Но вот такой эксперимент был.
0: Спасибо. Далее. Евгений из Нижневартовска, пожалуйста.
15: Здравствуйте. Хочу поднять вопрос о наших детях, которые взрослые, даже элементарно по поводу... Вот видят что-то происходящее, да, вот случай. Еду я по главной дороге, есть отделение Сбербанка, сделан там ремонт, сделаны, получается, поручни от прохожей части, ну, пешеходной дороги, и подъем, получается, от Сбербанка. Сделали такой широкий подъем, и там ребенок лет, ну, так, 4. У меня у самого дети, как примерно понимаю, да, 4-летний ребенок и брат, так понимаю, лет 10-11. Но смотрю, они просто находятся, видимо, родители в Сбербанке, там занимаются своими делами. Ребенок вниз просто так смотрит с подъема сверху. Но я понимаю, сейчас, ну, грохнется. Я торможу аварийку, вылетаю, говорю, ребенка, говорю, убери оттуда, ну, старшему брату. Он смотрит, хлопает глазами. Женщина поднимается, Сбербанк, даже ноль эмоций. Не чтобы схватить его за шкирку, обратно затянуть. Я ставлю машину на аварийку, выбегаю в отделение пацанов за шкирку, говорю, чьи дети? А мамаша такая смотрит, мои. Я говорю, так он у вас чуть вниз головой не упал. Она говорит, ну, пускай падает. Я, вот, меня просто трясло. Я вызываю 112, объясняю ситуацию, говорю, пускай проверяют, говорю, женщину, потому что если у нее, она при всех говорит, получается, в отделении банка, пускай падает ее ребенок вниз головой, ломает шею, да, ну, как бы, люди, просто проходящие мимо, которые без разницы, вот, меня порой бывает поражает, вот, сейчасный момент, там, кто-то не лезет, да, там, в чьи-то отношения, там, какие-то, ну, дети-то, вы же видите, там, взрослые, да, вы идете, видите, что ребенок может упасть, башку сломать. Ну, тормозните, спросите, чей ребенок. Нет, мне надо было проезжую часть все остановить, чтобы побежать и спросить, чей ребенок. Ну, в общем, 112 я позвонил, со мной связался участковый, я объясняю всю эту ситуацию, она, знаете, мне что говорит? А вы знаете, ну, этих случаев миллион.
0: Ну,
15: что
0: да.
15: Мы можем сделать?
0: Что они могут сделать? Просто-напросто,
15: да. Посмотреть семью, там все хорошо и до свидания. Ну, понимаете, вот это вот у нас как-то потерялось вот это вот. Еще, наверное, лет 15-20 назад потерялась вот эта вот жила насчет понятия
0: детей. Давайте так, я понял, что вы хотите сказать. Я вам могу на это ответить, что у нас в других случаях опека зверствует натурально. И вынимает детей из семей вполне себе благополучных, из-за какой-нибудь ерунды, например. И потом действительно за голову хватаешь. Хотя да, ваш эпизод возмутителен, такого действительно миллион. И вы правильно сделали, кстати говоря, что позвонили, сообщили. Ну, вот вы сделали свое дело. Каждый должен на своем участке фронта делать просто свою работу. Вот и все. Спасибо большое. Далее. Интизан. Да, я правильно произнес имя? Из Ноябрьска. Интизан. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Смотрите, да, у меня такой случай был. В 2019 году как раз ковид, когда началось, у меня машины, люди были. И колеса валяются посередине дороги. Нулевые колеса. Я забираю там это колеса, естественно, ищу этого водителя. То есть у нас резины переобуваются летние на зимние, на севере, как бы это самое. Я несколько раз подъезжал к этому дому. Эта машина нету. Ну и в конце до концов я вижу, эта машина ориентируется по этой диске. И колеса стоит как бы нулевая машина «Санта-Фе». У него сзади это, ну, запаска висит. Но видно, что она ни разу не была одета на... Ну, ладно, сегодня...
0: 20 секунд, коротко, давайте. Ага.
16: Ну, и в конце до конца я подошел к нему, к колесам, я говорю, это ваши, как бы, у меня фотография показала. Он меня буквально отдает это самое, уголовный розыск меня вызывает, и так далее. Потом еще причем я написал, что утеря, у нас есть специальная программа, утеря, это замечательно, и никакой звонка не было.
0: Спасибо. 8-800-200-97-02. Звоните, что перерыв
13: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, прошло в Великих Луках. В зале музыкальной школы имени Мусоргского к участникам встречи обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он отметил, насколько важен вклад каждого гражданина в развитие нашего общества, в укрепление государства. Ценность такого вклада подтвердили врученные награды. Пожарным, спасателям, руководителям отдельных предприятий переданы награды МЧС России за отвагу и самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, спасению людей и имущества. Кроме этого, учащимся высших и средних учебных заведений вручены благодарности за активное содействие Главному управлению МЧС и выполнение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Массовый старт аэростатов и их ночное освещение на территории Великолукской крепости 12 июня откроют юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. В ее рамках при поддержке Российского спортивного фонда пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Спортивная дирекция во главе с Евгением Чубаровым уже приступила к подготовке программы. Главная цель – чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии с правилами безопасности и спортивным регламентом. Организаторы пообещали, что приложат усилия, чтобы жители и гости города как можно чаще могли наблюдать полеты аэростатов над Великими Луками. Футбольный клуб «Лукиэнергия» одержал важную домашнюю победу в матче 11-го тура. Соперником команды стал один из лидеров турнирной таблицы «Муром». Матч получился напряженным и зрелищным. Команды обменялись голами в начале каждого из таймов, а победную точку великолучане поставили на 88-й минуте встречи, проявив настоящий характер и волю к победе. Следующий матч «Лукиэнергия» проведет 13 июня в Смоленске против местной «Искры».
18: О валютах.
17: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, юань 10,78.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Стоит ли вмешиваться в дела посторонних, вообще в чужие дела глобально, чтобы это ни было? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Наталья из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
19: Здравствуйте. У меня ребенок был сильно расстроен, что его не взяли в школу, ему там лет не хватало, взяли в итоге, но это уже потом. Вот. Ну, весь день плохо сидя вел, в какой-то момент решил поваляться по полу в метро около выхода с эскалатора. Естественно, чтобы его не затоптали, пришлось меры принимать срочные. Ну, тут же нашлись свидетели, что я его якобы ударила. Потом видео подтвердило, что не было этого. Вот, сдали в полицию меня. Ну, я на следующий день оттуда вышла седая. Ребенка продержали в приюте полгода. Потом несколько лет лечили психологическую травму.
0: Даже сказать
19: спасибо,
0: нечего.
19: Спасибо, кто-то добавить. Еще пытались меня родительских прав лишить.
0: Да, я знаком с такими эпизодами. Даже добавить нечего. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Максим из Саратова, здравствуйте. Пожалуйста.
20: Да, здравствуйте. Я хотел, во-первых, сказать, почему люди не реагируют. Не все, многие, да, вот как говорят. Дело в равнодушии, говорит. Я не думаю, что дело в равнодушии. Дело нередко в страхе обыкновенном. Я ни в коем случае никого не осуждаю, вот вообще. Но люди... И либо осознают, что они, как говорится, плети обуха сами не перешибут. Либо вот как в случае, некоторые рассказывали про обращение в ту же полицию, что еще хуже может получиться. Откровенно скажу про себя. Вот некоторые говорят, что в молодости часто, так сказать, вмешивался, поумнел к старости или к зрелому возрасту. У меня наоборот было. Я в молодости не обладал так особой физической силой, был в достаточно угнетенных состояниях, положениях, там, по всяким съемным квартирам, многое видел. Не хватало сил вмешиваться, и, честно говоря, было стыдно. Вот более со временем, когда силу более накопил, это все зависит от внутренней силы. Вот могу рассказать случай, когда стал вмешиваться, и это... Получилось даже в плюс и мне, и тем, кому вмешался. Вот тоже про соседей рассказ был, когда муж жену за волосы таскал. Года 3 назад крики на лестничной клетке. Помогите. Женщина кричит. Как я понял, жена соседа, он пьяный. Ее практически придушивает. Ну, я вышел. Я не применял физическую силу, действовал словами. Единственное, что я между ними встал, их телом своим, так сказать, раздвинул. Она убежала, он протрезвел часа через 4. Ко мне пришел звонок в дверь. Я говорю, что надо? Он говорит, поговорить. Ну, я подумал, начнет права качать. Он зашел и сказал, Максим, говорит, я тебе благодарен. Потому что если бы не ты, я бы что-нибудь очень серьезное с ней сделал, нехорошее. И меня посадили. Вот с той поры я не скажу, что совсем там мир да тишина, но скандалов гораздо меньше. И мы с ним, когда встречаемся по дворе, на лестничной клетке, очень вежливо и дружелюбно здороваемся. Вот такая вот история.
0: Какая хорошая история. Спасибо, что рассказали. Благодарю вас. Далее. Далее. Сейчас одно мгновение. И к нам присоединяется. Виктор из Перми. Теперь вы, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
2: Много раз вмешивался, ну, очень много. Был даже награжден часами за насильника, в газетах прописывали. Ну, очень часто. Ну, и был такой случай. Вот рассказывал мужчина, избивает мужчину женщину. Ну, ногами бьет. Я подошел, что-то ему он там на меня, ну, я его тоже приложил. А кто-то, видимо, уже видел, позвонили в милицию. Забрали меня в милицию. Давай там, пытали всяко. Она вас просила о помощи, а вы вот зачем-то... Еле-еле я отмазался. Почему? Потому что начали там такое собирать. Ходил в ДНД, туда все отпустили. Ну, вмешиваюсь до сих пор. Вмешиваюсь, хоть уже возраст такой, говорят, это и неправильно бывает, но не могу смотреть на все это спокойно.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Одну секунду. Сейчас Дмитрий из Подмосковья. Слушаем вас.
21: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
21: Я вот со стороны, смотрите, у нас законодательство, или как это сказать, я вот поизучал этот вопрос однажды. Вот вы говорите, что имеете ли право в чужие дела вмешиваться. Вот заявление в суд нельзя, вас не будет дело рассматриваться, если это лично вас не касается.
0: Ну вот. Да, ну да, конечно, это про суд. Так что речь. Но мы пока давайте на полицию, на опеку сориентируемся, а не на суд все-таки.
21: Но если вниз будем смотреть, это также вам потом вы будете виноваты, если вмешаетесь.
0: Да, да, да, да. Если не вмешался, тоже есть за это ответственность, да, определенная. Но вы должны просто сообщить компетентный орган.
21: Понятно, что у нас законы, да, у меня вот много тоже случаев, где я очень часто вмешивался в эти дела. Ну, государство как-то вообще. Только что нужно, они делают. А то, что не нужно, просто закрывают глаза. Меня и вот пример даже вот такой был. Московский район один вывозил такой материал. Вот детские площадки разбирал, асфальт, на нем вот это резиновое покрытие, трубы в бетоне, основание, качель. Это вывозилось. Я присел, ну, как, остановил эти машины за городом, они вываливали их. Вызвал милицию. Ну, милиция долго ехала. Приехали ребята, облили меня следочивым газом. Скорая помощь зафиксировала. В больницу ездил. Участковый приехал только поздно-поздно вечером. Когда уже все разъехались. Я уже и в больницу съездил тут, и все. Ну, машина одна застряла, хотела убегать. Это прям машина, на ней написано, что это работающая машина определенного вот района московского. Как они, уборщики. Не уборщики, а там, служба, обеспечение там вот этого всякого дела. Ну, участковые даже не захотели к машине той подходить, выяснять, что он тут делает. Посмотрели, зафиксировали, и никакого ответа, ни привета не было.
0: Спасибо вот большое. Так. Спасибо. Далее. Лора из Перми, пожалуйста.
22: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, причина многих бед – это отсутствие сострадания. А почему отсутствие сострадания? Потому что такая огромная беда у нас есть, и которая пока никак не преодолена, это отсутствие воспитания в школе, в коллективе, потому что у коллектива мощнейшая, так сказать, могучая сила, чтобы вести какую-то воспитательную работу. И вот, знаете, мне 76 лет, и я с детства человек неравнодушный. Я сейчас, если увижу ребенок, один идет. Сейчас, конечно, малыши многие в школу сами ходят, все, но нет у родителей возможности за ними следить. Но если вижу ребенок один, я дождусь, посмотрю, идет ли за ним мама, спрошу. Ну, как бы нет, вот. Если даже собачку увижу одну, тоже дождусь, как хозяина посмотрю. Вы знаете, раньше, вот сейчас пьяные не валяются на улицах, а раньше валялись. Я несколько раз скорую вызывала таким людям. Мало ли что с ним. Может быть, там ему просто плохо. А вот то, что со школой беда, и буллинг от этого процветает. А преподавателям плевать на это 50 раз. Психологов содержат, а, так сказать, работы их мы не чувствуем. И потом, недаром у МВД, на МВД надежды никакой вообще нет. У меня крайне отрицательное ощущение роли МВД в моей жизни, потому что роли никакой нет, помощи никакой нет. Ну, понятно, мужчин там не хватает, все на фронт пошли, кто по идейным соображениям, кто за деньгами. Но женщин-то могли бы хотя бы более ответственных и умных, так сказать, набирать. Недаром у МВД самый низкий рейтинг в органах исполнительной власти. Вот. Вот такие наши беды. Я говорю, школа должна и воспитывать не только семья, но и школа. Потому что коллектив – это мощнейший воспитательный орган. Я это на себе прекрасно ощутила. Причем, вы знаете, в детстве вот мне всегда писали в характеристиках «пассивная», «пассивная». Но у меня такая гражданская активность проснулась, так сказать, с 2000-х годов.
0: То есть в сознательном возрасте уже, я правильно понял?
22: Ну, уже после 2000 года, когда тут у нас отобрали 1/3 часть территории придомовой, и тут я поняла, что судьи подкупны, прокуратура подкупна. Понимаете, вот есть такое слово «неподкупность», а вот они подкупны. И знаю конкретных персонажей, но с ними ничего не делается.
0: Ну, давайте, ничего. Я понял, о чем вы говорите. Справедливости ради надо сказать, что отдельно взятые эпизоды есть, но обобщать не будем обобщать. Итак, друзья, тема сегодняшнего разговора идет, на мой взгляд, хорошо. Стоит ли вмешиваться в чужие дела? Звоните, рассказывайте, во-первых, делитесь своими мыслями. На этот счет стоит, не стоит. И если есть примеры из жизни, как положительные, так и отрицательные, тоже рассказывайте, с удовольствием слушаю вас. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Друзья, будущее наступило.
5: Радио – уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
23: Начало. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
24: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
1: американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
9: Я слушаю.
25: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Не мое дело или мое дело, стоит ли вмешиваться в дела посторонних? Вопрос нашего сегодняшнего эфира. Пожалуйста, звоните и делитесь своими мыслями. 8 800 200 ровно 9702. Ну и примерами из жизни, конечно же, тоже. Далее слушаем Архима. Я правильно произношу? А, Рахима. Рахима Стрельтамак. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здрасте. Меня Рахима зовут.
0: Рахима. Рахима. Да, да, да. Спасибо. Да, извините. Да, пожалуйста.
10: Очень правильная у вас передача. Мне 75 лет. За свои 75 лет столько я замечаний наделала. Но у меня вот подход к людям, как к своим детишкам, маленьким вот. К ним же подходишь по-человечески, и они с тобой начинают разговаривать, и тут же извиняются, и тут же... Вот никаких таких конфликтов у меня не было. Кроме одного случая, когда вот в нашем подъезде, когда мы переехали, по 20-30 ребятишек собирались. Там чего только не было, но скажу, один случай вызвало... вынуждена была вызвать милицию тогда еще. И вот приехала милиция, забрали некоторых, а остальные остались. И четверо бугая, таких здоровых, в два раза выше меня. И начали, вызвали меня. Я вышла в подъезд, с ними разговариваю. И один говорит, мы не бьем, мы только убиваем. И как клювом, пальчиком тычет мне в грудь. Я... как раз у меня муж пылесосил, я быстренько отодвинулась к двери и говорю мужу, и говорю, вызови, говорю, еще полицию, милицию, а то они всех, говорю, забрали. И вы представляете, как они убежали, ниже сидящие смеялись над ними. После этого разбирательство было в милиции, родители приходили у этих ребят, и они говорят, вот бы вам такую тещу. Она бы воспитала вас. Я никогда ни с кем не ругаюсь. И с ребятами, с кем бы ни было, всегда нахожу общий язык. Поэтому, когда делаешь замечание, надо знать психологию. Человек, когда на него кричат, они
0: реагируют соответствующим образом.
10: Да, да, да, правильно.
0: А все потому, что вежливость – лучшее оружие вора. Вспоминаем классику. Спасибо. Спасибо большое. Наталья из Москвы. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
11: Можно предварительно вопрос задать. Вот нужно ли обращать внимание на то, что у соседей на балконе жарятся шашлыки? Как вы думаете?
0: Конечно же. Конечно.
11: Вот я теперь задаю себе всегда этот вопрос, прежде чем куда-то звонить и вызывать кого-то. Потому что однажды, заметив сильный дым из соседского балкона, я, естественно, поспешила вызвать пожарную. Это обернулось мне очень неприятными разговорами с соседями. Значит, семья нетрезвых, муж и жена. Решили пожарить шашлыки на балконе. Это пятиэтажка. Дым валил очень сильный. В пожарные, когда я позвонила, мне задавали много вопросов. Вижу ли я свет в квартире?
0: В конце тоннеля и так далее.
11: Да. Ну, можно было, если бы я, наверное, не позвонила. Вижу ли я какие-то фигуры людей? Я говорю, я ничего не вижу. Они, естественно, поспешили. Приехало несколько машин. Через полчаса после уезда пожарных... муж и жена
22: направились ко мне в подъезд, так как мы в разных подъездах, со словами «сейчас мы ей там».
0: Ну, понятно. Ну, так, в общем, дальше.
22: Да. Вот, мне пришлось неприятную беседу иметь в будущем, уже на улице встретившись. Вот. А затем их дочь училась у меня, так как я педагог. Но так получается, что мы в одном районе, Миртесин. И, в общем, я стала врагом, я так понимаю, на всю жизнь. Хорошо еще, что я не получила от них в тот день.
0: Слушайте, подождите-ка, а что пожарные-то сказали по итогу? Я что-то
22: и меня вот волнует такой вопрос. Стоит ли пожарным службам вообще объяснять виновникам чего-то, да, пожара или полиции, или каким-то преступникам, кто на них вызвал службу? Зачем это делать? Ну, не знаю, может, они там веселятся.
0: Я сейчас специально даже в Гугле смотрю, можно ли жарить шашлык на балконе. За обычный
22: на них штраф.
0: Штраф до 800 тысяч рублей вообще-то.
22: На тот момент был у них большой штраф. Они, я не помню сумму, они озвучивали, когда шли ко мне уже в боеготовности. Вот, я слышала с балкона, конечно, не открыл, но просто мне интересно, вот почему службы сообщают каким-то неадекватным людям, кто вызвал и зачем. То есть каким-то образом они узнали, что это я и...
0: Справедливый вопрос, но происходит? Вы поступили правильно. Вы поступили правильно. А если вот эти уважаемые люди, ваши соседи, так не считают, то они дебилы. И вообще, и у меня вопрос к пожарным, почему вот этих людей не оштрафовали, и, собственно, ну, там ответственность соответствующая должна была быть. Вполне серьезная, кстати говоря. Обалдеть вообще история. Далее. Там и полиция должна была приехать, тоже протокол составить. Екатерина из Москвы. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Алло, здравствуйте,
0: да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
9: Это было в 2000-х, я училась в интернатуре по хирургии в одном из подмосковных городов. И к нам поступил дедушка с гангрен, дед фронтовик. Мы ампутировали ему ногу, к сожалению, вариантов не было. А он, знаете, как брошенка, никому не нужен, никто его не навещал. Вот как бомж лежал. Мы ему помогали, кормили, одевали его. Ну, спустя, наверное, недели две, тогда еще пациенты могли долго лежать в больницах. Приходит его племянница и говорит, спрашивает меня, как дела, я ей рассказываю. Она говорит, слушайте, ну когда он уже умрет-то? Я говорю, а что такое, надоело? Она говорит, да не то слово, говорит, да, квартира, у меня, говорит, дочка, квартира нужна как бы, а у него двушка была в Балашихе. И меня так это задело, мы, короче, вышли на заместителя главного врача, вышли на соцслужбу, на дедушку оформили опеку и лишили их всех прав. Они не получили ничего, я в итоге потом узнавала. И дед, по крайней мере, доживал в хорошем, был чистенький, опрятный, это я точно знаю. А этих дам лишили всего. Такой был случай у нас.
0: И вы поступили правильно, абсолютно, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд. Правда, квартира ушла в доход государства, но лучше уж так, на самом деле, чем таким людям, как эти. Да, спасибо большое, что рассказали. Валентина из Челябинска, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вам напомнить историю четвертьвековой давности. Убийство Игоря Талькова. Да. Практически все артисты слышали о происходящем. Я помню, интервью брали у Олега Газманова. Он на этот счет рассказал, что его телохранители первоначально хотели выскочить на помощь, но он их успокоил. Сидите, сидите, это не ваше дело, без нас разберутся. Ну и вот Олег Газманов до сих пор поет, остальные нет. Что касается действительного положения дел, которое у нас есть, то оно даже серьезнее, чем мы вот можем себе представить. Я сам работал в органах опеки и могу сказать, что неправильно у нас поставлено дело, потому что обращают в основном внимание на внешность. На внешний вид чистенько, не чистенько. А как в фильме «Белый бим, черное ухо» один из героев говорил, не за той чистотой следишь, за другим надо следить.
0: Да, справедливое замечание, справедливое, абсолютно, да, и таких примеров огромное количество. Спасибо большое. Что касается Талькова, есть у меня спецпроект на этот счет, я эту тему изучал про Талькова, можете найти и послушать по теговым словам Тальков, Панкин, спецпроект, и найдете обязательно. Далее, Сергей из Нижнего Тагила, пожалуйста.
13: А знаете, хочу сказать, по-моему, вот на этот вопрос, вмешиваться или не вмешиваться, ответил герой Домогарова в фильме «Бандитский Петербург». Там была сцена, когда он, значит, объяснял свою позицию собеседнику.
3: Вот я, говорит, вижу, девушки пристают на другой стороне улицы. Я могу пройти, но если я это сделаю, я понимаю, он так говорит, если я вмешаюсь, я свое получу, отхвачу. Но тогда не смогу спокойно спать. Поэтому я вмешаюсь, получу.
0: Так, я вмешаюсь.
3: И буду спокойно спать. Короче, совесть человеку не позволит поступать по-другому. Он ответил на это так, и я это запомнил на всю жизнь. Я с ним согласен. Это свойство человека. То есть кто-то может, а кто-то не может. Ему внутри не позволяет. Его воспитание, его чувство, совесть, чувство справедливости и так далее.
0: Спасибо. Спасибо всем, кто звонил. Не переключайтесь.
7: Нравится быть свободной и ровно к тебе дышать. И кажется...

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
3: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
4: 12+.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
11: Дежурное средство ПВО за ночь сбили 326 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем. В Чебоксарах утром приостановили движение транспорта по проспекту Яковлева из-за действующего в столице Чувашии режима ракетной опасности. Автобусные и троллейбусные маршруты изменили и направили через улицу Гагарина. Ранее глава республики Олег Николаев сообщал, что город подвергся ракетной атаке. Число пострадавших и количество поврежденных объектов устанавливается. Между тем, движение транспорта в Геническо. Из Геническо на Арбатскую стрелку временно остановлено на фоне попытки ВСУ атаковать мост в Херсонскую области, это сообщил губернатор Владимир Сальдо. Накануне он заявлял, что после атаки дронов вооруженных сил Украины на Херсонскую область повреждение получил мост в районе Чангара на границе с Крымом.
13: О санкциях.
11: В Евросоюзе сегодня начнут обсуждение 21-го пакета санкций против России, говорится в повестке Комитета постоянных представителей ЕС. Отмечается, что затронут и вопрос об ограничительных мерах в отношении Беларуси. Накануне Еврокомиссия представила проект нового пакета рестрикций, которые будут направлены в первую очередь против российского энергоэкспорта и банковской системы.
13: О работе.
11: Четверть компаний намерены урезать штат до конца 2026 года. В основном планируют уволить каждого десятого сотрудника, пишет «Известия». Это не только малые компании, которым сложно работать в условиях снижения прибыли и роста обязательных платежей. О планах по сокращению уже сообщили крупнейшие корпорации госструктуры Сбер, Газпром, РЖД, ВЭБ, РФ, власти Москвы и ряд регионов. Среди причин замедления экономики – высокая ключевая ставка, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта.
7: О валютах.
11: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82,78, курс юаня Центробанка 10 рублей и 58 копеек.
7: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 23, днем ясно, плюс 29. В Санкт-Петербурге в среду до плюс 21, возможен небольшой дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на «Луки ФМ».
12: Доброе бодрое утро, дорогие друзья, и сегодня у нас среда, если я не ошибаюсь. Мы тут Катя Пахомова и спящий Антон Киф, почему-то, не знаю, не выспался, что ли, или что?
14: Да нет, а тебе подрезать там надо, да? Я не вовремя проснулся.
12: Я не знаю, да, но я не буду этого делать, ты же понимаешь.
14: Блин.
12: Ну что, друзья, сегодня среда, а завтра пятница. Круто, да?
14: А завтра мы любим это, конечно.
12: Да, мы любим это, конечно, особенно Катя Пахомова, потому что среда — это маленькая пятница, а завтра раз и добрый вечер.
14: А завтра тебя вообще не будет в городе.
12: Еще, да, еще и сокращенная неделя, что не может не радовать. И еще и крутое мероприятие в нашем городе. Вчера с Ксенией мы уже все обсудили, вплоть до всех подробных нюансов и плана событий.
14: Правда? Надо послушать.
12: Послушайте, пожалуйста, можно в подкасте в группе ВКонтакте. Так что, пожалуйста, сегодня мы эту тему затрагивать не будем.
14: А лучше еще прокомментировать. Как вам выпуск, да?
12: Прокомментируем на следующей недельке.
14: Это или то?
12: Нет, через недельку, наверное. Вот. Так что, друзья мои, сегодня у нас другие...
14: Как мы скучали по этой фразе.
12: Важные мероприятия.
14: Друзья мои, давно не было, кстати.
12: Антон, знаете, да? Мне кажется, что мы с тобой недавно вели эфир. Я тоже говорила, друзья.
14: И ты была эта фраза?
12: Я всегда
14: была?
12: Я говорю, да.
14: Угу. Только с другой интонацией, возможно.
12: Может быть, ты просто был невнимательным мальчиком?
14: Зато внимательным мужчиной.
12: Отлично. Подходит. Выкрутился во все... Все сделал правильно.
14: Так, мы сегодня говорим про праздники или вообще просто давай поговорим?
12: Просто давай поговорим.
14: А то мы так написали. И День мороженого сегодня, и союз мультфильм.
12: И союз мультфильма, и всего на свете.
14: Второе, третье, четвертое.
12: Да, а я вот, ты знаешь, блин, люблю один паблик безумный, сейчас случайно на него наткнулась.
14: Подслушано?
12: Нет. И, наверное, нельзя говорить, потому что это будет как реклама. И, ты знаешь, столько всего интересного, вот, как это, о сложном просто. Типа вот, зумеры, хватит ныть. И начинает быть карусельная история о том, почему вообще все это происходит, что давит на ваш мозг и так далее и тому подобное. Дальше там, сколько стоит один день в Москве? Вот они описывают, рассказывают, чего, куда, где, как. Потом, например, инфляция в салонах красоты. И тут, почему маникюр теперь стоит там 3000, а не 500 рублей, да? И тут тоже все так достаточно ярко, красочно и интересно. И что я больше всего обожаю, это доступность информации и понятный красивый текст. Вот я вот сейчас наткнулась и решила с тобой поделиться. Ага. Нет, просто вот просто. Я решила выложить сразу.
14: Так у меня чего ноют зумеры в итоге?
12: Ноют зумеры...

0: знаешь, вот этих маркетплейсов, да когда я себе еще это закажу, да закажу это сейчас.
1: Но есть рассрочка.
0: Да, совершенно верно. А дальше поводы есть к переживанию вообще в целом, наверное, не только у зумеров, но и у всех, что мы не можем купить жилье и навряд ли сможем, не могу копить, инфляция все съедает, не понимаю, как мне делать, и что мне делать и как жить, и вот здесь сразу же идут ответы, что если мы не можем купить жилье, то я буду здесь сейчас выбирать быстрый дофамин какой-то, ну то есть это не значит, что если тебе не купить жилье, то ты должен что-то выбрать там, потом буду уважать свой труд, не перерабатывать это, что касается денег, и буду жертвовать в маркетинге, скупать все, что мне хочется. Да? То есть они вот ноют, но типа все равно в противовес все это делают.
1: Мне кажется, еще у зумеров навязанные завышенные ожидания от жизни.
0: Да, да.
1: То есть им сказали,
0: все
1: что нужно в 12 лет там быть уже богатым, иметь машину,
0: да,
1: квартиру.
0: Да, ну потому что они это все увидели, они же... Откуда все вообще это пошло, да? Блогеры транслируют свою идеальную жизнь в соцсетях, мы на это все смотрим, но нам-то пофиг, мы-то понимаем, что надо, чтобы у тебя была денежка, надо много
1: надо
0: работать.
1: Пахать.
0: Да. А если ты не будешь пахать, как лошадь, то денежков не будет у
1: тебя.
0: Ну
1: да, потому что из успешных блогеров, ну сколько, 2% становятся, да, прям миллионерами.
0: Да, да.
1: 14
0: да.
1: лет.
0: Остальное
1: условно.
0: Все это вот такое быстрое какое-то течение, и знаем мы про многих блогеров, где они сейчас оказались, благодаря нашим законам новым и так далее. Ну так и вот, и тут, собственно, расшифровочка, да, идет, например, что на кофеечек сколько тратит денежка в день, да, например, 365 рублей здесь приведен пример, ну вот в разрезе, наверное, Москвы и Санкт-Петербурга, да, у нас кофе подешевле.
1: Причем это один стаканчик имеется в виду.
0: Да, да, совершенно верно. Но я вот тоже обратила внимание, что я могу выпить 2 стаканчика кофе в день с автоматов.
1: И? Так.
0: И это как
1: за
0: 100 бы...
1: рублей?
0: Ну,
1: или сколько там автоматов?
0: 150-180.
1: Ага.
0: Ну, то есть это тоже около 300 рублей. И если вот мы посчитаем, то отказ от кофе — это 180 тысяч в год.
1: Ничего себе.
0: Да.
1: Это ж можно целый мир открыть себе.
0: За 180 тысяч?
1: Да,
0: мне
1: да,
0: просто
1: да.
0: даже интересно, какой у тебя мир за 180 тысяч, да. расскажешь мне потом за эфиром.
1: Перефразирую Ольгу Бузову, других женщин.
0: Да, точно. Вот, ну и, короче говоря, здесь приведены советы о том, что необходимо накопить на подушку безопасности, ну, те же самые 180 тысяч, они могут как бы вовремя помочь получать опыт на работе и откладывать какой-то процент от зарплаты.
1: Какую тему ты важную поднимаешь? Вот как можно грамотно проанализировать в 8 утра, и ты думаю, как себе ответить?
0: Я чисто совершенно случайно.
1: А, случайно, да? Не хотела
0: да, я не хотела про это говорить, потому что я... случайно
1: наболела.
0: На этот паблик наткнулась. Mm-hmm. Вот, пока вот сама выкладываю свои соцсети, с которыми мне сейчас вообще проблематично.
1: Не, ну мы еще живем в нормальном городе в том плане, что нам не надо особо много тратить. Ну, условно, в Москве мы бы, конечно, бы зашивались там платить за съемную квартиру, там очень много денег, например. И
0: да.
1: прочее, прочее, прочее.
0: Но в Москве это тоже есть люди, у которых есть своя квартира.
1: Да, я им очень сильно завидую, потому что
0: я тебе, знаешь,
1: у меня
0: могу
1: есть знакомые.
0: Сказать, что я завидую в целом людям, у которых есть своя квартира, которым не пришлось входить в ипотечную историю.
1: Вы же закрыли недавно, да?
0: Да, мы закрыли, но это, блин, это ипотека, ребята.
1: Больше седых волос.
0: Нет, нет, не больше седых волос. Нам просто на самом деле повезло, потому что мы попали в удачное время, скажем так, в удачный процент, в удачные ставки и так далее. А вот ребятам сейчас реально не везет, потому что сейчас взять ипотеку и как-то вот карабкаться по этой лестнице своего жилья — это вообще невозможная история сейчас, к сожалению.
1: Да, поэтому я считаю, что первый выход, пускай он будет в таком формате катарсиса, освобождения каких-то эмоций и накопившихся чувств.
0: У меня, знаешь, какая эмоция?
1: Какая?
0: Меня все раздражает. Вот у вас было, уважаемые...
1: С переключениями, наверное, да?
0: А радиослушатели, такая эмоция у меня вот не выкладывается сейчас ничего.
1: Вот я говорю в целом.
0: Я
1: подключение, переключение, вот это вот.
0: Я не могу просто больше в этом жить.
1: А у меня идут проценты, когда ты выкладываешь какой-то сторис, и очень долго они длятся. Вот чуть пораньше видео просто выкладывалось. А теперь там 51%, потом через минуту 52%, 53%, и ты так ждешь. Маленькое видео, короткое, выкладывается полчаса.
0: Меня не столько напрягает то, что у меня что-то не выкладывается, сколько меня напрягает ограничение каких-то свобод, В целом вообще вся ситуация, мне кажется, мы не должны про это говорить с утра. Ну, короче
1: говоря...
0: Тем более
1: такая погода на улице.
0: Знаете, какое я замечательное сделаю вам сейчас умозаключение, если вас тоже вот напрягает вот эти сообщения.

0: от МЧС и прочее. Вы понимаете, что в целом обстановочка так себе и вообще все в целом напрягает. Не смотрите дальше своего носа. Вот это классная сейчас тема, наверное, которой нужно следовать. Не смотрите дальше своего носа, не читайте новости, не читайте паблики, а постарайтесь жить свою жизнь в своей семье, совершать какие-то свои важные дела, заниматься спортом. Я вот вчера ходила в бассейн, и у меня зашлась нога.
1: Какой у тебя неожиданный поворот сейчас в истории. Это вот,
0: а знаешь, почему я в этом... Я сейчас просто выкладываю сториз, где у меня сегодня... Я с утра повернулась, там, чтобы поправить сзади рюкзак, и у меня заскочила шея.
1: Если бы ты была сериалом, то это был бы очень неожиданный момент.
0: Да. Я такая вся внезапная. И у меня, короче, заскочила шея, мне было так больно. Думаю, как я сейчас поеду? И вспомнила, что вчера в бассейне произошло то же самое, только с ногой.
1: Да, поэтому живите своей жизнью и занимайтесь шеей. Чтобы ее у вас не сворачивало.
0: И спортом желательно.
1: Конечно.
0: Потому что я вот сегодня пойду на тренировку, но я на нее не собиралась морально.
1: Я а такая... физически пришлось?
0: Вообще, я думаю, как я не хочу никуда идти, господи. Да...
1: Но тем более ты набери сил, ты скоро отдыхаешь.
0: И да, но там такой отдых, который будет...
1: Сопряжен с работой?
0: Сопряжен с движением и постоянными... перемещениями.
1: А ты можешь раскрыть секрет? Это
0: нет.
1: Же, это не дачные какие-то
0: нет,
1: истории?
0: Нет. Не раскрою секрет, живите с этим. Раскрою секрет...
1: Когда приедешь?
0: Когда приеду, да. Я считаю, что...
1: Заберешься на скалу?
0: И что, буду кричать?
1: Да.
0: Ну ладно.
1: Поднимешь Женю и скажешь «Симба».
0: Симба?
1: Над скалой. Ну, такие игры в семье, знаешь, ты играешь Рафики.
0: Нет, я не...
1: А он Симба.
0: Я не знаю, но благодаря тебе я чувствую, я вообще много чего узнаю.
1: Так сказать, исключение из правил.
0: Да, исключение из правил. Блин, у меня такая тоже интересная здесь выскочила история, но ничего не работает, как обычно,
1: ну,
0: потому
1: ладно.
0: Что мы знаем, да, хотела даже зачитать хобби интеллигентной девушки. Хобби
1: так.
0: Интеллектуальной девушки в 2026 году.
1: Ну, это кофеек, плед. Книжечка.
0: Нет, смотреть лекции по истории России перед сном.
1: Прочитать «Гордость и предубеждение».
0: Ну, что-нибудь такое, да. Но мне ничего не грузит, поэтому я ничего не могу тебе сказать, рассказать и вообще...
1: Сходить в библиотеку, сделать вид, что ты читаешь.
0: Да, ну, совершенно верно. Ну, а мы пока что сходим на небольшую рекламу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
1: Всем приветики в эту маленькую пятницу. Здесь Катя и Антон. Это «Утро с той ноги», и мы понемногу ускоряемся.
0: Да, всем доброе утро, дорогие друзья. Ну,
1: и что жарковато нам, да? Слышно даже, как нам жарко.
0: Да, даже слышно, как нам жарко. А тут сейчас грозный взгляд Виталика будет, поэтому быстренько все поправили. Ну что, мы тут первый выход такой забомбили, какой-то философско-душераздирающий, да, поэтому не будем к нему возвращаться, просто пожелали всем позитива.
1: Может, мы просто устали от инфопотока.
0: Да, на самом деле люди устают от инфопотока, и я обращаю внимание о том, что хочется чего-то доброго, светлого, позитивного, а как бы ты куда бы ни зашел, при всем при том, это не важно, какая социальная сеть, запрещенная, незапрещенная, наша любимая и так
1: везде
0: далее.
1: Найдутся какие-то
0: новости. Везде
1: найдется новости,
0: какая-то
1: да.
0: блажь, которая тебе обязательно намылит глаз. Поэтому, друзья мои, смотрите что-то доброе, позитивное, например, мультики «Союз мультфильма».
1: О, как ты перешла,
0: видал?
1: Весело.
0: Весело, да. У меня, кстати, ребенок не сильно любит мультики «Союз мультфильма», потому что они такие не столь анимированные и не столь реалистично отписанные, как, например...
1: Потому что уже есть насмотренность с другими мультфильмами.
0: Я думаю, что да, всего скорее это вот именно так произошло. На самом деле, как по мне, мультики «Союз мультфильма», они такие одни из самых добрых.
1: Но там еще такая рисовка... уютная.
0: Да.
1: Ну, лично для
0: да.
1: нашего детства.
0: Согласна, согласна, абсолютно с тобой. Уютная, действительно уютная.
1: И ты вспоминаешь там теплые вечера у бабушки, там, например.
0: Да,
1: как,
0: да.
1: Какие-то
0: да.
1: там встречи, можно сказать, там, деревенские встречи, я не знаю, как это описать. Короче, когда ты куда-то едешь к родственникам, обязательно есть где-то телевизор, где ты с двоюродными, троюродными дядями, ой, не дядями, почему дядями?
0: Тетями.
1: Братьями,
0: или
1: скорее,
0: братьями, да?
1: Да. Сидишь и смотришь вот эти мультики, потому что их вам включили.
0: Да, совершенно да. верно. Угу. Да, я с тобой полностью согласна. И ты знаешь, это очень приятные теплые воспоминания, которые хочется сохранить в сердце.
1: Или ты зимой, например, гуляешь с ребятами, ты замерз, или ты там весь мокрый, потому что ты по снегу ползал. Ты приходишь домой греться, и пока ты отогреваешься, ты на Первом канале, ну или на каком-то другом, или на РТР, смотришь как раз-таки вот эти мультфильмы, пока ты греешься.
0: Да, это я, кстати, тоже. Не помню реально, на каких каналах мы это все смотрели.
1: А там по чуть-чуть на всех было, и на культуре в том числе.
0: Но вот сейчас «Союз мультфильм» уже, что говорится, не тот, да? «Союз мультфильм» тоже немножечко подрос, можно так сказать?
1: Застерилизовался, да?
0: Ну, не то чтобы... Сейчас же тоже «Союз мультфильм» выпускает мультики уже такие более, как это сказать...
1: Более взрослые?
0: Понятные нашим детям. Нет, понятные нашим детям. Я сейчас, конечно же, немножечко обращусь к интернету. Сейчас, подожди.
1: Но ты, наверное, про то, что условно «Ёжик в тумане» — это максимально философское произведение, которое понятно
0: которое абсолютно...
1: с возрастом.
0: Да, да. А, ну, например, если мы смотрим какие-то старые вот мультики, какой из них твой такой самый запоминающийся?
1: Ну, погоди.
0: Ну, погоди.
1: Потому что это такое сокрушительное роуд-муви, и там есть погоня, есть антагонист, есть протагонист. Все просто.
0: Супер.
1: Это почти тарантиновщина.
0: Загнул, конечно, ты очень хорошо.
1: А и клиповое мышление, слушайте.
0: Точно.
1: Там много об этом.
0: Значит, «Возвращение блудного попугая», как тебе? Помнишь? «Дед Мороз и лето»,
1: это где
0: вот
1: Хазанов озвучивает?
0: Ну, наверное, ну, я да. не знаю, кто озвучивает. «Маугли» из таких менее популярных.
1: Это стиль прям. Почему популярный?
0: Ну, все равно...
1: Стиль,
0: все равно
1: красиво.
0: «Трое из Простоквашино» и «Чебурашка», они гораздо более популярные.
1: Ну, это
0: же
1: да.
0: самый «Ну, погоди», «Винни-Пух», да, это более такие популярные мультики. Сейчас, кстати говоря, «Союз мультфильм» тоже же выпускает «Простоквашино» мультик, уже современный мультик «Простоквашино». Я его, кстати, тоже очень люблю. Хотя некоторые говорят, что он категорично отличается от старой версии, но мне все равно нравится. Классный мультик «Малыш и Карлсон» из старого, да, если мы вспоминаем «Бременские музыканты» и, кстати, в топе «Ёжик в тумане». Но «Ёжик в тумане», как сказал Антон, действительно тот самый мультик, который надо смотреть во взрослом возрасте.
1: Конечно.
0: Да, так же, как читать какие-то книги, которые идут в школьной программе. Мы вот буквально, может быть, с тобой даже разговаривали на днях о том, что...
1: А с кем же еще?
0: Да. О том, что многие книги стоит почитать вот именно во взрослом возрасте. Так что вот такой сегодня праздник, и вы можете включить своим детям мультики «Союз мультфильма», старые наши любимые, и посмотреть на их реакцию. Как они отреагируют на такой мультик? Ну, какой, например? «Ёжик в тумане» тот же самый, да?
1: Да, хотя я помню реакцию китайских зрителей на «Чебурашку», и когда «Чебурашка» стала всемирным национальным героем,
0: Никто не понял?
1: Наоборот, в Китае он стал супер персонажем, который даже популярнее, чем в России.
0: Переплюнул Лабубу?
1: Мне кажется, да. Вот Чебурашка и Витас, они самые популярные российские персонажи в Китае.
0: Так, ну что, немножечко истории все-таки тоже хочется рассказать, почему сегодня и вообще как определился вот этот день рождения киностудии «Союз мультфильма». Кстати говоря, сегодняшний день юбилейный у них, 90 лет.
1: О, великолепно.
0: Они уже отмечают, да. И мне всегда вот интересно, как вообще вот... Ну, почему именно этот день, знаешь? Ну, вот как, чего, к чему? На самом деле, киностудию открыли просто 10 июня, собственно, все тут просто, в 1936 году в Москве. Это был величайший прорыв в кинематографе, несмотря на то, что первый мультик предстал перед посетителями в черно-белом формате и назывался «В Африке жарко». Но подарил зрителям целый фейерверк эмоций. А расцвет, кстати, мультипликации этой киностудии пришелся на 60-70-е годы, когда были такие мультфильмы, как «Малыш и Карлсон». Это, представляешь, сколько лет назад? Боже господи, а мы его знаем.
1: Интересно, многие ли знают о том, что это вообще шведское произведение?
0: Да, я вот об этом знаю.
1: Но я узнал где-то, ну вот прям не сразу, а в каком-то классе.
0: Ну, погоди,
1: классе.
0: Я узнала классе. Где-то, наверное, из интернетов, из каких-то.
1: Потому
0: уже.
1: Что Астрид Лингрен — это вряд ли там советская писательница какая-то.
0: Да, совершенно верно. Также в эти годы вышел мультик «Бременские музыканты». Ну и, конечно же, культовый мультфильм «Ну, погоди». Кстати говоря, я тебе могу сказать, что «Ну, погоди»-то тоже есть современная интерпретация «Ну, погоди».
1: Я видел.
0: Но такая...
1: Мне анимация не нравится.
0: Отвратительная, прости господи, вообще никак не сопоставимая с тем самым «Ну, погоди», который мы привыкли смотреть. Если трое из Простоквашино — это плюс-минус что-то одинаковое, там очень приятный Матроскин, он такой уже полненький, такой, знаешь, кот.
1: А сколько ему уже там, 30+?
0: Да, я думаю, что больше.
1: Там же история продолжается, или это новые персонажи?
0: Нет, продолжается. Тот же дядя Федор, у него появилась...
1: Семья?
0: Вера Павловна.
1: Это кто?
0: Сестра.
1: Сестра?
0: Жена.
1: Жена еще нет?
0: Нет. Он все время дядя Федор. Уже много-много лет.
1: Его заморозили в криокапсуле, и он не растет.
0: 100%, да.
1: Не стареет.
0: Буквально вчера только прочитала, что Майкл Джексон спал в криокапсуле.
1: Да, это еще 80-х.
0: Круто. Ну так и вот, и если трое из Простоквашино и Простоквашино, старый и новый мультик, это что-то такое, знаешь... похожая, приятная и понравившаяся публике и даже современным детям, то, ну, погоди, у меня даже ребенок вот, она переключит или выключит вообще телевизор, но не будет смотреть вот этот новый, ну, погоди.
1: Переключит на «Встать, суд идет» на ТВЦ.
0: Да. А знаешь, что она может переключить?
1: Нет.
0: На Соловьева.
1: Да? Потом она говорит, мама, к барьеру.
0: Да, к барьеру.
1: Ага.
0: Вот, и что хотел сказать, мне всю мысль никак не закончить. Короче говоря, мы поздравляем создателей киностудии «Союз мультфильм», и обязательно сегодня есть повод посмотреть мультик.
1: Им сейчас уже 90, этим создателям.
0: Больше.
1: Кстати, на премию Муз-ТВ, которую мы обсуждали недавно с Димой, дали специальную премию Александру Зацепину за вклад в развитие российской музыки.
0: Зацепин — это не тот, который с «Фабрики звезд»?
1: Это Антон Зацепин.
0: А-а-а.
1: Да, ниже ростом только Губин, это он. Александр Зацепин — это величайший автор-песенник, композитор, музыкант, ему уже 90 лет.
0: Какие песни он... Написал.
1: По-моему, все. Вот какие-то это советские для мультфильмов. Он очень много написал, в том числе.
0: Кстати, коль уж мы сейчас разговариваем про создателей, да, инициатором создания киностудии «Союз мультфильм» считается Иосиф Виссарионович Сталин.
1: А он создал «Союз мультфильм»?
0: Представляешь? Приказ подписан, да. А первым директором был Николай Митрофанович Кива. Кива.
1: Я просто представил себе в альтернативной реальности черный воронок, на котором логотип «Союз мультфильма».
0: Можешь себе представить, Сталин решил, что нам нужен «Союз мультфильм».
1: Да.
0: Это очень неожиданно для меня.
1: Но ты знаешь, когда на работе это тиран, а в жизни душка. Вот есть такие, да, начальники, боссы. Ну, мне кажется, такой же был.
0: Да? У него сложная жизнь на самом деле-то.
1: Я знаю.
0: Ну так, если посмотреть.
1: Он был у меня на подкасте. Он рассказывал.
0: Завязывай. Ну а что, нельзя, наверное, не отметить о том, что сегодня, помимо дня рождения киностудии «Союз мультфильм», отмечается Всемирный день мороженого.
1: Отлично.
0: Покушать мороженое под мультики «Союз мультфильма», я считаю, история очень интересная. Вообще, какое ты твое самое любимое мороженое?
1: Ну вот направление «Эскимо», наверное, но конкретно так, чтобы прям бренда не называть. А я, наверное, сейчас и не вспомню. Оно не...
0: Но со вкусом с каким-нибудь или нет?
1: Со вкусами разными. С разными. Вот, например, там недавно пробовал со вкусом, по-моему, попкорна. Недешевое мороженое. Ты знаешь название. И название такое...
0: На букву «Ч»?
1: На букву «Ч»? Чебурашка? Нет, я не знаю такого. Не-не-не-не-не. На «М». Вот мое любимое мороженое на «М».
0: А, ну я поняла.
1: Да. В этом названии...
0: На «Т» заканчивается.
1: Заложен как бы статус человека, когда он очень много заработал.
0: Я поняла.
1: Вот, ну мы рассказываем зрителям, на да. слушателям, на всякий случай, да, чтобы они поняли.
0: И с каким вкусом это мороженое? Мое
1: со всеми. У них уже много вкусов, да. А вот фисташковое, это зеленая упаковка, по-моему.
0: Да.
1: Да, и фисташка, мне все нравятся. Я не знаю, как они это делают, но я просто в таком экстазе каждый раз.
0: А как же наше великолукское?
1: А как оно называется? Просто Великолукская?
0: Нельзя, наверное, говорить. Нет, она называется не Великолукская, но у нас в городе делают мороженое, если вдруг ты не знаешь.
1: У нас есть мороженая фабрика.
0: Да, мороженая фабрика. Кстати, я на ней не была ни разу, но знаю, что туда водят экскурсии детей, и мне кажется, это очень интересно посмотреть, как это все происходит, такая магия мороженого.
1: А потом дети, которые выходят оттуда с сосульками из носа,
0: не, я
1: торчащими.
0: Не думаю, что там прям так все холодно, но говорят, что мороженого там можно поесть только сколько хочется.
1: А помнишь ли ты, как в 90-х продавали стаканчики мороженого? Это было не гигиенично, потому что это были сразу стаканчики обнаженные, а сверху была прилеплена такая наклейка, стикер.
0: Да.
1: Ее просто отлепляешь и начинаешь есть.
0: Да, но то стаканчик есть такого, типа сейчас. Не надо было есть.
1: Не надо было, да.
0: Да мы все ели. Стоит отметить, так же, как и квас с одной общей кружки все пили, и как бы все было окей, да?
1: Да.
0: Мы сегодня немножечко с Антоном окунулись в... и окунемся, наверное, в историю Советского Союза и чего там было, потому что мы начали «Союз мультфильма» как раз, и вот сейчас перешли к Всемирному дню мороженого. И, кстати говоря, Антон, подумай и угадай, сколько лет этому празднику.
1: Именно празднику?
0: Ну, давай, да, именно празднику.
1: Именно 100 лет.
0: 240.
1: Ну, я был близок.
0: Ну, как бы не то, чтобы на минус 140.
1: Но я думал назвать хотя бы там 10 лет.
0: Эту дату приурочили ко дню первых массовых продаж мороженого в Соединенных Штатах Америки в далеком 1786 году.
1: Я думаю, что об этом расскажут в новостях, а если не расскажут, то мы продолжим уже в следующем выходе.
0: Точно.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, прошло в Великих Луках. В зале музыкальной школы имени Мусоргского к участникам встречи обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он отметил, насколько важен вклад каждого гражданина в развитие нашего общества, в укрепление государства. Ценность такого вклада подтвердили врученные награды. Пожарным, спасателям, руководителям отдельных предприятий переданы награды МЧС России за отвагу и самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, спасению людей и имущества. Кроме этого, учащимся высших и средних учебных заведений вручены благодарности за активное содействие Главному управлению МЧС и выполнении задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Массовый старт аэростатов и их ночное освещение на территории Великолукской крепости 12 июня откроют юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. В ее рамках при поддержке Российского спортивного фонда пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Спортивная дирекция во главе с Евгением Чубаровым уже приступила к подготовке программы. Главная цель – чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии с правилами безопасности и спортивным регламентом. Организаторы пообещали, что приложат усилия, чтобы жители и гости города как можно чаще могли наблюдать полеты аэростатов над Великими Луками. Футбольный клуб «Луки Энергия» одержал важную домашнюю победу в матче 11-го тура. Соперником команды стал один из лидеров турнирной таблицы «Муром». Матч получился напряженным и зрелищным. Команды обменялись голами в начале каждого из таймов, а победную точку великолучане поставили на 88-й минуте встречи, проявив настоящий характер и волю к победе. Следующий матч «Луки Энергия» проведет 13 июня в Смоленске против местной «Искры».
7: О валютах.
9: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, юань 10,78.
7: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: А через силу и через боль мы продолжаем и открываем третий выход нашей любимой культурной передачи «Утро с той ноги».
0: Да, любимой культурной передачи. Мы с Антоном, вот как-то я заметила, что с каждым ведущим своя динамика эфира, да?
1: Естественно.
0: И это всегда очень интересно, в какую мы вольемся стезю.
1: Видишь, ты даже по-другому заговорила.
0: Да, более культурно, что ли, хочешь сказать. Но это все из-за тебя, наверное, да? С кем поведешься, от того и наберешься. И вот сегодня мы разговаривали о дне рождения киностудии «Союз мультфильм», а ее создатели, точнее, как я даже не знаю, но наверняка Сталин не был создателем.
1: Он был продюсером.
0: Он был главным инициатором.
1: Главнокомандующим этой студии.
0: Главнокомандующим этой студии, да, совершенно верно. И мы перешли к Всемирному дню мороженого, да, вот у нас мультики, мороженое. Короче говоря, было бы здорово, если бы сегодня был День детей, а не 1 июня, да, потому что как-то вот складывается, правда, праздники. И мы с Антоном остановились на том, что этому дню мороженого аж целых 240 лет.
1: Обалдеть.
0: Ну, то есть очень много,
1: это
0: да.
1: 240 лет можно отмечать, было.
0: Было, 240, угу. А никто не делал этого, да. Правда? Только недавно 100% появилось. Первым прообразом мороженого был китайский десерт из перемешанных со льдом или, внимание, снегом.
1: Я думал, ты скажешь, был китайский император.
0: Китайский император, ну нет, уже тогда, наверное, императора не было. И кусочки фруктов. Ну, то есть, мы, кстати, в Турции были, и у них вот такой топовый десерт. Это, ну, как по мне, конечно, это вообще есть невозможно, но дети все в восторге. Это вот типа фруктовый лед, молотый, он перемолотый практически до...
1: До невозможности.
0: До невозможности, да. Он не, как это, не питьевой... Ну, вот такой, знаешь, как растаявшее мороженое.
1: Я понял.
0: Вот, он как-то называется каким-то словом. И это вызывало просто полный фурор. Они были разного цвета, ну, естественно, с красителями. Там синий, красный, зеленый, желтый. И все дети сходили с ума по этому десерту, потому что, ну, во-первых, жарко, естественно, да, и такой охлаждающий десерт — это очень приятная тема.
1: А сколько, плюс 35 было, да?
0: Ну, где-то плюс-минус, да, столько. Ну, на самом деле, ощущается это там гораздо...
1: По-другому, да.
0: Да, по-другому, потому что, когда мы прилетели, было плюс 18, но у нас плюс 18, это хочется что-то надеть. А там плюс 18, было комфортно, тепленько, хорошо.
1: Я сравниваю сразу, у нас плюс 35, это хочется убить кого-то сразу почему-то.
0: Слушай, а я очень комфортно отношусь к таким жарким температурам, мне очень даже хорошо. Я могу, там, сказать, в огород поработать, позагорать, мне окей. Но, конечно же, чего-то холодненького хочется. Ну,
1: это после... я как вампир прячусь по углам.
0: Да, ты как вампир, точно. Ты как, белесый как... такой еще по коже.
1: На самом деле у меня хорошо кожа загорает, просто я не люблю загорать. А так я вообще могу стать бронзовым. Бронзовым призером загара.
0: И тебе даже не нужен будет автозагар?
1: Нет. Мне вообще мне сразу ложится быстро.
0: Да?
1: Поэтому, да, не проблема.
0: Тебе нужно загореть.
1: И я загорю. Могу просто походить по улице. Нет, просто надо выехать. Вот у меня будет выезд интересный на следующей неделе. Я просто похожу по солнышку. Ну, там похолодание ожидается.
0: Мы сейчас с тобой про это поговорим.
1: Да.
0: Но я расскажу.
1: Про жару?
0: Про мороженое.
1: Про мороженое.
0: Да. Я хочу рассказать, потому что рецепт привезен вообще кулинаром из Франции. Вот как раз-таки в Китае вот это попробовали, фрукты со льдом. И такие типа вкусно. А вообще император Нерон как раз-таки из Китая, ты был прав, любил снег с альпийских ледников. Прикинь.
1: Хочется сказать на «и», но у нас
0: но нельзя.
1: 18+. Ты да. знаешь слово на «и»? Не знаю, что слово на «и».
0: Я думаю, что нет, надеюсь.
1: Да. Это как тогда, когда я говорю слово на «з», но ты сказала что-то другое потом.
0: Ну да. Итак, а вот, собственно, этот замечательный Марко Поло, кулинар из Франции, создал рецепт замороженного ванильного крема с молоком и сливками, который назвал неаполитанским мороженым. Но патент на изобретенную мороженницу получила жительница Англии Нэнси Джонсон, которая за отсутствие финансов продала его американцам. Вот, собственно, тра-та-та, так и вышел Всемирный день мороженого.
1: Начались частушки какие-то уже.
0: А в нашей стране мороженое появилось в середине 18 века, а в промышленных масштабах его начали производить только в 30-х годах 20 века. Вроде
1: фантастика.
0: Бы нет, да, фэнтези вообще.
1: А ты так и не рассказала, какое твое любимое мороженое?
0: Слушай, ты знаешь, я ловлю себя на мысли, что я как-то вообще не очень мороженое люблю есть, но если я ем, то это самое дорогое мороженое, которое будет в магазине.
1: Например, которое назвал я?
0: А, нет, бывает и дороже. Вот, которое какое? Начинается на букву «Ч».
1: Да?
0: А и второе, буква,
1: вот
0: второе слово на букву «Л».
1: Два слова там?
0: Два слова.
1: А.
0: Clean.
1: Clean?
0: Line.
1: Вот так со мной разговаривать.
0: Наконец-то я смогла сказать два слова без ошибок практически.
1: Я тебя понял, что важно.
0: Кроме hello, да.
1: Слушай, а у них там один вкус какой-то, да? То есть...
0: Огромная линейка вкусов. И самое интересное, что они реально очень вкусные. Но я как-то по мороженому очень спокойно. Я даже не знаю, какой из десертов я очень сильно люблю. Но если мы будем говорить вот прям конкретно, если вот ты захочешь мороженого, вот, ну, куда ты пойдешь? Я думаю, что я схожу в...
1: У нас в городе?
0: Да.
1: Кроме магазина?
0: Да. Я схожу в... Можно сказать?
1: В апельсине?
0: На территории. Маленькое кафе. Фудкорт. Фастфуд. Фастфуд.
1: Апельсин?
0: Нет.
1: Нет?
0: Да вкусная точка. Там очень вкусное мороженое. Вот именно которое в рожке. Макфлури очень вкусно мне. Но мне прям вкусно. Если хочешь мороженого, то это лучше Макфлури будет. И мороженое в рожке, оно тоже у них очень такое вкусное. Оно такое сливочное, очень нежное. Поэтому я, наверное, вот выберу вот эти два мороженых. Но я его не сильно ем. Вот мой ребенок, например, она очень любит мороженое. Для нее это такой самый лучший десерт. И я, собственно, не против. Это гораздо лучше, чем там какие-нибудь карамельки или жвачки. Но она тоже очень выборочно относится к мороженому. Она не будет есть все подряд.
1: То есть условный там стаканчик за 3 копейки она не съест?
0: Она да? такая... Нет, вот как раз-таки стаканчик, который Вкуснотеево, это наша как раз-таки мороженая фабрика, она съест, он вкусный. Ну там тоже на самом деле вкусное мороженое. А вот там ряд других каких-то она не будет есть.
1: Потому что если есть мы будем накушенность.
0: Если мы будем возвращаться к студии «Союз мультфильм», есть такое мороженое «Простоквашино».
1: А есть такое мороженое? Да,
0: да, она не будет его есть.
1: А, есть, и там изображен
0: кот
1: Матроскин.
0: Кот Матроскин, потому да? что у него была ферма. Да, совершенно верно.
1: И фирма теперь уже.
0: И фирма теперь уже. Да. И вообще он здорово поднялся, завидую немножечко коту.
1: Он CEO «Простоквашино».
0: Уровень вашей успешности – завидовать коту Матроскину из «Простоквашино».
1: Да, он же изобрел самый успешный креативный бутерброд.
0: Да, бутерброд, согласна, который нужно есть колбасой вниз. А еще в одном новом мультфильме, да, ну вот современном, современной версии, он изобрел потрясающий сыр. Он это сделал таким образом, он положил, точнее не он, там и Шарик, конечно же, ему помог. Шарику нужно было деть куда-то кучу яблок, а Матроскин должен был переслать родителям дяди Федора сыр. И он положил сыр в коробку, а Шарик забил его яблоками, и получился вот такой элегантный вкус.
1: Стоит посмотреть, я считаю.
0: Однозначно. Нет, на самом деле мультик интересный. И вот у меня ребенок смотрела, да, его все время. И был какой-то момент, когда она прям подсела на этот мультик. И каждую серию знала наизусть. И я тоже подзалипаю, потому что это действительно, ну, такой интересный, добрый такой, знаешь, без всякого... Там, ну, если там, мы условно возьмем разрез «Ну, погоди» того же самого и докопаемся.
1: Там есть насилие.
0: Да, да. А здесь, ну, нету ничего вообще. То есть только...
1: Там исключительно все святые.
0: Исключительно. При том иногда какая-то фантастика проскакивает. Типа там, я не знаю, какая-то собака-белка, которая изобрела какие-то там аппараты.
1: Гибрид?
0: Там, в общем, короче, стоит посмотреть. Я очень рекомендую. Тама-Тама ее зовут, кстати.
1: Как?
0: Тама-Тама.
1: Тама-Тама?
0: Да, тут-а Тама-Тама.
1: Ага. Я понял.
0: Вот, так что, Антон, залипни. Это расслабит твой мозг, я уверена. Это чтобы окислиться.
1: Все, мы закрываем Netflix, смотрим
0: закрываем
1: только Союз мультфильм.
0: Netflix и смотрим Союз мультфильм, да. А еще, кстати, если мы будем говорить про то, что посмотреть, я вот буквально вчера мониторила, что идет в наших кинотеатрах, и идет один фильм, который вызвал у меня интерес. Сейчас расскажу, почему.
1: Mortal Kombat 2.
0: Нет, но это само собой. Дэнни и Мэнни. Фильм комедийный. Там в главных ролях пес лабрадор и кот лысый-то этот, как сфинкс, да?
1: Они настоящие или компьютерные?
0: Они настоящие, и более того, Дэнни и Мэнни — это известные успешные блогеры. Их хозяин уже на протяжении, я думаю, что лет 4 как минимум, снимает о них видеоблог. Как он учит Дэнни — это собака, Мэнни — это кот. Как он обучает их командам, как он, там, они живут, как там... пес может вынести мусор и так далее. Ну, то есть вот иногда реально такие интересные моменты показывает он, что понимаешь, что в данном случае пес он реально понимает, что говорит человек на уровне, там, как мы с тобой общаемся, так он все воспринимает. И их пригласили играть в кино. Ну, естественно, там немножко другой сюжет, который немножко не связан с прям псом и котом, да, то есть это не мир животных, а там, я читала вчера, их берут на передержку, и чего вот этот мужик, который взял на передержку этих животных, он хочет кому-то сделать предложение там своей девушке. Ну, в общем, короче, какой-то там сюжет есть. И вот, собственно, я хочу сходить именно посмотреть, потому что на этих блогеров я подписана уже тоже 3 года.
1: А, видишь, ты с ними знакома, с их творчеством.
0: Ну, да. И тут вот это кино... И я думаю, наверное, это должна быть тоже что-то такое, знаешь, легкое и интересное для того, чтобы мозг просто вот отдохнул. Понятное дело, что мы чаще всего такие фильмы смотрим один раз, единожды.
1: И дома.
0: И единожды, да. И дома, да. Ну, слушай, наверное, да, скоро он выйдет на каких-то популярных...
1: платформах.
0: Платформах. Но в кино сходить тоже прикольно, мне кажется.
1: Я думаю, что последний фильм с участием животных — это «Лулу и Брикс», который я смотрел. Это где Ченнинг Татум играет солдата, который должен перевести собаку Малинуа и ликвидировать ее. Очень хороший фильм, кстати.
0: Надо посмотреть.
1: Бельгийская овчарка.
0: Ну, а мы пока что прервемся на небольшую паузу. Совсем скоро продолжим.
10: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
13: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
1: Всем здравствуйте!
0: Доброе бодрое утро, среда, 10 июня, сегодня уже, и вроде бы совсем недавно мы говорили про второй день лета, да, 2 июня мы с Антоном вели эфир, по-моему, да?
1: 2 июня, ты прям так по датам помнишь?
0: Я что? Помню, потому что 1 июня, это был день первый день лета, первый, да.
1: Понедельник, день... по-моему.
0: Да, понедельник, я тогда не выходила на работу, а я вышла именно во второй день лета, и мы вот к этому как-то вот про это как-то рассказывали, что это был второй день лета. Как здорово! Завтра лето, послезавтра, через месяц, да?
1: А уже скоро выпускные, кстати, на носу.
0: Да, совершенно
1: конец
0: верно.
1: Конец июня.
0: Я, кстати, не знаю, в какого числа в этом году
1: 26-го.
0: У нас... 26-го.
1: Да, я точно официально всем говорю, что 26 июня будет «Бригантина».
0: Угу, угу.
1: Пятница,
0: «Алые паруса» будут 27 июня.
1: О, даже так? Хотя они обычно совмещают. Когда у нас в Великих Луках, они делают всегда «Алые паруса» в Петербурге в один день.
0: Да?
1: Угу.
0: Слушай, вот этого я не знаю. Знаю, что вообще, вот, например, у моего племянника 25-го будет сам выпускной. То есть как выпускной, да, они с ребятами. А пойдут отмечать выпуск свой, а вот конкретно «Алые паруса» и вручение будет 27-го. Поэтому, не знаю, короче говоря...
1: Мне все никак не попасть на это мероприятие. Я всегда смотрю трансляцию по телевизору.
0: Слушай, мне сказали, что лучше туда не попадать вообще в целом, потому что очень много народа, огромное количество людей.
1: И все хотят посмотреть на халяву.
0: Все хотят посмотреть, не то чтобы на халяву. Мне вот буквально вчера сказали о том, что люди платят сумасшедшие деньги для того, чтобы быть а-ля в первых рядах.
1: Так.
0: Ну, то есть, наверное, на каких-то кафешках или где-то еще, чтобы вот посмотреть на «Алые паруса». И там от 100 тысяч вся эта история начинается, и я такая думаю...
1: Неужели настолько хочется посмотреть?
0: Зачем мне эти «Алые паруса»? Я вон сейчас спою вам песню...
1: Песню «Алые паруса».
0: Про соль и Грей, и все будет окей.
1: Засыпает синий зурбаган.
0: Да, или что-нибудь типа в таком контексте. Так что... Не знаю, но это что-то неадекватно.
1: Там же является как бы такой хедлайнерской точкой, это концерты знаменитостей. То, что в Петербурге обычно такой вот некий фестиваль, где очень много звезд выступает в этот вечер.
0: Ну, очень много звезд. Вот буквально вчера видела на концерте Баста, выступила там целая куча всех подряд.
1: Так. Это его подписанты?
0: Хедлайнеры были. Ну, типа там Гуф пришел, кто-то еще пришел, Мона пришла.
1: Гуф приволокся скорее, а не пришел.
0: Да. Совершенно верно. Сейчас, кстати, в тренде, если что, не знаю, можно об этом говорить.
1: Это
0: да.
1: Потому что у них совместный альбом.
0: Совместный альбом, да, совершенно верно.
1: Ой, не знаю, у меня какие-то личные предпочтения по этому поводу есть. Или антипредпочтения, не знаю. Короче, мне как стороннику качественного хип-хопа, сделанного там, за рубежом, мне немножко непонятна эта вся история.
0: Но
1: такая.
0: Это своего рода как бы нечто из разряда...
1: Дворовые вот эти,
0: да,
1: темки 90-х России.
0: Да.
1: Это
0: немножко
1: никак не близко.
0: Не относится к тому, о чем ты говоришь, то, что было за рубежом. Это и есть. И это совсем другая история. Кстати, касаемо фильмов, я вот хочу сходить тоже на Майкла. Я
1: ты
0: знаю.
1: Еще не сходила?
0: Нет, ты знаешь, мне просто некогда. Ну, вот это смешно, конечно, но у меня не хватает просто сейчас времени даже на то, чтобы, ну, условно, выложить контент. Вот Антон свидетель, сколько я вот уже, 39 минут назад я выложила...
1: Знакомая ситуация.
0: ...сторис, и я вот жду, когда она, ну, видимо, наверное, никак...
1: Опять же, не уверен, что с этим Wi-Fi у тебя получится.
0: Я просто возьму, отменю загрузку, и все, я больше не могу в этом жить.
1: А в «Одноклассниках» можно заливать сторис? Интересно.
0: Смотреть. Я не знаю.
1: Может быть и можно. Может, там вообще за 2 секунды все летает. Вот скоро перейдем в Одноклассники.
0: Да, а давай попробуем другую социальную сеть просто ради эксперимента.
1: ВК?
0: Ну, да, интересно, насколько там быстро зальется вся вот эта история.
1: Попробуй.
0: И как это все будет быстро работать.
1: Скажи, а насколько быстро у тебя работает гороскоп сегодня?
0: А, гороскоп уже найден.
1: У меня тоже.
0: Уже могу.
1: Да, представляешь? Я нашел лазейку.
0: А, какую?
1: А, значит, написать в Яндексе гороскоп такой-то, такой-то.
0: Ага.
1: А, и потом, если дата не та, просто перейти на логотип. Это радиостанция, да?
0: Да.
1: У меня раньше так не работало, а теперь работает.
0: А, но ты не знаешь, как вообще в этой социальной сети кого-то отмечать?
1: Где? В ВК?
0: Да.
1: Знаю, так же, через собаку.
0: Я не могу,
1: через собаку.
0: Ребята, это кошмар.
1: А, просто смотри, у всех разные названия аккаунтов. У меня называется Идальго Киф.
0: Как?
1: Идальго Киф. Это ВКонтакте. То есть просто условно, ну, Антон Киф, он тебя не найдет.
0: Не
1: идентифицирует. Идальго Киф. Значит, интернет плохой. Потому
0: ну,
1: что,
0: на,
1: ну, покажи. Покажи.
0: Набрать, да. Свой этот Идальго.
1: Так,
0: а почему нельзя просто назваться Антон Киф?
1: А у меня это еще с универа, по-моему. Есть Антон Никифоров, Идальго. Вот смотри, я нашел. Гляди.
0: Идал. А зачем Идал?
1: Идальго.
0: Расшифруй нам столь странное название. Свое.
1: Так, я постараюсь вспомнить. Это был примерно второй курс, и я читал, по-моему, Сервантеса.
0: Это кто?
1: Это человек, который... Это испанский автор, который написал Дон Кихота. И вот я читал Дон Кихота, а Дон Кихот является... Идальго. Идальго — это не как бы сын-бастард. Или сын-бастард, да.
0: Угу.
1: Он родился не в официальной семье, он родился просто...
0: Но ты же родился в официальной семье.
1: Да. А Дон Кихот родился где-то, его отпочковали, и иди занимайся своими делами. Короче, он был сиротой.
0: Ясно. Вот.
1: А я не сирота. Просто, ну, представь, ну, на испанском
0: но
1: многие вещи звучат по-другому.
0: Но почему-то он все равно решил быть Идальго.
1: Да, а там многие вещи на испанском звучат красиво.
0: Да?
1: Да, даже если они имеют какую-то депрессивную подоплеку. Вот.
0: А, если что, там тоже
1: ВКонтакте
0: не работает.
1: Дальше ситуация, да?
0: Да, ничего не работает, поэтому Дима Иванов пришел, передаем ему привет.
1: Дима приплыл.
0: Приплыл.
1: На шарике.
0: А, точно, он же нет. На шарике он прилетел, а приплыл, потому что он служил в... этих... ВМФ.
1: Да, точно. Сейчас мы вспоминаем.
0: Сейчас он нам задаст, если, когда мы выйдем. Мы
1: вопрос.
0: Задаст вопрос. Ну что, поехали к гороскопу. Сегодня среда, 10 июня. Напомню вам, и день потребует выдержки. Вот, собственно, мы с Антоном с утра прям чувствуем, да?
1: Мы выдерживаем.
0: Разговоры могут складываться с трудом. Желательно не настаивать на своем. Лучше подождать, пока ситуация прояснится.
1: Итак, поехали, овны. Если вам кажется, что обстоятельства играют против вас, знайте, так звезды вас оберегают.
0: Хотелось бы, конечно, понимать, что если вот ты что-то не успел и что-то не сделал, да? То ты такой, это звезды оберегают.
1: Конечно.
0: Это, кстати, удобно.
1: Угу.
0: Тельцы. Непонятная тревога исчезнет, если просто признать ее существование.
1: Близнецы. Сегодня разговоры с друзьями будут оживленными, но не забывайте о границах и правилах.
0: Раки. Спокойное и последовательное поведение в трудной ситуации укрепляет профессиональную репутацию. Помните об этом.
1: Львы. Утренние трудности получат разрешение к вечеру, правда, с неожиданной стороны.
0: Девы. Сегодня вы можете наткнуться на ограничения, которые нельзя будет просто обойти. Ищите другие варианты.
1: Весы. Утром партнер может по-другому воспринимать слова. На латинском, что ли? Дайте ему время, прежде чем настаивать.
0: Вот, ты знаешь, я могу дать объяснение легко. У меня муж весы.
1: Так.
0: И вот получается иногда, что он такой: «Доброе утро!» А у меня утро недоброе, априори, никогда. Мне тяжело. Это самое тяжелое время в моей жизни.
1: Тяжелое время года.
0: Да. И он такой, типа, там...
1: Ну,
0: давай войдем в этот день чудесный! И я
1: так,
0: понимаю,
1: так
0: что
1: утро.
0: Я не хочу никуда выходить. Да, вот, собственно, про это, наверное, и речь. Скорпионы, неподъемная задача после небольшого осмысления может решиться быстро и четко.
1: Опять у меня реклама пиццы, новинки с шашлыком, ну ладно. Стрельцы, сегодняшние обстоятельства не будут располагать к легкости в общении с детьми. Главное, не переусердствовать в ограничениях.
0: Козероги, важнее взять на себя конкретные задачи в семейных делах, чем раздавать советы или указания. заранее.
1: Водолеи, дорога сегодня может потребовать больше времени, чем обычно. Выходите заранее.
0: Если вы уже вышли, то мы сочувствуем, что гороскоп у нас такой поздний.
1: Дима вышел сразу.
0: Рыбы. Дима вовремя пришел. Рыбы, ограничение или недостаток чего-либо покажут, что действительно важно, а что стало обыденностью.
1: Ну так, уже 16 лайков под гороскопом, кстати.
0: Да, уже 16 человек посмотрели.
1: Да, это потому что мы его прочитали.
0: Да, ну, 100%, mm-hmm. конечно, а как иначе? Ну, друзья мои, сегодня нам обещают хорошую погоду, да?
1: О, а еще, по-моему, сняли видео, как мы что-то говорим. Просто вижу, когда панель в автомобиле какая-то с надписью с названием «Радиостанция», значит, сняли, как мы что-то говорим. Давай включим.
0: Да.
1: Ну, я включаю.
0: Давай.
1: Так. Представляешь?
0: Нас слушают,
1: да.
0: На этой позитивной ноте мы прощаемся и желаем всем хорошей среды, маленькой пятницы. Пока-пока.
1: Все, всем пока.
14: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
15: Вот они.
16: Есть же исполняющие обязанности.
15: Вот они о чем. Или они считают, произойдет некий переворот. Да мало ли что в такой ситуации. Вот как рассуждают на Западе. Это мы думаем, применять нам эту схему в отношении Украины или нет, такие мы или не такие. А они думают, они применят ли эту схему в отношении самой России. Вот о чем нам надо думать.
16: Перерыв у нас. Иван Панкин, Алексей Финенко, известный политолог. Скоро продолжим.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
18: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
17: Про Крым.
19: В В Крыму приостановили движение поездов по ночам. Составы будут въезжать на территорию полуострова только в светлое время суток, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 8 пар составов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 утра до 11 вечера. Еще 6 пар поездов, которые курсируют в ночное время, станут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и ехать до конечных точек.
17: О переговорах.
19: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать возможность звонка российского лидера Владимира Путина Дональду Трампу в его юбилей. В воскресенье, 14 июня, президент Америки отметит свой юбилей. Ему исполнится 80 лет. Пока много дел по российской повестке дня, сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Последний раз Трамп и Путин общались по телефону 29 апреля.
17: О политике.
19: Венгрия не станет терпеть двойных стандартов в вопросе расширения Евросоюза и не одобрит ускоренное вступление Украины в сообщество. Это заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьер в интервью изданию ATV. По словам политика, Украине предстоит пройти еще долгий путь из 33 глав переговоров о вступлении в ЕС. Вместе с тем, Венгрия не возражает против начала таких переговоров. При этом Будапешт будет следить за тем, выполнит ли Киев договоренности о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
17: О ценах.
19: В России цена на черешню в торговых сетях за две последние недели упала на 24% до 610 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости сообщил председатель АКОРД Станислав Богданов. По его словам, с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз. Богданов добавил, что такая динамика характерна для всех сезонных ягод. На полках в российских магазинах представлены черешни как из России, так и из Турции, Узбекистана и Азербайджана.
17: О космосе.
19: Орбиту Международной космической станции скорректировали и увеличили на 1 километр 600 метров. Она составила 419 километров над поверхностью Земли, сообщили в Роскосмосе. В госкорпорации отметили, что коррекция орбиты МКС прошла для создания баллистических условий для прибытия корабля «Союз МС-29» и посадки «Союза МС-28».
17: О валютах.
19: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82,78, курс юаня 10 рублей и 58 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
16: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Ефименко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Валерьевич. Вопрос. А все-таки мирное урегулирование, о котором тоже много говорят, мы все с вами про ядерку, про войну, мирное урегулирование все-таки остается возможным или нет?
15: А что будем понимать? Иван.
16: Ну, давайте так.
15: Подписать перемирие на 3 года, 4.
16: Смотрите,
15: да, можно.
16: Есть несколько вариантов.
15: Теоретически.
16: Либо освободив, значит, наши регионы новые.
15: Хорошо.
16: Либо по ЛБС-2, по-моему, сценарий это.
15: Мы приходим, да, на границу, допустим, новых регионов. Кстати, меня что начинает пугать в последнее время, что уже под этим понимается только освобождение Донбасса. А Херсонская
16: Нет,
15: область?
16: Песков в последнее время более конкретен.
15: А Запорожье?
16: Он говорит новые регионы.
15: Прекрасно, да. Тогда, то есть мы не забываем про Херсон и Запорожье.
16: Не забываем
15: вот,
16: же.
15: Вот что самое
16: Благодаря
15: главное.
16: Благодаря нам мы поправляли постоянно. Видимо, они поняли, что говорить просто Донбасс как-то, ну, не очень.
15: Да, это просто пересмотр наших конституционных референдумов 22-го года. Мы можем подписать перемирие по этой линии? То, наверное, теоретически можем. К чему это приведет? Что на 2-3 года они, 3-4, хорошо, перевооружат Украину, дадут ей гарантии безопасности, и мы будем вынуждены возобновить СВО в еще более невыгодной нам конфигурации. Вот о чем идет речь.
16: Многие скажут, умные люди, кстати говоря, скажут, так они будут готовиться. Мы что ж будем готовиться?
15: Да мы-то готовиться будем. У них ресурсов больше, и плацдарм у них ближе. Правда? Если бы это было бы, можно было бы с умными людьми согласиться, если бы речь шла о нашей помощи Кубе и Флориде. Тогда это одна, правда, ситуация? Но готовиться под боком у нас, а не у них.
16: Соответственно, мирного выхода нет. Я правильно понимаю?
15: Мирного выхода нет. Нет, есть выход перемирия. Но тогда надо подумать, а нужно ли нам это перемирие с такой потерей репутационного статуса?
16: Тогда можно ли перейдя к решительным действиям, закончить войну быстро?
15: Можно. Посмотрите, как после удара первый день орешником по Киеву, какой был шок на Украине. Скорее искать урегулирование, потому что, да, могут быть регулярные такие бомбежки Киева, шутить перестают. Когда через 2-3 дня они увидят, что регулярных ударов орешников не будет, они снова начали старую, заиграли старую пластинку. Меня вот что сейчас особенно Иван беспокоит. Посмотрите на перезахоронение Мельника на Украине.
16: Да, я посмотрел.
15: О чем это говорит? Это говорит об одной вещи. Значит, они считают, раз они свозят туда бывших нацистских преступников, что этот режим в Киеве уцелеет после СВО и будет сидеть. Если бы они волновались, что его там не будет, они бы не перевозили нацистских преступников, правда? Раз они их туда везут.
16: Место, кстати, известно. Почему бы не ударить ракетой по нему? Скажите, пожалуйста.
15: Но это уже вопрос к нашему политическому руководству.
16: А вы бы так сделали? Ну, вот это кладбище сравняли бы с землей? Ну, в смысле, я имею в виду воронку.
15: Вы знаете, воронка по-моему, осталась. Кладбище – это не самая главная цель.
16: А, по-моему, вот символизм
15: гораздо
16: очень важен.
15: Гораздо большая цель – нанесение по зданиям, где идет непосредственное управление государственностью
16: Украины. А ведь спорят, говорят, что ну там несколько уборщиц, ну и ладно, будут собираться в другом месте.
15: Знаете, а в другом месте – это в каком? Это значит, генералы побегут во Львов управлять из Львова остальной Украиной военными действиями. Представьте, расстояние, правда? Одно дело управлять боевыми действиями из Киева.

0: Вот у них мечта сейчас, особенно с учетом того, что у них преимущество по беспилотникам, причем эти беспилотники с искусственным интеллектом, потом они уже залетают на территорию
1: Иван,
0: России.
1: Преимущество в беспилотниках, давайте сразу поправим,
0: давайте.
1: Прямо пропорционально степени гуманизма вашего противника.
0: Это правда.
1: Если противник вышибает все системы управления, связи страны, ее способность вообще передавать какие-то сигналы связи, то тогда количество используемых беспилотников резко уменьшается.
0: Ну, представим себе ситуацию, что этих беспилотников, в том числе над Москвой, будет больше, о чем они прямо говорят, это их мечта.
1: Ну,
0: они хотят отомстить за то, что вот они ночуют в метро, они хотят, чтобы здесь было то же самое. Вот исходя из этого тогда...
1: А как бы американцы ответили? А что бы американцы с таким народом сделали?
0: Уничтожили бы.
1: Правильно. Вот и все. Вот ответ. Они этого ждали от нас.
0: А мы, вот уничтожив... То, что вы имеете в виду Украину, я, правда, не знаю, как это будет выглядеть. Но
1: они это ждали, а как это могло бы выглядеть? Это было все ясно в 22-м году. Вспомните, февраль 22-го, первые дни нашей СВО. Они были очень показательны. Уже в Евросоюзе, на Евроньюз, вместо прогнозе погоды, вместо Львов, я помню, шел Лемберг. Поляки открыто признали, что в те дни, 24-е, да, 28 февраля, они рассматривали вопрос о вводе войск на Западную Украину и присоединении восточных кресов, как минимум Волынии и Львова. Венгры на Закарпатье сразу стали поглядывать, румыны на Северную Буковину и Измаил, да? Вот как тогда бы это могло бы выглядеть. Тогда бы это был бы крах украинской государственности с падением Киева.
0: Коротко, перед перерывом, а мы сможем вернуться тогда в большую политику, если уничтожим, как вот вы говорите, по американскому подходу? Значит, мы сможем вернуться или нам это и не надо? Короткий комментарий,
1: пожалуйста. Что значит, мы можем вернуться? Я думаю, сразу пойдет перезагрузка.
0: Угу,
1: немедленно начнется перезагрузка отношений.
0: Вы хотели мысль еще закончить по поводу нашего гуманизма?
1: По поводу нашего гуманизма. Во-первых, сразу, я уверен, не дадут добить Украину. Сразу будет миссия Медведев-Саркози, как после, да, какой-нибудь пятидневной войны. Вот как только мы, если будем бомбить Киев и выйдем на подступы к Киеву, немедленно мы увидим здесь делегацию, которая скажет, кончайте, кончайте, кончайте любой ценой. Гуманизм, подписываем перемирие и все остальное. Конечно, мы пойдем на это перемирие. Я уверен, что наше руководство пойдет. Но мы будем победителями, да?
0: То есть, все-таки в этом случае вы считаете, что надо будет идти?
1: Эта ситуация, мы милость, как с Грузией, мы вас разбили, но мы милостиво с барского плеча вас не добили.
0: Так вы же вначале сказали, что надо было идти до Тбилиси.
1: Понимаете, для них это было достаточно того, что вы их разбили, и что вы там оказались. Все, они считают, что вы более сильный, вы доказали свою силу. Как говорится, отойти можно тоже по-разному, правда?
0: Да.
1: Одно дело, вы вошли в горе и вышли на подступы к Тбилиси, да еще за 5 дней. Это разгром, да? Все поняли, кто сильный. Обратите внимание, после этого, 1 сентября 2008 года, было совещание Европейского совета, и они не ввели санкции против России. Почему? А поняли, что сильные ребята, да? Лучше с ними не связываться. И сразу третий позиционный район сняли, задвинули на второй план. Поняли, с этими ребятами лучше не связываться. Вот как только, да, если бы мы действительно создали бы реальную угрозу Киеву, вот тогда они бы полетели бы сюда немедленно договариваться, сохранить остаток Украины хоть в каком-то антироссийском качестве, с территориальными потерями, с чем угодно, лишь бы только сохранить. Вот какой бы логике тогда действовал бы Запад. Конечно, они готовили бы реванш на будущее, но тогда и у нас, как вы говорите, было бы время на подготовку. И с другой позиции, с позиции «вы победитель», да, а не «вы проигравший». Теперь второй момент по поводу, напомните, Иван.
0: Про возвращение в семью. Вообще, это корректно? Семья ли, понимаете?
1: Ну, вот какая сейчас семья?
0: У нас были хорошие дружественные отношения, очень даже. Я вот
1: с кем, с Западом?
0: Да, конечно, с Европой, а разве нет?
1: Конечно, нет.
0: Нет?
1: Во-первых, они все были члены военного блока, направленного против нас. Давайте опять не придерживаться этих сказок, что у нас там с кем-то были прекрасные отношения. Все военное планирование НАТО как продолжала, так и продолжала ориентироваться на военный конфликт с Россией как приоритет. Что мы сделали себе иллюзию и сказку.

0: что они хорошие. Ну, так простите, Николай Вильгельм II и летом 14-го года «Государь-брат мой» писали друг другу. Дальше что?
1: Ну, да. Спасибо, что напомнили.
0: Понимаете, мы...
1: Прощание с иллюзиями, я бы назвал.
0: Мы придумываем себе... Я когда-то рассказывал, по-моему, да, что у меня была где-то старенькая книжка советская «Подготовка к Первой мировой войне». И там была переписка Николая Вильгельма. Так открываешь «Подготовка к Первой мировой войне». Письмо. «Государь, брат мой», да, начинается. Вот примерно все разговоры, что мы были партнеры. Это «Государь, брат мой» перед Первой мировой войной. И не более того. Опять-таки к сказкам. Если ваша элита связана с ними... Уж как наша элита с немцами была перед Первой мировой связана, правда?
1: Да, собственно, и перед СВО. Чего уж там?
0: Да ладно, перед СВО. У нас династия была немецкая. У нас элита вся была немецкая, правда? Генералы Криденер, Каульбарс перед Первой мировой. Что немцы считали тогда Россию полугерманским райхом открыто. Райх Альденбургов считали. Это чем-то помешало нашей войне? Ничем, правда? То, что Германия была первым инвестором в нашу промышленность, я не беру, да, те финансовую сферу, где Британия, это чем-то помешало нашей войне? Вот мы любим себе построить иллюзию, Иван, понимаете, это и правда. В нее верить.
1: Да, есть такое. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук. Через несколько минут продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». По-прежнему напротив меня, опять-таки по-прежнему, Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Валерьевич.
0: Знаете, вот не так давно меня поразило рассуждение. У нас с европейцами было общее пространство от Лиссабона до Владивостока, и были прекрасные отношения. И как же это мы пришли к конфликту? Я говорю, ребят, так у нас был священный союз после наполеоновских войн. Это как же это мы пришли к конфликту? Правда? А вот так и пришли. Все течет, все меняется.
1: Чтобы быть жандармом Европы, нужно идти до Парижа или до Берлина.
0: А я вообще не уверен, что мы когда-либо были жандармом Европы.
1: Ну, говорят, что после 1812 года.
0: Ну, набор сказок, который опроверг великий Хельмут фон Мольтке-старший, да?
1: Батюшки,
0: начальник русского генштаба. Когда он сказал, а в чем, помните, по поражению России в Крымской войне? Мольтке писал, а в чем было поражение этой особой России в Крымской войне? Россия где-то держала войска в Европе. Нигде не держала, правда? Россия где-то сильно вмешивалась в европейские дела. Где? В Венгрии один раз. Сравним, сколько на этом фоне Австрия подавила выступлений на Апеннинском полуострове. Сколько раз Франция вводила войска в Испанию, да? Кто был жандарм Европы? У Австрии было куда больше оснований так называться, судя по количеству подавленных, да, каких-то выступлений. В чем мы были жандармом Европы? Наоборот, мы старались особенно ни в какие силовые акции в Европе и никакие войска там не держали. Что сильно изменилось? Да ничего, правда?
1: Алексей Валерьевич, какую картину себе представляют на Западе? Вот они говорят, нанести России стратегическое поражение или поддерживать Украину, или ослаблять Россию. Ну, не или, а и. То есть у них вот такой концепт. По итогам они к какой цели хотят прийти? Картинку нарисуйте, чтобы мы здесь понимали, что они хотят добиться.
0: Программа «Максимум», которые всегда хотели добиться
1: США. Это гуляйтеры по улице будут
0: хоть
1: ходить.
0: Хоть при Ельцине, хоть при Горбачеве. Зачем? Ликвидация нашего военно-промышленного комплекса по образцу Германии и Японии после Второй мировой войны. Ликвидация нашего ядерного потенциала и раздробление нас на 15-20 демократических государств. Вот их конечная цель в отношении нас. Это программа «Максимум». И тут неважно, республиканцы, там, демократы, кто-либо еще. Это их стратегическая цель.
1: Что значит раздробление?
0: То и значит Дальневосточная республика, Сибирская, Татарская, Бурятская и так далее. То и значит.
1: А договариваться вот с большим количеством людей... Их не смущает? Тут как бы есть центр, все понятно.
0: Да, он... они так не мыслят. У них колониальное мышление. Это будто они считают сборище Колумбии, Эквадоров и Гондурасов. И разговаривать с ними будут как с Сербией. Вот так. Это программа «Максимум».
1: Понимая
0: Но
1: это...
0: есть программа «Минимум».
1: Давайте вот.
0: Они понимают, да, что пока достичь этого мало реалистично. Это в перспективе цель. А цель... Минимум следующее – убрать пророссийский режим в Беларуси, сделать Белоруссию очередной антироссийским государством типа Украины, отобрать Калининград, Курилы, наверное, Печенгу, то есть отбросить нас от окончательно Балтийского, а в идеале и Черного моря. Это, да, и поддержать сепаратизм в идеале на Дальнем Востоке. Вот это их программа «Минимум».
1: Есть глобальный юг. Глобальный юг нами воспринимается как наши союзники, ну или около того. Глядя на все это и понимая, собственно, о чем вы говорите, там же тоже не дураки сидят, почему они нас, ну, в более полной мере не поддержат?
0: Ну, во-первых, глобальный юг – понятие очень неоднородное. Ну, значительная часть стран глобального юга связаны с США военными договорами. Это же Аргентина или Чили, да? Или арабские страны, Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия.
1: Все-таки как-то балансируют, правда?
0: Ну что значит, Иван, ну что значит балансируют? Они разорвали...
1: На сильные позиции на Ближнем Востоке,
0: нет,
1: я об этом говорю.
0: Они разорвали договоры с США. Они убрали военные базы со своей территории. Нет, то, что они нам улыбаются, мы путаем улыбку, да, с хорошими отношениями. Но то, что они нам улыбаются, это не значит, что они, у нас с ними прекрасные отношения. От того, что они, как мы с вами говорили, говорят в декларациях, типа «государь, брат мой», это значит, он тебе брат. В чем наши позиции? Кто из них наш союзник? По военно-политическим договорам. У нас только в Сирии военно-политические договоры. Какие у нас договоры военно-политические с Саудовской Аравией, Кувейтом, Эмиратами или Оманом? Никаких. Они полностью завязаны на Соединенные Штаты. Момент второй. Значительная часть этих стран ориентирована на Запад и западную экономику. Индия – классический тому пример. Заметьте, начиная с 16-го где-то года, Индия, почему БРИКС перестал развиваться в антиамериканский альянс? Индийцы блокируют все жесткие антиамериканские инициативы и даже в документах антиамериканские пассажи. Они этого не хотят. Момент третий. Страны глобального юга не имеют мощных военных потенциалов. Они прекрасно понимают, что в случае чего Запад их, извините, добьет. Момент четвертый. Они прекрасно понимают, опять-таки наблюдая за конфликтом на Украине. А если нас прижмут, Россия будет готова силой нас идти защищать? А не факт. Вот эти четыре позиции приводят к такой позиции глобального юга.
1: То есть какую-то реальную ось выстроить пока что не представляется возможным.
0: Пытались в виде БРИКС выстроить именно такую
1: что
0: ось.
1: Что с БРИКС? БРИКС вроде как есть,
0: дышит. БРИКС вроде как есть, но обратите внимание на дату 16-17 годы. Вот до этого, посмотрите, сколько было инициатив в рамках БРИКС откровенно антиамериканских. Создание альтернативного мирового финансового центра, взаимная помощь на случай санкций, создание расчетного банка, помогающего против санкций. То есть откровенно антиамериканская повестка. Где-то с 17-го года индийцы стали это все блокировать. Они сказали, мы не хотим видеть БРИКС антиамериканским альянсом. Мы хотим увидеть просто альянсом дружбы. Показательно.
1: Можно еще короткий вопрос и расходимся?
0: Хоть сколько.
1: Нет, короткий. Разве? Китай тоже не любит военные действия, но с ним считаются.
0: Да как считаются-то? Тоже посмотрите, насколько они его обложили военными союзниками Соединенных Штатов.
1: То есть, помните, Пелоси, да, Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване.
0: И что?
1: Да правда. Предполагалось, что Китай там сильно ударит куда-то.
0: И по кому он ударил? Поэтому американцы, ободренные, стали помогать перевооружаться Японии, стали наускивать еще сильнее Вьетнам, возрождать, усиливать военное партнерство с Австралией и Новой Зеландией, натравливать Индию. А мы, я помню, в 2020 году между Индией и Китаем был вооруженный конфликт, нас о нем просто мало знают, пограничный. Вот их основная стратегия, только и всего. А мы говорим, с Китаем считаются, американцы считают, мы заблокировали и отменили Китаю его экономический пояс шелкового пути, ЭПШП. Помните, 17-й год Трамп ликовал, когда был Пекинский форум, туда не приехала делегация Европейского Союза. Он писал, что полный провал, да, это Трамп так в Твиттере ликовал. Тогда у нас говорили, ну, Трамп радикал, Китай мыслит десятилетиями. Смотрите, что получается. Юг, Афганистан, афгано-пакистанский конфликт перекрывает доступ войной Китаю к Индийскому океану. Центр блокирован Каспийским морем, а теперь еще и войной в Иране, а затем и Ближним Востоком. Север через Россию блокирован Украиной, а в идеале и Балтикой. Все, они считают, что они выиграли партию. Я бы хотел просто завершить нашу дискуссию тем, что все, как у нас говорят, все, я никогда не доверял позиции, когда говорят, либо все хорошо, либо все плохо. Это значит, что мы перестаем что-то понимать. И у нас не все хорошо и не все плохо. Но нам просто надо четко отходить от этого позднесоветского менталитета. Миру мир. Кто-то должен быть мудрее. Можно и уступить. Это только, как показал опыт последних 30-40 лет, провоцирует наших противников на слабость.
1: Спасибо. Иван Панкин, Алексей Ефименко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, до свидания. Алексей Валерьевич, спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
11: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
13: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
14: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
15: Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце.
16: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
20: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, прошло в Великих Луках. В зале музыкальной школы имени Мусоргского к участникам встречи обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он отметил, насколько важен вклад каждого гражданина в развитие нашего общества, в укрепление государства. Ценность такого вклада подтвердили врученные награды. Пожарным, спасателям, руководителям отдельных предприятий переданы награды МЧС России за отвагу и самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, спасению людей и имущества. Кроме этого, учащимся высших и средних учебных заведений вручены благодарности за активное содействие Главному управлению МЧС и выполнении задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Массовый старт аэростатов и их ночное освещение на территории Великолукской крепости 12 июня откроют юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. В ее рамках при поддержке Российского спортивного фонда пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Спортивная дирекция во главе с Евгением Чубаровым уже приступила к подготовке программы. Главная цель – чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии с правилами безопасности и спортивным регламентом. Организаторы пообещали, что приложат усилия, чтобы жители и гости города как можно чаще могли наблюдать полеты аэростатов над Великими Луками. Футбольный клуб «Луки Энергия» одержал важную домашнюю победу в матче 11-го тура. Соперником команды стал один из лидеров турнирной таблицы «Муром». Матч получился напряженным и зрелищным. Команды обменялись голами в начале каждого из таймов, а победную точку великолучане поставили на 88-й минуте встречи, проявив настоящий характер и волю к победе. Следующий матч «Луки Энергия» проведет 13 июня в Смоленске против местной «Искры».
23: О валютах.
22: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
23: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
24: Не бойтесь говорить правду.
3: На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Иван Панкин и Руслан Осташко, ведущий Первого канала. Программа «Время покажет». Осташко важный телеграм-канал.
5: И Макс
1: Конституции,
5: канал.
1: Да и Макс канал. Да. У нас идет специальная военная операция, и сейчас у нас требования к украинской стороне. Не знаю, почему украинская сторона должна выполнять эти требования. Но вот есть требования. Выводите, сначала говорили, с Донбасса войска, потом, слава богу, Песков сказал, что выводите с российской территории, хоть за сутки закончим. С российских территорий выводите. Но до этого говорили про Донбасс. У нас вот эти территории, Херсон и Запорожье, они как бы на самом деле как будто бы самые отдаленные. В основном акцентируем внимание Луганск, Донецк. Да. А вот Запорожье и направление существуют, а город Запорожье – столица, и Херсон как столица, они как будто бы где-то там далеко.
5: Да.
1: Просматривается, по-вашему, вернуть конституционные границы? Именно
5: нет.
1: Вернуть?
5: Нет.
1: Не просматривается. Что делать будем? Конституция.
5: Есть два пути.
1: Давайте.
5: Позитивный.
1: Пойдемте по первому.
5: Да, по позитивному. Это не Донбасс и по линии соприкосновения
1: ЛБС.
5: Специальной военной операции. Херсон и Запорожье остаются у противника, юридически фиксируется статус оккупированных территорий Российской Федерации. И у нас с государством Украина, которое пока сохраняется и, к сожалению, судя по всему, сохранится в том или ином виде, но, скорее всего, в виде не очень дружественном России, у нас взаимные претензии территориальные, что ставит нас в условно равное положение с точки зрения международного права по взаимным претензиям по аннексированным и оккупированным территориям, что дает возможности равного юридического диалога на точке зрения международного права, если оно еще кого-то в этом мире волнует.
1: Нас с вами волнует.
5: Нас волнует. Угу. Это реалистичный сценарий. Я думаю, что именно этот сценарий сейчас рассматривается как основной с точки зрения завершения СВО. А устроит ли этот вариант наше общество? Тут мнения, естественно, разделились. Потому что есть ура-патриотическое общество, к которому и я в том числе отношу себя частично, не скрываю этого, да, которое считает, что если воевать, то воевать нужно...
1: Вот вы ястреб, да, такой прям?
5: Я не... Да. Но не в том плане, что ястреб, что если драка неизбежна, нужно драться, а не делать вид, что ты дерешься. Но если уже началась драка, то нет смысла драться одной рукой. То если началась драка, и с тобой дерется там с финкой противник, то тебе не надо
1: бери
5: говорить,
1: камень,
5: что...
1: Да.
5: Грубо говоря, да. Но если уже драка идет, она идет, то надо драться, а не делать вид, что ты белый и пушистый. А потом победите, потом разберемся. Но есть другое мнение. Я его принимаю, что оно есть. Я с ним не согласен. Но оно есть, и оно сейчас доминирует в нашем политическом пространстве. Что с учетом, как ты правильно сказал, глобального мира, и хоть он и делится на полюса, мы все равно остаемся частью этого глобального мира. Европа...
1: Мы даже частью Европы остаемся.
5: Именно. Европа географически от нас никуда не денется. Китай от нас никуда не денется, ни мы от него. Кстати, кто от кого еще зависит, большой вопрос. Ни Индия, ни тем более Соединенные Штаты Америки, ну и в целом остальные страны этого мира. Поэтому с точки зрения этих игроков нужно как-то учитывать и их хотелки. Я не очень понимаю, зачем нам учитывать их хотелки как ястреб, но я понимаю логику наших голубей, которые считают, что ну, надо учитывать, потому что потом выстраивать совместную экономику. В этом логика есть. Я с ней не согласен, но она есть, она мне понятна. Поэтому вариант с тем, что мы возвращаем силовым путем Донбасс, конечно, ВСУ оттуда выведены политическим методом не будут, но Зеленский может сделать так, что они типа там начнут проигрывать и отступать. То есть мы не уходим, но не сильно там сопротивляться. Хотя, еще раз говорю, они там держатся зубами за эту землю и бьются, как русские люди.
1: Угу.
5: Воевать они умеют.
1: Да.
5: Это объективно. Поэтому мы их выбиваем, и есть шансы, что... можно будет на тот момент договариваться. Устроит ли это наше общество, опять же, вот такой вариант завершения? Нет однозначного ответа. Это не явная победа. которую все себе представляют в той или иной степени, которая всех бы удовлетворила. Часть общества будет не удовлетворена такой победой. Но даже мне, как ястребу, понятно, что на текущий момент ни экономически, ни политически, ни морально мы тянуть там шестой год войны не сможем. Но это будет очень тяжело. И это точно будет в ущерб развитию нашей страны и наших людей в этой стране. Поэтому надо добирать Донбасс и как-то выходить на переговоры. А что делать дальше с Украиной? Логичный вопрос. Если мы договоримся. Но уже сейчас Украина находится в ниспадающем тренде, и спасти ее от развала и самоуничтожения в перспективе условно-мирного развития в 15-20 лет невозможно. У них нет экономических оснований для выживания. Их экономика была завязана на территории, которую они сейчас потеряли, которые отошли в территорию Российской Федерации. Их инфраструктура на оставшейся части Украины разрушена, и там дальше должны включаться ястребы-дипломаты, которые будут дожимать эту страну до лояльного нам состояния. Называться она будет... Ну, сейчас мы живем с Беларусью. Беларусь – независимое государство. Уважаемое, любимое нами. И сейчас очень многие приезжают в Минск почувствовать свободный интернет и походить
1: тоже,
5: по привычным...
1: Тоже, кстати, обидно, да?
5: Походить по привычным магазинам, к которым мы привыкли до специальной военной операции. В Беларуси в большинстве случаев это... Там не все магазины остались, но большинство. Это возможно. Нас устраивает такая Беларусь рядом, как независимое государство. Меня лично полностью. И об интеграции там, Беларусь в состав Российской Федерации как часть там, субъект никто не говорит и не надо. Такая же Украина нас устроила бы, я думаю, что большинство сказали бы «да».
1: Дело за малым.
5: Дело за малым победить.
1: Да-да-да, вот. Ну, что касается другого момента тогда. А другой момент заключается в том, что вот вы пробросили. А пробросили вы про то, что мы воюем как бы в полсилы. Есть мнение, что даже армия меньше. России делает все возможное.
5: Нет.
1: Ну, как... Ну,
5: а, субъективное
1: тогда,
5: мнение
1: тогда, ну, тогда давайте обоснуем, почему Владимир Путин, а ведь он управляет вооруженными силами, правда ведь? Угу. Штаб с ним согласовывает все. Я практически в этом уверен, почти все. Ключевые моменты точно.
5: И Владимира Путина устраивает как политического лидера война в полсилы, потому что это позволяет и вести боевые действия, причем объективно успешные, не такие быстрые, не такие...
1: А как же замедление наступления?
5: Ну, это наступление. Но ведь не отступаем.
1: Ну, хорошо. Так.
5: Ну, то есть,
1: ну там даже сообщалось, что кое-откуда-то отошли, там подошли.
5: Отошли, потом вернули обратно, но, тем не менее, наступление.
1: Да.
5: Но территория...
1: А как же доклады, которые потом не имеют отношения к действительности?
5: Бывает. Одно другого не отменяет. Чёрт. То, что сейчас происходит на фронте, это все равно это очень-очень медленное, но наступление. И территориями мы прирастаем. Под контролями. Да, они, к сожалению, разрушены, и с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как?
1: Восстанавливать.
5: И что восстанавливать, потому что это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь, с учетом наличия Кузбасса в таком количестве. Нет. С такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки.
1: Так.
5: Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас. Ну, просто это дорого и не нужно в таком количестве. Кузбасс закрывает все потребности.
1: Да, и то там...
5: И тут там уже модернизированные шахты относительно новой технологии. А это даже на Украине советских времен, если бы электричество продавалось за деньги, а не давалось бесплатно, а там все шахты работали на бесплатном электричестве, если бы за электричество не платили, то эта добыча была бы убыточной. Поэтому это большой вопрос, что там делать. И сейчас, кстати, идут большие дискуссии, как потом использовать эти шахты, что там делать. И там порой такие смешные предложения слышатся. Например, шампиньоны выращивать.
1: Как вариант.
5: Да нет, дорого.
1: Ну,
5: но глубоко очень доставать и обогревать, и электричество поставить. Ну, неважно. Важно то, что эта история обсуждается и задумывается, что делать. Вот, но мы продвигаемся. Поэтому с точки зрения нашего президента, я его понимаю и понимаю логику. Еще раз говорю, я с этой логикой не согласен, готов дискутировать, готов объяснять свою позицию, но она у него есть. С учетом интересов международного сообщества, Китая, США, той же Европы, тех же элит украинских, нам потом все равно с ними жить и взаимодействовать. Географию не отменить, они останутся. Это надо понимать. Если мы физически не дожмем страну военным путем, то мы оставляем себе это окно возможностей.
1: Представляете себе телемост, Первый канал, грубо говоря, да, Руслан Осташко в эфире, и по ту сторону Дмитрий Гордон, иноагент в России тоже, и вот идет взаимодействие.
5: У нас до СВО эксперты с той стороны совершенно спокойно.
1: Ну, многие их считали фриковатыми экспертами, а они вот прям, которые, скажем так, на тех телеках выступают, да, на тех телеканалах.
5: Но, тем не менее, они позволяли себе за наш счет оскорблять,
1: унижать. Они позволяли. Вы их сами звали, они ему позволяли. Ну, да. А что они там должны говорить-то?
5: Ну, вот у нас был такой этап политического мазохизма в телевизионных эфирах политических ток-шоу. Он, слава богу, закончился.
1: Тут не про сейчас, а вот про другой момент. Удобно политически, но тут два момента конфликтуют. Действительно конфликтуют друг с другом, никак не женятся, во всяком случае. Это, ну, действительно, удобство определенное, да, удобство, потому что можно маневрировать действительно политически. С другой стороны, репутация, потому что когда здесь происходят прямо теракты, погибшие, ну, дети, я вспоминаю Старобельск, я, кстати, много чего, пущенный под откос поезд, который шел в Брянскую область, в Климу, вы помните, да, дроны, можно вспомнить сейчас удар по автобусу Крыму. Был недавно.
5: Там электричку подбили в Крыму.
1: Да, и по электричке много чего еще происходит страшного. Да-да-да. Именно вот удары по гражданским целенаправленные, совсем целенаправленные, потому что я видел даже на вражеских ресурсах, как было написано, ВСУ ударили беспилотником по автобусу в ДНР. Ну, то есть вот прямо так. Ну, да. Не обратно они писали, ну, да. Все-таки ресурсы вражеские, они прям подтверждали. По автобусу в ДНР погибли 7 человек. Я думаю, ничего себе, вот это да, обалдеть.
5: Что смущает?
1: Смущает то, что они говорят об этом откровенно, и это наш репутационный ущерб.
5: Да?
1: Потому что мы говорим, да, мы системные удары начнем наносить, системные удары наносим, и согласитесь, вы это чувствуете тоже, как будто бы чего-то не хватает. Иван Панкин, Руслан Осташко, ведущий Первого канала, программа «Время покажет», мы скоро вернемся.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
6: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Слова «юбка» и «шуба» произошли от одного арабского слова «джубба». Это род традиционной мужской одежды. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Руслан Осташко, ведущий Первого канала. Программа «Время покажет». Макс-канал. Осташко важная. Угу. Что касается искусственного интеллекта, у нас много говорится про искусственный интеллект на высшем политическом уровне, при этом, ну, вводятся определенные ограничения, и как-то вот заявление, ну, как будто бы, знаете, не женятся с делом, правда ведь?
5: Ну, почему? И, опять же, я могу выступить адвокатом дьявола и объяснить их логику. Мы пытаемся строить суверенный искусственный интеллект. Мы третья страна в мире, которая может себе это позволить. США, Китай, Россия. Мы на третьем месте, но с очень большим отставанием от второго и от первого. Первый и второй идут ноздря в ноздрю, по большому счету, американцы с небольшим отрывом. Я просто это говорю как человек, который в этом разбирается, ну, да, на профессиональном уровне.
1: Есть такое. Так.
5: Вот. Остальные страны, в принципе, в этой гонке не участвуют. Разрыв от третьего до четвертого, от нас там дальше, тоже такой же колоссальный, как от третьего до второго и первого. Мы отстали надолго и, возможно, в ближайшей перспективе в нашей жизни даже не догоняемы, даже в нашей. Теоретически это возможно, если мы пойдем по пути построения полностью суверенного искусственного интеллекта. Зачем он нужен? Это безопасность, это правда, это самый главный основной принцип, потому что те данные, на которых обучается искусственный интеллект, которые у него загружены, и позволяют формировать его мировоззрение, как ребенок, который воспитывается в той или иной семье теми или иными родителями, теми или иными учителями. Это важно. В чем проблема? Проблема в том, что у нас в стране нет своих чипов. И мы критично зависимы от инфраструктуры. У нас есть конкурентное преимущество, которое мы до сих пор не реализуем, о котором говорил президент. Это климат и энергия. Это два наших ключевых фактора. Климат холодный позволяет охлаждать большие гигафабрики, которые нужны для создания больших вычислительных центров. Электроэнергия, в том числе атомная электроэнергия, нужна для того, чтобы все это кормить и обеспечивать.
1: Ну, кстати, как решение вопроса заселения в Иркуты, пожалуйста, там все это по настройке.
5: Да. Это сейчас звучит как так шутливая форма. На самом деле именно в этом будущее. Илон Маск не просто так рассказывает, что в ближайшее время будут строить фабрики, ну, серверные дата-центры в космосе. Там и энергия солнечная, атомная, ну, в смысле, там радиации много, это вопрос решаемый. Плюс охлаждение тоже вопрос решаемый. Много других сложностей, дорогих и правда сложных, и о фабрике на Луне тоже говорили по тем же самым причинам. Но реалистичнее, конечно, Россия. Поэтому, кстати, и Гренландия у Трампа возникает периодически.
1: Да.
5: Никто с этой точки зрения не рассматривает, хотя есть Аляска, но Гренландия тоже интересная история. Мы пошли по пути суверенного искусственного интеллекта. Я считаю это утопией. Я объяснил логику, почему это делают. Утопия заключается в том, что...
1: Надо убрать слово «суверенный».
5: Понимаешь, для того, чтобы писать книги со своим содержанием, не обязательно придумывать свой язык.
1: Я понял, отлично сказано, кстати.
5: Мы решили изобрести свой язык.
1: Я говорю, лишнее, суверенное, лишнее слово. Правильно я улавливаю, верно?
5: И да, и нет. Тут тонкий вопрос, потому что, еще раз говорю, я принимаю их философию и их идеологию. Она обоснованная, но она нас очень сильно ограничивает. И в этой гонке мы проиграем. Нам нужно на текущий момент вообще отказаться от всех запретов. И сказать...
1: Да неужели?
5: Да.
1: Серьезно?
5: Используйте все, вообще все.
1: Россия без
5: запретов. Китайские ИИшки, американские ИИшки, технологии, серверы. В чем лично моя проблема и проблема огромного количества разработчиков, которые работают с интернетом? У нас сейчас все строится на открытом коде и на больших данных, которые хранятся в депозитариях на GitHub'е. Возможно, сейчас говорю какую-то билиберду для наших слушателей, но, возможно,
1: да нет, понятно,
5: кто-то и поймет. В общем, все основные разработки в открытом коде хранятся в определенной библиотеке, и центром этой библиотеки является GitHub. Роскомнадзор, блокируя бесконечно нашу телегу, заблокировал все возможные айпишники сервера и огромное количество облачных серверов, на которых хранится информация, находится на тех айпишниках и на тех данных, которые блокирует Роскомнадзор. Формально мы сервисом пользуемся. Фактически, когда этот сервис обращается к данным, которые хранятся на заблокированном ресурсе, мы не можем до них достучаться. Но получается замкнутый круг. То есть оболочку мы видим, она не заблокирована, а содержание у нас заблокировано. И вот из этой галиматьи, извините за просторечие, мы вынуждены работать с приложениями из трех букв, которые, не знаю, уже можно называть в эфире, нельзя называть в эфире. У нас нельзя рекламировать.
1: На букву «Х» начинается.
5: Нет, на букву «В».
1: Называйте.
5: Вторая буква
1: «ВПН».
5: Третья...
1: Просто не рекламируйте конкретный VPN.
5: Не буду.
1: Вот просто глобально VPN. Про VPN говорить можно.
5: Хорошо.
1: Рекламировать какой-то VPN
5: вот эти
1: нельзя.
5: Дурацкие запреты, когда мы задумываемся даже о том, можно ли что-то говорить в эфире, это вообще плохо. Человек, загнанный в рамки запретов, не может творить. А нам для гигантского рывка...
1: Точно на Первом канале работаете?
5: Ага.
1: В смысле, вас еще не уволили там оттуда, нет?
5: Да все спрашивают.
1: Да вот и я думаю тоже.
5: Не, не уволили.
1: Это вообще как-то странно.
5: Запрет. Но при этом я человек, который
1: понимает... Россия без запретов звучит как киберпанк. Понимаете, честное слово.
5: Ну, правда. Зачем у меня украл?
1: Алверды.
5: Мы и должны стать лидером киберпанка. Потому что основные... У нас талантливейшие программисты. У нас гениальные программисты, гениальная инженерная мысль. У нас ресурсы энергетические, по сути, безлимитные за самый маленький прайс. У нас географические возможности строить огромные фабрики, которые не требуют большого охлаждения. Но у нас нет своих чипов. Так давайте как-то подумаем.
1: Сходите на прием к Путину. Расскажите ему все это. Кто ж меня пустит? Да, или через Пескова фрагмент этой программы можно кинуть. Кто ж меня пустит? Он случайно включит рядом.
5: Я рассказываю об этом открыто везде. Я знаю, что людей, которые мыслят, как я, очень много. Но еще раз говорю, я понимаю логику людей, которые поступают по-другому.
1: Да, они то же самое говорят публично. Или они публично, они уже другое говорят. А?
5: Не знаю, не готов сказать. Я, по крайней мере, не общаюсь с теми людьми, которые принимают решения на эту тему, поэтому не могу сказать. А с теми, с кем я общаюсь, и кто в профессиональной среде эту историю понимает, они это говорят публично, но просто их тоже никто не слышит, как нас. Ну, мы хоть по радио повещаем, и нас радиослушатели услышат. А, возможно, до чего-то дойдет. Так вот, если мы возглавим киберпанк, ага, то это для нас шанс просто... Мы не можем играть по правилам жуликов. Мы всегда проиграем. Играя по правилам, которые тебе навязывает наперсточник, ты всегда проиграешь. Нам нужно предложить свои правила. И наши правила – это киберпанк. Это полная свобода. Отключили нас от Свифта.
1: Так.
5: Что мы делаем? Мы придумываем свои новые системы.
1: Платежная система, да. Ага.
5: Зачем, если есть крипта? Ну, легализуйте вопрос.
1: Ну, кстати, мы ее же не ограничивали никак, как пока. Вы помните, да?
5: Хотя... Но, тем не менее...
1: Путин отверг, между прочим, но... тогда это все дело.
5: Потому что пока никто не понимает, как это работает.
1: Но он сказал, никаких запретов.
5: В Беларуси есть официальная криптобиржа. Государственная, сертифицированная. И да, там есть сейчас определенные вопросы, что есть слухи, что ее тоже будут закрывать, но тем не менее они попытались это сделать. Беларусь в этом плане намного прогрессивнее нас. Когда у нас после начала специальной военной операции вот эти все западные американские компании ушли с нашего рынка, которые предоставляли фильмы, игры, софт, я первое, что сказал, это идея, которая вот она лежит на поверхности. Организуйте госторрент. То есть все, кто ушел, весь их цифровой контент выкладывайте на уровне дистрибутивов, фильмов, файлов и так далее с возможностью бесплатного скачивания для всей нашей страны. И скажите компании, вернетесь, мы уберем с госторрента и будете продаваться. Но если вы ушли от нас и вы не даете себя покупать, мы будем вас пиратить. Сделайте такую цифровую тартугу. Меня покрутили пальцем у виска, многие говорят, да так нельзя, нас засудят. А что сейчас сделал ВК и Рутюб? Ну, последние два года.
1: Ничего не сделал.
5: Сделали.
1: Что?
5: Они легализовали. У них можно смотреть весь пиратский контент. И они раз...
1: Не у ВК, а в Рутюб закинули огромное количество фильмов.
5: И ВК тоже.
1: Да. Но.
5: И это дает им рост.
1: Ввели платную рекламу.
5: Единственное, что. Вот это и проблема. Потому что и Рутюб, и ВК – это коммерческие компании, которые не принадлежат государству. И их задача – зарабатывание денег. Рутюб – это «Газпром-медиа», которая рекламирует свои проекты. Их там столько, что ты либо платишь деньги за отключение рекламы, либо смотри эту рекламу.
1: Вы как ВК и Рутюб оцениваете как платформы?
5: Ужасно.
1: Ужасно, ага. Ну, просто потому что наверняка, да, вы там выкладывали наверняка всё. Какие-то шорты, рилсы и прочее-прочее, ВК-видео, вот эти вот короткие видео, минутные, вы выкладывали и видели, что как будто бы...
5: Никому не нужно ничего.
1: Да, как будто бы никто не смотрит. С YouTube в этом плане все проще. Беда. Там алгоритм устроен так, что может выстрелить, может выстрелить так, что мало не покажется.
5: Беда. Логика, опять же, свои личные проекты. Выкладываю один и тот же контент. Инстаграм, запрещенный в России, мне это принадлежит. ТикТок, который тоже не любит. YouTube подпольными путями. И ВК. Во всех трех иностранных залетает очень хорошо, с десятками, сотнями тысяч просмотров регулярно. То есть не какой-то один ролик выстрелил, а да. Просто контент, который реально нравится.
1: Да. Особенно если выкладывать постоянно
5: регулярно.
1: Много.
5: И, ну, вот четыре ресурса параллельно одно и то же, с одними и тем же этапами, этапностью, качеством. Ну все один тот же контент. Угу. ВК – ноль. Рутюб – ноль. Но ноль имеется в виду 100-200 просмотров, не больше.
1: Да, ноль.
5: Там десятки, сотни тысяч. Каждый день могу показать.
1: Да я знаю, что зачем. Я в курсе.
5: Вопрос. Захожу к ВК, типа, ну, как бы с кем знаком. Ну, говорит, ну, может, контент не залетает.
1: Там политический контент?
5: Да.
1: А вы уверены, что...
5: Вот, нет.
1: ВК отвечает просто.
5: Здесь кому-то нужен. ВК отвечает просто. Мы заинтересованы в развитии контента для молодой аудитории, для тинейджеров.
1: Да, они за развлекательный контент. Я про другое хочу спросить. Они развлекательный контент продвигают, а пессимизируют политический.
5: Умный. Они пессимизируют умный контент.
1: Ну, можно и так сказать. Что меняем срочно? Не только вот IT, да, в целом вообще.
5: Концептуальный всё. Подход. к развитию страны. Так. Мы не можем играть по правилам, которые нам навязывает вражеский Запад.
1: Так для этого сейчас... надо выйти из соцсетей западных, чтобы не играть по их правилам.
5: Для этого нужно захватить западные соцсети нашим мышлением, показать, что мы свободны и самостоятельно
1: там
5: мы верим в наш народ.
1: Там пессимизируют нас, на том же Ютьюбе пессимизируют.
5: Я один из первых был, чей Ютьюб-канал был удален. Но я до сих пор говорю, что Ютьюб – это площадка, которая работает лучше, чем Рутюб. Это площадка, которая нам нужнее, чем многие наши соцсети. Потому что там есть наш контент.
1: Ну ладно, кроме IT еще, что меняем срочно,
5: это
1: пожалуйста.
5: Это не IT, это сам подход. В принципе, человек, загнанный в рамки, не умеет творить.
1: У нас еще есть специальная военная операция по этой части.
5: По этой части нужно добивать и побеждать. Нужно начать воевать. Причем, если мы начнем воевать...
1: Удары по Киеву.
5: Да.
1: Да.
5: Возможно, с применением...
1: Нет, я имею в виду удары по правительственному кварталу, да, конечно, вот с этим, с дымом, да, вот да, это да, все, да. Щепки. Да.
5: Любая война начинается, и любые учебники войны говорят о том, что первой целью является уничтожение военного и политического руководства противника.
1: Иван Панкин, Руслан Осташко, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Осташко важная, Макс канал, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания.
5: До свидания.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
9: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
21: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
21: Об атаках.
10: Ситуация с пожаром здания «Панорама» обороны Севастополя 1854-55 годов, по которому ночью ударил украинский беспилотник, остается напряженной, сообщила пресс-служба музея. На месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин и подразделений МЧС России. Крыша исторического здания охвачена пламенем, огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно. Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что панорама обороны Севастополя практически уничтожена после удара ВСУ. Пострадавших нет.
21: Об авиации.
10: Столичный аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила утром Росавиация. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Дополнительная информация появится на онлайн-табло аэропорта.
21: О законах.
10: Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами. Теперь Минюст сможет направлять в банки запросы, на которые финансовые организации будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней в случае выявления признаков нарушения закона. Порядок направления запросов и предоставления сведений министерства согласует с Центробанком.
21: О работе.
10: Четверть компаний намерены урезать штат до конца этого года. В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника, пишут «Известия». Это не только малые компании, которым сложно работать в условиях снижения прибыли и роста обязательных платежей. О планах по сокращению уже сообщили крупнейшие корпорации, госструктуры Сбер, Газпром, РЖД, ВЭП, РФ, власти Москвы и ряд регионов. Среди причин замедления экономики – высокая ключевая ставка, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта.
21: Обо всем.
10: Идеальное мороженое для жаркой погоды – фруктовый сорбет из цитрусовых. Эксперты говорят, что фруктовые сорбеты из лимона, грейпфрута, малины, персика, арбуза, манго или тропических фруктов представляют собой самые освежающие варианты. Свежести также могут добавить мята, базилик или мороженое, созданное на основе традиционных горячих напитков, таких как кофе или чай. Эксперты подчеркнули, что ключ к успеху – баланс вкуса. Так излишне сладкий сорбет теряет свежесть, а слишком кислое мороженое становится агрессивным.
21: О валютах.
10: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 78, курс юаня 10 рублей 58 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
21: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: ОСАГО в России ушло в минус. Внезапно. Все долго-долго говорили об этом, все этого боялись. И вот теперь Российский союз автостраховщиков объявил о том, что по итогам первых 4 месяцев этого года расходы по ОСАГО, расходы страховых компаний на 4% больше, чем поступления от автомобилистов. Фига себе, подумали мы.
11: Mm-hmm.
2: И задались вопросом, а к чему это нас прогревает? Это к повышению тарифов?
11: Но если они страдают, значит, это страдание нужно компенсировать.
2: Это страдание нужно разделить.
11: А, хорошо.
2: 50 миллионов автомобилистов в нашей стране.
11: Секундочку, нет. Подожди, я не согласен с твоей формулировкой. Если страдания делим, то они продолжают страдать. То есть в меньшей степени, но страдать продолжают. Логично?
2: Если страдания переложить.
11: Да, то это уже не разделить.
2: А, вот она как. Это Кирилл Манжул.
11: Мы делили апельсин, это Дима Делинский.
2: Много наших полегло.
11: Да-да-да, именно так.
2: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
11: Привет, Олег.
12: Привет, доброе утро всем.
2: 8-967-200-9702 – это номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе, в Телеграме. Кажется, смс-ки мы тоже читаем. Ну и вот давайте цифры. Значит, совокупный объем собранных премий по ОСАГО по итогам 4 месяцев 2026 года составил 106 миллиардов 400 миллионов рублей. Это те деньги, которые мы с вами принесли страховым компаниям. Те деньги, которые страховые компании выплатили по итогам 4 месяцев – 91 миллиард 300 миллионов.
11: Меньше выплатили, чем получили.
2: Да, но при этом вот этот объем выплат не включает операционные расходы, значит, офисы, эти сотрудники, значит, электричество, интернет, бла-бла-бла.
11: Секундочку.
2: Погоди, я закончу.
11: Скажу.
2: Есть еще такая штука, называется компенсационный фонд. Это страховая компания, в зависимости от того, сколько денег она собрала, должна определенный процент отстегивать федералам в Российский союз автостраховщиков на всякий случай. Угу. Мало ли там банкротство страховых компаний.
11: Окей, я
2: мало ли там мясной ущерб по вине водителя, который это, не застрахован по ОСАГО. Все это оплачивает компенсационный фонд. И вот все эти деньги в совокупности, они превышают то, что страховым компаниям удалось собрать в этом году с автомобилистов.
11: Но еще и о цифрах. В РСА подсчитали, что средняя выплата по ОСАГО в январе-июле... какому июле? На прошлого года, да, все-таки?
2: Mm-hmm. В январе-июне.
11: Ну, написано в «Известиях» июле. Ладно.
2: Господи, выдохни.
11: Выросла на 8,6% и достигла 119 197 рублей. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 109 777 рублей. То бишь, на 10 тысяч выросла средняя выплата.
2: Mm-hmm. Ни тепло, ни холодно нам от этого. Горячо становится, когда мы задумываемся над тем, а как страховые компании будут закрывать вот этот финансовый разрыв. А он, я напомню еще раз, 4% превышения расходов над доходами. Это дырка.
11: Олег,
2: ее нужно как-то заткнуть.
11: Секрет Поля Шинеля. Как они будут это закрывать?
12: Ну, конечно, за наш счет, вне всякого сомнения.
13: Слушайте, я хотел бы все-таки по цифрам. А что, 15 миллиардов с лишним – это маловато на операционные расходы и отчисления?
11: Вот, вот в этой связи, вот... да, Олег, извини, меня просто Дима тогда прервал. Я все-таки хочу напомнить, что для любой страховой компании продажа ОСАГО – это не единственный инструмент заработка. Они продают и другие страховые продукты.
13: А я бы хотел обратить внимание еще на одно обстоятельство, о котором мы забывать стали, так сказать. Во-первых, это добровольное дело ОСАГО. Хотят – страхуют, не хотят – не участвуют в этом деле, так сказать, по страхованию гражданской ответственности.
2: Олег, да, это да, социальный институт.
13: Одну секундочку.
2: Если из какого-то региона вываливается крупный страховщик, говорит, извините, мне неинтересно в этом регионе заниматься страхованием, потому что у вас тут дебилы на дорогах, которые ездят без полисов, это во-первых.
13: Нет, во-вторых, не дебилы
2: Хорошо. Альтернативно одаренные автомобилисты ездят на дорогах без полисов ОСАГО. И процветает страховое мошенничество. Как у нас, не будем тыкать пальцем, в некоторых регионах все это до сих пор. Так вот, если уйдет страховая компания, то региона, придет федеральный регулятор Центробанка и скажет, вы что, вы с ума сошли? Немедленно возвращайтесь.
13: Есть федеральный регулятор, очень хорошее замечание. Вот пусть и думает, как сделать так, чтобы это было...
11: А ты думаешь, они по-другому что-то придумают?
13: Они... А это же, послушай,

0: да, который есть, судя по всему, как вот крыша, да, если вот такая она
1: Да.
0: полукруглая, уже повреждена полностью, да, то есть, в общем, судя по всему, мы говорим на пожаре на всей площади, к сожалению. И еще раз скажем, что удар целенаправленно, но фактически по исторически, по культурному объекту, чем что-то это напоминает, вот как сносят памятники Пушкина где-нибудь там в Одессе, да, или пытаются, все-таки жители еще отчасти пытаются и отстаивать, но там, где это делают, а на Украине, то, в общем, все то же самое. Варварски, цинично, никаких военных смыслов не имея, но бьют по гражданам, инфраструктуре, да, и вот раз уж мы с вами, ну, к сожалению, да, вот по таким поводам, по такому поводу сейчас говорим, обстановка, немножечко выйдем сейчас за панораму, ведь каждый день практически по Севастополю бьют, и насколько мы понимаем, да, вот начиная с тех событий, когда ударили по пляжу несколько лет назад, заканчивая нынешним, все это или куда придется, или по гражданским объектам, да, и в общем, как вот обстановка там у вас внутри, полминутки.
1: Ну, к сожалению, да, и за последние, наверное, пару недель участились атаки. У нас воздушная тревога звучит там по 7-8 раз в сутки, и часто это именно ночью. К сожалению, очень большое количество беспилотников, их, конечно же, наши военные сбивают и стараются это делать над морем, ну, то есть на подлете, чтобы в город они не залетали, но бывают случаи, когда сбивают где-то над территорией города осколки, и, ну, да, обстановка напряженная.
0: Спасибо, Ирина Жибоедова, корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе. Но наше продвижение продолжается. Ситуация в Константиновке, а это ключевая история для ВСУ в Донбассе, напомним, резко ухудшается. А вот наши бои за освобождение города вышли в финальную стадию. Говорим об этом немало украинские СМИ. Тему продолжит обозреватель «Комсомольской правды» войны Виктор Бронец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бронец.
3: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели радио «Комсомольская правда» наверняка знают, что одно из очень важных стратегических направлений для российской армии – это агломерация Славянск и Краматорск. Это два мощнейших укрепленных узла, которые нашей армии предстоит брать этим летом, возможно, даже в ближайшие недели. Теперь внимание, посмотрите на карту. Между Краматорском и Славянском находится очень мощный укрепленный узел Константиновка. И если вы посмотрите, куда направлены стрелы, то Константиновка как раз находится посередине между Славянском и Краматорском. О чем это говорит? О том, что наши генералы приняли решение разрубать пополам Славянско-Краматорскую агломерацию. А Константиновка как раз находится в сердцевине этой агломерации. Мы бьемся за Константиновку уже которую неделю, и успехи есть. Об этом нам сообщает не только Министерство обороны России, но об этом сообщают и многие военные источники на той стороне, на вражеской стороне. Они говорят, что россияне уже ворвались в город, уже ведут очаговые бои с пунктами сопротивления украинской армии, и даже один из блогеров украинских написал, что перспективы наши на удержание Константиновки мрачны. Следовательно, из этого мы осторожненько, держа кулачки, должны делать вывод. Мы должны пожелать нашим бойцам успехов для того, чтобы скорейшим образом Константиновка была под нашим контролем. Это будет пробоина в борту украинского бандеровского корабля по имени Славянско-Краматорская агломерация, которую враг вряд ли закроет. Поэтому пожелаем нашим бойцам, это очень важно. Запомните, потому что сегодня мы можем с вами говорить, что генеральная битва за Донбасс как раз и будет происходить на этом направлении. Она уже готовится, и российская армия сделала уже достаточно широкий шаг в этом направлении. Константиновка будет нашей. Виктор Бронец, радио «Комсомольская правда», Москва.

0: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Компания из США впервые за 66 лет поставит топливо на Кубу. О чем речь через пару минут?
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, некая трейдинговая компания Vanguard Energy США намерена переправить на Кубу 250 000 баррелей дизельного топлива и бензина. Это, говорят, может стать крупнейшей поставкой американского сырья на остров аж с 1960 года, рассказывает Bloomberg со ссылкой на главу самой фирмы. Груз – это 100 тысяч баррелей бензина, 150 тысяч баррелей дизеля – будет предназначен исключительно для частного сектора. Никаких здесь, в общем, сантиментов. Объема, говорят, должно хватить для удовлетворения стандартного спроса на протяжении 11 дней. Сделка пока находится на этапе переговоров, но компания уже зафрахтовала судно под флагом Соединенных Штатов, условилась о поставке с нефтеперерабатывающим заводом в Техасе и взяла в аренду на Кубе резервуары для хранения и распределения топлива. Подготовились по полной. Но, причем, интересно отмечается, что не то чтобы втихаря, но небольшие партии бензина и дизельного топлива на Кубу эта же компания уже отправляла. А мы вспомним, что Куба в блокаде, без бензина, а что это бензин, это не только передвижение, но и генераторы и все остальное, выживает, всем наплевать вокруг. Соединенные Штаты, видимо, в связи с историей вокруг Ирана подзабыли про эту историю. А наш танкер туда так и не пустили, он куда-то уплыл дальше. Ну вот, как бы, как меняется ситуация с учетом того, что, судя по всему, вообще Соединенные Штаты интерес ни к Кубе, ни к этому региону, конечно, не утратили, а в кармане держат. Ну вот и спросим у заместителя генерального директора Института национальной энергетики, главного редактора портала «Инфотек» Александра Фролова. Александр Сергеевич, приветствую вас. Что это за история?
9: Да, ну, давайте, чтобы определиться, что это за история, дождемся, будут ли они поставлять. Потому что обещать не значит жениться, тем более нужно разрешение от американских властей получить. А в текущих условиях, ну, я понимаю, что это для неподготовленного слушателя, наверное, что 100, что 150, что миллион баррелей – это какая-то слишком абстрактная величина, и вообще непонятно, к чему это надо приложить. Но вот если брать в объеме нефти, то Куба обычно потребляла где-то 125 тысяч баррелей в сутки. Это сырой нефти. На территории самой Кубы есть нефтеперерабатывающие заводы и есть небольшой объем добычи, который где-то от 20, может быть, до 25% всех потребностей острова обеспечивал. То есть тут не совсем справедливо говорить, что там вообще ничего нет. Все-таки ну, что-то они сами добывают, что-то перерабатывают, что-то поставляют. Поэтому там не то, чтобы машины вообще встали и никуда не едут, но... Действительно, дефицит сохраняется. У нас туда один танкер дошел, второй действительно не дошел. Ну, посмотрим, как, опять же, ситуация будет изменяться. А вот по поводу обещания, что мы поставим 100 тысяч баррелей, ну да, действительно, где-то, может быть, недели на две, 100 тысяч баррелей бензина, там 150 дизельного топлива, да, недели на две этого, наверное, может хватить, особенно если... все-таки понемножку экономить, но пусть поставят сначала, пусть сначала согласуют, потому что выкрик «мы можем поставить» — это, конечно, здорово, это повышает интерес компании, это увеличивает цитируемость, вот, это, наверное, может быть даже как-то, если их акции торгуются, свободно торгуются, это может быть даже вызовет некоторый всплеск интереса к акциям, может быть, начнут покупать, но пока поставка не осуществлена, говорить можно только о самом факте заявления. Действительно, Соединенные Штаты Америки ввели блокаду, не позволяют никому поставлять нефть. Опять же, никому, но вот мы немножечко поставили. Да, именно немножечко, но опять же, это больше, чем ничего. А что касается поставок с территории самих Соединенных Штатов, ну, до недавнего времени значимых поставок оттуда не было. Все-таки Куба предпочитала закупать в других местах и нефть, нефтепродукты в меньшей степени. Поэтому так как-то крайне сомнительно выглядит эта история, особенно учитывая отсутствие видимой реакции со стороны государственных деятелей в Соединенных Штатах, которые за это направление отвечают. Ну, с другой стороны, там сейчас, может быть, они еще спят, вот, они проснутся, тоже новости почитают и как-нибудь отреагируют. Например, скажут, ай-яй-яй, что это за безобразие? Мы вели страшную, ужасную блокаду, потому что мы очень переживаем за население острова, поэтому мы решили удушить это население блокадой и не позволяя им пользоваться нормально нефтепродуктами, не позволяя туристам туда приезжать. В общем, мы очень переживаем за население острова, поэтому очень надеемся, что там, не знаю, бунты голодные начнутся, ну, какой-то такой вот. Поэтому не надо туда ничего поставлять. Но, с другой стороны, опять же, если даже поставка будет осуществлена, вопрос на каких условиях, если за этим нету каких-то политических требований, опять же, мы пока не видели реакции государственных деятелей в Соединенных Штатах и Соединенных Штатов Америки. Если за этим нет никаких политических требований, ну, что ж, пусть поставят. Тут уже, правда, вопрос, а как сочетается блокада и такого рода поставки. Но были же оговорки не так некоторое время назад сделанные про то, что мы готовы осуществлять поставки, но не государству. Это, опять же, на официальном уровне такого рода заявления звучали, но, опять же, эти заявления выглядят предельно сомнительно, опять в условиях, когда ну, вся экономика Кубы поставлена, значительная часть, не вся, значительная часть экономики просто поставлена на паузу, и какой-то внешней силы, которая могла бы сказать, погодите, так делать нельзя, что вы творите, ай-яй-яй, ну, ее, судя по всему, сейчас в мире не существует. Либо всем очень сильно не до Кубы, хотя представлять себе государство машины, как некого такой, знаете, как некого человека, который только в одну сторону может смотреть, а в другую не может, но это не совсем справедливо. Поэтому, скорее всего, просто в данной ситуации никто ничего сделать вменяемого не может, ну а Соединенные Штаты продолжают куражиться над островом свободы. Потому что Соединенным Штатам очень не нравится, когда рядом кто-то свободный от самих Соединенных Штатов находится.
1: А еще, знаете, подумал, вот вы сейчас говорили, могут, а потому делают. Вот просто могут куражиться, да, издеваться над большим государством.
9: Это тоже.
1: А прямо сейчас вот как кубинцы выживают? Ну, запасов, видимо, уже нет никаких, да, и перспективы
9: нет. Насколько я понимаю, это и меры по экономии, и, опять же, собственная добыча там присутствует. Понимаете, там были хорошие, как казалось, перспективы по развитию собственной добычи. В 10-х годах даже некоторые наши российские компании вели там геологоразведку, но, к сожалению, первоначальные предположения о запасах на шельфе не подтвердились, и добыча там весьма ограничена. То есть, еще раз, они какие-то объемы добывают, перерабатывают и поставляют на внутренний рынок. То есть, там не то, чтобы все встали и ничего больше не есть.
1: Спасибо, Александр Сергеевич. Александр Фролов, замгенерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс». Ну а выплаты по ОСАГО впервые превысили сборы по ОСАГО. Страховые компании рыдают, говорят, что с начала года уровень выплат по полисам с учетом расходов на ведение дел достиг почти 105%. Где же прибыль? Одни убытки. Из-за чего же это произошло и ждать ли повышения цен на ОСАГО? Вместе со страховщиками плачет Егор Волгин.
10: Система ОСАГО впервые стала убыточной. Согласно отчетам Российского союза автостраховщиков, по итогам первых 4 месяцев текущего года уровень выплат по полисам обязательного страхования с учетом расходов на ведение дел в среднем по России почти достиг 105%. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО по итогам 4 месяцев 2026 года составил чуть больше 105 миллиардов рублей, а общая сумма выплат превысила 90 миллиардов. Если прибавить к этому отчисления в компенсационный фонд и расходы на ведение дел страховщиков, компаниями, то получается, что страховщики работают себе в убыток. Среди причин в Союзе автостраховщиков назвали общее ухудшение экономической ситуации, а также активизацию недобросовестных практик и недостаточный контроль за приобретением водителями полисов ОСАГО. Эксперты согласились с ними. Как рассказал радио «Комсомольская правда», партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретто, главной причиной такого перекоса стало удорожание содержания автомобиля, а также мошеннические схемы со страховкой.
11: У нас, к сожалению, растут цены на машины, растут цены на ремонт, на запчасти, причем растут катастрофически быстро. Цена автомобиля за последние примерно 7 лет выросла больше, чем в 2 раза. Соответственно, конечно же, дороже стоит и ремонт, дороже стоит и обслуживание и так далее. Плюс еще мошенничество, которое у нас во многих регионах зашкаливает. Страховые мошенники обнаглели совершенно. И борьба где-то с ними идет, а где-то идет на вяло.
10: В сложившейся ситуации большинство экспертов отмечают риск того, что для восстановления баланса все же придется пересматривать тарифы страховых компаний или менять те или иные коэффициенты, влияющие на итоговую стоимость полиса. Однако есть и шанс, что делать это не придется. Осенью этого года в России должна заработать система камер фото-видеофиксации, которые будут штрафовать всех водителей без полиса ОСАГО. Это может заставить таких недобросовестных автомобилистов все же оформить страховку, а значит вырастут и сборы страховых компаний, которые, возможно, компенсируют дисбаланс. Баланс. В противном случае повышение стоимости ОСАГО не избежать, уверен Игорь Маржаретто.
11: Вполне возможно, что грядет расширение коридора и повышение стоимости полиса, который сейчас средняя цена у нас 7,5 тысяч, но может и вырасти. Что может помешать этому росту? Надеюсь, введение вот этих самых фото-видеофиксаций, наличие отсутствия полиса ОСАГО, потому что у нас 10% примерно ездит без полиса, соответственно, средства на ремонт от этих людей не поступают. Это самая действенная мера, потому что с прошлого года отменили у нас предъявление полиса ОСАГО при регистрации автомобиля, то есть последний барьер такой, ПАУ. Ну и усиление борьбы с мошенниками. Если это вот 2 события произойдут, то, соответственно, наверное, полис не будет дорожать. Но если не произойдут, полис будет дорожать неминуемо.
10: Впрочем, некоторые эксперты считают, что повышение стоимости ОСАГО все же избежать не получится. По действующему законодательству страховые компании обязаны отправлять 22% от объема страховых премий на расходы ведения дела. Таким образом, страховщикам необходимо увеличить доходную часть более чем на 25%, чтобы выйти в ноль, а добиться

0: четверг, 11 июня, участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» будут защищать свои управленческие проекты. Они представят практические решения проблем, которые волнуют жителей области. Обучение проходило с сентября прошлого года. Закрепляли знания на стажировках под наставничеством действующих управленцев области. Трудились над личными проектами по улучшению жизни в регионе. 13 участников программы за 9 месяцев освоили основы экономики, менеджмента и политики. Изучили работу разных сфер региона. В конце каждого из 4 модулей сдавали экзамен. Последний этап самый важный – защита индивидуального управленческого проекта. В связи с проведением 30-й международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств на следующих автомобильных дорогах. 12 июня с 8 до 18 часов на площади Ленина, проезде возле сквера Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, за исключением транспортных средств, имеющих специальные пропуска. 12 июня с 16 часов до полуночи будет прекращена стоянка автомобилей в парке Петровский, за исключением транспортных средств, имеющих специальные пропуска для автотранспорта. 13 июня с 16 до 21 часа парковку и стоянку запретят по проспекту Ленина от улицы Некрасова до набережной Матросова, а также на острове Дятлинка от съезда с улицы Пушкина.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. А знаете ли вы что? За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Госдума в окончательном чтении дала регионам священное право полностью запрещать продажу электронных курительных устройств на своих территориях. Председатель Володин непреклонен. Эти ядовитые свистульки калечат подростков, а ароматизаторы посаживают их на никотин быстрее, чем вы успеете сказать слово «жижа». Наш Юрий Кораблев прошелся по ближайшим школам и отобрал последние электронки.
3: Госдума приняла закон, предоставляющий регионам России право вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории. Решение принято с учетом позиции регионов, а также мнений граждан и экспертного сообщества, включая представителей медицинской и педагогической сфер. Цель закона – усиление мер по защите здоровья населения, в первую очередь детей и подростков. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Вейпы несут огромный вред здоровью. Экспериментальный режим будет действовать 5 лет – с марта 2027 года по март 2032. В субъектах, где меры вводиться не будут, сохранится общее регулирование. Также с октября текущего года вводится обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что сейчас регионы начнут массово вводить запреты, после этого рынок полностью уйдет в тень, но из позитивного это приведет к сокращению потребления никотина. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
4: Мы видим такой парад запретов. Эти регионы будут наперегонки запрещать у себя. Это такая популистская мера, когда можно проявить заботу о населении к губернатору, реально не делая, не вкладывая, но быть на хорошем счету. Те, которые не захотят вводить регионы, на них будет оказываться давление соседей, потому что они станут источником нелегальной продукции в этих регионах, и в итоге они тоже ведут. То, я думаю, очень в короткий срок, в порядке эксперимента, вся практически страна будет под запретом, ну, исключая какие-то окраинные регионы, удаленные, как Калининград или Камчатка, ну и, естественно, столицу. Теперь вряд ли запретят, тут большие обороты, большие лицензионные будут, предполагаются сборы точек продаж, поэтому здесь, скорее всего, будет помягче. Если действительно массовый будет запрет, то это не то, что обелит рынок, но его мера это освободит от этой продукции в значительной мере, то есть будет меньше продаваться объективно. Вот. Но, тем не менее, скорее всего, уменьшение потребления тоже будет одним из эффектов.
3: Многие регионы

0: Решили действовать на опережение. Так, в Пермском крае с 1 марта запретили продавать не только электронные средства доставки никотина и жидкости для них, но и устройства для нагревания табака. Уже 21 мая депутаты местного заксобрания сразу в двух чтениях приняли поправки, которые предусматривают штрафы от 15 тысяч до 100 тысяч рублей за хранение никотиносодержащей продукции с осени этого года. В Нижегородской области почти 2000 розничным вейп-точкам предложили добровольно отказаться от реализации электронных средств доставки никотина. 600 объектов уже пошли навстречу властям, а вейп-шопы в торговых центрах начали закрываться. К практике косвенных ограничений прибегали и власти Вологодской области. В апреле они сообщили о закрытии 316 вейп-шопов. В первом чтении законопроект, предоставляющий регионам России право вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей, был принят еще осенью прошлого года. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума в ходе работы над инициативой столкнулась с давлением и противодействием.
1: Надо прямо открыто сказать, что мы столкнулись с давлением на работу наших депутатов, профильного комитета, в целом на позицию, которую мы изначально взяли, озвучили в части защиты здоровья детей, стали в социальных сетях противодействовать принимаемому решению. Вдумайтесь, на одной чаше весов здоровье детей наших граждан, на другой – доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем. И не надо здесь рассказывать, что кто-то поддерживает бизнес. Это не бизнес. Это зарабатывание на здоровье детей, на болезнях. Это тоже надо понимать.
0: Россия не первая страна в мире, где обсуждается запрет на продажу вейпов. Весной 2024 года подобные меры были введены в Казахстане. При этом местное информационное агентство сообщало, что через год после начала действия запрета больше половины потребителей продолжали пользоваться вейпами, треть переключились на устройство нагревания табака, 10% вернулись к обычным сигаретам, и только 5% респондентов признались, что полностью отказались от никотина. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Эпоха билетно-плацкартной мафии, державшей в страхе всех, кто пытается уехать на юг в июле, похоже, катится к своему финалу. Для спекулянтов, скупающих дефицитные боковушки у туалета, готовят драконовские штрафы. Предполагается, что аж до 500 000 рублей. Законопроект стремительно идет ко второму чтению. И теперь за попытку перепродать билет на поезд до Адлера, похоже, перекупщиков не просто разорят, а заставят лично толкать состав до самого вокзала прибытия. Наша Виталия Осипова попыталась внедриться в доверие к вокзальным перекупщикам, притворившись отчаянной пассажиркой без билета.
3: Перекупщиков железнодорожных билетов хотят наказывать рублем. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект поправок КОАП, устанавливающий штрафы для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Инициатива уже была принята в первом чтении в феврале этого года. Согласно документу, спекулянтов теперь ждет наказание от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По словам авторов инициативы, подобные меры помогут бороться с ситуациями, когда в период повышенного спроса на ЖД-билеты, например, во время летних отпусков или праздников, недобросовестные граждане заранее покупают билеты на поезд по дешевке, а когда мест уже не остается, за небольшое вознаграждение возвращают их, чтобы пассажиры могли уехать туда, куда им нужно, без переплат и нервотрепки. К сожалению, подобные ситуации достаточно распространены именно на железнодорожном транспорте, рассказал радио «Комсомольская правда» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
4: К примеру, приобретают билет по достаточно бюджетным ценам массово. Билеты перед уже непосредственно выездом стоят гораздо больше. За счет того, что штрафы за возврат билетов либо полностью отсутствуют, либо они крайне минимальны, возникают такие ситуации, когда билеты эти сдаются, и сразу же пассажир оформляет билет уже другой пассажир.
3: При этом многие эксперты уверены, что штрафы не сильно улучшат ситуацию. Ведь фактически государство не устраняет саму возможность действия перекупщиков. Гораздо эффективнее было бы ввести систему, аналогичную авиационной отрасли, когда возврат дешевого билета облагается серьезными финансовыми потерями, подчеркнул Илья Зотов.
4: в авиации невозможно перепродать билеты, либо каким-то образом достаточно быстро купить его по той же цене, поскольку система работает в ином ключе. Вот мне кажется, что технический механизм, препятствующий бронированию билетов спекулянтами, более действенен, чем любые штрафы. По сути, мы говорим о том, что система имеет лазейки, но вот если будете нарушать, и мы вас при этом поймаем, 500 тысяч рублей. Но огромное количество случаев, я думаю, что будет возникать, когда из-за рубежа будут приобретать билеты, взвинчивать цены, а ответственность подобным людям каким-то образом предъявить крайне сложно будет.
3: В 2024-2025 годах было заблокировано 367 личных кабинетов, с использованием которых было оформлено 65 тысяч билетов. Все эти кабинеты принадлежали перекупщикам. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Спрос на российские санатории за год рухнул сразу на 15%. Из пустующего дворца здоровья с массажем Егор Волгин.
5: Санатории начали терять спрос. Участники туристического рынка рассказали о снижении интереса россиян к курортно-санаторному отдыху. В первом квартале 2026 года число бронирований сократилось на 10%, а спрос на размещение в санаториях снизился на 15%. По словам экспертов, главным образом на снижение востребованности такого вида отдыха повлиял рост цен. С начала года они увеличились на 25-30%. Если раньше многие ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Нередки ситуации, когда санаторно-курортный отдых оказывается дороже классической турпоездки. Особенно заметен спад на фоне динамичного роста предыдущих лет, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
6: После очень динамичного роста в сегменте внутреннего туризма, включая санаторный отдых, действительно сейчас спрос более сдержанный, даже где-то он охлаждается, и есть тому определенное объяснение. Прежде всего, это ценообразование, и второй вопрос, в том числе, доступности путешествий. И зачастую есть и другая проблема, что есть дефицит размещения, дефицит предложения таких объектов, ведь санаторный отдых планируют заранее.
5: Вместе со снижением спроса меняется и целевая аудитория санаториев. Если в 2020-м в основном туда ездили люди старше 50 лет, то сейчас самыми активными являются посетители 36-45 лет. Их больше 35% от общего числа отдыхающих. Все дело в том, говорят эксперты, что люди этого возраста прониклись идеей здорового образа жизни. К тому же они являются самой экономически активной категорией граждан, которой требуется восстановление потраченных на работе сил, заявил радио «Комсомольская правда» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
7: Они становятся самым быстро растущим и платежеспособным сегментом гостей в российских санаториях. Ехать в здравницу их мотивирует установка на здоровый образ жизни. Они много работают, и им нужно получать определенное восстановление. Если раньше все санатории ассоциировались с длительным отдыхом на 2 недели, 14 дней или даже на 21 день, то мы сейчас видим тенденцию поездок на короткие сроки 3-4 дня или поездки выходного дня.
5: Согласно подсчетам аналитиков, самым популярным регионом для санаторного отдыха остаются Кавказские минеральные воды. Поездка туда на двоих на 10 ночей без лечения обойдется в 130 тысяч рублей. В Ессентуки можно съездить дешевле, в среднем около 100-110 тысяч. А вот цены в санаториях класса люкс начинаются от 350 тысяч рублей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
10: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее. Сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в полтора раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Здравствуйте, Нина Андреевна.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблема заболевания глаз занимает высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. Назначают лекарства. Но чтобы сохранить зрение, этого, оказывается, недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Но ведь, согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
11: Нина Андреевна, и как быть в такой ситуации?
12: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
11: Я думаю, что все слышали, что делаются лазерные коррекции зрения. А где взять лазер, который бы мог лечить?
12: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалисты создали невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «Глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операций и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, и это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 15 15. Наши реквизиты ООО Prodex, УГРН 122 730 30 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
11: Нина Андреевна, а насколько эти технологии доступны? И как происходит лечение?
12: На деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Внешний аппарат глазник очень похож на массивные очки. Чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо. А с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут. Сядьте, наденьте очки, глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
11: Нина Андреевна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
12: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
11: Действительно, список показаний впечатляет. Нина Андреевна, за счет чего достигается лечебный эффект?
12: За счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь в лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операций – вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
11: Нина Андреевна, в начале программы вы упомянули о льготной акции. Можете о ней рассказать?
12: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость. Она не зависит от курса и длинной логистики. Компанией Prodex было принято решение о продлении в предоставлении льготы. При покупке аппарата глазник каждый пенсионер попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете. Поэтому звоните прямо сейчас. Иначе завтра ее уже может не быть, и ваша льгота просто пропадет. Или же ею воспользуются другие. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей. 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус – доставка по России бесплатная.
11: Нина Андреевна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
12: В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ждет самое важное – появится шанс нормализоваться глазному давлению. Также лечение аппаратом глазник задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкости в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома – это повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта – помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление, герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать по телефону наши специалисты. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Доставка по России бесплатная. И успейте воспользоваться акцией «Результат или возврат денег». Компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если не будет результата. И напоминаю, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
11: Нина Андреевна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком препарате, как глазник. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
9: Реклама. «Комсомольская
14: правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
15: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
16: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Москве – полдень. В Саратове – 13 часов. В Челябинске – 14. Во Владивостоке – 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
15: Беспилотник ВСУ ударил в пассажирский автобус на въезде в Мелитополь, передает ТАСС. По данным агентства, удар пришелся в заднюю часть автобуса. Информация о пострадавших уточняется. Других подробностей пока нет.
9: О важном.
15: МИД России опубликует адреса предприятий в Канаде, на которых создают беспилотники для Украины. Это заявила представитель ведомства Мария Захарова. Так она прокомментировала решение Канады производить дроны для ВСУ на своей территории. «Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании», сказала Захарова. 30 мая Минобороны Канады и Украины подписали соглашение о производстве беспилотников для ВСУ на канадской территории.
9: О политике.
15: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать возможность звонка российского лидера Владимира Путина Дональду Трампу в его юбилей. В воскресенье 14 июня президент Америки отметит юбилей, ему исполнится 80. «Пока много дел по российской повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Последний раз Трамп и Путин общались по телефону 29 апреля.
9: О пожарах.
15: В районе Солнцево на западе Москвы произошло возгорание на балконе жилого многоэтажного дома, сообщили в МЧС. Пожар случился по адресу улицы Авиаторов, дом 4. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Горят балконы на этажах с 12 по 17. Наблюдается плотное задымление, и здание эвакуируют жильцов. Причина возгорания пока неизвестна.
9: Обо всем.
15: Папа Римский осветит башню Саграда Фамилия, которая строилась 144 года. Лев XIV посещает с визитом Испанию и возглавит торжественную мессу в соборе Иисуса Христа. Она начнется сегодня в 19:30 по местному времени. 10 июня исполняется 100 лет со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. В феврале этого года была достроена последняя из 18 башен собора. На ней установили крест высотой 17 метров из керамики и стекла весом 100 тонн. С завершением башни собор достиг своей проектной высоты 172,5 метра. Это сделало его самым высоким храмом в мире.
9: О валютах.
15: Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82,78, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 58 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Легендарный музей «Панорама» в Севастополе. Промышленные предприятия в Самаре, Чебоксары, Ростов. Итоги очередных ударов Киева. Москва оставляет за собой право на ответные меры. Россия публикует адреса канадских производств дронов для Украины. И в ответ на удары США Тегеран атаковал более 20 объектов интересов штатов. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. С вечера по утро, с вечера вторника по утро среды дежурные силы ПВО отразили атаку более 300 киевских дронов самолетного типа в небе над 20 российскими регионами, Черным морем, сообщает Минобороны России. Перечисление займет довольно продолжительное время. Приграничные области, южные, центральные, Москва и, в общем, Краснодарский край, Крым и на самом Черном море. 10 дронов уничтожены на подлетах к столице, в Севастополе. Беспилотник повредил панораму обороны города. Середины 19 века, легендарный музей. Она получила критические повреждения в результате удара, сообщил губернатор. По его словам, удар был целенаправленным. По зданию музей панорамы, это объект культурного наследия. В музее обороны Севастополя заявили, что фрагменты панорамы, ну вот чудо, второй раз, потому что били целенаправленно, целая операция у немцев была в Великую Отечественную войну, сначала самолетов, потом поджигали, наши тогда моряки геройские спасли, буквально не жалея своих жизней, выносили, разрезав эту панораму на несколько частей, на кораблях, в Новороссийск. Ну так вот, и сейчас чудом уцелело. И была реставрация тогда еще после 42-го года, и части полотна находились не в здании панорамы, вот, куда пришелся удар беспилотника, они готовились к экспозиции. А все дело в том, что вот смотрите, сегодня 10 июня, а вот 11-го должна была открыться экспозиция после реставрации. Торжественно, празднично. Конечно, Киев знал об этом и целенаправленно решил ударить, чтобы сорвать это. Ну вот каким-то чудом и, к счастью, и не успели еще, видимо, перевести и как бы разместить все. Только готовились к открытию, потому вот так. Атака ВСУ на здание обороны, на здание панорамы обороны 1854-1855 годов. Это варварский акт киевского режима, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
17: Вот еще одно свидетельство того, почему западники используют киевский режим в своих интересах. Им нужно в том числе уничтожать свидетельства своих преступлений, своих поражений. Они уже навострились и уже набили руку на уничтожение памятников, исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства. Они пытались уничтожить памятники нашими руками, вот так распространяя лженаучные материалы или псевдоисторические учебники, пытаясь повлиять на нашу внутреннюю политику, не вышло. И тогда уже руками киевского режима, используя дроны, взрывчатку, артиллерию, они пытаются уничтожить физически эти памятники, ну, буквально уже не скрывая своей вовлеченности. Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный режимом, киевским режимом против гражданского объекта. Как сказал глава Севастополя, варвары и нелюди специально били, потому что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные, сказал глава Севастополя, отморозки могли пойти на такое, целенаправленно бить по музею.
2: В результате атаки беспилотников на Самарскую область пострадали трое. Есть повреждения на промышленных предприятиях, сообщил губернатор Федорищев. Правда, ну вот есть сообщение, что может статься это вовсе и не дроны, а те самые фламинги. Ну, тут ждем, конечно, еще официальных сообщений от Министерства обороны. И что это за промышленные предприятия? В общем, ну, тоже публикации есть, но дождемся официальных сообщений. Сгорание емкости с топливом произошло после падения обломков беспилотника в Ростовской области, сообщил губернатор. Информации о пострадавших нет. По Херсонской области наносят удары всю ночь систематически. Сальдо говорил, что бьют по мосту. Реверсивное движение запустили по мосту, соединяющему Арбатскую стрелку с Геническом в Херсонской области. Ранее сообщалось, что ВСУ пытались нанести по нему ракетный удар. Движение было перекрыто. Сальдо говорит, что специалисты провели обследование повреждений. Установлено состояние моста позволяет организовывать движение транспорта, а потому его организовали. Но хочется спросить, не ожидают ли в связи с этим, раз уж туда прицельно бьют, нового удара. В Чебоксары подверглись ракетной атаке. Три человека пострадали. Где пострадали, не сообщается, но тоже есть информация по разного рода объектам. Причем атака велась двумя волнами. Сначала прогремели взрывы утром рано, потом через пару часов еще раз. Повреждены число пострадавших, ущерб причиненный объектам инфраструктуры уточняется. Перекрыт ряд дорог, режим повышенной готовности. В какой-то школе работают, ну, школа местная, да, здесь мы не знаем, но номеры есть. Работают бригады медиков и психологов, организована горячая линия. Как-то так. А, ну и вот пока мы говорим, ВСУ нанесли массированный удар по Мелитополю. Атаковавшие дроны были начинены, и об этом говорят сейчас все больше. Киев начинает начинять дроны поражающими элементами. Металлические шарики и шляпки болтов. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому

0: ряду регионов информация продолжает поступать сейчас по объектам, по которым нанесены удары. Россия намерена опубликовать адреса производства беспилотников для Украины, расположенных в Канаде, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва также оставляет за собой право на ответные меры, да, в связи с действиями канадских властей. Право остается, мы узнаем адреса производства дронов-беспилотников в Канаде. Это вот тоже по итогам ночных налетов, по итогам ночных ударов по ряду объектов. Что касается Севастополя, о котором мы говорили, по музею «Панораме», еще раз скажем, к счастью, уцелело, но бьют прицельно, и была информация о том, что, ну вот, к счастью, да, видимо, частично или, может быть, полностью самой панорамы там не было, а вот здание, которое также реставрировали, сообщалось о том, что пожар высокую четвертую степень имеет, и, в общем, под 100 человек, почти 80 человек там работают над тем, чтобы ликвидировать последствия. Панораму в 42-м году пытались уничтожить гитлеровцы, те самые отцы-основатели киевского современного режима в каком-то смысле. Да, и вот их последователи, в общем, тоже идут по стопам. А напомню, директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, советский пожарный, тогда военный, моряки, рискуя жизнь, вынесли из огня фрагменты полотна, позже его несколько лет понадобилось, но его восстановили. Пожар, не было информации, потушили или нет, но, в общем, говорили о масштабе. Что касается Херсонской области, практически каждый день тоже приходит сообщение о том, что бьют по разным объектам. И, в общем, с учетом глубины пролета дронов, а еще раз скажу, это Чебоксары, на секундочку, это Самарская область, инфраструктурные объекты, пожары, ну, в общем, понятно, о каких инфраструктурных объектах идет. Киев прицельно и намеренно, систематически бьет по этим самым объектам, и, в общем, каждый день вот приходят вот такие сообщения, и с утра подводятся итоги. Поэтому отодвигание линии фронта снимет ли эти проблемы, когда речь идет вот все чаще о тех самых дальнобойных ракетах «Фламинго», или нет, или на первую очередь выходят цели ликвидации этого режима и занятия, видимо, как-то всей территории, а как ее занимать, не очень понятно. Но вот Россия публикует адреса производства дронов для киевского режима в Канаде, сообщила Мария Захарова. Ну а в Иране разворачиваются события вокруг США, об этом через пару минут.
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут на

0: наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
3: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к 3-му месяцу после родов начинается обратный процесс. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Любая наземная операция в Иране будет означать дальнейшую эскалацию напряженности, чреватую непоправимыми последствиями, в том числе для глобальной безопасности, заявил официальный представитель МИДа Захарова. Ну а сами США и Иран вновь обменялись ударами. Иран показал кадры пусков по американским целям. В ответ на удары США Тегеран атаковал более 20 объектов интересов Соединенных Штатов. ВКС уничтожили 4 объекта, в том числе ангары с истребителями F-35. Центр управления и контроля на базе США в Иордании, сообщили в корпусе стражи исламской революции. Глава МИДа Ирана призвал Соединенные Штаты вывести своих военнослужащих наконец из стран Ближнего Востока. Ночью США начали атаковать Иран в ответ на инцидент со сбитым вертолетом «Апач». Всего было 3 волны американских ударов. Взрывы были на юге Ирана. США поразили 2 иранских водохранилища. Подача питьевой воды временно прекращена. Так вот, гуманитарно Соединенные Штаты параллельно ведя переговоры. Когда вы ведете переговоры с Соединенными Штатами, помните, что по вашим водохранилищам могут ударить. О, просто и быстро. Взрывы были на островах. Это 3 стратегических места вокруг Ормузского пролива. Целями были и средства ПВО, наземные пункты управления, радары там же возле пролива. В ответ на удары Вашингтона КСИР атаковал силы 5-го флота США в Бахрейне. А он там, вроде как, ранее сообщалось, может статься ядерный вполне себе флот. Глава МИД Ирана призвал американских военных, еще раз скажем, покинуть Иран вблизи территории Ирана. Ну а Трамп заявил, что вертолет «Апач», который упал у берегов Омана, был сбит Ираном. А телеканал «Аль-Арабия» утверждал, что Иран не планировал этого делать. Удар произошел непреднамеренно. Там как-то, знаете, сообщили, что дрон столкнулся с вертолетом. Бывает. Политолог, востоковед Николай Севастьянов. Николай, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: А что происходит? Трамп, значит, давеча говорил, что сделка вот-вот, да, вот-вот, прям вот в ближайшие часы, дни, недели, месяцы и годы должна быть, потому упрашивал Израиль не начинать никакую эскалацию, да, Израиль начал, а Трамп что-то пытался держаться и не пытался. Вот что, все по новой начинается?
7: Скорее, оно просто не заканчивалось, потому что нынешние удары, ну, в принципе, мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Что Трамп говорит, это на самом деле вообще на это уже можно внимания не обращать, потому что говорит он на самом деле одни и те же вещи, которые просто крутят по кругу, извиняюсь за тавтологию, то есть одни и те же аргументы, одни и те же тезисы, они повторяются изо дня в день и уже не несут практически никакой смысловой нагрузки. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакую сделку, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде морской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
6: Но как бы, да, как дальше могут развиваться события, в том смысле, что вот вы говорите, и не прекращалось ничего. А может ли там быть эскалация вокруг того, о чем я сейчас только что рассказал? К чему она может привести? И интересно же, да, что нашего дипломата в последний месяц уже говорят, ну, Соединенные все стоит на паузе по всем вопросам, потому что Соединенные Штаты сосредоточены на Иране. Для них эта история затягивается, получается, и у Трампа не получилось выскочить, даже сказав, что он победил там, оставив все, да, как-то сохранить хорошую мину при такой игре.
7: Ну, что сегодня нужно Трампу? Ему нужно, во-первых, разблокировать действительно пролив полностью, и чтобы были какие-то хотя бы договоренности по ядерной программе, которую он может продать, прежде всего, своим, не чужим. А Иран это прекрасно понимает. Иран прекрасно понимает, что любые договоренности с Трампом – это договоренности, грубо говоря, на один день, а иногда, может быть, и на один час. И поэтому, собственно, Тегеран, все, что хочет Тегеран, это то, что он может получить прямо здесь и сейчас. Никакие долгосрочные гарантии Тегерану не нужны. Ему нужны результаты в моменте. Это снятие морской блокады, это разморозка активов хотя бы какой-то части, которые можно сейчас прямо пощупать и получить. И это снятие какой-то части санкций. Потому что никакого доверия, разумеется, нету. И, собственно, поэтому Иран и предлагает вот этот механизм. Вы сейчас дайте нам хоть что-то, а потом мы начнем говорить о серьезных вопросах. В то время как Трамп пытается со своей стороны опять проталкивать идею, что давайте-ка откажитесь от всего, и потом мы, может быть, как-то ослабим ограничения. Но это не работает, и ни один человек в иранском руководстве уже на это не поведется.
6: Ну да, и тогда, что? Большая война на Ближнем Востоке, вот удар, да, по пятому флоту в Бахрейне, ну, удар по водохранилищу, то есть уже, ну, как-то вроде это все походя так обсуждается, да, как само собой разумеющееся, но масштабы-то.
7: Ну, смотрите, американцы прекратили вот эту активную фазу операции не потому, что им надоело, и не потому, что им стало жалко Иран, а потому, что кончились инструменты, которые могли быть реализованы. То есть стало понятно, что дальнейшие удары, в принципе, ничего не дают и не приближают ситуацию к изначально заявленным неформально целям в виде смещения иранского руководства, в виде перехвата власти в Тегеране и так далее. То есть если в какой-то момент у Трампа появится новый план, ему объяснят, что вот сейчас мы можем сделать по-другому, и результат наконец будет, то все может очень быстро возобновиться в очень максимально горячем формате. Другое дело, что это очень сомнительно, что такие планы появятся, и они будут жизнеспособными, потому что никаких признаков нарастающих проблем внутри иранского руководства сегодня нет, потери управления нет, экономика, да, она в кризисе, но она и была в кризисе, и у Ирана очень высокий предел прочности, и в этом плане непонятно, собственно, опять же, что делать. Наземная операция – это идея утопическая, для которой сегодня нет ни инфраструктуры, ни необходимых сил. Заводить туда какие-то прокси-силы из соседних стран – это, опять же, то, что обсуждалось, и то, что не вышло продавить даже на уровне какого-то рабочего плана. То есть если вдруг что-то появится рабочее, это может быть применено. То есть в этом плане конфликт политический, и он может в любой момент как вспыхнуть, так и опять заморозиться. И исключать тут, конечно, ничего нельзя.
6: Да, спасибо. Политолог, востоковед Николай Севастьянов. МВД просит снизить квоты, наконец, на число прокатных самокатов в Москве. Причина – рост числа аварий, видимо, продолжающийся. Вот за 5 месяцев этого года, с начала года, с января по май, число, но, правда, в январе самокат не ездили. Так что, честно говоря, давайте говорить объективно. За сухой период, всего-то, наверное, пару месяцев, число ДТП выросло уже в 2,5 раза. Решит ли мера вот по снижению квот? Вопрос с безопасностью. Прямо с электросамоката с автоэкспертами поговорил Юрий Кораблев.
8: МВД предложило сократить число самокатов в Москве. Ведомство просит Центр организации дорожного движения рассмотреть возможность снижения квоты на число самокатов которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в столице в 2026 году. В распоряжении СМИ оказалась копия письма главного госинспектора по Москве Александра Быкова. В документе приведена статистика по количеству ДТП с участием самокатов с января по май текущего года. Отмечается, что за год таких аварий стало больше в 2,5 раза. В каждом четвертом случае самокатом управляли лица младше 18 лет. Один человек погиб, 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов совершили наезды на пешеходов, причем все они пользовались арендным транспортом. Автоэксперт Петр Шкуматов считает, что сокращение числа самокатов будет эффективной мерой. Вот что он заявил радио КП.
9: Квотирование количества электросамокатов – это мера, которая применяется во многих городах мира. Если речь идет о кикшеринге, о прокатных электросамокатах, ограничение количества электросамокатов сверху, ну, по сути, лицензирование этой деятельности. Мне кажется, идея разумная, правильная. Наверное, как промежуточный этап перед регистрацией электросамокатов как транспортных средств будет очень востребовано. И, конечно же, люди, особенно пешеходы, особенно мамы с детьми, конечно, такую инициативу поддержат.
8: Квоты на число самокатов нужны. Также считает эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Другой вопрос. Сейчас проверить, сколько реально самокатов находится на улицах города, невозможно. Для этого необходима их регистрация.
10: На каком основании, кто и каким образом выдает квоты кикшеринговым компаниям на ведение частного бизнеса? Если это делает московский ЦОД, то, скорее всего, он делает в рамках соглашения между кикшерингом и ЦОДом и правительством Москвы. Такое же соглашение подписано и в Питере. Но соглашение это носит добровольный, необязывающий характер. И проверить количество самокатов, которые одномоментно находятся на уличной дорожной сети, довольно сложно, трудно и невозможно. Реально, понимаете, это нужно одномоментно проверить весь город. В противном случае в любую посчитанную цифру вам скажут, что вы просто неправильно посчитали, самокаты находились в других локациях или передвигались, или еще что-то. Ждем, что, скорее всего, до конца года появятся поправки в закон о регистрации транспортных средств, и, возможно, появятся регистрационные номера на средства индивидуальной мобильности. И вот здесь появится законная возможность управлять количеством находящихся в обиходе транспортных средств, средств индивидуальной мобильности, путем ограничения количества выдаваемых регистрационных знаков.
8: Сейчас жителям Москвы доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи электроскутеров и 250 механических велосипедов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение.
12: помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках началось благоустройство еще одного городского пространства. Оно проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В сквере у дома номер 1 на площади Калинина уже выполнен ряд работ. Заменена брусчатка на поврежденных участках, подготовлено основание под новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием. Установлены 2 современных светильника. До 25 июня ожидается поставка детского игрового оборудования. После его монтажа подрядчик установит новые скамейки и урны. Завершить работу планируется к середине июля. Именно это место для благоустройства выбрали сами великолучане во время общественного голосования в прошлом году. Псковский проектный офис президентского фонда культурных инициатив провел обучающее мероприятие в Великих Луках. Цель – помочь местным инициативным командам превратить их творческие идеи в качественные проработанные заявки на гранты. Главный итог этой встречи – не просто новые знания, а 3 полноценных концепта проектов, разработанных прямо на практикуме. Один из них – проект о культурном бренде Великих Лук. Команда предложила идею по популяризации уникального исторического и культурного наследия города через современные форматы. Еще одна инициатива касалась развития молодежной среды и направлено на создание новых точек притяжения для молодого поколения. Также был предложен проект создания музейного пространства в память об участниках СВО. Это формат современного интерактивного экспозиционного пространства, которое не только бережно сохранит память о подвиге наших земляков, но и станет важным центром патриотического воспитания, живой истории и диалога поколений. Помощь в организации мероприятия оказали администрация города Великие Луки и детский технопарк «Кванториум». 12 июня в Великолукском парке аттракционов «Луки Парк» пройдут мероприятия, посвященные Дню России. Для гостей подготовлена обширная программа. Она включает выступления клуба единоборств, показательные номера гимнастов, аквагрим для детей, живую скрипичную музыку, а также вечернюю диджей-программу в гастробаре в семейно-досуговом центре «Атмосфера». В течение всего дня будут работать аттракционы, игровые зоны и точки с угощениями.
13: О валютах.
14: Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82.78, юань 10 рублей 58 копеек.
13: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Проплаченный экстаз и липовые восторги под видом крика души реального покупателя. Как работает индустрия платной лжи в отзывах в интернете? Жаре становится скучно в столичном регионе, но какая погода в России на этой неделе? И триумфальное возвращение в наушники Майкла Джексона в России внезапно стали слушать в полтора раза чаще. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Нас обманывают, а мы за это платим. Как работает индустрия липовых отзывов в интернете? Статья об этом на сайте kp.ru. 5 главных отличий от настоящего крика души реального покупателя с проклятиями в адрес курьера от каких-нибудь липовых восторгов ботов или рабов, которые за 3 рубля строчат всякие восхищения в адрес тех или иных товаров и услуг. Заведующий отделом экономики «Комсомольской правды» Валерий Бутаев вскрыл этот гнойник электронной лжи. Валерий, приветствую.
16: Добрый день.
6: Мы догадывались, честно говоря, да, когда видишь, что какие-то странные отзывы, вроде все как обычно, но что-то не то в них, да, мне кажется, что действительно написаны они вовсе не теми, кто действительно что-то покупал.
16: Да, есть такое. Наверное, сначала нужно объяснить, почему отзывы так важны сегодня. Есть такое понятие управления репутацией. И оно родилось не вчера, конечно, но вот в эпоху интернета то, что написано в интернете, то и правда. Продажи товаров и услуг, успешность бренда, лояльность клиентов – это на 100% зависит от того, что в медиа, в соцсетях, на сайтах-отзывиках и какие ссылки попадут в топ при поисковых запросах. Мы особенно остро это почувствовали на себе, когда началась пандемия, потому что покупать вещи, товары нужно, а мы сидим по домам запертыми и не можем ни пощупать, ни посмотреть, ни примерить. Только картинка. Поэтому отзывы вышли вот буквально на первый план. Многочисленные опросы показывают, что 99% покупателей внимательно изучают отзывы, прежде чем что-то купить, куда-то пойти, отпраздновать день рождения в ресторане и так далее, и так далее. И, конечно, на управление репутацией тратятся огромные деньги. Год от года эти показатели растут. И вот есть экспертные оценки, 50 миллиардов рублей в год достигла эта сумма. Конечно же, управлять репутацией нужно, потому что могут засыпать негативными отзывами конкуренты, могут в поисковиках вылезать какие-то старые отзывы. Там уже давно сменилась команда, товар этот давно не продается, и так далее, и так далее. А отзыв негативный вылезает предательски в первые строчки. И, конечно, тут есть два пути. Первый – правильный, довольно честный. Работать с отзывами, работать с клиентами, с постоянными клиентами, просить их оставлять отзывы, стимулировать всячески. На негативные отзывы отвечать. И так далее, и так далее. А второй путь, это, конечно, он нечестный. Это как в любом саду есть сорняки, так и здесь. Значит, расплодились целые ботафермы. Есть компании, которые нанимают за 3 копейки копирайтеров, авторов, и они готовы строчить отзывы на любое место в Яндекс.Картах, там, либо в Гугле, или какие у нас еще есть сервисы. Где человек мог потенциально быть, вот он каждый день строчит отзывы. И, конечно, это вводит в заблуждение. И особенно на маркетплейсах, там иногда продают откровенные подделки. Вот мы весной писали про фруктово-ягодные деревья, когда там малина якобы на деревьях растет.
6: Да, это шикарно.
16: Вот, и у этих товаров тоже был высокий рейтинг и куча положительных отзывов. Как это достигается? На маркетплейсе нельзя оставить отзыв, если ты реально не купил этот товар. Значит, нанимаются подставные покупатели. По промокоду они покупают товар со скидкой, оставляют отзыв. А после этого товар возвращается на склад продавца. Вот так работает эта индустрия.
6: То есть это все-таки какое-то большое количество живых людей пишет? Таких раньше были литературные рабы, а теперь какие-нибудь, да, рабы?
16: А теперь рабы-покупатели, да. Есть такое. И самое интересное, что, значит, отзывы, они становятся такой же рекламой товара, как официальная реклама. И при этом, значит, закон о рекламе у нас есть, а отзывы, их накрутка, она никак у нас не регулируется, в отличие от других стран. И, конечно же, покупатели платят за то, что их обманывают, потому что вот эти затраты на каждый отзыв надо заплатить боту, надо заплатить компании, которая это все организует. И для реальных покупателей это включается в стоимость товаров и услуг. Вот в чем беда.
6: Да, но интересно, да, если один и тот же, например, товар на какой-то крупной онлайн там площадке, то сильно делать его дороже тоже не получится, потому что рядом будут те, кто дешевле, может быть, и без там 10 тысяч отзывов хвалебных, да, но, в принципе, все равно же почитаешь отзывы, а пойдешь туда, где дешевле.
16: Ну, возможно. Возможно. Это вообще целая тема для изучения, там, конкуренция с помощью цен и так далее, и так далее. Мы просто в данный момент мы сосредоточились именно на отзывах. Угу. И если интересно, давайте мы опросили экспертов, и вот 5 главных отличий.
6: Да, прям перечислим коротенько, Валерий. Ага.
16: Да, ну, во-первых, шаблонность. Если вы читаете 5-10 отзывов, и они все похожи один на другой, такое впечатление, что это писал один и тот же человек, 90%, что это фейк.
6: Да, давайте еще 4 перечислим, у нас прям 20 секунд остается.
16: Подозрительно одинаковые акуанты и оценки авторов. То есть надо заходить, открывать профиль человека, который это написал, и поизучать. Это о многом расскажет. Кроме того, литературное повествование, когда там о походе в маникюр пишут как роман целый.
6: Ага.
16: Вот. Неживая речь, отсутствие деталей. И, конечно, стоковые фото. Просто фото можно проверить поисковиком, обратный поиск. И если вы такое же фото находите где-то еще, то понятно, что это не живое фото, а подобранное из интернета.
6: Спасибо.
16: Вот еще один нюанс. Значит, для написания отзывов часто используют искусственный интеллект. Я попробовал тем же способом.
6: Спасибо, Валерий. Да, ну, мы уже отправляем всех на сайт kp.ru. Заведующий отделом экономики Комсомольской правды Валерий Бутаев. В России водителям с категориями Б, С и Д хотят разрешить управлять багги и вездеходами. Документ уже в Государственной Думе. Принят во втором и третьем чтении. Через некоторое время заработает. Автотему продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
17: Рекламно-информационная программа.
13: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
18: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Как только устанавливается по-настоящему теплая погода, все взоры автомобилистов устремляются на спасительный кондиционер. Пока система работает без сбоев, поездка кажется легкой и беззаботной. Но стоит компрессору начать капризничать, как салон превращается в раскаленную капсулу. Хорошая новость в том, что кондиционер в автомобиле редко ломается без предупреждения. Он обычно подает вполне понятные сигналы. Внутренние элементы могут начать вибрировать, гудеть или выдавать другие посторонние звуки. Не каждый шум под капотом означает беду именно с компрессором. Но если при включении кондиционера вы слышите скрежет, металлическое трение или резкий неприятный звук, это уже серьезный повод насторожиться. Еще один тревожный симптом – кондиционер больше не держит стабильную температуру. Если воздух то охлаждается, то снова становится теплым, а иногда и вовсе идет горячий поток, система работает не так, как должна. В некоторых случаях виноват компрессор, но причина может крыться и в утечке хладагента. Низкий уровень хладагента особенно опасен тем, что заставляет компрессор работать с повышенной нагрузкой. Он перегревается, быстрее изнашивается и в итоге может выйти из строя совсем. И чем дольше тянуть с ремонтом, тем дороже будет финальный счет. Запах – это тоже диагноз. Если из вентиляции тянет затхлостью, то это чаще всего означает плесень в системе кондиционирования. Справиться с этим легко. Надо поменять фильтр салона и использовать очиститель кондиционера «Супротек Апрахим». А вот запах гари – совсем другое дело. Он может указывать на перегрев компрессора, короткое замыкание или проблему с приводным ремнем. Иногда гарь появляется из-за утечки масла, которое попадает на горячие детали и начинает подгорать. Запах затем затягивается в салон через систему вентиляции, и водитель чувствует его уже внутри машины. В этом случае лучше не гадать, а как можно скорее провести диагностику. Есть и еще один опасный аромат – сладковатый или химический. Обычно он связан не с компрессором, а с утечкой антифриза. Но и это откладывать нельзя. Низкий уровень охлаждающей жидкости может быстро привести к перегреву двигателя и серьезным механическим проблемам, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
19: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
13: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
6: Жаре становится скучно в столичном регионе, но какая погода в России на этой неделе, об этом через пару минут.
20: «Строй сам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Строй сам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
22: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
24: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
6: Итак, жаре, видимо, становится скучновато в столичном регионе, и зевая, и лениво, и неторопливо, куда-то от нас она потихонечку начинает отворачиваться. Еще несколько дней побудет, ну а потом, видимо, мы вернемся в наши обычные центрально-регионные климатические, как говорят специалисты, нормы. Сопротивление, похоже, бесполезно, куртки далеко убирать и не стоило. Так-то или нет, начальник отдела управления в кризисных ситуациях гидрометцентра Анатолий Цыганков с нами. Анатолий Васильевич, действительно тот случай, когда, да, кризис нависает. Лето под вопросом.
25: Да, здравствуйте. Но я бы с вами не согласился, потому что у вас взгляд чисто из Москвы. А Россия все-таки большая. Если сейчас посмотреть по территории России, у нас два больших выноса жары с юга, с Индии, с Пакистана. Один огромный вынос – это Урал, Сибирь. У нас от Салехарда, Коми, до Якутска, представляете, вот по широте Якутска, везде южнее температура 25-30 градусов. То есть Ханты-Мансийск, Красноярский край, юг Якутии, температура 25-30, жара стоит. Вот. Юг Урала то же самое. И на европейской части у нас вот от Самары до практически Архангельск, Мурманск и дальше Минск и Кишинев тоже сейчас жара стоит. И только вот узкий сектор холода от Новой Земли доходит до Перми. И вот Плесецк, Салехард, Пермь, вот здесь вот прохладнее, то есть 15 минус, вот, а дальше все тепло. Вот. И пока в ближайшие дни на праздники у нас тепло по Москве нарастает. И только уже, так сказать, после праздников пойдет вот это преобладание северное, заток, но опять же, это только для Москвы, мы говорим про Москву и регион. По Сибири там жара остается. Поэтому,
6: то
25: если
6: есть,
25: более подробно...
6: Да, правильно мы понимаем, что жара будет везде, кроме Москвы? Значит, на столичном регионе очерчивается такой радиус. Здесь мы будем, как обычно, а все вокруг
25: так,
6: нас будут...
25: Если взять наиболее населенные территории российской территории, то вот по Урал-Сибирь наиболее населенные, вот широта Якутии и на юг, везде жарко. Вот, от Москвы на юг жарко. Ну, вот от Москва, так сказать, побережье Белого моря, Ямал, вот здесь вот заток холода, и поэтому все, кто ближе к Белому морю, здесь попрохладнее и будет, так сказать, освежаться. Но я думаю, ненадолго там опять... Все-таки лето только еще начинается. Мы начинаем лето практически с июльской температуры, которая соответствует 10-15 июля.
6: Угу. Ну, тогда, может быть, мы прям по регионам, да, пройдемся более конкретно, что до конца недели как? На юг надо еще, как на юг?
25: Да, ну вот смотрите, у нас плохая погода связана с циклонами. Циклон стоит один над Балтикой. И фронты от него проходят по Белоруссии до Черного моря, Кавказской республики. И там везде погода не очень. То есть дожди, тепло, но с дождями. Дальше один циклон стоит на юге, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск. Там тепло, но тоже дождики, ливни, грозы. Ну и на Дальнем Востоке, это Камчатка, Чукотка, Магадан, циклон. И огромный область высокого давления с малооблачной погодой стоит практически от Таймыра до Байкала. И там жара. Вот Сибири, Центральная Сибирь, Красноярский край, жара и сухо, и пожароопасность высокая. Ну и нам от Архангельска до Москвы, пока мы тоже в этом высоком давлении стоим, и тоже греемся и с хорошей погодой. Таким образом, у нас ближайшие, так сказать, до выходных, то есть сегодня, завтра, это вот Ленинград, Копсковская, Новгородская, Архангельская области, ливневой дождь, грозы. По Москве у нас температура, сильная жара, сегодня-завтра до 12 числа включительно, сильная жара, температура 30-32 градуса. По Уралу, это Пермский край, очень сильные ливни сегодня. Дальше в связи с этими ливнями в горных реках возможно подъем воды до неблагоприятных с выходом на пойму. В Башкортостане завтра сильный дождь, гроза. По южным районам, это Южный федеральный округ Северокавказский, вот там, как я сказал, циклоны не дают покоя в этом году. Вот, поэтому сегодня в Крыму сильный дождь, гроза. В ближайшие три дня в Краснодарском крае, Ростовской области сильный дождь, ливневой дождь, гроза, град, ветер 20 метров в секунду, порывы до 23 в Ростовской области. Республики Кавказа, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, ближайшие три дня до 12 числа сильно дожди, ливневые дожди, грозы, ветер до 25 метров в секунду. Тоже на реках до неблагоприятных подъем воды. Также у нас Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан, тоже сильный дождь, гроза. Запорожская, Херсонская области, сегодня ливневой дождь, гроза, ветер 20 метров в секунду. В Луганской народной 11-12 тоже сильный дождь, гроза, ветер. То есть вот по западу вот непогода нас пытается продвигаться. Ну и скорее всего, что по Москве, если смотреть, то вот 13 числа у нас ливневой дождь с грозами. Температура немножко спадет с 32 до 28. В воскресенье, 14 июня, облачно с прояснением, кратковременный дождь, температура 19-24 днем. Понедельник, 20-25, 15 июня. И 16 июня предварительно облачно дождь, 16-21 днем. Ну, ночные температуры, если эти дни пока жарко, 17-19, то воскресенье ночью 11-16, понедельник 9-14 и во вторник. То есть вот это вот с запада холодный фронт с непогодой будет подходить к нам вот уже, так сказать, 14-го, ну, даже, наверное, в ночь с 13 на 14 вечером и вот так, на следующей неделе.
6: Когда вернутся египетские ночи в столичный регион?
25: Ну, пока не видно. Да, пока нет. Мы все искали, мы и так перебрали. Мы в этом году...
6: Как перебрали? Уже... Мы только начали.
25: Ну как, мы две недели живем по июльской погоде.
6: И что, вот. Хватит?
25: А вы хотите... Да.
6: Да, спасибо, Анатолий Васильевич. Анатолий Цыганков, начальник отдела управления в кризисных ситуациях гидрометцентра. Песни Майкла Джексона на российских музыкальных площадках вдруг стали слушать в полтора раза чаще. Говорят, что все из-за недавнего выхода биографического фильма про него. Какие нафталиновые треки из этого музыкального антиквариата 30-летней давности вдруг вспомнили наши люди? У Егора Волгина завяли уши.
0: Россияне стали чаще слушать Майкла Джексона. По информации отечественных музыкальных сервисов, интерес к песням поп-короля вырос в полтора раза. Причиной этого послужил выход биографического фильма «Майкл» в апреле. Помимо количества прослушиваний, на треть также выросло число пользователей, активно слушающих Джексона. Наиболее популярной композицией стала песня «Билли Джин».

Также в топ вошли другие хиты певца «Earth Song», «Bad», «Black or White», «Thriller» и «Smooth Criminal». Однако интерес привлекли не только самые известные композиции Джексона, но и его более поздние песни. Фильм «Майкл» успел наделать много шума еще на момент выхода. Во-первых, он собрал самую большую кассу для байопиков за первый уикенд – около 100 миллионов долларов США и 200 миллионов по всему миру. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Голос улиц» про группу NWA – 60 миллионов в первый уикенд. Для сравнения, «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри начала с 51 миллиона внутри страны. Бить рекорды фильм начал еще до своего выхода. Тизер картины, вышедший в ноябре прошлого года, не просто привлек внимание, а стал самым просматриваемым трейлером байопика в истории. Только за первые сутки им заинтересовалось более 116 миллионов человек. Вместе с этим получил Майкл и порцию негатива. В частности, критике подверглось решение отрезать финал картины, который затрагивал скандальное обвинение в адрес певца. Из-за этого некоторые критики назвали картину стерильным караоке-косплеем и дали оценку на сайте Rotten Tomatoes чуть меньше, чем в 40% из 100. Ранее с критикой на фильм обрушивалась и дочь Джексона Пэрис. Фильм, по ее словам, в значительной степени потакает специфичной части фанатов ее отца, которая все еще живет в мире фантазии, и они будут им довольны.

0: А вот зрительская оценка на Rotten Tomatoes, наоборот, держится выше 95%. На российском кинопоиске зрители также дали фильму высокую оценку 8 баллов из 10 возможных. А создатели картины заявили, что уже готовятся снимать продолжение байопика, в котором как раз и затронут самый скандальный период в жизни Джексона, который решили не включать в первую часть. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
3: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
4: 12+.
5: Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
7: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
5: О преступлениях.
8: Взрыв автомобиля накануне на улице Введенского в Москве был связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий. По данным СКР, несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывчатку, которую передала подростку, тоже несовершеннолетнему. Ее и GPS-трекер он установил на машину. Благодаря действиям оперативников тяжких последствий удалось избежать. Пострадавших нет.
5: Кремль говорит.
8: Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту нашей страны в ее борьбе за российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаку на музей «Панораму» обороны Севастополя. ВСУ нанесли удар ночью, здание загорелось, пожару был присвоен 4-й ранг, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших нет. Руководство музея назвало повреждения здания серьезными.
5: Про визы.
8: В парламенте Грузии заявили о требовании Евросоюза ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима с ЕС. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал такую меру самоубийством для республики. Папуашвили считает, что в ЕС используют визы как политическое оружие. Грузия не присоединялась к антироссийским рестрикциям, введенным после 2022 года. В феврале премьер-министр Ираклий Кабахидзе заявлял, что представители западных государств в течение 4 лет кулуарно требовали ввести ограничения. Сейчас они требуют этого уже открыто.
4: о запретах.
8: Госдума запретила депортацию иностранцев, воевавших в составе российской армии. Законопроект касается граждан других государств и лиц без гражданства, которые служили по контракту и участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил нашей страны или других российских воинских формированиях. Согласно принятому закону, иностранцам также нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Эти документы нельзя будет аннулировать.
1: Обо всем.
8: На мост.ру появилась подводная онлайн-трансляция из Москвариума. Камера установлена в большом пресноводном бассейне с водопадом в экспозиции «Затопленный лес». Как сообщает мэрия столицы, в этой локации находятся гигантские арапаймы, краснохвостые самы, рыбы, паку из Амазонки. Больше новостей в МАКС.
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря ни на что. Ну и хоть во времени мы традиционные, выходим, как обычно, по средам, но место сегодня у нас необычное. Мы вещаем сегодня из студии радио «Комсомольская правда», которая размещается буквально в центре Петербургского международного экономического форума, большого важного события, где обсуждается не только экономика, вся наша жизнь и все ее сферы. И сегодня мы здесь, в этой уютной студии, меня зовут Вадим Ковалев, с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике и председателем Наблюдательного совета российских студенческих отрядов Михаилом Киселевым. Михаил, добрый день.
10: Вадим, привет.
9: Прежде всего, волнующий всех, наверное, вопрос, что сейчас на рынке труда происходит и где здесь место молодежи и вообще какие перспективы у нашей российской молодежи, потому что много лет мы говорили, людей не хватает, сейчас, видимо, охлаждение рынка труда и многие предприятия сокращают количество своих сотрудников, и вот молодежи здесь как быть?
10: Здесь, если так смотреть, опять про цифры, да, то, что и недавно президент озвучил, у нас сейчас рынок труда стабилен с точки зрения 2,2% безработицы. Но в то же время, очень правильно сказал, о том, что а где-то чего-то кому-то не хватает. Да, как бы вроде кто-то выходит на рынок труда. И надо понимать, что есть такое понятие структурная безработица. Условно, если мы берем рабочие кадры, то там нехватка. Поэтому сегодня государство делает уклон на развитие рабочих специальностей, среднепрофессиональное образование, тема профессионалитета. То есть, да, и мы видим, что к 30-му году потребность у нас будет порядка 70% от рабочей специальности, 30% это высшее образование. Ввиду этого идет определенная перестройка, в принципе, образовательной системы и подготовка в этой части. Если говорить даже вот про молодежь уже конкретно, то у нас в рамках долгосрочной программы занятости на этот год должно было быть порядка 18%, ну, типа, не молодежи с точки зрения безработицы, потому что всегда молодежь, ну, как бы больше, там, или 15, если могу точно немножко ошибиться, то сейчас это 8,2%. То есть, да, как бы молодежь сегодня очень сильно востребована, но все очень обеспокоены и занимаются тем, чтобы молодежь точно входила в свою профессию с любовью, с пониманием, с желанием, с профессионализмом и без лишнего перехода от одного работодателя к другому.
9: Ну вот если говорить про повестку Петербургского форума, здесь накануне состоялось заседание рабочей группы комиссии Госсовета по социальному предпринимательству. И сегодня ситуация непростая и для бизнеса, и для бизнеса социально ориентированного особенно. Каковы итоги, где государство готово подставить плечо, что называется, социально ответственным предпринимателям, социальному бизнесу?
10: Все верно, да, экономика сегодня хоть и в таком достаточно непростом состоянии, но, знаете, всегда тут говорится о том, что давайте правильно вкладывать государственный рубль. А что там такое социальное предпринимательство или социально ориентированная коммерческая организация? Это те организации, которые в первую очередь перед собой ставят социальный эффект, помощь. И, соответственно, порой их инновационные подходы, гибкость больше, чем бюджетные сферы, позволяют как раз этот рубль вложить очень правильно. И он доходит до людей. Это потому, что ведь соцпредпринимательство и НКО работают где? В образовании, в помощи социальной
9: взаимодействию. Вот, да, какой пример? Вот есть какой-то вдохновляющий?
10: Да, ну, примеров, на самом деле, много. Даже на моих ногах обувь социальных предпринимателей, ортомода, да. То есть, да, люди, которые делают обувь для людей с инвалидностью, сахарный диабет, разные, ну, там, другие сложности. У меня инвалидность первой группы, да, то есть, и люди в этой, как бы, части помогают. И в чем важность, да, вот недавно буквально фонд «Наше будущее», да, достаточно активно продвигает социальные предприниматели, вместе с Локобанком запустили для социальных предпринимателей льготное кредитование 6,5%.
4: Ничего себе, то есть ниже ставки, да?
10: Ниже ставки, очень ниже ставки. И это для соцпредпринимателей там, до 3 миллионов рублей. Поэтому
4: огромное подспорье.
10: Хорошее подспорье. И сейчас мы как раз обсуждали в рамках рабочей группы, это все-таки подключение негосударственного сектора к социальным услугам. Потому что все равно сейчас, хоть и есть там закон по этому, да, там, госсектору, там, 189-й, но все равно мы видим, что 92% порой это государственные учреждения работают. И здесь мы бы сейчас как раз обсуждаем то, что есть модельный закон, мы разрабатываем его в Комитете Государственной Думы совместно с рабочей группой Госсовета по социальному предпринимательству. Модельный закон, так как именно сама поддержка предпринимателя, она чаще всего идет на уровне субъекта. И каждый субъект может ее корректировать. И здесь мы говорим о том, чтобы это была финансовая поддержка, имущественная поддержка, информационная поддержка, образовательная поддержка. Но в то же время мы обсуждаем то, что давайте не будем говорить отдельно о соцпредпринимательстве и отдельно о СОО НКО. Ведь все-таки природа именно сутевая, их одинаковая. Может быть, как бы юридическая форма разная. Поэтому есть предложение на примере ХМАО, ну, то есть, потому что там этот законопроект уже работает, все-таки лучшие практики объединить и дать такой модельный закон, когда поддержка будет по смыслу, а не по юридической сути. И надеемся, что вот сейчас мы примем концепцию о развитии негосударственного сектора поставщиков в социальных услугах, и следующим шагом это будет развитие именно региональной законодательной базы.
4: Про еще один закон не могу не спросить. На полях ПМФ, где находится большое количество стендов территории, приглашают нас в разные регионы, да, эти стенды, стенды красивые, большие, регион представляют достойно. А как продвигается ваш федеральный закон об инклюзивном туризме? В России 18 миллионов людей с инвалидностью и членов их семей. 11 миллионов, да, людей с инвалидностью, с родственником считается 18 миллионов. Это колоссальный и рынок для туристической отрасли, да, и для людей, конечно, это возможность немножко красок добавить в жизнь.
10: Да, Вадим, ну я бы сказал, на самом деле больше, потому что в категорию маломобильных граждан вносят еще мамы с колясками и пожилые люди.
4: Согласились,
10: и, да.
4: Да,
10: и поэтому это более, на самом деле, 40 миллионов. То есть, грубо говоря, практически треть. Да, там треть или там 1/4, в зависимости от цифр. То есть это вот

0: Классификация должна быть создана для людей с инвалидностью. О чем мы здесь говорим? Мы говорим здесь о сфере размещения, глэмпинге, кемпинге. 3% или минимум один номер должен быть. Обученный персонал. Дальше мы говорим о том, что это пляжи, это санаторно-курортное лечение, необходимое для себя, как раз наступает лето, и это очень важная тематика, которая будет для наших граждан. И третье, это уже зима, это классификация горнолыжной трассы. Ведь очень много, на самом деле, для детей с ДЦП, с аутизмом, есть там лыжи добра, которые делают многие благотворительные фонды. Поэтому тематика нужна, важна, развивается, и мы видим, что бизнес позитивно реагирует.
1: А есть вот какой-то механизм поддержки бизнеса, кто развивает туризм, вот в этих шагах в направлении инклюзии? Потому что предприниматели скажут, что это дело не дешевое, и мы тут согласимся с ними, да, устанавливать пандусы, специальные конструкции, особенно если мы говорим про пляжи, это очень недешевое действие. И тут какие-то есть уже механизмы по финансированию, может быть, по помощи какой-то льготной ставки?
0: Первое, наверное, не про финансовый, а про временной слот. Мы договорились о том, что с 1 сентября это все, что новое, потому что создавать новое легче, то есть уже предусматривает, это не так удорожает объекта. А вот переделывать это только уже в рамках реконструкции капитального ремонта, что тоже позволяет уже заблаговременно отложить. Что для этого делается? Да, ну мы знаем, что в сфере гостеприимства для отелей все-таки отмена там НДС, это даже была это важный шаг. Второй, есть турналоги. И многие регионы вкладываются в это. Есть субсидии Минэкономразвития на создание номерного фонда. И там один из критериев баллов дополнительных — это доступность. Инклюзия уже с прошлого года это уже заработал. Поэтому здесь разные инструменты есть. И вот мы разговаривали, когда обсуждали порядок, который вышел в Минэкономразвитие, о том, что Минэк еще тоже посмотрит на эту тематику вместе, может быть, с Минтруда России, о том, какие возможности будет сделать. И на уровне субъектов то же самое.
1: Михаил Киселев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике и председатель наблюдательного совета российских студенческих отрядов, у нас в студии на площадке Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Вадим Ковалев. Вернемся в эфир через несколько минут. Не переключайтесь.
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
4: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить геопривязку, подъезжая там в зоне СВО, менять телефоны, ну хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смски, смски идут через сервер, который фиксирует и ваши смски, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать, они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи

0: от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в четырех противники либо не стреляли, либо промахивались. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря ни на что. И сегодня мы на площадке Петербургского международного экономического форума. Здесь огромнейшая повестка, которая действительно отражает, наверное, все направления жизни нашего общества. И вот мы здесь, в студии «Комсомольской правды», находимся вместе с нашим уважаемым гостем, с Михаилом Киселевым, который является первым заместителем председателя комитета Госдумы по молодежной политике и председателем наблюдательного совета российских студенческих отрядов. Вот, Михаил, не могу не спросить, собственно, про комитет. Какими законами вы гордитесь?
3: У нас достаточно много законов. Кстати, вот я являюсь автором и соавтором 62 законопроектов только, да, в комитете.
2: Ну вот топ-3.
3: Да. Ну, наверное, топ-3 – это тема труда, это упрощение трудоустройства, и там целый пакет законов – это и упрощение само трудоустройства, это возможность работать в летнеканикулярное время, выходные дни – это пониженные, это возможность сохранения социальных доплат, это исключение дохода подростков из доходов семьи, это очень важно для многодетных семей, кто-то получает социальное пособие, потому что это мешало. Есть второе, наверное, направление, я бы сказал, это закон о молодежной политике. Мы его очень сильно расширили, и здесь теперь молодежная политика, в принципе, доходит от не только с федерального уровня, но и до муниципального уровня, что является ключевым и важным. И в этой части мы видим много развития. Это и регион для молодых, программа уже, которая 5 миллиардов, и мы выделяем бюджет Российской Федерации, предусматриваем создание молодежной инфраструктуры. Ну и, наверное, третий, это все-таки вот закон об инклюзивном туризме, так как тема для молодых людей и с инвалидностью путешествия, а туризм – это тема мультипликационная, она трогает более 11 отраслей. По оценкам экспертов, это говорит о том, что здесь это создается не только для молодежи с инвалидностью или маломобильных групп населения. Я вам скажу, что это то, как, знаете, как мы говорили в комитете, мы сами для себя сделали этот закон, когда стали взрослыми, мы как-то себе скажем спасибо.
2: А если говорить про студенческие отряды, для многих наших радиослушателей и все-таки студенческие отряды – это, знаете, такая комсомольская советская юность, гитары, значки. Сейчас время изменилось. Появились новые форматы коммуникации, все сидят в интернете и так далее и тому подобное. Вот где здесь место студенческих отрядов? Как вы находите свою нишу? Как людей вовлекаете? Жалуются работодатели постоянно, что вот зумеры не хотят работать, не хотят карьеру строить трудом. Что вы отвечаете?
3: Во-первых, я отвечу так. Молодежь прекрасна. Ничего так не старит человека, как брежение современной молодежи. Потому что это всегда будет вопрос отцов и детей. Если говорить конкретно про студенческие отряды, то я вам скажу, что мы сегодня отвечаем всем запросам хоть поколения альфа, если вдруг мы говорим о поколенческих теориях, хоть поколения зумеров. Почему? Потому что, во-первых, сегодня есть трудовые отряды подростков. У нас 14-18 лет и студенческие отряды. Что важно ребятам? Прагматизм. Развиваться в карьере, зарабатывать неплохо. В то же время у них важный запрос на вхождение безопасно в будущую профессию. Это штабы студенческой рады, самоорганизация российской студенческой рады дает эту возможность через коллектив, через поддержку друзей, через обучение, через получение рабочих специальностей войти в эту профессию. Хочется быть в ACG-повестке у ребят, очень там такие маленькие принцы, я их всегда называю, экзюпери, да. Они хотят и в то же время быть востребованными, и жить, но в то же время в балансе с природой и самим собой. Студенческие отряды полностью на это отвечают. Тема добровольчества у нас максимально, снежные десанты, экологическая повестка. Все в этой части отрабатываем. Плюс любые шикарные компании нашей страны, которые в том числе здесь, на Петербургском экономическом форуме, в том павильоне, где находится легендарная «Комсомольская правда», «Росатом», «Россети».
2: Вот у меня был вопрос, «Газпром», практически с языка снял.
3: «Газпром», ВК, да. Технологический. То есть все абсолютно компании...
2: ВК работает с студенческими отрядами.
3: Конечно.
2: Просто, опять-таки, вы меня вините сейчас в каком-то старорежимном мышлении, да, но все-таки мне, я понимаю РЖД, да, там проводники, я понимаю там какие-то крупные стройки у больших компаний, типа Росатома.
3: А почему не понимаете КАМАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ?
2: Тоже понимаю, вот ВК мне, если честно, зацепил.
3: ВК технологическая компания здесь. Ребята, у нас есть цифровые отряды, ребята айтишники.
2: Цифровые отряды.
3: Да, мы вместе с Минцифры в свое время учили ребят и учим. Ребята туда входят, плюс, на самом деле, ну, формат абсолютно разный. Это же и сервисное обслуживание. Мы возьмем какие-нибудь павильоны, которые стоят, или ВК-фест, или на Тавриде Арт выставляются как бы большие шатры ВК, и там наши ребята тоже работают, подрабатывают. Поэтому форматы не разные. Главное, что такое студенческая отряда сегодня, это уже не про классические направления. Это форма временной занятости молодежи, одна из проверенных временем, 67 лет движения и... Сегодня до сих пор студенческий отряд актуально для молодых людей, и это подтверждают цифры. 400 тысяч ребят выйдут в этот
2: день. Ну и подтверждает наш опыт. Вот мы сейчас готовились к записи. Я смотрю, со многими участниками форума вы знакомы, да? Это крупнейшая компания.
3: Абсолютно, да. Здесь, ну и на полях этого форума, то есть, да, мы подписали соглашение уже с российскими сетями, с «Космос-групп» отель, да, сервисное обслуживание. Провели переговоры с «Газпромом», то есть, да, с «Газпром-инвестом», да, у нас на большие проекты «От вахты до лахты», так называемые, карьерные в такой трек. То есть с «Росатомом» у нас в этом году 5 атомных проектов и за рубежом, ну, то есть 5 атомных проектов за рубежом, Бангладеш, Индия, то есть Турция, Египет, Венгрия. То есть в этом плане очень форматы. Ну и самое главное, приятно, к нам подходят родители, говорят, а я отдала своего ребенка вам движение студенческих отрядов. Теперь оно же младшего, из младших своих этих братьев и сестер туда зазывает. Я говорю, ну все, пропали, теперь она стала членом нашей большой 20-миллионной семьи.
2: Если говорить про здесь формат работы, то зачастую подписывают какие-то соглашения, регионы представляют себя и свой потенциал. У вас чем этот форум уже отметился?
3: У нас очень плотная повестка, ежедневно подписаний порядка 6-7 различных соглашений. Это с главами регионов, и мы здесь такой большой командой, с представителем управления Юлей Дрожжиной, командиром центрального штаба Ярославом Зубащенко. Да, то есть подписываем различные соглашения, ведем переговоры на полях форума с точки зрения работы, с точки зрения проектов, потому что даже в этом году у нас и в Санкт-Петербурге тоже есть проект по ледоколу «Чукотка» называется, Объединенная судостроительная корпорация. Здесь у нас и проекты, опять же, с «Газпромом», с РЖД-проводники сейчас уже вышли на свои проекты. Мы говорим и про атомную энергетику. Это уникальный проект «Брест-300» или «Мирный атом. Прорыв» в городе Северске Томской области. Да, это за ним наблюдает весь мир. Это реактор закрытого типа, и студенческие отряды уже на протяжении 5 лет принимают участие в его строительстве. Поэтому у нас есть много о чем здесь поговорить. Продвигаем тему студенческих отрядов, вовлечение. Мы видим заинтересованность. Кстати, опять же, это важно для Петербургского форума. Еще буквально, я думаю, через какое-то время все будут очень быстро сюда доезжать по высокоскоростной магистрали. А это наш проект «Строй», РЖД и студенческие отряды. 1000 человек в этом году прикоснутся к этой легендарной стройке.
2: Здорово. Михаил, ну и в завершении нашей программы немножко о личном. В этом году, ну вот такая дата, 10 лет с момента появление благотворительного фонда Михаила Киселева, да, который случился после тяжелой травмы, которую ты получил. Вот не только удалось вернуться к активной работе, но и достичь новых высот, стать депутатом Государственной Думы, много проектов огромных запустить. Вот где тот, не знаю, такое попсовое слово, секрет успеха или место силы, энергия силы, где ты ее черпаешь, в чем ты ее черпаешь? И что помогает тебе не останавливаться, идти вперед и добиваться новых побед?
3: Сама природа фонда, этот фонд был создан, фонд поддержки Михаила Киселева, меня. Соответственно, это мои друзья. Это люди, товарищи, партнеры, все, кто были рядом. Это моя семья, это бойцы студенческого отряда, то движение, которое я отдаю всю свою жизнь. И, как всегда говорю, мое тело принадлежит студенческим отрядам. А когда так произошла травма, теперь, говорю, теперь это уже не просто выражение, теперь это абсолютная правда. И фонд, я стал представителем учительского совета этого фонда, он стал благотворительным фондом Михаила Киселева. И его смысл простой. от одной спасенной жизни дать опору и точку опоры другим жизням, да, и более 15 тысяч человек уже благополучатели. У нас есть свои направления фонда. Это и адаптивный спорт, это инклюзивный туризм, поддержка малой родины, поддержка талантов, соцпредпринимательство, да, то есть в этой части это доступный транспорт, у нас проект Добробуса. И, как говорится в Писании, не оскуднеет рука дающего, да, то есть и в данном случае, наверное, это когда ты получаешь что-то, наверное, самый главный вопрос для чего. И для меня это травма, это открытие, как-то получив поддержку многих, сегодня я даю эту поддержку другим, и, наверное, это такая моя определенная жизненная миссия двигать дальше и создавать условия для того, чтобы внутренний свет всех тех людей, которые обращаются в фонд, те, кто обращается к законодателям, он все-таки засиял внутренне ярче, и поэтому те законы, которые мы обсуждали, те проекты, которые мы делаем, они для людей и про людей.
2: Спасибо огромное. Завершаем наш эфир. Не могу не спросить. Вот Петербургский экономический форум. Насколько эффективен для твоей работы, для твоей организации?
3: Петербургский экономический форум очень эффективен, если ты знаешь, зачем ты сюда едешь, с какой целью и какой результат на выходе хочешь делать. У нас здесь, наверное, одна из самых эффективных площадок уже за короткий период. Мы установили очень деловые контакты, новые отношения и даем новые точки развития движения студенческого отряда.
2: Спасибо огромное. Михаил Киселев не только рассказал нам о том, как строится сейчас работа российских студенческих отрядов и комитета Государственной Думы по молодежной политике, но и ответил на главный вопрос, что же такое происходит в Петербурге и почему все внимание страны на несколько дней приковано к одной площадке под названием Петербургский международный экономический форум. Желаем вам хорошего дня, дорогие друзья. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда» и до встречи в программе «Бизнес-ланч». С вами был Вадим Ковалев. В гостях у нас Михаил Киселев.
3: Спасибо.
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Звоните. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +1 25, и узнайте, как это сделать. +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
7: Кремль говорит.
6: Владимира Путина проинформировали о взрыве в Балашихе. Президенту регулярно докладывается обо всех подобных ситуациях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что детали не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Накануне в подмосковной Балашихе при подрыве BMW X3 погиб водитель. Взрыв прогремел во время движения авто. Возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств также контролирует прокуратура Московской области. Кто был за рулем автомобиля, не сообщается.
1: О политике.
6: Главы министров иностранных дел ОДКБ обсудили ситуацию на Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, речь также шла о деструктивной линии Запада на втягивание Киева в НАТО. Кроме того, западные страны окончательно разрушили систему безопасности в Европе. Все важные договоры в области контроля над вооружениями ликвидированы.
1: О санкциях.
6: Евросоюз планирует расширить санкционный список против России. В него могут войти помощник президента Владимир Мединский, министр спорта Михаил Дегтярев и президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, по данным издания «Обсервер». Под ограничение также может попасть еще ряд бизнесменов. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет антироссийских санкций. Главным образом ограничительные меры направлены против экспорта нефти и банковской системы нашей страны.
1: О происшествии.
6: В районе Солнцево на западе Москвы произошло возгорание на балконе жилого многоэтажного дома, сообщили в МЧС. Пожар начался по адресу улицы Авиаторов, дом 4. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Горят балконы с 12 по 17 этажи. Наблюдается плотное задымление, из здания эвакуируют жильцов.
1: Обо всем.
6: В Москве стартовала регистрация на ночной велофестиваль. В этом году в городе запланированы два таких мероприятия – 4 июля и 1 августа. Как сообщили в столичном Дептрансе, необходимо отправить заявку и получить индивидуальный номер участника. Его следует распечатать и прикрепить к велосипеду. Для фестиваля был разработан новый маршрут, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Его протяженность составит 20 километров. Для участников заезда подготовят два фестивальных городка на старте и финише. Там организуют интерактивные зоны, концертные площадки, конкурсы и розыгрыши.
1: О валютах.
6: Курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, юаня 10 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
6: В Москве плюс 30, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Музей «Панорама» в Севастополе. Легендарный музей. 20 российских регионов. Черноморское побережье. Удары по Ростовской области, по Чебоксарам и по крупному промышленному предприятию в Самарской области есть пострадавшие, не считая той самой «Панорамы» в Севастополе. Это итоги только ночи и утра ударов Украины по ряду регионов России. «Панорама» получила критические повреждения в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Севастополя Развожаев, отметив, что это целенаправленный удар по зданию музея, которое, вообще-то, это объект культурного наследия. Ну и сообщается о том, что она будет восстановлена. Готовилась после реставрации «Панорама» к открытию. Должна была открыться 11 числа. Видимо, часть фрагментов еще не успели ее доставить туда к открытию, они уцелели. Но то, что находилось в здании, а были сообщения о том, что пожар четвертой высокой степени, в общем, пострадало очень серьезно. И вот директор музея говорит уже о печальных последствиях. Ну, Самарская область, там пострадали 3 человека и повреждения на промышленных предприятиях. Полыхающие предприятия инфраструктурные есть в сети. В Ростовской области возгорание емкости 100%. Ну и Чебоксары, там тоже некие объекты повреждены. Да, и ВСУ нанесли массированный удар по Мелитополю, причем с поражающими элементами дроны ударили по пассажирскому автобусу. Новое или хорошо забытое слово от Киева. Военно-аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков с нами. Алексей Петрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Игорь.
7: Что скажете? Да, это та самая системность, о которой говорит Киев. Он бьет по промышленным, да, инфраструктурным объектам, в первую очередь по НПЗ последовательно бьет. Он бьет по военным объектам, он бьет по гражданским и бьет по транспорту, пассажирскому, тоже гражданскому. Теперь уже с поражающими элементами, дронами. Ну и, конечно, да, это культура, памятники, все остальное. Это такой новый виток, да, на который выходит специальная военная операция.
8: Ну, это новый виток эскалации, но на самом деле это тотальная террористическая война, которую, кстати, объявляла Великобритания, советуя перейти к этой тактике в Украине. Я думаю, что все эти атаки, они идут с ведома Великобритании, как говорится, может, ими разрабатываются, участвуют в систему искусственного интеллекта. Недавнее вот это общение Федорова с директором компании «Палантир» как раз говорят об этом. Потому что если посмотреть на масштабность и вариативность, как говорится, вот этих, вариантность, точнее, применения вот этих средств воздушного нападения, а там ведь были не только беспилотники самолетного типа, там были и крылатые ракеты Firepoint 5, более известные как «Фламинго». То есть противник ведет террористическую войну против нашего гражданского населения. Вот эти поражающие элементы говорят о том, что они рассчитывают на массовое поражение и, понятное дело, массовый резонанс, который произойдет в средствах массовой информации. Ведь после этих ударов очень много информации поступает, понятное дело, она распространяется тут же на Запад, они читают, радуются этому. Если заглянете в украинские паблики, так у них там вообще чуть ли не праздник наступил, особенно когда идет информация про Севастополь. Но все это спланированная, скажем так, операция, которая готовилась не один день, закладывали основы еще в прошлом году, когда была создана коалиция беспилотных систем, в которую вошли многие страны, и возглавила эту коалицию Великобритания. В прошлом году количество боевых вылетов в сторону Российской Федерации в зоне боевого соприкосновения было порядка 2,5 миллионов. А в этом году они планировали увеличить эту цифру как минимум в два раза. Мы видим, что рекорд 7 мая прошлого года, когда они пытались атаковать Москву, 524 беспилотника, он, в принципе, постоянно побивается.
7: Но уже там больше тысячи за сутки они выпускают, да?
8: Да, то есть количество беспилотников растет, но идут комбинированные атаки. То есть об этом я говорил не раз, что беспилотники торят дорогу крылатым ракетам. И мы видим, что сейчас в комбинированных атаках участвуют и беспилотники, и крылатые ракеты. Беспилотники истощают систему ПВО на линии боевого соприкосновения, осуществляют прорыв вглубь территории вне зоны специальной военной операции. Там истощают систему противовоздушной обороны, а потом прилетают крылатые ракеты, которые, к сожалению, не всегда удается сбивать. Это, скажем, будет по нарастающей идти, и появятся цифры 1000 беспилотников и 1500 беспилотников. Поэтому Россия вынуждена, ну, я считаю, должна принять определенные решения, которые, кстати, принималось в 43-м году, когда мы с трудом, но смогли переломить ситуацию в противовоздушной обороне, и помогли нам в этом союзники. Когда их бомбардировщики начали уничтожать военную инфраструктуру, точнее, промышленную инфраструктуру фашистской Германии.
7: Алексей Петрович.
8: Вот эти бомбардировки немецких заводов, положа руку на сердце, сыграли огромную роль, решающую, может быть, сказать, роль в сломе немецкой военной машины, именно ее производственной части.
7: Одна проблема, союзников нет.
8: У нас нет союзников, но у нас есть, как говорят, союзники, армия и флот, и не надо стесняться своих комплексов.
7: Но мы вот сегодня
8: могут
7: опубликуем...
8: достать любую производственную площадку вот на территории, находящейся вне зоны специальной военной операции. Нужно понимать, конечно, у военных на это ответ простой, они готовы это сделать.
7: А
8: если мы говорим про политические риски...
7: Да, но экономически... То смотрите же, несколько сложнее, наверное, это все. Как бы... о каком таком конкретном решении вы говорите?
8: Ведь когда мы... Я говорю о том, что есть производственные площадки, которые обозначило наше Министерство обороны, на которых собираются комплектующие, производятся, точнее, производятся.
7: Ну вот сегодня и в Канаде еще.
8: Комплектующие самые беспилотники.
7: Да.
8: А то, что мы уничтожаем на территории Украины, это сборочные единицы.
7: Вы предлагаете ударить...
8: Да, мы их там уничтожаем, но они открывают новые сборки.
7: Конечно.
8: Собрать беспилотник как... в любом ангаре, в любом подвале, в любом спортивном зале школы можно.
7: Как гидра.
8: А да. Потом отправить ее в точку запуска.
7: Как... Да, но...
8: Поэтому здесь надо решать вопрос комплекса, не только сборочные места, но и производственные. И я еще не зря сказал про политические риски, которые, я думаю, ограничивают от такого решения. Но у этих политических рисков есть одно последствие. Оно заключается в следующем. Что будем наносить мы удары или не будем, закончится следующим. Если Европа там подготовится к войне с нами, мы будем воевать либо с сильной Европой, либо с ослабленной. Потому что большинство вот этих производственных единиц, на которых производятся вот эти беспилотники, якобы украинские крылатые ракеты Firepoint 5, они имеют... украинскую юрисдикцию, такую маскировку, а на самом деле они работают и на Украину, но больше всего они работают на Европу.
7: Да, и вот сегодня Мария Захарова сказала, что будут опубликованы адреса производства дронов в Канаде. Еще плюс один. Да? Вы предлагаете нанести удары вот по сборочным предприятиям, начиная от Канады, заканчивая каждым государством Европы, а их там уже просто считать устанешь. Они каждый день приходят
8: сообщения. То Латвия, то Дания,
7: то Норвегия, да. То Финляндия. Все заключают договор. Мерседес тут пишут, да, значит, предлагает изменить свои кроссоверы с тем, чтобы устанавливать на них системы РЭП, там запуск и борьбы дронов и так далее. Все как вот классически. Но...
8: Ну, смотрите, есть как бы военный вопрос, да, и есть вопрос, который можно там, например, с ресурсами, потому что все это производится из ресурсов, которые привозят в Европу. То есть надо договариваться с теми странами дружескими, которые, чтобы прекратили, наложили бы эмбарго на такие поставки. Ну, этот разговор длинный. Длинные, а беспилотники, крылатые ракеты летят сейчас. Поэтому надо принимать определенные кардинальные решения, которые, я думаю, волевое решение нашего руководства, чтобы либо что-то показательное, наказательное, но не так, как с Киевом, а что-то вот такое, чтобы все вздрогнули. Потому что опасаться того, что они ускорят своими планами милитаризации...
7: Да, Алексей Петрович. Алексей Леонков, военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества». Разговоры о том, что нужно пресекать производство дронов, ну, с той же самой Прибалтикой, а давеча опять были сообщения, что Латвия заключает эти договоры с Украиной, и, ну, абсолютно все страны Балтийского бассейна. И да, и выносить эти производства с тем, чтобы не допустить того, чтобы они в полной мышце накачали там к 30-му году. Да, Алексей Петрович. Завершите мысль. Ага.
8: Да, потому что, понимаете, мы сталкиваемся с такой дилеммой. Они готовятся к войне, их производственные структуры не страдают. Они сейчас нас ослабляют, не только нанося удары по гражданским объектам, но и по военным тоже же идет. По заводам пытаются.
7: Ну, те же самые НПЗ, да. Алексей Петрович,
8: да,
7: ну
8: НПЗ,
7: в окошко выглядывайте. Мы готовимся к войне. Вот они готовятся, а мы готовимся.
8: Да, но наш президент сказал, что мы готовы, но все же хотят знать, как мы готовы. Я вам скажу, что за армию, армия готова.
7: Ну, армия готова, но армии нужен крепкий тыл и экономика.
8: Отдайте приказ, и она будет действовать.
7: Но армии нужен вот крепкий тыл и экономика.
8: Все планы, я думаю, сверстаны.
7: Крепкий тыл и экономика. Нет ли опасности, что Китай отпрыгнет от нас?
8: Отпрыгнет. Надо развивать экономику, и сейчас это делается, и надо ее развивать.
7: Да.
8: По-любому, потому что следующие испытания могут быть гораздо тяжелее.
7: Ну вот да. Спасибо. Алексей Леонков, военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества». И здесь же еще и сейчас... Многие размышляют о целях, да? Вот зачем же киевский режим ударил по панораме в Севастополе? Какую цель он преследовал? Военные же, ну, никакой цели в этом нет. Так же, как он бьет по пассажирским автобусам. Что же он нагнетает? Что он хочет добиться этими ударами? Еще раз скажем, пассажирский автобус в Мелитополе вот был атакован дроном с металлическим шариком.
9: Радио «Комсомольская правда». Вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Дневник Петербургского международного экономического форума.
16: Здравствуйте, друзья! Продолжает свою работу открытая студия медиагруппы «Комсомольская правда» на полях Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев, и я с большим удовольствием продолжаю серию встреч с главами российских регионов. Прямо сейчас в нашей студии губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Ирина Альфредовна, здравствуйте! Рады, что вы в плотном графике нашли для нас время.
17: Добрый день!
16: Давайте начнем сразу с больших задач, которые перед вашей командой стоят. Я знаю, что около года назад полпред президента обозначил три ключевых задачи, которые, собственно, перед вами и вашей командой стоят. Это стабильное развитие экономики, это социальная сфера и инфраструктура. Сейчас, по прошествии года, набор этих задач, может быть, их приоритетность сохранилась или поменялась? Вот что сейчас у вас на повестке дня в первую очередь?
17: На структуру экономики нам, наверное, сложно в округе повлиять, потому что мы все-таки связаны с недропользователями, и это ключевые налогоплательщики, и мы, конечно, здесь зависим в том числе от конъюнктуры цен на нефть. Но вместе с тем, понимая, что надо поддерживать малый и средний бизнес, мы видим, что динамика прироста предприятий малого и среднего бизнеса на 10% по сравнению с 2024 годом выросла, и, соответственно, самозанятых тоже стало больше 2000, а было 1900. То есть это значит, что люди открывают свое дело, и здесь, в регионе, оказываются все меры поддержки через фонд развития бизнеса, через фонд развития предпринимательства, вот, и субсидии, и гарантийные обязательства предпринимателям даются для того, чтобы они, собственно, тоже развивали свой бизнес. А что касается социальной сферы, то, конечно, ключевым вопросом было здравоохранение. Сегодня уже по прошествии года можно сказать, что обеспеченность врачами у нас выше среднероссийских показателей. То есть только за последний год в регион приехало порядка 18 врачей и среднего медицинского персонала. И надо сказать, что по программе «Земский доктор» впервые за 5 лет никто не уехал и не прервал свои отношения. И ребята остались и работают в округе. Мы создаем для этого все условия и обеспечивая жильем, и, собственно, поддерживаем поддерживая профессиональное развитие, в том числе развивая различные формы, и в том числе хирургических операций. Поэтому в этом году появится ангиограф, и уже рентгенхирургия будет доступна для жителей округа. До этого они раньше ездили или в Архангельск, или в Петербург. Поэтому здесь мы тоже видим положительную динамику. Что касается инфраструктуры, то на самом деле округ все-таки оторван от основной части России. Где-то на месяц прерывается сообщение по дороге с республикой Коми. Там у нас низководный мост, который демонтируется и потом вновь восстанавливается. И перерыв в сообщении достигает 45 дней. То есть это там тоже значительные потери, которые мы несем. И сегодня задача вместе с нашим соседним регионом, республикой Коми, это передача в федеральную собственность дороги Сыктывкар-Нарьянмар, то есть соответствующее поручение уже дано правительству Российской Федерации, и строительство моста через реку Куя, то есть он есть уже в федеральных программах в 29-32 год, поэтому, конечно, для нас это такое очень важное решение.
16: Ну, я бы на самом деле вот сейчас попросил бы, может быть, чуть подробнее транспортную тему раскрыть, потому что в своем выступлении перед окружным собранием вы назвали транспортную сферу, транспортную инфраструктуру ключевой задачей. Здесь нужно сказать о том, что ключевой, на самом деле, проект, которого ждет регион, вы его назвали. Что еще необходимо изменить вот в транспортной отрасли в Ненецком автономном округе и какой импульс это может дать социально-экономическому развитию региона, потому что, ну, не хочется сейчас говорить каких-то избитых фраз, общих мест относительно того, что дороги – это кровеносная система экономики любой.
17: Это безусловно. То есть про мост через реку Куя мы сказали. То есть это, в принципе, та артерия, которая связывает нас с материком, и это, конечно, важно. Еще один проект – это, конечно, дорога к поселку Красное. Это, собственно, самый крупный населенный пункт, который входит в агломерацию города Нарьянмара. И здесь мы тоже в этом году заканчиваем проект, и, соответственно, уже в бюджете тоже федеральном предусмотрены средства на реализацию этого проекта. У нас не так много дорог, поэтому мы содержим их в нормативном состоянии, больше 60%, и поэтому здесь мы, в принципе, выполняем все параметры национальных проектов, но исходя из того, что их не так много. Еще один важный, наверное, артерия – это все-таки река Печора. И во время визита помощника президента Николая Платоновича Патрушева как раз мы обсуждали вопросы и трансарктического транспортного коридора, и в том числе одно углубление реки Печора для того, чтобы с портом Печора через Нарьянмар можно было выходить в море. Это значительно удешевит все перевозки, в том числе по Севморпути.
16: Я знаю, что депутаты высоко оценили ваше внимание к сельским территориям. По-моему, впервые в истории округа глава исполнительной власти в вашем лице объехал все малые населенные пункты. И вот в связи с этим вопрос, какие выводы вы сделали для себя, проанализировав все то, что вы увидели, и как лично вы изменили свои приоритеты, свои планы, может быть, стратегические задачи после того, как все малые населенные пункты объездили и, собственно, в проблематику погрузились?
17: Да, мы на самом деле облетели все и проехали по всем селам, деревням округа. В некоторых губернаторов не было никогда. То есть это на самом деле удивительно. Но для меня это было на самом деле такое погружение в специфику округа. Это очень важно, когда тебе рассказывают, что вот там было принято такое решение, а ты приезжаешь, а люди говорят, нет, просто нам не дали выбора, а мы бы хотели вот это. И когда ты знаешь специфику каждого села и деревни, ты уже можешь принимать решения. Конечно, есть проблематика, которая касается абсолютно всех. Например, когда мы первый раз проехали, это была связь, вернее, ее отсутствие. Да? И тогда мы, на самом деле, вот, приняли такой региональный проект, и за прошлый год мы 13 населенных пунктов нашли техническое решение подключения к связи. Там, где ее не было никогда до этого. Вторая тема, это была тема здравоохранения. Здесь тоже были внесены корректировки поддержки в части и работы, допустим, выездных медицинских бригад, когда сроки были увеличены для того, чтобы жители абсолютно все могли пройти все обследования и задать все вопросы. Более того, по итогам этих выездов мы приняли решение, и в этом году начнет работать выездная бригада стоматологов и ортодонтов, потому что жителям очень сложно выехать на Рейнмар и получить эти услуги. И с другой стороны, мы поняли, что в каждом селе есть небольшие проблемы, которые небольшими средствами можно решить. Мы вот этой зимой спустились на триколах от самой крайней западной точки до Индиги. И здесь мы уже зимой посмотрели на территорию округа. И, конечно, вот вопросы теплоснабжения, вопросы северного завоза – это то, что тоже беспокоит людей. И сегодня мы с компанией «Зарубежнефть» реализуем пилотный проект по малой энергетике. Это тепловые насосы, это ветро и солнечные генерация, и если там он даст результаты, я думаю, что он будет, то это будет возможность тиражирования этой практики и на другие населенные пункты.
16: Хочется поговорить о традиционных отраслях округа, об оленеводстве и рыболовстве. Насколько успешно они развиваются и какие у вас есть планы продвигать эти отрасли в масштабе всей страны?
17: Ну, начнем, наверное, с оленеводства. Мы не увеличиваем численность стада, понимая, что пастбища уже там не смогут прокормить большее количество оленей. Их то количество, которое могут позволить пастбища сегодня в округе. И это, собственно, тот объем оленины, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность. Хотя по прошлому году мы заготовили больше на 160 тонн, то есть и, соответственно, это та продукция, избытки, которые тоже могут быть куда-то поставлены, но не в каких-то там колоссальных объемах. А что касается рыбы, то здесь у нас на самом деле порядка 91 участка. Больше из них это промышленное рыболовство и это крупные колхозы. Вылов рыбы – это, конечно, значительная часть доходов наших рыболовецких колхозов. Они ловят как в реке, так и в море, заготавливая, ну, большую часть поставляя, конечно, на экспорт. Мы поддерживаем любительское рыболовство, потому что понимаем, что для жителей округа это важно. То есть это и питание семей, это и дополнительный заработок. И вот идем по пути как раз согласования с Росрыболовством дополнительных участков для любительской рыбалки.
16: В 2029 году округ будет отмечать столетие. Началась ли уже подготовка и с чем вы планируете к этой дате подойти?
17: Подготовка, конечно, уже началась. Мы очень ждали указа президента. Он вышел 25 марта. Поэтому сейчас идет формирование оргкомитета. Я думаю, что оно уже завершится в ближайшее время. И, собственно, будет сформирован план мероприятий. Но для нас, конечно, важно реализовать то, о чем мы с вами говорили. Это инфраструктурные проекты, это дороги, это мост, это пристройка окружной больницы. То есть это вот такие ключевые истории. Ну и совместно с компанией «Лукойл» закончить строительство Арктического собора, который находится на территории Нарьян-Мара и долгие годы был в заброшенном состоянии. Поэтому сейчас уже началось его остекление. И, конечно, там задача максимум завершить его тоже к юбилею округа.
16: Ирина Альфредовна, планы огромные, конечно, вам и вашей команде, и всем жителям Ненецкого автономного округа. Мы от всей души желаем эти планы деятельно реализовывать и успешно завершить. И там, глядишь, все дружно, по возможности, конечно, будем думать о том, чтобы приехать на столетие на Рейнмар или в другие населенные пункты Ненецкого автономного округа. Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, гость открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на полях Петербургского международного экономического форума. Ирина Альфредовна, спасибо большое.
17: Спасибо, Антон.
15: Дневник Петербургского международного экономического форума.
18: Реклама. «Комсомольская правда».
19: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
20: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о желании Трампа урегулировать украинский конфликт.
2: Трампу сейчас нужно было бы какой-то результат своим избирателям предъявить. Хотя, как он говорил, его не сильно интересуют эти выборы и результаты этих выборов, судя по тому, какую политику он проводит, да, как он поддерживает Израиль и во что он втянулся на Ближнем Востоке. И вот этот хороший ребенок, послушный Израиль, который получает все конфетки с полки сегодня американские, и при этом никакого особого результата на фронтах войны с Ираном мы не увидели, нужно как-то заретушировать этот провал, о котором уже говорят в том числе и в республиканской партии, потому что там есть действительно люди, поддерживающие Трампа безапелляционно, вообще без всяких предварительных условий, а есть люди, в том числе неоконы, которые его пушат, его заставляют действовать более резво, более воинственно и агрессивно по отношению к Ирану, потому что понимают, что в нынешних условиях заключить сделку на выгодных для США условиях не получится. И в этой ситуации Трампу нужно достать из широких штанин какое-то красивое полотно и показать своим избирателям, что вот на Украине я добился какого-то результата или добьюсь непременно.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: Об атаках.
6: Средства ПВО сбили еще 9 беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня над московским регионом уничтожены 22 дрона. В ЛНР при ударе беспилотника ВСУ погиб 17-летний подросток. Украинский дрон атаковал группу несовершеннолетних, которые катались на питбайках в Ирмине. По словам главы республики Леонида Пасечника, 16-летний подросток получил осколочные ранения. Его госпитализировали. На месте работают экстренные службы.
22: Кремль говорит.
6: В Кремле заявили, что панораму обороны Севастополя восстановят после удара ВСУ. Такие атаки на исторические объекты только подчеркивают правоту нашей страны в борьбе за российские регионы, убежден пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ночной удар по зданию музея панорамы обороны Севастополя и подчеркнул, что объект важный с точки зрения символизма и исторического значения будет восстановлен.
22: О регионах.
6: Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары. Это решение принято по предложению правительства России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил главу государства от лица всех жителей. По словам руководителя региона, юбилей станет событием всероссийского масштаба и поводом для преображения города. В ближайшее время власти сформируют оргкомитет и утвердят план мероприятий. Долгосрочную программу развития города «Самара-450» губернатор Вячеслав Федорищев представил еще в 2024 году.
22: О происшествии.
6: 3 человека пострадали при пожаре на западе Москвы. 2 из них госпитализированы, 1 получил помощь на месте, сообщили в столичном Депздраве. В доме на улице Авиаторов из-за ремонтных работ загорелись балконы и фасад здания. Ранее в МЧС сообщили о ликвидации пожара. Горели балконы с 12 по 17 этажи.
22: О Москве.
6: На мост.ру появилась подводная онлайн-трансляция из Москвариума. Камера установлена в большом пресноводном бассейне с водопадом в экспозиции «Затопленный лес». Как сообщает мэрия столицы, в этой локации находятся гигантские арапаймы, краснохвостые самы и рыбы паку из Амазонки. Эфир доступен ежедневно с 10 до 22.00. В остальное время можно посмотреть запись трансляции.
22: О погоде.
6: В Москве плюс 30, ясно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф». И я, Ася Урак, приветствую на связи со студией. Ася, как слышишь студию?
4: Привет, Антон. Слышь прекрасно. Как слышно меня?
3: Отлично.
0: Ну, проверка связи состоялась, мы друг друга слышим. Надеюсь, вы, дорогие радиослушатели, тоже настроились на волну «Комсомольской правды», слышите нас хорошо, устраивайтесь поудобней. Давайте поговорим с вами о самой правильной привычке, о той привычке, которая способна изменить ваше самочувствие. Буквально даже за один день вы почувствуете себя совсем по-другому. Это не какие-то громкие рекламные обещания, это факт. Потому что мы с вами состоим из воды. Мы все вода, по сути. Просто разное ее количество. Чем меньше в нас воды, тем, собственно говоря, значит, мы с вами старше. То есть ребенок, когда рождается, он 90% вода, человек, ну, моего возраста лет 50, наверное, это уже где-то 65% вода. А вот тело стариков, говорил Авиценна, я сейчас его цитирую, тело стариков сухое, ибо старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Это говорил величайший врач, что называется, всех времен и народов. Это действительно так. Чем меньше в нас воды, тем тяжелее нам с вами живется, потому что только при наличии воды способны проходить процессы в нашем организме. Та же таблетка, которую вы пьете каждый день, не будет работать, если нет воды. Вода, переносчик, транспортир, вода, растворитель, все происходит в воде. Каждая наша клетка живет в воде. И я сейчас общалась с врачом, со Светланой Валерьевной Ковалевой, это врач-акватерапевт, дерматолог, косметолог. Она мне рассказала следующую шутку, что как же так люди выздоравливают, когда ходят к не очень грамотным нутрициологам. Они им прописывают такое количество БАДов, но неужели от БАДов можно выздороветь? И ответ – да, конечно, можно, потому что, чтобы запить такое количество БАДов, надо очень много воды. Человек начинает пить много воды, и человек выздоравливает. Поэтому я так и говорю, что да, даже в первый день вы почувствуете себя лучше, когда заведете привычку пить правильную воду. Первым, самым первым, на обезвоживание реагирует наш мозг. Самый-самый первый. Ему хуже становится всего. Поэтому вот это… А зачем я пришла? А что я здесь делаю? А что я хотела? И какой-то туман в голове, и невозможность подобрать нужное слово. Это первые сигналы СОС организма о том, что ему не хватает воды. А скачки давления туда-сюда, а головная боль – это все сигналы того, что организму не хватает воды. Вот попробуйте в следующий раз, прежде чем пить таблетку от головной боли, попить воды. Тогда почувствуете, что давление начинает пошаливать. Не таблетку сразу пить, а попить воды. Воды. Ну, тут, конечно, вы должны следовать рекомендациям своего врача в случае, если пошаливает давление. Но попробуйте пить воды. Вот больше, чем обычно. И вы почувствуете, как изменится ваше состояние. Давайте с вами поговорим, почему же одна вода отличается от другой воды. Да? Сразу перейдем к исследованиям и к отзывам, как меняется состояние. Ну вот, допустим, Ольга, 68 лет, писала нам следующий отзыв. У нее диагноз – синдром диабетической стопы и нейропатия. Диабет 20 лет, 68 лет, диабет 28 лет, 48 лет человек с диабетом. У нее ноги горели огнем, но при этом все равно мерзли, особенно пальцы, такое ощущение, я их практически не чувствовала из-за этого. И хирург ей говорил о риске ампутации. В клинике ей сделали капилляроскопию под микроскопом. И я увидела ужасное зрелище. Мои капилляры были как обрубки. Они почти не двигались. Врач назначил ингаляции водородом и пить ионизированную щелочную воду и водородную. После первой же 30-минутной процедуры мы снова посмотрели под микроскопом, и я плакала. Кровь, которая стояла, побежала, появились новые тоненькие ниточки капилляры. Через месяц терапии новой и приема водородной воды я впервые за 10 лет надела обычные туфли и прошла 2 километра без боли. Исследование в журнале «Диабет» показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Еще сразу пример и отзыв. Смотрите, как работает при диабете ионизированная вода. При диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. Водород действует в данной ситуации как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах и падает риск осложнений. И также защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Это не теория. В исследовании 2008 года у пациентов, которые пили водородную воду, холестерин, плохой холестерин, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. И тут же еще один отзыв. Его оставляла врач. Она рассказала про свою пациентку. Это была первая ее пациентка, которая нам рекомендовала пить водородную воду. И, значит, такая ситуация произошла. Она говорит, я пришла на консультацию, женщина впервые, на первичную консультацию, 58 лет, с диабетом второго типа, со стажем 10 лет. Сахар натощак был 12 ммоль, и очень сильно оттекали ноги. К ее терапии я добавила 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца у нее сахар натощак упал до 6 ммоль. Полностью прошли отеки, и врач снизил дозу лекарственного препарата, который прописывают при диабете. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Еще одно слово про диабет. Последнее. Провели исследование в Индонезии, взяли людей с диагнозом диабет второго типа. Все они получали одинаковое лечение, все. Их разделили на две группы.

0: а потребность в инсулине на 60. Вот вы сейчас где хотите остаться? В какой стадии? Чтобы было все без перемен? Вы пойдете, очередной рецепт получите, очередную таблетку в аптеку, так же, как и всегда. Будете пить ту же воду, и все останется без перемен. Или вы хотите что-то поменять и сделать по-другому? Посмотрите, в группе всего лишь начали пить другую воду, ионизированную, щелочную. И вы так можете. Попробуйте. Причем именно что попробуйте. Смотрите, у нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. То есть вы звоните 8 800 505 0855, заказываете ионизатор воды, получаете его. И вот в момент, как вы получили, у вас начинается отчет 90 дней. Это тестовый период. Вот он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней в этом ионизаторе вы готовите воду, вы пьете эту воду, вы наблюдаете за своим состоянием, самочувствием. Но в любой момент в течение этих 90 дней вы можете вернуть обратно нам ионизатор, а мы вернем вам все деньги, все-все-все-все-все до копеечки. И сегодня, кстати, предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Сразу два прибора по одной цене. Это ионизатор воды «Аквалай», где вы приготовите и щелочную с кислотной водой, и водородную воду. Я вам говорила про эффекты и водородной, и щелочной в этой части. И вы сможете в ионизаторе готовить и ту, и другую. А каждый раз, когда вы выходите из дома, чтобы продолжать пить правильную воду и получать максимум эффектов, вы берете с собой генератор водородной воды Aqualife Light. Он заряжается как мобильный телефон, у него одна кнопка, вы нажали, через 5 минут у вас готова водородная вода в объеме от 50 до 400 мл. Все зависит от того, сколько вам надо сейчас сразу, чтобы попить. И вот сразу для всех, кто говорит, ой, да вода такая невкусная, она не, я не люблю ее пить, я не смогу ее пить, я куплю, будет стоять. Все, с кем я общалась, из тех, кто купил ионизатор, как один, говорят буквально даже дословно, эта вода такая вкусная, ее так хочется пить. Я раньше терпеть не мог воду, я ее никогда не пил, а сейчас я пью, не могу остановиться, не могу напиться. Это потому, что такая вода родная для нашего организма. Поэтому даже если вы никогда не пили воду, никогда не хотели, никогда вам не нравилось, ионизированную воду вы пить будете. И вы всегда будете носить с собой генератор водородной воды, потому что он сегодня в комплекте, а цена одна – 34 тысячи рублей. Успевайте, это в преддверии Дня Россия, супер цены, таких цен больше не будет. Вот День России у нас через 2 дня, и звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней. Успейте зафиксировать для себя такую цену, ведь оплачиваете вы при получении. Сейчас не платите. Звоните 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит, это будет катастрофа.

0: катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Рак. И любой из вас, друзья, может выйти в прямой эфир для того, чтобы задать Асе свой вопрос или оставить свой отзыв. Для этого необходимо, но и достаточно дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ася?
3: Звоните, будет очень здорово, приятно, интересно с вами пообщаться. Ну а пока вы дозваниваетесь, я хочу напомнить о специальном предложении для радиослушателей «Комсомольская правда». В преддверии 12 июня, Дня России, мы решили сделать максимально выгодное и интересное предложение. Это генератор водородной воды «Аквалайф Лайт» и ионизатор воды «Аквалайф». Вы будете готовить щелочную, кислотную воду, они получаются одновременно, водородную воду. Каждый раз, выходя из дома, берите с собой генератор водородной воды «Аквалайф Лайт», чтобы всегда, где бы вы ни находились, в самолете, в огороде, в поезде, в машине, в автобусе, неважно где, вы его зарядили как мобильный телефон, заливаете в него простую, самую простую, обыкновенную воду питьевую от 50 мл до 400 мл, нажимаете кнопку, она там одна, единственная, то есть перепутать вообще нечего, там ни с чем ничто не перепутается, нажимаете эту одну кнопочку, и через 5 минут у вас готово то количество воды водородной, самого крутого антиоксиданта в мире. Представляете? Давайте прямо сейчас об этом и поговорим, почему же водород считается самым крутым антиоксидантом, почему я так настойчиво рекомендую всем и всегда. Вы знаете, я всем своим друзьям уже, мне кажется, подарила, или они купили сами ионизаторы, генераторы воды, родственники, естественно, все пьют исключительно ионизированную воду, никак иначе, и я, конечно же, всем рекомендую. Так почему же? Давайте только факты. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. В клиниках Токио ее используют для реабилитации после инфарктов. Понимаете? И в 2007 еще году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И вам не надо ехать куда-то в Корею или в Японию. Вам достаточно один раз здесь, в Москве, позвонить или дозвониться в Москву 8 800 505 0855, причем для всех звонок бесплатный из региона, с городского телефона, с мобильного 8 800 505 0855. Заказывайте ионизаторы, вы каждый день сможете пить такую воду, которую вот в клиниках Южной Кореи, в Японии ее назначают, ее прописывают, она включена в систему официального здравоохранения. Почему, что такое антиоксидант и почему водород здесь самый эффективный? Смотрите, есть окислители, то, что нас окисляет. Ну, представьте, машина долго стоит во дворе, на ней была какая-то царапина, она начинает ржаветь, она окисляется. Вот ровно то же самое, один в один, происходит в нашем организме. Наши клетки окисляются. Окисляются. Когда мы окисляемся, то меняется среда, и начинаются всевозможные болезни. Окисляются они почему? Образуется очень большое число свободных радикалов. Это названо сегодня одной из главных причин старения человека. Очень много свободных радикалов, они никак не выводятся, никуда не деваются. Чтобы справляться с этими окислителями, свободные радикалы – это окислители, нужны антиокислители. Антиокислители – это антиоксиданты. То есть окислители – это свободные радикалы, а те, кто борется с ними, это антиоксиданты. Витамин С – это тоже антиоксидант. Но витамин С имеет очень большую молекулу. Поэтому, например, даже если у нас еще и в кишечнике дисбиоз, а он у всех практически, это большая молекула, мы пьем витамин С, а этот витамин С из 100% срабатывает только на 40%. Вы потратили большое количество денег на витамин С, а эффекта нет. Потому что дисбиоз, потому что молекула большая, потому что не усваивается и все. А молекулярный водород, установили ученые, он имеет такую маленькую молекулу, у нее такой маленький размер, что она проникает даже через гематоэнцефалический барьер. Она проникает в клетку сразу и включается там в работу. И у молекулярного водорода нет никаких побочных эффектов, потому что он он борется только с вредными свободными радикалами, потому что есть плохие, есть хорошие. Вот он хорошие не трогает, он трогает только плохие, в то время как витамин С, например, будет трогать всех подряд, без разбора. А у молекулярного водорода есть вот такая уникальная функция. У него селективное действие. Он связывает только вредные свободные радикалы. И дальше еще такой момент, что нет побочных эффектов. Он эти свободные радикалы, по сути, связывая эти молекулы, превращает их в воду. Поэтому можно всем пить водородную воду, можно всем пить ионизированную щелочную воду, в ней также присутствует водород, независимо от возраста, независимо от того, какая патология, какое состояние, можно и нужно всем, потому что лучшего антиоксиданта природа не знает. На сегодняшний день водород – это самый лучший, самый эффективный антиоксидант. Это признано научным сообществом. Это не фейк, не сказки, не какие-то рекламные рассказы. Это то, что вы можете найти в официальных медицинских источниках и самостоятельно прочитать. Об этом пишет PubMed, Lancet. В российские многие врачебные медицинские издания пишут об этом сегодня, где пишут, что водород – это лучший антиоксидант. И вот вы его можете получать дома в неограниченном количестве. Что вам, по сути, это дает? 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. То есть радикалов свободных много, этих окислителей, а антиоксидантов нет. Отсюда оксидативный стресс, а оксидативный стресс приводит к 90% всех заболеваний. Поэтому неважно даже, как ваша болезнь называется, первопричина одна. И эта первопричина – оксидативный стресс. Поэтому надо устранять оксидативный стресс. А лучше всех, эффективнее всех справляется с оксидативным стрессом молекулярный водород. Поэтому самый простой вывод – что делать? Надо как можно больше получать молекулярного водорода. Как это делать проще всего? Да пить воду, насыщенную этим молекулярным водородом. Вот и все. Все легко, все просто, все логично. И самое главное, доказано наукой. Свыше 2000 исследований сегодня. Представьте только. Одно из моих любимых в Японии. Оно свежее, его опубликовали в этом году. Буквально, взяли людей в возрасте 76 лет. Вот там в исследовании так все прям подробно и написано. Взяли людей в возрасте 76 лет, 48 человек, разделили на две группы. В одной группе 24 человека, в другой группе 24 человека. Одна группа пила воду простую, опять же, какую, может быть, сейчас пьете и вы, если у вас нет ни генератора, ни ионизатора. А вторая группа пила воду водородную. Через 8 недель, по-моему, если мне память не изменяет, они провели тест с людьми. Тест называется «Встань со стула». Он показывает силу ног человека и вообще то, насколько он способен стоять на своих ногах. То есть риск падений и вот этих переломов там, шейки бедра и так далее и тому подобное. Все вот оценивается с этим тестом. И в группе, где пили воду водородную, люди увеличили силу в ногах. И также у них увеличилась скорость походки. А в группе, где люди одинаковый возраст у всех, пили воду простую, сила в ногах пропала, уменьшилась. Не пропала, уменьшилась. Что это для вас значит? Для вас это значит возможность самостоятельно двигаться, самому сходить в магазин за хлебом, самому сходить в поликлинику, ходить гулять регулярно, не ждать, когда там кто-то придет и поможет, а жить активной жизнью. И очень важно сейчас, услышьте меня, пожалуйста, неважно, сколько вам лет, надо ли вам эту силу в ногах сохранять вот прям срочно, потому что вам 70 или вам 30. Очень важно завести как можно раньше эту правильную привычку пить воду. Генератор водородной воды – это очень современный, очень стильный гаджет. В Японии, в Южной Корее все практически с таким ходят. Начните пить эту воду прямо сейчас. Ионизатор подарите бабушке, дедушке, маме, папе, а себе оставьте генератор водородной воды. Он заряжается как мобильный телефон, такая как стеклянная бутылочка, очень красивая. У нее срабатывает подсветка, когда идет процесс выработки водорода. На тренировки ходите. Лучшего восстановления вы еще не знали. Попробуйте, действительно, это так. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855 только сегодня, в преддверии Дня России 12 июня, только сегодня. За 34 тысячи сразу два прибора. Таких цен больше не будет. Сегодня 34 тысячи. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. На ионизатор действует тестовый период. Вы им пользуетесь в течение 90 дней. В течение 90 дней в любой момент вы можете его вернуть. А мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня 34 тысячи, но вы получаете не только ионизатор, но еще и генератор водородной воды. Успейте по этой цене. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
5: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. Когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие два месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках началось благоустройство еще одного городского пространства. Оно проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В сквере у дома номер 1 на площади Калинина уже выполнен ряд работ. Заменена брусчатка на поврежденных участках, подготовлено основание под новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием. Установлены два современных светильника. До 25 июня ожидается поставка детского игрового оборудования. После его монтажа подрядчик установит новые скамейки и урны. Завершить работу и планируется к середине июля. Именно это место для благоустройства выбрали сами великолучане во время общественного голосования в прошлом году. Московский проектный офис президентского фонда культурных инициатив провел обучающее мероприятие в Великих Луках. Цель – помочь местным инициативным командам превратить их творческие идеи в качественные проработанные заявки на гранты. Главный итог этой встречи – не просто новые знания, а три полноценных концепта проектов, разработанных прямо на практикуме. Один из них – проект о культурном бренде Великих Лук. Команда предложила идею по популяризации уникального исторического и культурного наследия города через современные форматы. Еще одна инициатива касалась развития молодежной среды и направлена на создание новых точек притяжения для молодого поколения. Также был предложен проект создания музейного пространства в память об участниках СВО. Это формат современного интерактивного экспозиционного пространства, которое не только бережно сохранит память о подвиге наших земляков, но и станет важным центром патриотического воспитания, живой истории и диалога поколений. Помощь в организации мероприятия оказали администрация города Великие Луки и детский технопарк «Кванториум». 12 июня в Великолукском парке аттракционов «Луки-парк» пройдут мероприятия, посвященные Дню России. Для гостей подготовлена обширная программа. Она включает выступления клуба единоборств, показательные номера гимнастов, аквагрим для детей, живую скрипичную музыку, а также вечернюю диджей-программу в гастробаре в семейно-досуговом центре «Атмосфера». В течение всего дня будут работать аттракционы, игровые зоны и точки с угощениями.
1: О валютах.
4: Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82.78, юань 10 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: И вновь к разговору о правильной воде с официальным представителем компании Aqualife Аси Арак, которая на связи со студией по-прежнему и по-прежнему готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
3: Звоните, давайте общаться, делитесь отзывами или задавайте свои вопросы. Это всегда важно и актуально. Ну, а я продолжу делиться с вами важной и актуальной информацией о том, как же ионизированная вода влияет на наше здоровье. Вот еще один отзыв. Мужчина 55 лет, у него диагноз резистентная гипертония. Пару слов об этом диагнозе. Резистентная артериальная гипертензия – это состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум тремя антигипертензивными препаратами, один из которых обязательно должен быть диуретиком. Опасно, так как повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности и так далее, и так далее. Так вот, он пишет следующее. Давление у меня было за 180 на 110 и не снижалось даже на трех препаратах. Головные боли, мушки в глазах, на капилляроскопии картина Сладжа, то есть это эритроциты, а эритроцит – это главная клетка крови, склеились комки и еле ползли. Кардиолог добавил к терапии водородную воду. Через пару месяцев давление стабилизировалось на 130 на 85, а под микроскопом эритроциты разлепились и неслись, как гоночные автомобили. Врач сказал, что я избежал инсульта, просто восстановив реологию крови. То есть кровь стала жидкой, да? Ну, потому что густая кровь – это катастрофа для организма. Это вырастает значительно риск всех сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, научное обоснование всего эффекта. В журнале «Гипертензия», так и называется, в 2023 году было опубликовано следующее. Молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Пожалуйста. То есть вы начинаете регулярно пить ионизированную воду и постепенно стабилизируете артериальное давление. Вот как это работает. Главное – регулярно и постоянно. Почему я так люблю всегда рассказывать вам про набор, в котором ионизатор воды «Аквалайф» – это домашний прибор, который за одно приготовление делает вам 3 литра щелочной и пол-литра кислотной воды, либо же 3,5 литра сразу водородной воды. И в комплекте с ним идет генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». Это прибор, который можно всегда носить. То есть вы дома с утра проснулись, как делаю я. Вот я сейчас делюсь своим личным опытом. Я просыпаюсь первая в нашей семье. Я в чайнике подогреваю воду до 45 градусов. У меня чайник, в котором можно нажать кнопку, то какой температуры можно, надо подогреть воду. Чайник такой стоит совсем недорого. Вот абсолютно. Я думала, что это какая-то дорогая очень вещь. Нет. Подогреваю и заливаю в ионизатор. Наш ионизатор работает с температурой воды до 45 градусов включительно. Включаю ионизацию. Пока я умываю, чищу зубы, ионизатор мне объявляет голосом. Он говорит, ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Я разливаю воду по стеклянным графинам, в которых мы храним воду в течение дня. И, конечно же, сама первым делом натощак с утра выпиваю. Я выпиваю, держитесь крепче, практически 700 мл воды. Медленно, не спеша, не беря в руки телефон, с наслаждением, прочувствуя каждый капель, каждый глоток. И поверьте, вот не пугайтесь этому количеству. Во-первых, не каждый должен выпивать такое количество. У каждого своя индивидуальная норма. Во-вторых, как меня лезет, мне хочется пить. Вот мне прям хочется. Я получаю наслаждение от этой воды. Я раньше тоже не понимала людей, которые с наслаждением пьют воду. Я не была там раньше такой уж прям водопьющей. А сейчас я получаю от этого удовольствие. И вы получите. Потому что у этой воды изменен параметр. Во время ионизации меняется, самое главное, ОВП воды и появляется антиоксидант, молекулярный водород. Поэтому эту воду действительно хочется пить по-настоящему. И кислотной водой я умываюсь. Вот мы приготовили, да, получилась одновременно еще щелочная кислотная вода. Кислотной водой я в обязательном порядке умываюсь, потому что здесь pH кожи и pH этой кислотной воды, они совпадают. И кожа не сохнет. Нет желания моментально намазать на себя 25 кремушков нанести, потому что pH совпадает. На коже нет никаких раздражений. Вообще все, вот. Кожа говорит спасибо, спасибо, дайте мне еще кислотной воды. Кстати, женская гигиена половых органов тоже осуществляется кислотной водой, потому что также pH совпадает. Это еще и оздоравливающий эффект в данном случае будет. Просто потрясающе. И когда я ухожу из дома, я беру с собой генератор водородной воды. У меня премиум. Я с ним не расстаюсь. Я его беру с собой на тренировки, в дорогу куда-то еду. В общем, я никогда без него не выхожу. У него в комплекте зарядное устройство. Его легко просто быстро зарядить. Вот сейчас рядом со мной рабочий генератор водородной воды стоит, заряжается. Это все легко и просто. И у меня нет вот этого оправдания. Ну, я же большую часть дня на работе или где-то в дороге. Мне некогда там готовить воду и пить ее. Поэтому я не буду ничего покупать. Нет, генератор вы всегда носите с собой. Вы в любом случае в течение дня что-то пьете. Вот просто прежде чем это выпить, залейте в генератор. И получите правильную воду, водородную. Вы и давление стабилизируете, и сахар в крови снизите, и работу желудочно-кишечного тракта наладите. И там идет такое вот прям большое-большое количество позитивных эффектов. Ну, смотрите, мы с вами уже поговорили, что сахар в крови снижает, и наукой подтверждено, и давление стабилизирует, наукой подтверждено, и силу в ногах увеличивает, тоже наукой подтверждено. Всему есть исследования, всему есть обоснование, почему это работает. Попробуйте. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней вы пьете воду, пользуясь ионизатором воды «Аквалайф». Но в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все, без исключения. Смотрите, еще такой отзыв. Мужчина, 50 лет, у него псориаз, псориатический артрит. Он пишет, что кожа была как броня, а суставы опухшие, невыносимые боли. Дерматолог объяснил, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. На капилляроскопии классическая картина воспаления, извитые расширенные капилляры с облачками вокруг. Питье водородной воды стало моим спасением. Через 3 месяца кожа очистилась больше, чем на 50%. Ушла скованность в суставах. А под микроскопом капилляры успокоились, вернули свою красивую шпилечную форму. Смотрите, в том же медицинском журнале еще в 2023 году было опубликовано исследование, которое продемонстрировало, что молекулярный водород подавляет активность там капа би, ядерный фактор, в общем, очень много умных слов. Но самое главное, что он является главным переключателем воспалительных процессов, что приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов, разрушающих микрососуды. То есть противовоспалительный эффект. И сейчас хочу еще раз повторить, неважно, сколько вам лет, неважно, в каком вы состоянии находитесь, пить такую воду можно и нужно всем. Чем вы моложе, чем меньше у вас проблем, тем больше показаний к тому, чтобы начать пить такую воду. Потому что не возникнет этих проблем. И не будут вам говорить, а что вы хотели в вашем возрасте? А все будут наоборот спрашивать, а как это вы в таком возрасте такой бодрый, активный и ничем не болеете? Вот к чему надо стремиться, я считаю. И то, что в комплекте 2 прибора, это тоже супер. Можно 2 оставить себе, 1 будет домашний для всей семьи, 2 вы будете брать с собой каждый раз, когда уходите из дома. А можно для 1 себя, ионизатор всегда дома, генератор всегда носите с собой. Или можно кому-то что-то подарить, или генератор, или ионизатор, здесь выбор за вами. Но самое главное, начать пить воду уже сегодня, чтобы завтра не было мучительно больно. Звоните прямо сейчас, 8-800-505-0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении, то есть сейчас вам денежные средства не нужны, вы будете оплачивать, когда получите фактически вашу посылку. Звоните 8-800-505-0855, позаботьтесь о себе сейчас. Всегда легче заниматься профилактикой, чем уже лечением. Звоните 8-800-505-0855. 2 прибора по цене 1. То есть 34 тысячи – это цена ионизатора и генератора Light. И то в полной комплектации поставляется. Ничего докупать не надо. Успевайте. 8-800-505-0855.
7: О, «Фабрика здоровья». Предприятие – производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Госдума в окончательном чтении дала регионам священное право полностью запрещать продажу электронных курительных устройств на своих территориях. Председатель Володин непреклонен. Эти ядовитые свистульки калечат подростков, а ароматизаторы посаживают их на никотин быстрее, чем вы успеете сказать слово «жижа». Наш Юрий Кораблев прошелся по ближайшим школам и отобрал последние электронки.
14: Госдума приняла закон, предоставляющий регионам России право вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкости к ним на своей территории. Решение принято с учетом позиций регионов, а также мнений граждан и экспертного сообщества, включая представителей медицинской и педагогической сфер. Цель закона – усиление мер по защите здоровья населения, в первую очередь детей и подростков. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Вейпы несут огромный вред здоровью. Экспериментальный режим будет действовать 5 лет – с марта 2027 года по март 2032. В субъектах, где меры вводиться не будут, сохранится общее регулирование. Также с октября текущего года вводится обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что сейчас регионы начнут массово вводить запреты, после этого рынок полностью уйдет в тень, но из позитивного это приведет к сокращению потребления никотина. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
15: Мы видим такой парад запретов, эти регионы будут наперегонки запрещать у себя. Это такая популистская мера, когда можно проявить заботу о населении к губернатору, реально не делая, не вкладывая, но быть на хорошем счету. Те, которые не захотят вводить регионы, на них будет оказываться давление соседей, потому что они станут источником нелегальной продукции в этих регионах, и в итоге они тоже ведут. То, я думаю, очень в короткий срок, в порядке эксперимента, вся практически страна будет под запретом, ну, исключая какие-то окраинные регионы, удаленные, как Калининград или Камчатка, ну и, естественно, столицу. И вряд ли запретят, тут большие обороты, большие лицензионные будут, предполагаются сборы точек продаж, поэтому здесь, скорее всего, будет помягче. Если действительно массовый будет запрет, то это не то, что обелит рынок, но его мера это освободит от этой продукции в значительной мере, то есть будет меньше продаваться объективно. Вот. Но, тем не менее, скорее всего, уменьшение потребления тоже будет одним из эффектов.
14: Многие регионы решили действовать на опережение. Так, в Пермском крае с 1 марта запретили продавать не только электронные средства доставки никотина и жидкости для них, но и устройства для нагревания табака. Уже 21 мая депутаты местного Заксобрания сразу в двух чтениях приняли поправки, которые предусматривают штрафы от 15 тысяч до 100 тысяч рублей за хранение никотиносодержащей продукции с осени этого года. В Нижегородской области почти 2000 розничным вейп-точкам предложили добровольно отказаться от реализации электронных средств доставки никотина. 600 объектов уже пошли навстречу властям, а вейп-шопы в торговых центрах начали закрываться. К практике косвенных ограничений прибегали и власти Вологодской области. В апреле они сообщили о закрытии 316 вейп-шопов. В первом чтении законопроект, предоставляющий регионам России право вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей, был принят еще осенью прошлого года. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума в ходе работы над инициативой столкнулась с давлением и противодействием.
16: Надо прямо открыто сказать, что мы столкнулись с давлением на работу наших депутатов, профильного комитета, в целом на позицию, которую мы изначально взяли, озвучили в части защиты здоровья детей, стали в социальных сетях противодействовать принимаемому решению. Вдумайтесь, на одной чаше весов здоровье детей наших граждан, на другой – доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем. И не надо здесь рассказывать, что кто-то поддерживает бизнес. Это не бизнес. Это зарабатывание на здоровье детей, на болезнях. Это тоже надо понимать.
14: Россия не первая страна в мире, где обсуждается запрет на продажу вейпов. Весной 2024 года подобные меры были введены в Казахстане. При этом местное информационное агентство сообщало, что через год после начала действия запрета больше половины потребителей продолжали пользоваться вейпами, треть переключились на устройство нагревания табака, 10% вернулись к обычным сигаретам, и только 5% респондентов признались, что полностью отказались от никотина. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о разных способах покупки жилья. Как выбрать наиболее выгодный вариант? Для многих это главная сделка в жизни. Недвижимость стоит дорого. Накопить на нее полную сумму для многих невозможно. Приходится брать ипотеку. Платить за нее проценты банку, но при этом жить в собственном жилье. Это немного улучшает настроение. Но можно ли обойтись без ипотеки? В этом давайте сегодня и разберемся. Конечно, самый очевидный вариант – накопить всю сумму самостоятельно. Но тут есть нюанс. Не всегда есть возможность накопить на большую и комфортную квартиру. Придется довольствоваться тем, на что хватит денег. А это может быть далеко не лучший вариант. Да и цены на недвижимость могут расти быстрее, чем ваши накопления. И все это время придется жить на съемной квартире. Еще один вариант – жилищно-строительный кооператив. Его суть в том, что вы вступаете в сообщество, которое строит несколько домов или какой-то жилой комплекс, вносите ежемесячные взносы, на эти деньги осуществляется стройка. По итогу вы получаете квартиру, обычно дешевле рыночной стоимости. Но риски здесь перекрывают плюсы. Дольщики таких ЖСК часто становились обманутыми, поэтому жилищных кооперативов сейчас практически нет, либо под их прикрытием выступают откровенные мошенники, поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Наиболее популярный сейчас вариант – рассрочка. Клиентам предлагают не брать ипотеку, а вносить определенные суммы ежемесячно до сдачи дома в эксплуатацию. Допустим, пару лет. После этого нужно внести остаток суммы, например, продав старую квартиру. Или взять ипотеку. Во втором случае главный риск – процентный. Невозможно предсказать, какими будут ставки по ипотеке через год или два. Возможно, все. Если ставка останется высокой, банк не одобрит вам кредит на нужную сумму, квартира вернется застройщику, а часть уже вложенных денег вы потеряете. Еще одна схема, связанная с новостройками – это лизинг готовых квартир. Работает он так. Покупатель въезжает как арендатор, платит оговоренную сумму, а через 2-3 года выкупает жилье. Неважно, за наличные или с помощью кредита. При этом все время аренды квартира принадлежит застройщику, а право собственности переходит только после полной оплаты. Далее начинаются нюансы, которые должны быть прописаны в договоре. Нужен ли первый взнос, включается ли арендная плата в выкупные платежи, а если включается, то полностью или частично, фиксируется ли стоимость покупки квартиры в будущем, или она будет зависеть от переменных факторов. В общем, нюансов много, каждый нужно взвешивать и внимательно читать договор. Честно говоря, рассматривая разные варианты покупки жилья, так или иначе приходишь к ипотеке. Да, ставки пока высокие. В льготной ипотеке появилось больше ограничений. Но вместе со снижением инфляции и ключевой ставки будет падать и ставка по рыночной ипотеке. И этим нужно грамотно пользоваться, считают в ПСБ. Во-первых, постарайтесь накопить хороший первоначальный взнос. По сути, это станет тренировкой для ежемесячных платежей по ипотеке. Во-вторых, берите в кредит посильную сумму, чтобы платежи были вменяемыми. Если бы и превышали стоимость аренды такой же квартиры, то не намного. В-третьих, обязательно оставьте финансовую подушку безопасности хотя бы на несколько месяцев спокойной жизни. Да, в случае форс-мажора можно взять ипотечные каникулы на полгода, но их дают лишь тем, у кого сильно просели доходы или возникли серьезные проблемы со здоровьем. Так что лучше подстраховаться самостоятельно. И, наконец, если будет такая возможность, отдавайте ипотеку быстрее. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы.
2: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
3: Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Философ Александр Дугин о пути России.
8: Мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О политике.
9: Сергей Лавров заявил о потере Евросоюзом возможности помочь в урегулировании конфликта на Украине. По словам главы российского МИДа, у Брюсселя было много шансов. Однако ему мало верится, что с Евросоюзом может произойти какое-то чудо в свете его желания участвовать в урегулировании. Лавров также отметил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят о встрече с одним из замминистра иностранных дел. В МИДе готовы организовать такое мероприятие и выслушать дипломатов, однако большого оптимизма не испытывают. Пока не убедимся, что слова в Европе о желании начать переговоры с Россией серьезные, такие идеи нужно пропускать мимо ушей, подытожил Лавров. Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась сегодня на 85-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Театре Армии. В сентябре прошлого года Чурсина провела неделю в реанимации одной из питерских больниц. Ей диагностировали гипертонию, стенокардию, атеросклероз. Людмила Чурсина была известна благодаря ролям в фильмах «Угрюм река», «Помнить или забыть», «Интерны», «Закрытая школа 4» и многих других.
2: О важном.
9: Госдума повысила ряд пошлин для мигрантов. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Пошлина за получение российского гражданства вырастет с 4200 рублей до 50 тысяч. За оформление разрешения на временное проживание с почти 2 до 15 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство с 6 до 30 тысяч. А за оформление разрешения на привлечение иностранных работников до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. От пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство освобождаются иностранцы, признанные по указу президента, представляющими интерес для России. Члены их семей, а также граждане, заключившие контракт с Минобороны во время проведения спецоперации.
2: О погоде.
9: В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве. Она продержится до 13 июня. С четверга по субботу воздух в городе может прогреться до 32 градусов. Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, головные уборы, пить больше воды. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в мэрии. Особое внимание будет уделено бесперебойной работе систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. В жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы. Евгения Глинская, служба информации.
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Историю победить нельзя. Зеленский, как фашисты, в 42-м сжег панораму Севастополя. МВФ одобрил выдачу Армении более 25 миллионов долларов после победы Пашиняна. ЕС требует от Грузии санкции ввести против России. И было уже 4 версии документа. Закон о деятельности психологов хотят в очередной раз разработать. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. В Кремле прокомментировали атаку ВСУ по панораме севастопольской обороны. Киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Объект будет восстановлен и будет краше прежнего, заявил пресс-секретарь президента Песков.
5: Но мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
3: Зеленский сжег панораму Севастополя, как фашисты в 42-м. Статья военкора Александра Коца на сайте kp.ru. ВСУ специально ударили по панораме Севастополя перед выставкой, которая должна была открыться. Да вот уже 11 числа Александр Коц с нами на связи. Саш, приветствую.
10: Да, приветствую.
3: Ну, что здесь можно сказать? В общем, не первый раз бьют по истории. Начинали с памятников, потом, мы помним, да, война с православием и христианством, потом Пушкин, и, в общем, здесь, наверное, остановок не будет.
10: Ну, да, в общем, ну, я даже не знаю, что тут комментировать. Я помню, еще в 2014 году Украина била по музею в Донецке. Прям прицельно его разносили по этажу, пока не оставили от него ничего. Ну, ударили вот сейчас по... ну, это ж, строго говоря, это не сам шедевр, да, Франца Руба был, потому что однажды он уже был уничтожен в 42-м году, и его восстанавливала целая команда художников, и, по сути, большую его часть писала заново, но от этого он не становится менее символичным даже, мне кажется... наоборот. И то, что Украина ударила как раз накануне выставки, где должны были быть представлены части полотна уцелевшие, да, еще кисти Франца Рубо, наверное, то тоже придает определенный символизм этой атаке. Вот. Но вот честно скажу, ну, меня вот как-то смущает такое вот очень большое внимание, огромное внимание к этому событию. Но мы, противники, ничего нового сейчас не узнали в принципе, да, то есть были и продолжаются различные теракты, которые вызывают, ну, лично у меня больше эмоций, нежели удар по музею и уничтожение копии полотна Франца Рубо. Хотя, ну, безусловно, это событие беспрецедентное. Я просто сам сейчас нахожусь в Белгородской области. Сегодня полдня работал с ребятами из местного ополчения, из отряда «Орлан», которые в режиме реального времени охотятся на дроны, которые терроризируют здесь приграничье. И когда ты по рации слышишь, как везде все летает, и все это сопровождается, и пытается подавиться, ну, а музей, как-то думаешь, не в самую первую очередь. Ну, просто вот мы столкнулись с очередным проявлением варварства со стороны Киева. И у меня это удивление не вызывает. Ну, некое сожаление, да, по поводу произошедшего. Но вот так, чтобы прям рвать на себе сейчас рубаху из-за того, что мы потеряли там музей «Панораму», мы обязательно его восстановим, как только что сказал Песков. Не знаю, зачем его делать краше. Мне кажется, если это был шедевр, как можно сделать шедевр краше? Вот. Но мы это восстановим. А условно говоря, 21 жизнь ребенка из Старобельска мы уже не спасем. Поэтому можно сейчас там с разных трибун говорить, как мы отомстим за музей «Панораму», а надо мстить за детей из Старобельска.
3: Вот, и здесь вопрос, ну, как бы отталкивает. Они же почему-то ударили по «Панораме», да? И интересно, что, вот перечисляя сводку ударов за ночь, ну, например, ВСУ нанесли массированный удар по Мелитополю. Дроны были начинены поражающими элементами, хорошо забытые для Киева, да, и возрождающиеся средства. Куда били? По пассажирскому автобусу. Куда бьют? По детскому саду. Куда бьют? По колледжу. Куда бьют? По музею. Куда могут, туда бьют. Искусственный интеллект.
10: Это ровно то, что мы с тобой обсуждали в нашей еженедельной программе, и будем наверняка обсуждать сегодня, обязательно будем обсуждать сегодня. Это... ну, вот тот самый нерв, через который противник пытается раскачать нас изнутри, раскачать общество, создать у него ощущение незащищенности, создать у него ощущение слабости государства, и он делает это через как раз удары по гражданской инфраструктуре, потому что...
3: Причем здесь уместно слово «систематически», да, которое вроде как бы...
10: Систематически, периодически, систематически, постоянно, перманентно. А вот, и, ну, на войну-то топливо всегда найдут, тут чё греха таить. Конечно, противник вот и ударами по логистике, и ударами по НПЗ, и ударами по музеям пытается вот этот нерв расшатать, чтобы люди... Ну, это Зеленский даже не скрывает. Вот он выступал в Эстонии на саммите северных и балтийских государств, Балтийской восьмерки. И там он сказал, что когда мы будем запускать там 650 дронов и ракет, они там все в России почувствуют, что такое война. Они там все в России, он имеет в виду граждан России, мирных жителей. То есть он напрямую объясняет суть своих ударов вглубь территории, по там средней зоне, да, так называемый middle strike. Все для того, чтобы простые россияне почувствовали, что такое война. Вот, поэтому, ну, вот, наверное, логика в этом. Я не вижу военной логики в ударах по музею «Панораме» обороны Севастополя. Но им, наверное, обидно, что вот Севастополь вместе с Крымом еще 16 лет назад ушел в гавань, что это случилось бескровно. Вот они сейчас пытаются наверстать совершенно инфернальным способом все то, что они тогда упустили, сдав полуостров без боя.
3: Да, спасибо, Саша. Продолжим сегодня в авторской программе Александра Коца, аналитика с именем, здесь на радио «Комсомольская правда». Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», военкор, ну и подробности на kp.ru. Но ситуация в Константиновке – это ключевая для ВСУ, ключевой рубеж для ВСУ в их, как они это называют, обороне. Вообще-то рубеж, конечно, отделяющий их от продвижения и, соответственно, нашего. Но вот для них ситуация ухудшается. Бои вступают в финальную стадию, пишут, причем украинские СМИ, говорят о том, что

0: агломерация Славянск и Краматорск. Это два мощнейших укрепленных узла, которые нашей армии предстоит брать этим летом, возможно, даже в ближайшие недели. Теперь внимание, посмотрите на карту. Между Краматорском и Славянском находится очень мощный укрепленный узел Константиновка. И если вы посмотрите, куда направлены стрелы, то Константиновка как раз находится посередине между Славянском и Краматорском. О чем это говорит? О том, что наши генералы приняли решение разрубать пополам Славянско-Краматорскую агломерацию. А Константиновка как раз находится в сердцевине этой агломерации. Мы бьемся за Константиновку уже которую неделю, и успехи есть. Об этом нам сообщает не только Министерство обороны России, но об этом сообщают и многие военные источники на той стороне, на вражеской стороне. Они говорят, что россияне уже ворвались в город, уже ведут очаговые бои с пунктами сопротивления украинской армии. И даже один из блогеров украинских написал, что перспективы наши на удержание Константиновки мрачны. Следовательно, из этого мы осторожненько, держа кулачки, должны делать вывод. Мы должны пожелать нашим бойцам успехов для того, чтобы скорейшим образом Константиновка была под нашим контролем. Это будет пробоина в борту украинского бандеровского корабля по имени Славянско-Краматорская агломерация, которую враг вряд ли закроет. Поэтому пожелаем нашим бойцам, это очень важно. Запомните, потому что сегодня мы можем с вами говорить, что генеральная битва за Донбасс как раз и будет происходить на этом направлении. Она уже готовится, и российская армия сделала уже достаточно широкий шаг в этом направлении. Константиновка будет нашей. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: МВФ одобрил выдачу Армении более 25 миллионов долларов после победы Пашиняна, а ЕС требует от Грузии санкций против России. Об этом через пару.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках, 78-505.
6: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: МВФ одобрил выдачу Армении более 25 миллионов долларов после победы партии Пашиняна. Программа SBA, в рамках которой Еревану выделили средства, направлена на поддержку государственной политики и проектов реформ. Антироссийских, конечно. Финансирование

0: также должна обеспечить устойчивый, инклюзивный и долгосрочный экономический рост в Армении. Международный валютный фонд одобрил выделение кредита республике 1 декабря. Еще армянские власти рассматривают программу как меру предосторожности. Это, мол, статус, при котором страна-участница имеет право получить оговоренную сумму, но не обязана это делать, может от финансирования и отказаться. Но что-нибудь там оговоренная сумма, вот не очень понятно, большая или маленькая. Вместе с тем, Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на безвизовый режим. Председатель грузинского парламента говорит, что такое решение привело бы к разрушению страны. Мы не можем разрушить свою страну только потому, что Брюссель хочет сегодня превратить визовую политику в политический инструмент. И на днях Азербайджан и Евросоюз согласовали текст приоритетов партнерства и возобновили переговоры о стратегическом взаимодействии, сообщила представительство Евросоюза в стране. Как-то так. Политолог Данил Гуреев. Данил, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вам активность наших бывших западных партнеров, а ныне стратегических врагов в Закавказье, в нашем, как говорят, подбрюшье, у наших границ?
1: Ну, слушайте, это довольно прогнозируемая политика, потому что позиция Евросоюза – это, в общем-то, гадить Российской Федерации. К сожалению, это сегодня вот даже в такой ранг государственной политики возведено. И наиболее простой способ это делать – это руководствоваться и бить по постсоветскому пространству, по тем частям, которые раньше были в составе как Российской империи, так и Советского Союза. И задача очень простая, скажем так, дестабилизировать те регионы, которые находятся на российской границе, тем самым отвлекая Россию от глобальных процессов и переводя их на процесс региональный. То есть перед тем, как, там условно, как рассуждают евробюрократы, перед тем, как Россия лезть куда-нибудь там в Африку, условно, которую европейцы считают полностью своей колонией, Россия будет заниматься сначала постсоветским пространством. Вот довольно простая логика, и все, дестабилизация.
0: А и как, успешно?
1: Ну, к сожалению, стоит признать, что да, потому что мы сами уже видим и кейс Украины, мы сами уже видим и продолжение аналогичных сценариев на Южном Кавказе, ну и, наверное, стоит ожидать подобных действий уже в регионах Центральной Азии и на территории Казахстана, потому что если посмотрим через технологии цветных революций, то как европейские, так и американские, как вы выразили, наши не-партнеры пытались провести цветные революции как на территории и Казахстана, так и на территории Беларуси. У них это не получилось. Но вот где-то не получается, а где-то получается. В сценарии Украины и сценарии, к сожалению, Армении сегодня мы можем назвать его для европейцев более-менее позитивным.
0: А вот ну, в нашей современной политической практике как-то, я не знаю, может, моветон, и неприлично говорить о каких-то выводах, работе над ошибками. Вот 91-й год никто не обсуждает. Да? Ну хорошо, ладно, 91-й, значит, июнь 2026 года. А почему нет Майдана пророссийского в Ереване? Ну, например. Да, интересно же, что вот когда говорят об Армении, да и, кстати, Азербайджане, говорят, что диаспоры крупнейшие, они здесь все, да, в России. При этом как бы пророссийских интересов там нет, ну, в республиках. Ну, вот как бы вот что?
1: Ну, хороший у вас вопрос, но, откровенно говоря, вы сами на него и ответили. Когда мы с вами говорим про давление, оно бы возможно было реализовать. Но если мы с вами посмотрим, большая часть тех людей, которые были недовольны политикой, которая происходит, которую проводит Пашинян, люди просто-напросто переехали в Российскую Федерацию. И сокращение населения, которое сегодня идет, оно идет в первую очередь не тех людей, которые довольны Пашиняном, происходит сокращение в первую очередь тех людей, которые Пашиняном недовольны. Поэтому все довольно просто. Кстати, и сама армянская страна не сильно этих людей задерживает. Мол, езжайте, вы нам просто в Армении не очень сильно нужны. Вот вам там счастье в личной жизни в Российской Федерации. Поэтому может ли Российская Федерация или вообще антимайдан, если можно так выразиться, проводиться в Армении? Теоретически может, но практически мы сами видим, как голосует население Армении. Мы сами видим, как проводятся эти политтехнологии. И мы сами видим, что обратные реакции, ну, не то чтобы она особо сильная, чтобы говорить о какой-то результативной политике.
0: Но не было понятно, что вот так вот этим все закончится. Но, может быть, мы что-то не так делаем. Может быть, идея вот наша найти в элите какого-нибудь персонажа, да, там, Медведчука какого-нибудь, вкачать в него миллионы и сидеть, ждать, да, что вот... А, еще, значит, сказать, что мы закроем рынок для ягод и овощей и газ. И мы вам газ, значит, отключим. Вот три рецепта современной российской политики по установлению пророссийских интересов везде. Вкачать в какую-то крупную элитную фигуру миллионы, запретить найти какую-нибудь мошку в розах, и третье, что я сказал, что сам забыл. Да.
1: Нефть.
0: Да, и нефть с газом. Ну и как? Работает?
1: Ну, к сожалению, не так, как нам хотелось. Давайте же откровенно, вот эти технологии цветных революций хотелось бы, чтобы и мы сами их тоже освоили уже как управленцы. Ну, понимаете, я имею в виду, что я имею в виду под этим словом. Но, к сожалению, ну вот не умеем. Ну вот правда.
0: Мы не умеем или не хотим? Ну, потому что надо работать, наверное, не с элитами, а с теми, кто пониже, кто
1: живой. Ну, наверное, живой. Наверное, да. Знаете, это очень сложный вопрос, и я сам пытаюсь на этот вопрос ответить, почему у нас не получается. Здесь, ну, наверное, много факторов влияет. Уже мы не умеем, как американцы. То есть вот американцы, куда бы ни пришли, у них везде получается технология вот такого мягкого политического давления, мягкой силы, вот этого перекачки ресурсов из пронациональных на проамериканскую сторону. И мы с вами, к сожалению, наверное, мы пытаемся это сделать, те же самые способы, причем пытаемся теми же самыми способами иногда, что американцы, пытаемся их скопировать. Но вот стоит признать, что, к сожалению, у нас так не получается. Может быть, какой-то результат действительно есть, но давайте уж откровенно, мы его не сильно видим. И, ну, просто не умеем, к сожалению, стоит признать.
0: А вы прям секунд 20, Данил, перспективы. Вот что ждет Армении впереди, как вы видите?
1: Вопрос хороший, потому что если Армения продолжит тот курс, который есть на сближение с ЕС, мы с вами видим экономический коллапс, который там может произойти. Если же Армения все-таки передумает в последний момент, что я слабо верю, то нормализация отношений с Арменией.
0: Спасибо. Политолог Данил Гуреев был с нами на связи. Уже 4 версии за последние 12 лет. Закон о деятельности психологов в очередной раз хотят разработать, то ли доработать, то ли написать новые. Ни один из предыдущих до рассмотрения не дошел. Прямо с кушетки Фрейда. Далее Юрий Кораблев.
2: В России вновь заговорили о разработке закона, который будет регулировать деятельность психологов. Подобный документ пытаются создать в нашей стране уже 12 лет подряд. За это время было разработано 4 версии законопроекта, но ни один из них до рассмотрения так и не дошел. По словам авторов инициативы, документ должен выработать четкие формулировки и урегулировать разногласия в психологическом сообществе. В частности, необходимо определить само понятие психолога, уровень образования, которым он должен обладать. Последняя версия законопроекта, выдвинутая на публичное обсуждение в феврале этого года, также разделяла понятия «помощь» и «услуга», прорабатывала вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетним и многое другое. По словам экспертов, необходимость такого закона назрела давно, особенно с учетом растущего количества лжеспециалистов без образования, которые могут не помочь, а наоборот нанести вред людям, заявила радио «Комсомольская правда» психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.
3: Безусловно, регулировать надо. Обязательно. И не только разделяя психологов от непсихологов, но и поняв, что это за психолог. Потому что с появлением дистанционного обучения, с появлением трехмесячных, четырехмесячных курсов, после чего человек считает, что он психолог, требует просто урегулирования этого процесса и итога. Закон нужен обязательно.
2: Однако все варианты законопроекта получали и солидную долю критики. Так, версия документа от начала этого года пыталась сочетать несочетаемое. Например, психолог по закону о защите прав потребителей не мог отказать клиенту в оказании помощи. Но в то же время в документе было прописано право психолога отказаться от договора в одностороннем порядке, если к нему пришел человек с признаками шизофрении, и его необходимо направить к психиатру. Все это создает правовые коллизии, которые мешают принять закон. Поэтому в начале июня Совет по правам человека пригласил представителей власти и экспертов для обсуждения перспектив регулирования рынка психологических услуг. Профессиональное сообщество поддержало такой формат, ведь написание закона, регулирующего деятельность психологов, невозможно без участия этих самых психологов, отметила Людмила Полянова.
3: Я поняла одну проблему, которую чиновники никак не могут услышать и понять. Не придумают чиновники хороший закон, в первую очередь, благодаря тому, что они не в курсе той работы, которой занимаются психологи. Надо привлечь представителей общественных профессиональных организаций. Например, я являюсь президентом Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии. Наша организация межрегиональная. Во всех регионах страны есть региональное отделение. У нас устав, зарегистрированный в Минюсте, и реестр, куда входят профессионалы. Мы не можем с вами писать закон, как хирург должен проводить операцию. И кого мы называем хирурга, а кого нет.
2: Особое внимание в законе, по словам экспертов, необходимо уделить именно психологической помощи несовершеннолетним. Нередки ситуации, когда 18-19-летние студенты попадают к медицинским специалистам и выясняется, что они уже прошли психолога за пару лет до этого. Однако результатом такой помощи стало не улучшение ментального здоровья подростка, а наоборот, обострение проблем. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: А крошечная инфляция оказалась даже ниже официальной. Как так? Вышло об этом после новостей.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 12 июня в пятницу в Великих Луках торжественно откроется 30-я международная встреча воздухоплавателей. В этом году участие примут пилоты более чем из 20 регионов России. Команды уже начали прибывать в город. Они готовятся к полетам и настраиваются на насыщенную соревновательную программу. С 11 июня начнутся тренировочные полеты, в ходе которых пилоты смогут протестировать технику и оценить погодные условия перед основными спортивными заданиями. Юбилейная встреча проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». Также в рамках мероприятие при поддержке Российского спортивного фонда состоится 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Псковской области работает комиссия Совета Федерации по мониторингу законодательства Российской Федерации в сфере государственного и муниципального контроля. Во вторник, 9 июня, в правительстве региона прошел ряд рабочих встреч с представителями органов власти и общественности. В одной из них приняли участие члены комитетов Совета Федерации, руководство ряда министерств и управлений правительства Псковской области, депутаты законодательного собрания региона, представители областного отделения партии «Единая Россия», а также председатели окружных собраний депутатов в режиме видеоконференц-связи. Обсуждались различные аспекты региональной политики, эффективность национальных проектов и федеральных программ, меры поддержки предпринимателей и другие вопросы. В программе визита комиссии совещания, встречи с бизнес-сообществом и посещение ряда объектов социальной инфраструктуры. С 12 июня по 19 июля в связи с долгосрочным проведением работ по текущему ремонту железнодорожного пути на улице Промышленной движение будет организовано по двум полосам автомобильной дороги из четырех. Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании маршрутов передвижения.
4: О валютах.
6: Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 78, юань 10.58.
4: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Время к обеду. И, пожалуйста, вам по погоде. А крошечная инфляция оказалась ниже официальной. Комсомолка рассчитала традиционный индекс главного летнего супа. У многих прямо сейчас перед глазами он наверняка. Ну, и все об этом есть на сайте kp.ru, как всегда. Вот что интересно. Интересно, что пока вы думали, что инфляция у нас куда-то улетает в стратосферу и просто деньги тают в вашей окрошке, нет. Окрошка вполне себе практически удержалась на прошлогоднем уровне. Считайте, что такую старенькую окрошечку идите, и по этому поводу можно не отчаиваться и разочаровываться, а вполне себе возрадоваться. Конечно, все в зависимости от заправки, но, тем не менее, согласитесь, интересно. Специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Ракелян. С нами. Елена, приветствую.
7: Приветствую. Ну, расскажем про окрошечные чудеса, почему так получилось, да. Но для начала, да, у нас получилось, что окрошка на квасе. Мы брали окрошечный квас, ну, просто проще сравнивать, ну, и как-то он лучше подходит. И окрошку на кефире, на квасе плюс 2% к прошлому году, к началу июня, а на кефире плюс 3%. То есть цифры по нынешним временам, ну, скажем так, мало кого пугающие,
0: да,
7: прямо
0: цифры
7: скажем.
0: Замечательные, да. Чего что, да?
7: Они даже ниже официальной инфляции, которую рассчитывают Росстат, она у нас сейчас вроде как около, ну, чуть больше 5% годовых. Но теперь, а почему так получилось? Потому что вроде как овощи там все дорожает и так далее. Чем хороша окрошка? В ней много разноплановых продуктов, и цены у них обычно на них идут в разные стороны. Что получилось в этом году? У нас, если смотреть по продуктам, редиска подорожала, яйца подорожали, огурцы подорожали, колбаса вареная, ну, у нас классический советский рецепт с вареной колбасой, естественно. Колбаса вареная не так существенно тоже подорожала, квас тоже немножко подорожал, но почти на 40% в сравнении с прошлым годом подешевела картошка.
0: И я думал, тарелка или ложка картошка.
7: Да, она родимая, и вот она вот это вот все вытянула в результате, а в крошечку у нас получилось как бы в сравнении с прошлым годом и совсем не сильно вздорожавшая. Я помню, что в прошлом году примерно так же окрошку вытянули яйца куриные. Они вот тоже в прошлом году там одно подорожало, другое подорожало, но подешевели яйца, а их в окрошке довольно существенное количество, как и картошки. И тоже в результате получилось, что как-то вот так вполне терпимое подорожание. Что, кстати, у нас приключилось с картошкой? Тут тоже никаких чудес. Все мы помним, что, ну, надеюсь, еще помним, что в прошлом году, прошлой весной и летом, как раз картошка довольно серьезно подорожала. За счет того, что перед этим был не очень хороший урожай. Этой осенью урожай картошки, по счастью, был хороший, все нормально собрали, и поэтому цены вернулись на свою нормальную траекторию, и поэтому такое существенное удешевление картошечки, которые вот в нашем рецепте окрошки на четверых человек, ну, там почти полкило. Поэтому ее влияние на общую стоимость продуктов для нашего любимого многими прохладительного супчика довольно существенное.
0: Причем интересно, да, если сделать окрошку только из картошки, то есть исключить оттуда редиску, квас, кефир, колбасу и все остальное, да, то, в принципе, еще дешевле будет.
7: Конечно, но только невкусно.
0: Но это уже...
7: Тогда уж надо делать картофельное пюре.
0: Ну да, тут уж как бы по ситуации, по возможностям приходится, да.
7: С окрошкой на кефире все немножко сложнее, потому что довольно существенно подорожал кефир. Но, опять же, за счет нашей главной спасительницы картошки, она подорожала, ну, где-то примерно на 3%, то есть на квасе на 2%, а тут на 3% тоже, в общем-то, довольно терпимо. Так что наслаждаемся, радуемся лету, готовим окрошку.
0: Да, Елена, а вот по поводу сезонности, да, продуктов, стоит ли, через пару месяцев еще дешевле должно что-нибудь быть, или не факт, мы все ввозим?
7: То есть, в прошлом году, например, мы считали индекс окрошки в июле, и понятно, что... Вот если брать не сравнение с тем же месяцем прошлого года, а просто абсолютная стоимость, то, конечно, в июле окрошка обойдется дешевле, ну и практически в любой июль, чем, допустим, в начале июня или мая. Это потому что там уже дешевеют огурцы, ну, поскольку сезон, там редисочка уже появляется, там уже укропчик не тепличный точно, ну и так далее. И, собственно, уже вот конец июля, начало августа, там, собственно, уже из наших южных регионов-то свежая картошечка есть. Так что, ну, она более дорогая, но, тем не менее, это не прошлогодний картофель, остатки которого мы доедаем там где-то в конце весны, начале лета вместе с привозным картофелем. Вот, поэтому да, конечно, лучше всего окрошку есть, скажем так, в зависимости от года, где-то вторая половина июля, начало августа, но погода может вносить свои коррективы, поэтому все-таки хочется ее есть тогда, когда на улице тепло.
0: Да, когда привезут. А про погоду интересно, действительно, вспомнили, что посевная везде по-разному могла пройти, и, в общем, тут еще как бы как аукнется, да, надо смотреть, цыплят по осени считают, а потому, ну, конечно, здесь интереснее тоже, интересно было посмотреть, сколько чего ввозится у нас, сколько чего производится, а огурчики должны быть, по идее, свои
7: с редисом. Огурчики у нас в основном свои, то есть это один из тех продуктов, которые мы практически ударно импортозаместили. Яйца в основном тоже, картошка, ну, один из, ну, как бы тут год на год не приходится, но в принципе в основном она у нас своя. Причем это, если смотреть даже по прилавкам, а с картошкой надо еще учитывать, что по-прежнему значительная ее часть производится по дачам, личным подсобным хозяйством, ну и, собственно, теми, кто ее выращивает и съедается. Но, тем не менее, так или иначе, она тоже попадает в эту окружку, да. Если брать в целом и в общем по стране.
0: Спасибо, так Елена. Что? Да, Елена Аракелян, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Все расчеты на kp.ru.
4: «50 легендарных брендов». Рекламно-информационная рубрика.
2: «Комсомольская правда» подвела итоги 7-го сезона самой народной премии «50 легендарных брендов». Из 158 финалистов наши читатели своими голосами выбрали победителей, отдав в общей сложности более 7 миллионов голосов. Среди этих ярких имен есть бренд, который побеждает уже в 7-й раз подряд. Ровно столько, сколько существует сама премия. За легендарное «Спортлото» проголосовали более 147 тысяч человек. Это настоящее народное признание. Более 55 лет истории, полвека доверия. «Спортлото» стало частью жизни нескольких поколений. Помните, как много лет назад эта лотерея помогла подготовить Олимпиаду 80? Тогда «Спортлото» обеспечило более четверти бюджета грандиозного спортивного праздника. Сегодня традиции советских лотерей продолжает крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото», в портфеле которого находится лотерея легендарного бренда «Спортлото». Каждый билет – это не просто шанс на выигрыш, а вклад в развитие спорта в России. Целевые отчисления от розыгрыша идут на поддержку массового спорта по всей стране. Кроме того, уже четвертый сезон подряд бренд выступает партнером народных игр ГТО «Спортлото». Благодаря поддержке «Спортлото» в программе появились специальные инклюзивные категории, ведь спорт должен быть доступен каждому. А теперь к самым приятным цифрам. Только за 2025 год благодаря «Спортлото» в России появилось 127 новых миллионеров, тех, кто выиграл призы свыше миллиона рублей. А общий призовой фонд, разыгранный за последние 7 лет, превысил 78 миллиардов рублей.
8: Для всей команды бренда «Спортлото» участие и внимание, которое читатели «Комсомольской правды» уделяют этому конкурсу, и как они проголосовали за бренд «Спортлото» – большая честь.
4: 50 легендарных брендов. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
9: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках.
13: 78-505.
14: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
15: Дневник Петербургского международного экономического форума.
16: В открытой студии радио «Комсомольская правда», которая работала на Петербургском международном экономическом форуме 2026, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов поговорил с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым.
17: Евгений Александрович, спасибо огромное, что вы, как и в прошлом году, снова пришли в передвижную студию радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме. Вот, я правда просто счастлив. Вот, что вот вспоминаю.
18: Хорошая традиция.
17: Да, это уже становится традицией. Мы будем каждый год с вами встречаться. Вы тогда буквально первые недели работали, да?
18: Да.
17: Вот, и вы даже тогда, я посмотрел интервью, сказали, что у вас, видимо, у вас такая хитрость, вы раньше еще познакомились с регионом и сказали, что вы разрабатываете стратегию развития.
18: Сейчас знакомлюсь.
17: Нет, я имею в виду, еще вас даже ИОВы не были, но вы уже, наверное, знали. Вот, и тогда уже думали о стратегии развития моей родной Оренбургской области.
19: Ну, мы с первых дней начали разрабатывать. Мы разработали за этот год. Сегодня презентовали, кстати, стратегию Оренбургской области на Питерском экономическом форуме. Может быть, так и немножко это амбициозно, но я хочу, чтобы эти цели все слышали. Вот мы с коллективом их обсуждали неоднократно, мы сформировали все эти задачи, вот, и будем их методично исполнять. Ну, смотрите, у нас трехгодовой бюджет, по сути, у нас 27-й, 28-й, 29-й год. Поэтому трехлетний план он понятен, бюджет понятен. Мы сейчас бюджет сверстаем уже, и, исходя из этого, будем реализовывать те проекты, которые мы задумали. Но, в первую очередь, это развитие металлургии, сельского хозяйства, машиностроения, инновации. Это, понятно, без искусственного интеллекта никуда. Развитие общественного транспорта. Очень чувствительная тема. У нас очень чувствительная тема – общественный транспорт. И надо его все-таки модернизировать и доводить долю нового общественного транспорта до общероссийской. Нового 85% должно быть.
17: В каких городах?
19: Вот. Но основные – это опорные населенные пункты, которые у нас. Это Оренбург, Орск, Новотроицк, Буслан, Бузулук. Вот. Ну и, естественно, и все связи между городами, как Медногорск. В прошлом году купили 80 автобусов, в этом году 48 автобусов. Первый раз купили 5 новых троллейбусов, сейчас объявили конкурс.
17: Для Оренбурга.
19: Вот, для Оренбурга, да. Подступаемся к трамвайной теме в Орск. Вот. Ну, наверное, в следующем. Новотроицк заменили, там уже новые трамваи. А в Орске трамвайную тему в следующем году, может быть, даже и в этом году получится. Планируем в этом году, но сложности есть. Можем улететь на следующий. Ну, хотя пока задачу не снимаем, задачу делаем в этом году, короче. Вот идем.
17: Эта стратегия, вы тогда говорили, что она на 2 пятилетки рассчитана?
19: На 2 пятилетки, но мы 2 отсечки делаем, условно, 30-й и 36-й год. 2 отсечки делаем. Обсуждали сегодня инвестиции. Вроде бы там ставка высокая, вроде бы, казалось бы, все кряхтят и говорят, что налоги подняли, денег нету. Но мы сегодня видим инвестпроекты, мы подписали на 525 миллиардов рублей. 525 миллиардов, полтриллиона. Чтобы было понятно, 2 года назад было в половину меньше. 2 года назад было инвестпроектов в половину меньше. То есть все-таки люди верят, инвесторы верят в Оренбургскую область. Это хорошо. 22 тысячи рабочих мест планируем создать. 22 тысячи рабочих мест.
17: Тысячи.
19: Да. По сути, 2 комбината. Вот как мы говорим, там, Уральская сталь. 2 комбината таких вот огромных.
17: А вот, ну, не знаю, может быть, у меня это с детства. В моем представлении, я после Новотроицка жил и в Оренбурге, и потом в Забайкалье жил, значит, и несколько раз был в Донбассе, значит. И, вы знаете, у меня такое ощущение, что оренбуржцы – это какие-то особые люди, вот особая косточка.
19: А вот у вас какое впечатление? У меня вот сложилось что впечатление, что такие они крепкие, надежные и, знаете, ближе к северному характеру, вот, к сибирякам.
17: Сибирякам,
19: к сибирякам.
17: Да.
19: То ли, видать, была это приграничная территория, и условия проживания такие тяжелые были, потому что все-таки степь, и казачество, набеги, приграничье, вот это все-таки накладывает отпечаток, как и у народу крайнего севера, вот туда вот Сибирь, вот сибиряки, вот такие вот они вот крепкие, вот такие вот крепкие, вот они похожи.
17: Вам удалось как-то вот...
19: Ментальность похожа.
17: Вот почувствовать
19: это. Почувствовать, да, ментальность. Причем разный характер, допустим, на Западе, где Бугуруслан, Бузулук, там один характер. В Оренбурге как-то более намешан. Вот этот вот Восток, он такой более целина, там более, видать, тяжелые жизненные условия, и более такие люди менее разговорчивые, более цельные, более крепкие. Ну, вообще хорошие люди. Я хочу сказать, что нам повезло. Оренбуржцы очень крепкие, надежные люди. Прям.
17: Это как-то на вас тоже повлияло, да? Вы...
19: Да как это? Мне наоборот комфортно работать, потому что ты знаешь, что ты можешь положиться, опереться. И еще раз хочу сказать, у нас сложилась довольно неплохая, хорошая команда. Вот, там,
17: ваши близкие как?
19: Очень нравится. Очень нравится. Слушайте, ну хлеба мы сегодня намолачиваем первый в России по намолоту.
17: Да.
19: Мы в прошлом году 4...
17: Твердого.
19: Ага. А всего по намолоту мы десятку вошли. В прошлом году были десятыми.
17: Ага.
19: А по твердой пшенице мы первые вообще в России.
17: Как вам, кстати, кофе?
19: Очень хороший.
17: Урожайность какая из гектара сейчас?
19: Слушайте, ну невысокая. Я считаю, что у нас средняя 26
17: сантиметров.
19: Ну, все равно сегодня при тех все-таки удобрениях и тех семенах, ага, которые есть, вот я считаю, что можно больше собирать. Технологии, ага, те, которые есть, позволяют. Мы спокойно можем выйти на 32, ага, 34. Я считаю, что на эти цифры надо выходить. Ага. Вот, мы все-таки пытаемся побить абсолютный рекорд. Но пока 5 миллионов тонн мы... осталось у нас. Там есть один год.
17: А это в каком году было? Это при Александре Ивановиче?
19: Было 58 лет назад. И сегодня мы увеличиваем животноводство. Мы поставили себе строительство 10 новых ферм. Вот. Это большое количество, увеличит количество и поголовья, и надоя молока. От 11 миллиардов рублей мы предусмотрели.
17: А какие надои вот на одну фуражную корову сколько?
19: Слушайте, я сейчас, честно, не помню, не буду врать.
17: Там что-то тоже были астрономические.
19: Вот. Ну, мы поставили увеличить, короче, еще раз, вот, чтобы прирасти на 30% по надою именно, по надою.
17: А вот еще здесь интересный вопрос я заготовил, что в Оренбургской области, как и в большинстве других регионов России, отток населения превышает количество вновь прибывших.
19: Ну, вот, есть такая проблематика.
17: Тенденция среди молодежи.
19: Есть такая работа, проблематика. Да? Но вы знаете, чтобы молодежь оставалась, нужно делать современные, хорошие рабочие места и условия для обучения. Естественно, каждый родитель пытается...
17: Это то, чем вы занимаетесь.
19: Да, то, что пытается дать ребенку хорошее образование, естественно, они куда уезжают? В Екатеринбург уезжают, там, в Казань уезжают, в Самару уезжают.
17: Угу.
19: Вот, поэтому нам нужно делать модернизацию наших университетов в первую очередь.
17: Угу.
19: Вот, делать те специальности, которые востребованы у нас в регионе, их популяризировать, а еще нужно делать места для молодежи. Ну, куда молодежи сходить? Туда были парки, были спортивные секции, фитнес-клубы были. То есть должна быть еще культурная программа, должны быть школы, садики. Той же молодежи, вот, во-первых, надо популяризировать. Надо гордиться тем, что живешь. Вот вы же с теплотой вспоминаете Оренбуржье.
17: Конечно, конечно.
19: Вот. И здесь нужно. Мы запустили бренд. Вот. Гордимся Оренбуржьем. Гордимся Оренбуржьем. Ну, казалось бы, там... Вот, что... Ну, это же... Вы должны... Каждый человек там, где родился, вот, там и сгодился. Помните?
17: Конечно,
19: вот.
17: Да,
19: а
17: да.
19: Он еще должен этим и гордиться. Но сегодня мы работаем и на патриотическом воспитании, надо сказать. Тоже подтягиваем эту историю. Потому что у нас... Тоже были пробелы с патриотизмом. Но сейчас, благодаря СВО, этому начали внимание уделять большое. А до этого, то где на этот патриотизм? Ну, какая-то идеологии-то ее не было-то, по сути. Вот сегодня там мы видим, что появляется движение первых, юная армия появляется. Ну, как-то, ну, тогда пионерия у нас была, сегодня там вот, движение первых, я говорю, юная армия. Вот, какие-то такие вещи, которые понятны, которые... дают гордость и Ну, за ту страну, в которой они живут, и за тот регион, в котором они живут.
17: Ну, Оренбуржье, оно, в общем, там же несколько воинских частей. Я имею в виду и в самом, и под Оренбургом, и в других.
19: Но у нас кадетское училище, конечно. У нас президентское училище. Да. У нас есть кадетское наше областное, есть кадетское, первое кадетское, да. Президентское училище. У нас, кстати, с патриотизмом нормально. Нет, ну, просто это надо дальше развивать.
17: Еще, знаете, не могу не спросить, вот ваше, что у вас в портфеле на этом форуме, что вы, какие контракты, какие соглашения?
19: Мы только подписали за сегодня несколько соглашений. Мы подписали с Луганской областью о производстве пищевого оборудования для пищевой продукции. Мы вчера подписали...
17: С кем?
19: Это компания у нас, Технопарк Победа, вот, которая производит оборудование для пищевой продукции. Вот. И хочу сказать, что очень интересное оборудование, начиная, казалось бы, от простых вещей, там, курицу ощипать, что такого там. Вот.
17: Так,
19: но ешь надо же просто ощипать. Вот. Да, у нас целая линейка сельхозпроизводителями. Вот компания Сигрупп вчера подписали соглашение на 6,8 миллиарда рублей строительство мукомольной фабрики. Вот в Орске, кстати. Вот, мы подписали соглашение с банками. Вот, финансовый инструмент. То, что
17: то есть сегодня... сколько примерно соглашений? 10?
19: Да, штук 17. 17, по-моему, 17 соглашений. По-моему, 17 соглашений.
17: Больше полутора десятков, да, а 7... в рублях, если это...
19: Ну, в рублях, я же вам сказал, 525.
17: О, ну это классно.
19: Это огромное.
17: А это больше, чем в прошлом году?
19: Больше в два раза, я же вам говорю.
17: А, вот так вот, да?
19: Да. Нет, это я говорю, вот все говорят, что инвестиций нету. Угу. Денег нету. Но либо это говорит о том, что кредит доверия к нашей области растет.
17: Угу.
19: Это говорит о том, что кредит доверия к нашей области растет.
17: Ну,
19: инвесторы не пойдут туда, где плохой инвест-климат, где есть риски.
15: Дневник Петербургского международного экономического форума.
4: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
13: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
22: 12+.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О важном.
1: Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Одной из тем встречи станет обсуждение мер по восстановлению и стимулированию инвестиционной активности в стране.
3: Об ограничениях.
1: В Краснодарском крае на 15 АЗС приостановили продажу топлива. Причиной стал повышенный спрос, сообщили в оперативном штабе Кубани. Там уточнили, что заправиться нельзя на некоторых станциях в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Известно, что ограничения в основном введены на небольших частных АЗС. По данным краевых властей, всего в регионе работают свыше 1000 заправочных станций.
3: О регионах.
1: Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары. Это решение принято по предложению правительства России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил главу государства от лица всех жителей. По словам руководителя региона, юбилей станет событием всероссийского масштаба и поводом для преображения города. В ближайшее время власти сформируют оргкомитет и утвердят план мероприятий. Долгосрочную программу развития города Самара-450 губернатор Вячеслав Федорищев представил еще в 2024 году.
3: О технологиях.
1: В Центре биометрических технологий заявили о росте скорости прохода авиапассажиров. С 1 июня технология в тестовом режиме заработала в Пулкове и Шереметьеве. Она позволила увеличить показатель почти на 30%. Об этом газете «Ру» рассказал директор по внешним коммуникациям организации Михаил Берген. По его словам, международный опыт показывает, что биометрическая идентификация может сокращать время прохождения предполетных процедур в несколько раз. Сейчас услугой в Пулкове и Шереметьеве могут воспользоваться совершеннолетние пассажиры внутренних рейсов Аэрофлота и авиакомпании «Россия». Для этого необходимо заранее оформить подтвержденную биометрию, например, в банке или на стойках регистрации.
3: Обо всем.
1: 4 амурских тигра, подаренных Владимиром Путиным Казахстану, доставленные в республиканский заповедник. Хищники получили имена, символизирующие сотрудничество двух стран, сообщили организаторы проекта. Взрослого самца назвали Амур, самку Умит, что в переводе с казахского «надежда», детеныша самца Турана, а детеныша самку Уссури. После прибытия в Казахстан животных разместили в специально подготовленные вольеры государственного природного заповедника, где сейчас проходит этап адаптации под постоянным наблюдением специалистов и ветеринарных служб. Евгения Глинская, служба информации.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
22: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
24: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск и начинаем, как всегда, в той же компании. С вами этот час проведут ведущие Виктор Баранец и...
25: Аким Апачу, здравия желаю.
24: Здравия желаю. Итак, сегодня 10 июня, приметная дата в нашей, я бы так сказал, военно-технической истории. В 1807 году был создан Ижевский оружейный завод. Тот самый завод, который стал нашей оружейной опорой и в Отечественной войне 12 года, и 41 года. И этот оружейный завод заслуженно получил имя сегодня уже в виде концерна Калашникова. Именно Калашников прославил как никогда это предприятие. Давайте послушаем песню, которая посвящена и великому, легендарному нашему конструктору. Катенька, заводи.

0: пройдут года, но имя Михаила в душе звенит над жадием курка. Пока в руках Калашникова сила, российский щит незыблем на века.
1: Товарищ полковник, а где вы такие песни находите? Каждый раз какая-то неожиданность просто приятная.
2: Да, а я стараюсь вообще не затасканные песни.
1: Очень хорошо.
2: У меня огромный архив, тем более военных песен. Я уже, наверное, лет 50 их собираю. Они, конечно, по качеству разные. Это
1: народ. Это душевная, хорошая песня. Она, да, прям, да, да, она простая, да, но она хорошая.
2: Да. Ну что, дорогие друзья, а сегодня коротенько я прошу вас разрешения коротенько сказать о том, как может выглядеть окончание специальной военной операции. Кто-то сейчас мне, Якиму, сказал, да вы сначала победите. Да вы сначала победите, а потом будете болтать, как это все будет выглядеть. Как там Маяковский сказал про Ленина, он видит то, что временем закрыто. Я вот тоже пытаюсь, не Ленин, но пытаюсь понять то, что временем закрыто. Да, до окончания специальной военной операции еще далеко. Но окончание обязательно будет. А после чего? Ну, скорее всего, что после переговоров. Ну и что Путин сказал? Не хотите переговоров, тогда будем решать силой. Я думаю, что до киевских фюреров в конце концов дойдет, что сопротивление бесполезно, и надо все-таки садиться за зеленое сукно дипломатических переговоров. Итак, конечно, ждем итогов переговоров. Армия воюет. Хотя тут, знаете, часто говорят парадокс. Баранец, ну как это так? Вот война идет, а тут какие-то переговоры. Вы знаете, такое бывает. Такое бывает в военной истории. Ну, а теперь идем дальше. Да. Сегодня будем говорить так. Пока переговоры, как там дипломаты говорят, на тормоз, на паузу поставлены. Сегодня переговоры в тупике. Киев категорически не идет на те предложения, которые мы ему сделали еще в 22-м году. Так, внимание. Теперь же самый главный вопрос. Ну вот закончится операция или будет подходить, будут переговоры. Как? Что будет с территориями? У нас одна пока позиция. Одна пока ясная позиция. У нас есть 4 субъекта Российской Федерации, от бывшей Украины, которые, в общем-то, прописаны в Конституции. Громадяне, віддайте нам нашу землю. Идем дальше. Есть очень интересные идеи, предложения, в том числе и в нашем журналистском сообществе, что вообще-то было целесообразно не мелочиться, а так сразу рубануть кусок Украины по Днепру. А вы как об этом думаете? У меня есть на этот счет свои соображения. Но вам что не скажут, что все равно скажете не так. Что сейчас мы просим? Да, просим, уже не требуем, а просто по-человечески просим. Иногда в дипломатии есть такое, что Зеленский, отведи войска с Донбасса. Категорическое нет. Нет, категорическое нет. Это тоже тормоз переговоров. Что там? Что там нам Киев предлагает? А давайте остановим боевые действия по линии боевого соприкосновения. А это нас не устраивает. Потому что огромные куски наших субъектов останутся под владычеством вооруженных сил Украины. Совершенно не ясно пока, абсолютно пока не ясно, что будет с Одессой, с Николаевым. Это же тоже интересно. Вас тоже этот вопрос, судя, волнует, судя по тем звонкам, которые у нас есть. Вот тоже надо думать. А что тут собираются делать в Москве послы сразу 3 стран, Франция, Германия, Великобритания, они напросились к заместителю Лаврова. Видите, видимо, Лавров их не устраивает. Может, они думают, что либеральный будет с ними разговаривать заместитель. Что они предлагают? Они предлагают ввести войска, миротворческие войска, войска желающих и так далее. Вот их сегодня-завтра будут принимать в нашем МИДе. Может быть, рассчитывают на некий либерализм Лаврова? Ну, я не думаю, что Лавров им скажет что-то совсем другое, чем им говорят сегодня в Кремле. Ну, вот так я на этом и хочу закончить свой краткий спич. Нам гораздо дороже с Акимом слушать ваши телефонные звонки. Внимание! Напоминаю, завтра, в четверг, у нас будет двухчасовая передача. Запомнили?
1: Цельных два часа будем ударить.
2: Да. Одна будет с 4 до 5, а вторая с 5 до 6. Так что готовьте, готовьте вопросы. Будет интересный разговор, тем более, что разговор накануне праздника, Дня России. Поговорим и об этом. Что кого радует, что не радует, как вы к этому относитесь. Но это будет завтра. А сегодня давайте ваши вопросы. Поехали. 8-800. Герман у нас.
1: Герман, близится, но Герман к нам пришел. Герман, здравствуйте.
2: Да, да. Здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Например, Александр, у России были

0: мы рассказывали прошилки. Вот я просто хочу рассказать, как во время моей службы с 1970 по 1972 год приходилось мне эту шилку видеть. Тут вся проблема не то, что как они все-таки есть, эти шилки, но все дело в том, что у нас, когда я служил, эти экипаж готовили в учебках. Ну, они там где-то учили их, потом уже они могли на шилках этих уже там на учениях там на стрельбищах уже готовили
1: самолеты. Давайте, да, очень, очень интересно, но давайте ближе к вопросу.
2: Опять мадам будет сейчас ругаться на меня. Не перебивай, не перебивай.
1: Не, ну можно, ну это, я, можно очень долго рассказывать о, как, о том, как служили, как
2: видел, да, без...
1: мы к вопросу перейдем.
2: Ну, есть вопросы или нет, уважаемые? Хорошо,
0: ну
2: что
0: вот
2: у вас такие
0: сейчас
2: воспоминания.
0: Сейчас вот это вот, вы только что рассказывали по поводу переговоров с этими, с европейцами. По-моему, они там что-то тянут время, а потом делать какой-то скачок.
1: Спасибо огромное. Начали с шилок, потом переговоры. Все смешалось. Понимаете, чего у людей в голове? Шилки, переговоры. Ну, на самом деле, у нас с товарищем полковником такая же каша, наверное, да? С утра просыпаешь, открываешь новости, и понеслось, и происходит чего-то невероятное.
2: Люди, давайте как-то разбираться. Или вы будете задавать нам вопрос, или мы будем по полчаса слушать ваше мнение, суждение, которое, возможно, спорное.
1: Нет,
2: так
1: что мы
2: можем встречать
1: полковника, да. Мы можем сами полчаса говорить, и все.
2: Ну, конечно. Давайте договариваться. А у нас сейчас с Акимом перерыв. Он будет недолгим. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. Строй сам. Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Что отвечается и Аким Апачев. Дорогие друзья, вы часто упрекаете нас, что мы не даем людям говорить. Вот сейчас очень интересно, конечно, теплые воспоминания у человека про шилку, он бы мог рассказывать о них полчаса. И я бы разрешил с Акимом. А что мы в чате читаем? Что вы делаете? Время забиваете ради того, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. А, Баранец, так что нам делать? Выслушивать рассказы по полчаса или все-таки ждать от вас вопросов? Давайте договоримся на берегу. Хорошо? Мы все-таки, у нас формат один. Ваш вопрос, наш ответ. Я понимаю, что среди вас Цицеронова нет, что перед каждым вопросом

0: Должна быть какая-то коротенькая прелюдия, чтобы смысл более понятен. Мы это понимаем. Итак, ждем вопросов. Поехали. Кто следующий? Железноводск у нас. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие. У меня будет очень короткий вопрос. Может ли Россия признать Украину террористическим государством, а к ее лидеру Зеленскому отнестись согласно законодательству? Вопрос закончен.
0: Угу. Может. Может Россия признать террористов и террористическими Украину? И террористами Зеленского давно уже пора признать. Но пока вроде бы там вверху думают, что не пришло время. Хотя база именно для такого поступка с нашей стороны уже давно-давно созрела. Ну что, Ким, ждем следующего звонящего, да? Поехали.
2: Да, вы...
0: Давай. Удмуртия, здравствуйте. Удмуртия у нас, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
3: Нагорело еще раз, позвонила к вам. Вот нас сейчас безбожно бомбит Украина. Мы ее в свое время профукали, как говорится, просрали. Сейчас мы профукали Армению. Следующее будет Молдавия и так далее. У меня вопрос. До каких пор вот эта политика сопляжуйства будет у нас? Мы все боимся бомбить их, потому что, как вы говорите, придет ответка. Они без ответки уже нас...
0: Армению тоже надо было бомбить и Молдавию или нет? Ну, так чтобы они никуда не уходили,
3: а? А может нам так делать революции цветные?
0: Вы же... Да, уважаемая, давайте сначала жизнь в России справедливую наладим. А тогда будем думать про революции в соседних государствах. Мы привыкли вот этими старорежимными мыслями, что Армения, Молдавия – это задний двор. Вызвал первого секретаря в Кремль, на карачки поставил, снял с должности, его на носилках унесли, Бурденко, и все. Армения наша, Молдавия наша. Время другое. Молдавия и Армения – это не задний огород России. Другое время. Да, это же тенденция. А вы думаете, вот те, которые даже сейчас нас союзниками считают, а? Вы думаете, они завтра, послезавтра не могут уйти? Могут их перекупить, могут, и все. Но мы даем им деньги, вы говорите, нахрена? Ну что же тогда делать? Союзник – это такой человек. Пока даешь денежки, он твой. А нет, там придет.
2: Ну да, это партнер, знаете, как это? Партнеров много, друзей не осталось почти.
0: Да, безусловно. Да. Выпала и Армения, и Молдавия выпали из другое время.
2: Но у нас сейчас другие задачи, вы же понимаете, я просто,
0: да,
2: друзья мои,
0: конечно.
2: Все, что понимали, мы вкатились в вот эту историю, где Украина уже не скрывает своего террористического лица. То есть вот мы знаем про взрывы, мы знаем про атаки, мы знаем, что они бьют по мирнику, у них цель нанести максимальный урон, они бьют по людям. Вот сегодня у них задача уничтожать русских людей. И мы знаем, что они лепестки рассыпают в некоторых городах. Ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. И вот они будут действовать еще жестче. Они, вернее, они применят все усилия, чтобы навредить нам как можно сильнее.
0: Продолжаем. Военное ревю на радио «Комсомольская правда». У нас Татьяна из Москвы, которую, если это она, я нижайше прошу. Прелюдия. Три предложения и сразу вопрос. Поехали.
4: Ну, вы мне хотя бы 20 секунд дайте, мне больше не нужно.
0: Поехали. Значит, вы уже использовали 20 секунд.
4: Вопрос, да, о буферной и демилитаризованной зонах. Вот НАТО, если мы сейчас не загородим западные области Украины буферной зоной и южные, Одесскую и Николаевскую, то у нас будет идти оружие, Украина будет наполняться бандитами и натовским оружием. Вооружается Прибалтика, Финляндия. Они зажмут.
0: Спасибо.
4: Они
0: вопрос
4: зажмут
0: будет?
4: Калининград, Белоруссию.
2: 20,
0: вопрос
2: 20,
0: будет?
2: 20 секунд истекло.
0: Вопрос.
4: Вопрос. Зону. А демилитаризованная зона должна у нас быть там, где у нас сейчас вот мы делаем
2: буферную
4: зону.
2: Большое, до свидания. Спасибо большое.
0: Да, да, да, безусловно, безусловно. Вы говорите на Западной Украине, то есть мы должны буферную зону возле польской границы создавать. Блистательно. Да кто же вам это даст, Татьяна? Ку-ку.
2: Не, ну, поехали. Очевидно, ну, очевидно, она нужна. Где она будет проходить, не сейчас не совсем, да, понятно. Да. Но буферная зона, конечно же, да, нужна.
0: Да. Татьяна, Я вот с которых раз упрашиваю, но все-таки научитесь задавать вопрос. Хорошо, я тогда вас перебивать не буду.
2: Зачем? Ну, многие вы поговорить хотели просто. Татьяна, спасибо вам
0: за звонок. Да, всего доброго. До свидания. Поехали дальше, да.
2: Вячеслав.
0: Вячеслав, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, как вы думаете, какой численности силы безопасности должны остаться у Украины после окончания СВО?
0: То есть армии у нее не будет, вы знаете, что это будут силы безопасности.
5: А зачем? Да?
0: Не, подождите, вы разговариваете со мной. Итак, вы отказываетесь.
5: Я думаю, что да, по варианту Японии.
0: Подождите, так, ответьте на мой вопрос. Меня интересует, что вы думаете. Итак, мы общаемся.
5: Я думаю, что им армия не нужна.
0: А, вы так думаете. Ну,
2: для этого нам ее придется уничтожить.
0: Да. А какая же тогда демилитаризация, если мы можем говорить о том, чтобы отсутствие полностью армии? Полностью армии?
2: Для того, чтобы разогнать эту армию, надо ее уничтожить. У нас нет других путей. Они сами не разойдутся.
5: У нас цель – демилитаризация, правильно? Это
0: разоружение. Не всегда, уважаемые. Это понижение уровня вооруженных сил.
2: Не путем истребления вражеских солдат.
5: Я спрашиваю.
2: Но вам ответили. Никто просто так не уйдет. Спасибо большое. До свидания.
0: Отвечаю вам. Да, говори, пожалуйста.
2: Не, вот отвечайте, да, я хотел.
0: Да. Я понимаю, тут демилитаризация, понимаю, что это все. Перебили всех военных, армии Украины нет и так далее. Вон Япония вышла, да, она тоже говорит, у нас армии нет. А сейчас кажется, что есть. Такое есть в истории. Я не знаю, как будет решаться, на каком уровне вопрос в итоге демилитаризации. Возможно, им оставят 120 тысяч каких-нибудь там МВДшников или да. Об этом будет дальше разговор.
2: Да, давайте, да, доведем сначала до ума. Ну, да. Вот когда их не будет, у них не будет армии, тогда можно об этом разговаривать. Но пока, несмотря на то, что, понятно, там живой ресурс уже заканчивается, ТЦКшники еще ловят мясо, но вот пока рано об этом говорить. Вот объективно рано.
0: Да, и тем более демилитаризация же не только количество людей, это же и военная техника, и танки, и пушки, и самолеты, и ракеты. Кто следующий в эфире, будьте добры. Петр Тулов у нас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Петр, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, при частичной мобилизации, когда была частичная мобилизация, как отбирали ребят наших на СВО? И почему не попали сынки министров, и вот эти, которые сейчас прибьют, там бесятся от жира по сценам. Почему они не попали на СВО?
0: Уважаемые, вы не слышали, да. В России есть такой человек, Песков его фамилия. Песков. Не слышали, нет?
6: Слышал.
0: У него есть сын.
6: Я
0: вы говорите,
6: слышал.
0: Никто не попал, а он попал.
6: Один.
0: А он попал.
6: И то не доказано. Да. Виктор Николаевич.
0: Это не доказано. Да зачем это?
2: А у вас не получится здесь спорить. Если Виктор Николаевич решил с вами поспорить, то у вас не получится вернуться.
0: Уважаем, вот вопрос, почему так мало, вот это вопрос. Правильно вы ставите вопрос. Как там Лебедь сказал? Если бы каждый сын министра воевал, то война бы закончилась через 11 дней. В свое время Александр Иванович говорил. Это правда, уважаемый. Это правда. Ну, так вот оно сложилось. Несправедливо? Да. Продолжаем дальше принимать звонки. Сергей Петербург.
7: Здравствуйте, уважаемая ведущая. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот против нас... скажем, участвуют или воюют в прямом смысле, да, там 58 стран развитых, да, они помогают...
0: Я вас не гоню, стоп, понимаете? Да. Вот тут надо делать. У нас 32 страны НАТО. 30 из них, кроме двоих, поставляют и оружие, и наемников Украине. Это 30. А еще 20 стран, включая Австралию, это их называется союзник, они тоже помогают. Продолжайте теперь, пожалуйста.
7: Да, я вот имел это, вот именно это. И вот смотрите, они на своей территории, да, строят заводы, помогают, так скажем, технически. Недавно МИД опубликовал их адреса. Вот сегодня Мария Захарова выступала и тоже говорила, что вот Канада присоединилась, сейчас будет строить дроны и заводы, да, передавать.
0: Вы правы, да.
7: Да. Вот прошла эта новость, все это опубликовано. И у меня такой вопрос. И что? Что мы делаем? Вот по этим адресам. Если
0: что
7: это
0: мы делаем?
7: Реклама, конечно.
0: Я вызываю Белоусова, начальника генштаба, командующего ракетными войсками стратегического направления, сказал, к вечеру, блин, ни Канада, ни Германия, ни Франция, ни Британия должно быть. Все, чтобы они не делали беспилотники для Украины. Вас это устроит? А?
8: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как несладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенное средство, которое доказало свою результативность. Оно способно помочь обрести твердость и долго наслаждаться сексуальной близостью. Называется оно «Секрет императора». Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и кратно улучшить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125 и узнавайте подробности о секрете императора *125. Благодаря секрету императора мужчина становится более страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом без химии. Он позволяет получить незабываемые ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства, страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125. Звонок бесплатный и анонимный. *125. Натуральное средство «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. *125. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 12 июня в пятницу в Великих Луках торжественно откроется 30-я международная встреча воздухоплавателей. В этом году участие примут пилоты более чем из 20 регионов России. Команды уже начали прибывать в город. Они готовятся к полетам и настраиваются на насыщенную соревновательную программу. С 11 июня начнутся тренировочные полеты, в ходе которых пилоты смогут протестировать технику и оценить погодные условия перед основными спортивными заданиями. Юбилейная встреча проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». Также в рамках мероприятия при поддержке Российского спортивного фонда состоится 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В Псковской области работает комиссия Совета Федерации по мониторингу законодательства Российской Федерации в сфере государственного и муниципального контроля. Во вторник, 9 июня, в правительстве региона прошел ряд рабочих встреч с представителями органов власти и общественности. В одной из них приняли участие члены комитетов Совета Федерации, руководство ряда министерств и управлений правительства Псковской области, депутаты законодательного собрания региона, представители областного отделения партии «Единая Россия», а также председатели окружных собраний депутатов в режиме видеоконференции. Обсуждались различные аспекты региональной политики, эффективность национальных проектов и федеральных программ, меры поддержки предпринимателей и другие вопросы. В программе визита комиссии – совещания, встречи с бизнес-сообществом и посещение ряда объектов социальной инфраструктуры. С 12 июня по 19 июля в связи с долгосрочным проведением работ по текущему ремонту железнодорожного пути на улице Промышленной движение будет организовано по двум полосам автомобильной дороги из четырех. Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании маршрутов передвижения.
8: О валютах.
10: Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82.78, юань 10.58.
8: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
8: Прекрасное недалеко.
11: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Я представляю, Аким, как после нашей каждой передачи мужики толпищами ломятся в аптеке в поисках секрета императора. Я вижу, что у нас и по этой части мы пользу приносим ветеранам сексуальных битв. Да, кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и что вы хотите спросить? Да? Краснодар у нас, по югам пошли. Здравствуйте, Игорь.
12: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
2: Здрасте.
12: Хотел вспомнить один факт из военной истории. В 1945 году Первый Белорусский фронт был переименован в группу 9 июня 1945 года. Первый Белорусский фронт был переименован в группу советских войск Германии. Я знаю, что Виктор Николаевич служил в группе советских войск Германии. И если бы была такая возможность рассказать какой-нибудь малоизвестный факт из его службы. Все, вопрос закончен.
0: Один малоизвестный факт. Я там не командовал ни полком, ни дивизией. Я там работал чернорабочим корреспондентом групповой газеты «Советская армия». Но я обязательно приготовлю самый забавный, самый интересный случай из своей практики и обязательно вам расскажу, когда это будет уместно. Потому что если сейчас начну вам рассказывать, как я злодействовал в лесах Германии в поисках кабанов, то это, наверное, будет не очень интересно всем. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Леонид Петербург, здравствуйте. Здравствуйте, Леонид из Питера. Да что ж сегодня с Питером у нас, а? Что у нас с ушами? Артем, Москва, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Героические польские пограничники отбиваются от нашествия негров через белорусско-польскую границу, которые пытаются попасть в цветущий сад. Почему белорусские пограничные власти разрешают дикарям заходить в погранзону?
0: Вы поняли что-нибудь или нет? Алло, могу батька, попросить. Где вы-то... Не-не, ну о чем вы у нас хотите спросить, уважаемый? Кто ломит? Какие негры прорываются в Белоруссию? Расскажите нам, дорогой мой, а? Какие они? Откуда они там взялись?
2: Потомки арабов Петра Великого.
0: А? Ну это несерьезно, дорогие друзья. Давайте слушать следующего человека. Здравствуйте. Антон Хабаровск. Здравствуйте.
14: Здравия желаю ведущим военного ревю.
2: Здравствуйте.
14: Вопрос Виктору Николаевичу, потому что вопрос из далекого прошлого. Как вы считаете, Виктор Николаевич, насколько законным и насколько справедливым было решение о расстреле Лаврентия Павловича Берия?
0: Оно было несправедливым. Точка. А кто-то скажет, да это же кровожаден, он же перестрелял 1000 людей. Нет. Я считаю, что у нас в отношении Лаврентия Берии произошла историческая ошибка. Да! Он наломал дров тоже, но и великих дел для нашей страны он тоже сделал. А у нас так, либо человека с ног до головы в говне вымазать, черной краской хотя бы, да, либо возвышать его, не забывая не сказать о том, что он сделал доброго для страны. Потому я отвечаю вам, фигура Лаврентия Павловича Берии освещена в нашем кино, в театре, в литературе, в журналистике очень несправедливо. Собственно, как это и со Сталиным произошло. Все.
2: Цветок различных прерий Лаврентий Павлович Берий.
0: Да. Да. Ну что, вот я ответил на вопрос дальше.
2: Петербург, Полина, все, пытается. Петербург, там, видимо, после ПМФ они очень со связью. Полина, здравствуйте.
0: Да. Да.
15: Здравствуйте. Алло.
2: Да.
15: Позвольте мне задать вопрос Акиму.
2: Да, пожалуйста. Можно? Пожалуйста.
0: Мерси. Позволяем. Позволяем.
15: Мерси. Аким, скажите, позволяем, пожалуйста, сколько было афганских войн? На какой территории они проходили, угу, и между кем они, угу, проходили?
2: Смотрите, берете телефон, вводите в поисковике, сколько было афганских войн в Яндексе, и читаете. Спасибо. До,
15: нет,
2: свидания.
15: Мне нужен ответ.
2: До свидания. До свидания.
0: Уважаемые, не заводите меня, потому что сейчас задам вопрос, и вы на него не ответите. Давайте перестанем.
2: О, Господи, как вы... Это, что, да, что вы, да, во что вы превращаете вообще передачу? Мы о чем говорим? Ну, о чем мы должны говорить? Брейн Ринг?
0: Да.
2: Внимание, вопрос знатокам. В каком году Ганнибал, да, взял Рим? Ну, давайте. Ну, чё, во что вы превращаете это все? Пытаемся говорить о ПВО, об обороне, о роботизации армии. А вы про афганские войны. Давайте поговорим об этом. Большую игру, как мы с англичанами там соприкоснулись. Почему Талибан сегодня вроде как террористическая группировка, но мы с ними работаем.
0: А вы мне сходу ответьте, кто автор Чижика-Пыжика, который у вас там на одном из каналов? Мгновенно отвечайте. Эх, позорище. А еще...
2: Нет, это по фарисейству. А вот
0: да,
2: фарисейство,
0: да,
2: чистой воды. Ну ладно, что, и такие вопросы будут, надо привыкнуть.
0: Давайте. Федор, Нижегородская область, здравствуйте.
16: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вопрос такой. Мы начинали в 41-м году войну в обмотках и с винтовками. Положили всех на лопатки, выиграли войну. 4 года прошло, как говорится, этой войны. Сейчас воюем 5-й год, мы ничего не можем сделать. Практически ничего, пока. 5 лет уже, 5-й год.
0: Понятно, ничего не можем, понятно, сделать. Уважаемый гражданин, вы знаете, у меня такое впечатление, что вы еще живете в 41-м году. Скажите, пожалуйста, а эти лобовом вот такое вот столкновение, можно сравнивать эти войны? Нет. Потому сразу говорю, вопрос дурацкий. Ну, просто дурацкий вопрос, уважаемый. Потому что другой характер войны. Вы скажите, вот за моим отцом, фронтовиком, беспилотник гонялся по всему фронту или нет? За одним, даже если он был в обмотках. Нет. Скажите, пожалуйста, вот во время Великой Отечественной войны целые дивизии готовились к наступлению, и немцы их прозевали. Или мы прозевали немецкая дивизия. А сейчас... где отделения начинают подкрадываться к линии боевой сопротивления, уже враг все видит, дяденька. Другая совершенно война.
2: Нет, ответ, знаете, закончил. Товарищ полковник, а что смущает? Потому что есть вот этот упор Великой Отечественной, как будто война не может идти больше 4 лет. Да. Ну, посмотрите в истории России, сколько шли войны. Это, иногда больше. И была столетняя война между Англией и Францией. Ну, то есть война не всегда в 4 года. Виток может быть дольше. 8-летний цикл, 4-летний цикл, 20-летний цикл. Есть цикличность войн.
0: Кто у нас в эфире? Будьте добры, будьте добры. Станислав, Челябинская область. Здравствуйте.
17: Я вас приветствую, товарищ полковник. Я вот по такому вопросу. Была на вооружении ракета С-20 «Сатана». Какая ее судьба сейчас?
0: Ее уже нет, эта ракета. Вместо нее принята другая. Хорошо? Которую американцы называют «Сатана-2». Вот так ее называют.
17: Понятно. А теперь скажите, повторное применение вот этих шахт возможно, нет?
0: И шахты. Да, батька Лукашенко сохранил шахты, все нормально, спасибо ему. Это чистенько, не знаю, как в лазарете, да.
17: А у нас как вот... Пуски были учебные.
0: Некоторые мы засыпали советскими деньгами. По несколько сот тонн засыпали в шахты, да. А некоторые остались.
17: Вот так. Вот так. А сейчас мы что, локти кусаем? Или как?
0: А зачем? У нас же есть шахтные ракеты, уважаемый. Дяденька, вы где? Вы мне с Украины звоните или из Киргизии? Если это вы не есть. Знаете, что у нас есть шахтные.
17: Знаю, есть.
0: А зачем вы спрашиваете, что локти кусаем? Нет.
17: Потому что
0: мы что-то другое кусаем.
17: Денежки
0: так, понятно. Это уже болтовня. Это уже болтовня, не надо об этом говорить. Шахтные ракеты. Есть в шахтном базировании. Есть, уважаемые. Есть. Есть мобильные, есть шахтные. Есть воздушного, есть морского базирования. Кто в эфире? Будьте добры. Краснодар, здравствуйте.
2: Александр.
18: Здравствуйте. Александр, Краснодар, здравствуйте. Товарищи ведущие, Виктор Николаевич, скорее всего, вопрос к вам. У нас войска были, ребята наши, сапоги русские, и в Берлине, и в Париже, и в Варшаве. Может быть, предупредить их хотелки и десантировать, как лебедь уже сделал это, и просто спросить, где наши деньги, и, ребята, если вы примените ядерное оружие, мы ответим. Да. Направите морешник в поле, просто чтобы они увидели, чем это грозит. И все.
0: Вы предлагаете войну с Европой. Европа об этом только мечтает. Уже вся Европа застрашивает, что Путин и министр обороны, и начальник генштаба скоро будут в берцах бегать по крышам Берлина, Парижа и Лондона. Да. Они только этого и ждут, уважаемые. Они нас провоцируют. Вы предлагаете идти войной на Европу. Не надо этого пока делать. Не надо. Вот если она будет задираться, ударит по башке.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
19: Реклама. А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
20: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
21: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
26: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
28: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки, ионизаторы и генераторы воды. Именно у нас лучшие предложения для радиослушателей «Комсомольской правды», особенно в преддверии праздника 12 июня. Итак, зачем же готовить воду? Для того, чтобы ее пить, для того, чтобы каждая клетка получала необходимое количество воды. Потому что, смотрите, если вы выпиваете литр простой воды, ну вот какая у вас сейчас есть, если у вас нет ионизатора или генератора, то выпили литр, а усвоилось Одна столовая ложка. Даже ваша таблетка не усвоится, если вы выпьете всего лишь такое количество воды. А вот когда вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Именно поэтому, когда люди переходят на ионизированную воду, начинают работать в том числе и их терапия, их лекарства, их БАДы, которые они принимают, они начинают работать, и врачи снижают дозировки. Потому что не работало, а тут источник воды поменяли, и раз, все и заработало. Поэтому если вы не получаете должного эффекта от ваших препаратов, то поменяйте воду, начните запивать все это ионизированной водой, вы увидите, как все поменяется. Итак, ионизированная вода – это не какая-то живая вода из сказок, это вода, прошедшая через процесс электролиза, который меняет ее заряд, а именно из положительного ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, у ионизированной воды становится отрицательным. Наполняет электролиз воду молекулярным водородом, щелочными минералами. Молекулярный водород – это самый эффективный и самый маленький антиоксидант, известный на сегодняшний день науке. Итак, такая вода становится мощнейшим антиоксидантом и начинает работать. Именно поэтому в Японии ионизаторы официально признаны медицинскими устройствами для поддержки здоровья. Итак, давайте пойдем по исследованиям. Холестерин, аппетит и сон. Недавнее двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, опубликованное в престижном медицинском журнале, показало потрясающие результаты. Участники пили водородную воду 8 недель. Общий холестерин снизился, плохой холестерин ЛПНП снизился, тяга к сладкому значительно уменьшилась, а качество сна улучшилось. Что это значит для вас? Вы начинаете меньше хотеть булочек и конфет, вы лучше спите, а ваши сосуды очищаются от холестериновых бляшек. Это самая лучшая профилактика инсульта и инфаркта. Поэтому неважно, сколько вам лет, какой у вас букет заболеваний, важно одно – надо пить правильную воду. Это меняет, перезапускает полностью весь ваш организм. Далее, следующее исследование – кровь, давление и сахар. Еще одно важное клиническое исследование началось в 2025 году, и было направлено оно на людей с метаболическим синдромом. Это высокое давление, высокий сахар и лишний вес, что показали промежуточные итоги. Вода улучшала состав тела и метаболические маркеры у взрослых. Что это значит конкретно для вас? Это значит, что ионизированная вода помогает клеткам вашего тела снова слышать инсулин, убирает жировые отложения с внутренних органов и мягко снижает давление без лишней химии. Представьте, вы просто поменяли источник воды и как все поменяли в своей жизни, в своем здоровье. Причем даже не важно, есть у вас уже какие-то заболевания или вы молоды и юны. Так вот, чтобы их никогда не возникло, начните пить прямо сейчас правильную воду. Тем более, что это умный, современный гаджет. Мы сегодня предлагаем ионизатор воды Aqualife в комплекте с генератором водородной воды. Вот генератор водородной воды, он выглядит как очень такая крутая, стильная стеклянная бутылка, которую очень удобно носить всегда с собой. Вы его заряжаете как мобильный телефон, наливаете в него простую, обыкновенную питьевую воду, которую привыкли пить. Просто теперь вы будете ее готовить, прежде чем выпивать. Нажимаете одну кнопку, там она одна. Начинается процесс генерации водорода. В этот момент ионизатор, генератор переливается разными цветами. То есть у него там подсветка работает. Это, бесспорно, выглядит очень привлекательно. Через 5 минут он отключится самостоятельно. И вы пьете воду антиоксидант. И таким образом профилактируете большинство заболеваний, потому что давайте с вами вспомним, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. А такая вода, антиоксидант, она воздействует напрямую на оксидативный стресс. Поэтому, справляясь с оксидативным стрессом мы справляемся со всеми заболеваниями хором, которые у нас есть. Что 90% всех заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Я не устану это повторять. Это простая очень логика. Еще одно исследование. Противовоспалительное действие. В 2025 году Science Direct опубликовал большой систематический обзор всех исследований на тему противовоспалительных свойств водорода в воде. Что это значит для вас? Хроническое вялотекущее воспаление – это основа боли в суставах, тяжести в ногах, частых простуд и даже, собственно говоря, атеросклероза. Ионизированная вода подавляет эти процессы, заставляя вашу иммунную систему работать моложе и быстрее. Но также защита от диабета, не могу об этом не упомянуть, потому что метаанализ 2025 года, объединивший 5 клинических испытаний, показал, что у пациентов с диабетом второго типа после 12 недель приема ионизированной воды уровень сахара натощак снизился на 12,3%, гликированный гемоглобин, показатель сахара за 3 месяца, упал на 0,8%, и инсулинорезистентность улучшилась на 18,6%. Что это значит? Если у вас преддиабет или диабет, ионизированная вода, она работает как мощный помощник, защищая ваши сосуды и почки от разрушительного действия высокого сахара. Звоните прямо сейчас. Сегодня и только сегодня для слушателей радио «Комсомольской правды» ионизатор воды «Аквалайф» и генератор водородной воды по одной цене – 34 тысячи. В преддверии 12 июня. Успевайте, звоните, фиксируйте эту цену. Оплачивать вам сейчас ничего не надо. Оплачивайте вы свою покупку, когда вы ее получаете фактически уже. Вот берете в руки, тогда и оплачиваете. То есть сейчас деньги не нужны. Сейчас самое главное успеть сделать заказ, оформить вот по этой цене. 34 тысячи за два прибора. 8 800 505 0855. Ионизатор, который домашний для всей семьи, чтобы вся семья каждый день пила ионизированную воду. Генератор, который кто-то из членов семьи берет с собой, когда уходит из дома, чтобы всегда и везде пить только правильную воду, чтобы никаких компромиссов. Все это по одной цене 34 тысячи рублей. Звоните прямо сейчас, успевайте. 8 800 505 0855. Тестовый период на ионизатор воды Аквалайф. То есть возможность в течение 90 дней вернуть его обратно, даже если вы им пользовались, и забрать обратно все свои деньги. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ну а мы с вами давайте поговорим еще об одном продукте. И сегодня у нас с вами на повестке дня сразу магний и цикл Крепса. Магний от Аквалайф, скажу вам сразу, это цитрат магния. Это одна из самых легкоусвояемых форм магния. У нас он в шипучей форме, в саше. В одном саше суточная доза магния. То есть вы вскрываете это саше, заливаете водой, и магний очень быстро растворяется, пьется легко, он вкусный, он со вкусом мандарина и горной мяты. Его очень любят дети в том числе, а детям тоже нужен магний. И все, собственно говоря, все, что от вас надо. Вскрыть саше, залить водой, в идеале, конечно, ионизированной водой, так у магний будут усваиваться еще лучше, еще быстрее, мы это с вами знаем уже прекрасно. В одной упаковке магния-цитрат у нас с вами 120 саше, в одном саше, как я уже сказала, суточная доза. То есть это для одного человека на 4 месяца приема. И стоит это 3000 рублей. Таких цен, по-моему, просто не найти. Магний на 4 месяца приема. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Магний мы расходуем с вами постоянно. Выпили чая, закончился магний. Выпили кофе, еще закончился магний. Чуть-чуть слезу пустили, закончился магний. Он у нас не накапливается. Есть надо там шпинат килограммами, например, чтобы получить хотя бы чуть-чуть магния или тыквенные семечки. Но это просто нереально. А принимать по вечерам, сон станет лучше, ноги, судороги перестанет крутить. Это, кстати, профилактика и артериального давления. Давление тоже снижается, если достаточное количество у нас с вами магния. Поэтому здесь тоже это прекрасно работает. Ну, а также еще в комплекте с ним сегодня можно и стоит захватить цикл Крепса. Это напиток «Энергия ваших митохондрий». Авторский напиток в составе чага, корень солодки, черная смородина и гранат. Замените все свои сладкие чаепития в течение дня на цикл Крепса, и вы заметите глобальные перемены с работы желудочно-кишечного тракта и сердца, и укрепление иммунитета. 8 800 505 0855, полкилограмма цикла Крепса, такая упаковка стоит 3000. Ну, а если и магний, и цикл Крепса вместе в комплекте, то это будет стоить 5000. Вот такая прекрасная математика и экономия. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, ионизатор плюс генератор 34 тысячи. 8 800 505 0855.
1: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
4: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
27: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
27: Об атаках.
9: ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, пострадали 5 человек, среди которых один подросток 2013 года рождения. У пострадавших диагностированы ранения разной степени тяжести. Все пятеро доставлены в медучреждение, где им оказана медицинская помощь.
27: О мигрантах.
9: Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для мигрантов, отказавшихся проходить обязательное медосвидетельствование. В случае, если иностранцы уклоняются от его прохождения, сумма взыскания может составлять от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы России. В случае несвоевременной уплаты назначенного штрафа его сумма автоматически удваивается, а выдворение становится обязательным. Если речь идет о подделке с справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже, лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.
27: О вооружениях.
5: Украина ведет переговоры с зарубежными партнерами о приобретении ракет для систем противовоздушной обороны, срок эксплуатации которых близок к завершению. Об этом заявил представитель украинского МИДа Георгий Тихий. По его словам, украинская сторона выяснила, что ряд ракет-перехватчиков в ближайшее время должны быть выведены из эксплуатации.
10: О Ближнем Востоке.
5: США и Иран продолжают переговоры, несмотря на эскалацию. По данным телеканала Fox News, Вашингтон будет оказывать максимальное давление на Тегеран для заключения сделки. Другие подробности не приводятся. Сегодня Дональд Трамп в интервью телеканалу заявил, что готов отдать приказ о нанесении новых ударов по Исламской Республике. Целями могут стать электростанции и мосты.
10: Обо всем.
5: На мост.ру появилась подводная онлайн-трансляция из Москвариума. Камера установлена в большом пресноводном бассейне с водопадом в экспозиции «Затопленный лес». Как сообщает мэрия столицы, в этой локации находятся гигантские арапаймы, краснохвостые сомы и рыбы-паку из Амазонки. Эфир доступен ежедневно с 10 до 20.00. В остальное время можно посмотреть запись трансляции.
10: О валютах.
5: Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки, евро – 82 рубля 78 копеек, юаня – 10 рублей 58 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
11: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
12: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
13: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на волнах 102.6. Программа «Наш спорт», в студии Дмитрий Иванов. И сегодня, естественно, на этой неделе вообще у меня одни мысли только о воздухоплавании. И все, что связано даже с спортивной частью, будет так или иначе пересекаться с этим замечательным творением рук человеческих. Сегодня в гостях у меня Максим Барканов, организатор форума «Воздух», студенческого образовательного молодежного форума. Я сейчас могу много эпитетов навалить, а правильными будут только два. Максим Барканов. Привет.
14: Привет, привет.
13: Как настроение? Знаю, что форум «Воздух» состоялся, но сегодня хочется так чуть-чуть... Ну, стартовал. Вчера было открытие. Коротко, наверное, мы хотели бы зацепить тему спортивных клубов студенческих. Что это такое? Как оно зародилось, может быть, и как вот постепенно пришли к форуму? Ну, и во второй части программы там немножечко уже непосредственно про текущий форум.
14: Да, конечно. В 2013 году собралась кучка студентов, которые захотели организовать себя как вот такую ячейку, и организовалась Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Это были инициативные студенты, которые хотели бы развивать студенческий спорт в нашей стране и, в частности, у себя в образовательных организациях. Они стали создавать студенческие спортивные клубы у себя, из этого стала аккумулироваться большая-большая ассоциация, и сейчас насчитывается порядка 900 студенческих спортивных клубов по всей стране. Я, в свою очередь, стал руководителем студенческого спортивного клуба Академия спорта Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в 2021 году, и по сей день я являюсь ее бессменным руководителем. И именно вот эта вот организация, этот вот студенческий спортивный клуб дал мне возможность дальше развиваться, потому что с ассоциацией студенческих спортивных клубов есть большое количество различных мероприятий, которые ты можешь посещать. Это как образовательные, как спортивные мероприятия. Вот с 2021 года я посещал большое количество форумов, организованных Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Мы делились информацией между студенческими спортивными клубами, кто как их развивает. Действительно, образовалась сложность для всех о том, что непонятно, как развивать студенческий спортивный клуб в образовательной организации физкультурно-спортивной направленности, и об этом говорили все остальные представители этих клубов, потому что у нас в академии, например, есть кафедры, которые и так отвечают за, например, волейбол, за баскетбол, за спортивные игры, за легкую атлетику. А что должен делать студенческий спортивный клуб? И тут, на самом деле, приходят на помощь другие направления, развиваемые Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Там есть направление, где каждый студент может найти себя в околоспортивной среде. Это и спортивные медиа, и организация физкультурно-массовых мероприятий, и спортивных событий. Спортивный менеджмент, лига болельщиков даже есть, где студенты могут собраться в кучу и болеть за свою любимую команду. И там есть определенный рейтинг боления, по которому потом определяется сильнейший.
13: Здорово, так понесло сразу во все темы, зацепился я за цифру более 900 клубов. Ну, понятно, что клуб — это, условно, единица одного вуза, там, учебного заведения. Ну, наверное, в самых крупных их может быть и несколько этих клубов наверняка. А по регионам России все регионы, наверное, хоть одним да представлены, если...
14: Да, конечно, задействованы абсолютно во всех субъектах Российской Федерации. Есть везде студенческие спортивные клубы. Конечно, если мы говорим о каких-то университетах, которых есть внутри еще институты, у каждого института есть свой студенческий спортивный клуб.
13: Здорово. У нас в Великих Луках все началось, я наслушался и в очередной раз решил, что надо поступать в Академию физической культуры и спорта. Там молодежный статус всяких мероприятий. Я будучи студентом, смогу вступить, да? Вот в...
14: Конечно.
13: Это, изучать менеджмент, около, вот это все около спортивное.
14: На самом деле, наша деятельность как будто бы не сильно приветствуется людьми и студентами, но у нас большое количество уже таких положительных моментов в нашей деятельности. Вот, например, с периода с 2021 по 2025 год мы для организации собственных мероприятий привлекли более 1 000 000 рублей внешних средств. Это были и грантовые истории, это были спонсорства от различных организаций. И я этому учу студентов, чтобы они искали средства для своих каких-то инициатив. У нас сейчас есть большой пул оборудования для медийки, от микрофонов до фотоаппаратов, студийного света, куча возможностей.
13: Опять заманивает в какие-то кабинеты Академии физкультуры Максим Геннадьевич меня. Идей много, а вот время на их реализацию и плановую подготовку — это такой серьезный момент. Касаемо студентов, вообще, что это за ребята? Потому что знаю, что вот эти движовые там КВНщики, спортсмены, обычно спортсмены, да, они живут своей жизнью в обычных вузах, а здесь все-таки Академия физкультуры практически каждый, ну, наверное, каждые полтора — это спортсмен. Они тоже вовлекаются не только в спортивную часть, по которой они пришли сюда по профилю, но и в эти все истории. Есть ли какое-то с течением времени существования клуба, какой-то рост вот именно у них? Вот кого, может, ну, не именно кого-то там и как личность индивидуальную. В целом виден рост, что все, у нас все получается, или еще надо немножечко времени, чтобы вот эти выпускники разбежались подальше, чего-то добились?
14: Нет, конечно, виден рост. Сначала шло очень тяжело. Сначала люди не верили, студенты не понимали, что вообще от них просят. Но со временем такой актив рос, и студенты сами подтягивают других студентов на собственном...
13: Создают собственную не инфраструктуру. Да,
14: просто к дядьке бородатому приходить на собрание такое себя, когда у вас уже куча людей, тех же сверстников, которые вместе в общежитии с тобой живут, и они приходят, начинают думать какие-то проекты. Например, один активист, Александр Миньков, у меня выиграл грант от Федерального агентства по делам молодежи на 400 тысяч рублей для проведения физкультурно-спортивных мероприятий в школах. И у нас были интенсивы такие по интересным играм «Алтимат» и «Юкигасен».
13: Очень странные слова. Я думаю, это надо отдельно разговаривать про эти виды спорта, потому что совсем непонятны. Какие-то... В общем, экосистема выстроилась, и что теперь руководителю делать? Может, просто в сторонке сидеть?
14: Ну, в сторонке сидеть не получится, потому что студенты постоянно уходят, и нужно думать о их преемниках. У нас сейчас функционирует несколько должностей внутри студенческого спортивного клуба «Академия спорта». Это есть и руководитель медиа-отдела, есть человек, который отвечает за набор новых студентов и за, в принципе, экосистему внутри человеческую. Есть человек, который является моим заместителем. Я руководитель, а он председатель от лица студентов. И за 4-летний период человек получает определенные навыки и потом говорит: «До свидания, я ухожу в армию», или «Я ухожу в другой вуз», и поэтому преемников всегда необходимо...
13: Или на работу, или в другой город.
14: Да. И либо их кто-то забирает его куда-нибудь, и он уже забывает о том, что я его учил, и очень грустно становится, да. Постоянно растим преемников, постоянно перераспределяем должности, если человек не вывозит, и у него не получается, и получается, что каждый студент может огромные возможности для себя открыть внутри студенческого спортивного клуба.
13: Касаемо Великих Лук, у нас есть где-то еще спортивные студенческие клубы. Город считается студенческим, пока Академия физкультуры number one и безальтернативно, или как?
14: Ну нет, конечно. Даже если смотреть на Ассоциация студенческого баскетбола, там сельскохозяйственная академия тоже уже прилично выступает. И,
13: да,
14: как раз таки
13: вот как спортивная история, это немножко параллельные вещи. Баскетбольная федерация сама там себе организовала свою студенческую лигу, по большому счету.
14: Ну, это было...
13: Пересечения есть, но в целом это параллельные проекты.
14: Ну да, сейчас большое количество студенческих спортивных лиг организуется, и ассоциация студенческого баскетбола – это как раз одна из лиг для студентов, где студенты участвуют. Как правило, я вижу о том, что те же самые представители студенческих спортивных клубов, которые зарегистрированы в ассоциации студенческих спортивных клубов, они участвуют в АСБ. И причем бывший руководитель АСБ сейчас является бывшим уже руководителем ассоциации студенческих спортивных клубов, но является естественным руководителем Российского студенческого спортивного союза. То есть у него был такой переход сначала с АСБ, потом в АССК, и сейчас в Российский студенческий спортивный союз.
13: Спортивный союз и АССК, в чем разница, тоже параллельно. Какая-то дележка параллельная пошла.
14: Да, дележка параллельная пошла. Ассоциация студенческих спортивных клубов – это структура только студенческая. Там все являются председателями студенты, они обсуждают между собой

0: И от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
5: Возвращаемся в студию «Луки ФМ», где сегодня в программе «Наш спорт» у нас в гостях Максим Барканов, руководитель студенческого спортивного клуба Академии физкультуры. И поговорили мы, в принципе, о структуре этих всех клубов, ассоциаций, союзов, чего там только не было. В общем, можете уже переслушивать первую половину, но мы переходим к самому вкусному. Наверное, самый главный хедлайнер в существовании клуба, наверное, это форум «Воздух». Главное пока изюминка, вишенка пока. Что это за форум, как он образовался, как он, ну, пока да, об истории.
6: В истории образовался, да, молодежно-образовательный форум «Воздух» в 2024 году, он был проведен первый раз. Наша знакомая общая Ольга Лазарева предложила мне его провести, и за полтора месяца мы его организовали, собрали. В нем участвовало примерно в районе 35 человек, не так много, но к нам приехали представители из разных уголков России, из Рязани, из Смоленска, из Пскова, из Санкт-Петербурга, из Москвы, и мы достаточно хорошо провели время, у нас были и встречи с пилотами, и была образовательная программа, представленная ребятами из Ассоциации студенческих спортивных клубов, из дирекции прям. Это тоже был четырехдневный форум, как сейчас, но сейчас, вот в 2026 году, форум поддержан Федеральным агентством по делам молодежи, и он проводится в рамках проекта «Регион для молодых». Сейчас более возможным стало сделать этот форум более интересным и в интересном месте. Мы проводим его в семейно-досуговом центре «Атмосфера», и вот прям вот очень-очень хорошо получилось так, что можно все делать в одном месте. И проживание, и питание, практически все рядом, близко. Сейчас на форум к нам приехало 56 человек. Вчера на открытии зарегистрировано. Уже прошли первые блоки образовательной программы, уже прошли проездные полеты. И сегодня с утра, в 8 утра, все встретились на пробежке.
5: Прям все?
6: Ну, не все, было в районе 15 человек. Ну, это уже очень много. Я был на разных форумах, но зарядки никто не приходит.
5: Ясно. Ну, это такая историческая справка. Я помню, что... Вот ты сказал 24-й год, а у меня ощущение, что это ежегодное было мероприятие. Уже 2 года прошло?
6: Да, уже прошло 2 года. В 25-м году мы не нашли средства для проведения форума, и, может быть, и хорошо. Мой актив студенческого спортивного клуба вырос, и это позволяет нам сейчас собственными силами проводить такой масштабный форум, который в том числе еще является международным, потому что 2 представителя Кыргызстана к нам приехали.
5: Всех вчера видели на подъеме аэростатов. Куда ж я денусь, если аэростат где-то поднимается. А что еще интересного в этом году в форуме? Это был какой-то дополнительный отбор, потому что по отдельным там ребятам, девчонкам было заметно, что более заинтересованные глаза с точки зрения воздухоплавания, по крайней мере, во-первых, мы будем говорить, что форум «Воздух» содержит в своем брендинге аэростат, то есть они как-то связаны. А как они связаны?
6: Они связаны напрямую, потому что изначально мы с

0: была такая, чтобы показать представителям других образовательных организаций, то есть студентов, которые являются целевой аудиторией нашего форума, наш прекраснейший город и наш прекраснейший вид спорта, который с самого детства нас окружает. И в целом миссия еще заинтересовать этих людей и, возможно, чтобы они каким-то образом потом участвовали в организации таких мероприятий, связанных с воздухоплаванием в своих городах, если есть. Может быть, они заинтересовались, участвовали там в команде подбора, может быть, они потом в дальнейшем стали пилотами.
1: Да, или в своих регионах, где, может быть, пока отсутствует воздухоплавание как факт, просто стали бы первооткрывателями,
0: да,
1: экипажа аэростата и с собой шар. Вот всем бы шар, да. Это здорово, это классно. Связь воздухоплавания есть. Ну, а опять-таки ребята какие-то более подготовлены. Был какой-то отсев?
0: Нет.
1: Или просто так получилось?
0: Так получилось. На самом деле мы распространяли рассылки как раз-таки между представителями Ассоциации студенческих спортивных клубов, а так как эти ребята и так являются выжимкой активистов среди всей образовательной организации, то есть они так по определению активны, они часто тоже посещают различные мероприятия и уже нацелены на том, чтобы получить максимум информации от спикера. Поэтому они вчера достаточно интересно задавали вопросы и тебе, и Максиму Валуеву.
1: Да, было интересно, потому что ребята, ну, там, ну, были огрехи, естественно, в формулировках, в понимании, но искренняя заинтересованность, искренняя уже где-то там начитанность в каких-то вопросах, это было классно. Что у нас по программе форума, когда ребята, что застанут они на встречу воздухоплавателей в идеале, и какая вообще программа сейчас?
0: А сейчас программа у нас... Два образовательных блока, утренний блок и вечерний блок. Достаточно большое количество лекций их ожидает, которые будут еще очень плотно между друг другом сделаны. Есть два направления, это медиа и спорт. В рамках направления спорта они изучают, как организовать мероприятия, как правильно их структурировать, кто нужен и что нужно для организации спортивного события. Будут конкретные кейсы о том, как организовывались какие-то мероприятия. У нас представители киберспорта будут. У нас будет Вячеслав Лобанов, это организатор трейловых забегов. Это вот 12-го он подойдет к нам. Достаточно такой обширный материал, который получат студенты. Сегодня направление медиа будет слушать о том, как организовать собственный подкаст от типичного псковского подкаста.
1: Ребятам привет.
0: Да.
1: Если послушают, да. Касаемо дальнейших планов. Уже или пока главное пережить этот год, этот форум, потому что потом наверняка отчетности будет уже и до следующего рукой подать. Какие в будущем перспективы?
0: На самом деле мы сейчас будем пережить вот этот форум, и потом, конечно же, мы начнем уже потихоньку набирать людей на следующий форум, потому что вот именно главная проблема оказалась в том, что не все могут доехать до нашего города, не все могут поприсутствовать на этом мероприятии. Большое количество людей отсеялось, написали о том, что не могут приехать уже в последний день, и мы не смогли никому найти замену, где-то порядка там 10 человек. Не доехало к нас из различных уголков, даже с Калининграда вот человек не доехал. Поэтому расширить участие в форуме студентов различных вузов, чтобы примерно у нас в следующий раз было в районе 100 человек, вот это здорово было бы.
1: Перспективы создать форум там, на неделю параллельно встречи воздухоплавателей имеются. Возможно ли это? И, допустим, просто интересный момент. Едет пилот из Смоленска. Приехали ребята из Смоленска, и они вообще не в курсе про там шар, который у них есть, про пилота. Ну, там, своя атмосфера, конечно, в там, Смоленской области, может быть, да, с точки зрения полетов, но, тем не менее, вот такой мостик, который и в том году Рязань, да, у меня приезжала, они знали, что небо России есть такое. Для меня вообще был нонсенс. В общем, планы-то есть такие, что... И тогда, возможно, мы найдем места для волонтеров в конкретной команды для конкретных ребят.
0: Ну, давайте обсуждать. Конечно же, мы готовы. Сложности с проживанием пока что у нас в городе есть, потому что все хотят приезжать на встречу воздухоплавания. Все-все-все вокруг. И сейчас пока что действительно есть сложности с организацией проживания именно вот большого количества людей. Но я думаю, все решаемо. Но, как показала практика, утренние полеты не все могут вытерпеть, в том числе и участники форума.
1: Тем более у них потом насыщенная программа,
0: да.
1: А у воздухоплавателей можно и поспать. Вот такая вот разная система. Ну, ребята, многие, кто справлялся, те вообще какие-то роботы на самом деле. Ну, вот так здорово поговорили о студенческом спорте, о студенческих клубах. Какое-нибудь, может, коротенькое, приветственное, прощальное слово радиослушателям, студентам, будущим абитуриентам, которые слушают.
0: Поступайте в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. У нас интересно, и у нас не только про спорт.
1: Вот так здорово. У нас тоже не только про спорт, и у нас тоже интересно на Луки-ФМ. Это была программа «Наш спорт». Максим Барканов у нас сегодня был в гостях, и в студии был, как всегда, Дмитрий Иванов. Всем пока-пока, до скорых встреч. Услышимся, наверное, в ближайшую неделю, насыщенную воздухоплаванием.

0: Авторская.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
2: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Прекрасная недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Георгий Федоров об угрозе России со стороны Турции.
5: Я считаю, что Турция – это особенно эрдогановская. Это наш геополитический противник, который строит свою новую Османскую империю. Соответственно, готовится поглотить и Грузию часть, и, соответственно, и Армению. Та экспансия, по которой со стороны Турции проводится, причем эта экспансия распространяется на все тюркские народы, она распространяется на Крым, влияние, она распространяется на Башкирию, на Татарстан, на другие, так скажем, регионы. Причем самое интересное, эта экспансия, она происходит очень такими умными методами. Противника надо всегда всегда оценивать адекватно. И у них есть свой большой проект, который противоречит нашему проекту. Просто не надо недооценивать, что Турция – это такая страна, которая рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там лет, 50 ее туда не принимают. Но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные. И он даже сам не скрывает. И, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши как бы ряд регионов, и Крым входит в эту большую территорию.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О важном.
4: Владимир Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. В перечень таких нарушений входят дискредитация армии, призывы к введению санкций против нашей страны, пропаганда нацистской символики. Документ предусматривает арест имущества тех, кого привлекают к ответственности. Блокировки касаются также средств на банковских счетах арестованных. Закон вступит в силу с сентября.
6: Об атаках.
4: В Самарской области 3 человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в правительстве региона. Утром губернатор Вячеслав Федорищев заявлял, что область подверглась массированной атаке дронов. Было сбито несколько десятков аппаратов. Зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях.
6: О выплатах.
4: Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами Кабмина доложила главе государства о получении российскими семьями новой налоговой выплаты единого пособия. По словам вице-премьера, социальный фонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при небольшом превышении дохода. Их уже назначили дополнительно 21 тысячи семей. Новая семейная налоговая выплата с начала июня предоставлена уже более чем 293 тысячам семей, которые воспитывают свыше 680 тысяч детей. С 1 июня в России появилась возможность подать заявление на семейную налоговую выплату.
6: О происшествии.
4: В Москве водитель насмерть сбил 5-летнего мальчика. Мужчина за рулем «Шкоды» наехал на ребенка во дворе дома номер 12, корпус 1 на Староволынской улице. Как сообщили в столичной госавтоинспекции, мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Он получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. На месте работают инспекторы и следователи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
6: Обо всем.
4: Канадец работал пилотом пассажирских самолетов без документов 17 лет. Джеффри Уолл был арестован 1 июня, передает CNN. Установлено, что 59-летний мужчина подделал лицензию пилота транспортной авиации, которая стала обязательной после его повышения до капитана в 2009. За эти годы пилот совершил свыше 900 внутренних и международных рейсов на пассажирских самолетах «Боинг», перевозя при этом десятки тысяч людей. Теперь Уолл ждет решения суда, ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
6: О погоде.
4: В столице плюс 30, ясно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
9: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы, школы номер один Татьяна Расулова. Дорогие радиослушатели, мы продолжим с вами говорить о языке современном, о русском языке, о языке Пушкина. Очень хочется, чтобы в эти июньские дни вы читали Пушкина, посещали пушкинские горы и думали о том, насколько действительно велик наш язык. Что происходило с русским языком при Пушкине? Зачем вообще нужно было что-то менять? До Пушкина в русском литературном языке доминировала теория трех стилей – высокий, средний, низкий, которую выдвинул Михаил Ломоносов. Высокий стиль ориентировался на отдаленной от народной речи церковнославянский язык. Низкий смешивал бытовую лексику и просторечие и не пропускал к себе элементы высокого стиля. Академик Виктор Виноградов в статье «Александр Сергеевич Пушкин. Основоположник русского литературного языка» писал, что для главных авторов того периода Дениса Фонвизина, Ивана Крылова, Александра Радищева, Гавриила Державина ломоносовская парадигма тормозила развитие литературного языка. Они вышли за ее пределы, поэтому к началу XIX века теория отдалилась от практики. Уже у этих писателей есть смешение вот этих стилей в их произведениях. Кандидат филологических наук Илья Иткин рассказал о состоянии языка на тот момент. С русским языком, как средством общения, все, разумеется, было в полном порядке. Важно не забывать, что речь идет именно о литературном языке, языке поэзии, художественной прозы, отчасти языке науки. К 20-м годам XIX века русский литературный язык был очень молод и еще далеко не сформирован. Просто в силу историка хронологических причин. И в конце XVIII века было совсем не очевидно, по какому пути пойдет развиваться русский язык. История русской литературы дает нам замечательный тому пример. «Путешествие из Петербурга в Москву Радищева». Оно вышло в 1790 году. «Бедная Лиза Карамзина» в 1792 году. При этом Радищев еще и очень сильно повлиял на Карамзина, именно идеологически. Но с точки зрения языка между этими двумя произведениями лежит просто пропасть. Про «Бедную Лизу» иногда говорят, что она написана языком современных глянцевых журналов. Это, понятно, шутка, но шутка очень показательная. Книгу же Радищева нынешним школьникам, да, в общем-то, и нам тоже в прошлом веке, в 20-м, читать очень объективно трудно. Вот мы, филологи, читали, потому что нужно было в университете. Во всяком случае, повесть Карамзина по языку ближе, допустим, к «Барышне-крестьянке» 1830 года, чем к Радищеву. «Путешествие Радищева», написанное на 100 с лишним лет раньше, наоборот, больше похоже на житие протопопа Аввакума, чем на Карамзина. Пушкин сблизил литературный язык с народной речью и комбинировал стили. Это же делали, например, Крылов, Грибоедов, но как специальный прием в рамках жанра. Пушкин поднял такое смешение на другой уровень. Вхождение ограниченной низким стилем народной речи не привязывалась к жанру и стала шире литературной нормы. То есть он просторечные слова внедрял в свои произведения. По наблюдениям Виноградова, Пушкин вывел русский литературный язык на широкий и свободный путь демократического развития. И в тот период книжная речь воспринималась как возвышенная и отдаленная от того, как люди общались в жизни. Николай Перцев отметил, что при Пушкине литературный язык приблизился к тому, на котором по-русски разговаривали в светских гостинах. Пушкин внедрил в сознание, что русский язык не стоит на месте, а изменяется. Люди думали, ну, говорим на этом языке, прошло 10-20 лет, но мы же понимаем все, что сказано раньше. Есть какие-то изменения, появились какие-то новые словечки, но язык – нечто такое, что нам дано постоянно, неизменно, как древние статуи или стены. Пушкин показал, что это не так, и в этом его роль просто колоссальна. Конечно, дальнейшее движение русского языка и разговорного, и литературного обязано многим нашему первостепенному поэту. И полагаю, что сохранится толчок и импульс освобождения языка, который дал Александр Сергеевич Пушкин. Совершенно невероятная вещь. То есть язык продолжает изменяться и совершенствоваться. Что касается французского, итальянского, то это было осознанно и раньше. К сожалению, Россия, которая при огромной территории всегда резко отделена от мира, тогда этого не осознавала. А Пушкин осознавал. Получается парадокс. Многие слова и обороты, которые мы встречаем в текстах Пушкина, настолько для нас привычны, что для оценки их как новаторских требуется специальные, иногда очень кропотливые исследования. И в этом смысле поразителен один из примеров недавней статьи петербургского лингвиста Сергея Сая. Стихотворение «Город пышный, город бедный» заканчивается таким четверостишием. «Все же мне вас жаль немножко, потому что здесь порой ходит маленькая ножка, вьется локон золотой». Знаете, что здесь необычного? «Потому что», оказывается, это первый в русской поэзии случай употребления союза «потому что» в начале стихотворной строки. До Пушкина этот союз считался недостаточно поэтическим, и если и использовался в стихах, то совсем иначе. Смотрите, гений Александр Сергеевич Пушкин. Уважаемые радиослушатели, и давайте мы продолжим разговор об интересных случаях в русском языке, о значении слов. Вы знаете, когда готовишься к передаче, всегда находишь очень много интересной информации даже об одном слове. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
10: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
16: Мы быстрее телеграм-каналов.
17: «Как это по-русски» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
9: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». И я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. А мы с вами, уважаемые радиослушатели, говорим о русском языке Александра Сергеевича Пушкина и интересных словах, истории этих слов. Ну вот, например, слово «дотошный». Есть ли связь в этом слове с таким неприятным словом, как «тошнота»? Мы обычно говорим «дотошный» про особо пытливого, придирчивого человека. Мы часто говорим «ну ты дотошный», ну, почти занудный, да, и часто с раздражением. Кажется, что такая настойчивость доводит окружающих до тошноты. Вот что на самом деле спрятано в этом прилагательном? Слово «дотошный» раньше звучало как «доточный» и произошло от сочетания «до точи», то есть «до точки». Означает это не что иное, как дойти до самой сути, до мельчайшей детали. В словаре Владимира Даля находим такое описание. «Доточный, дотошный, доточливый мастер своего дела, искусник, сведущий и опытный». То есть «дотошный» изначально положительное качество. Пытливый, внимательный, все проверяющий. Конечно, среди дотошных людей попадаются и такие, которые излишне тщательны и внимательны к чему-либо, к каким-то мелочам, деталям. И отсюда и появляется вот этот негативный оттенок у этого прилагательного. Так что главное не переборщить с дотошностью. Как вы думаете, дотошный – это все-таки положительное качество или достал? Еще один интересный факт хочу вам поведать, уважаемые радиослушатели. Вот наша загадочная и необычная буква «Ё». Кстати, хочу сказать, что если вы печатаете тексты, если вы пишете от руки, обязательно отмечайте эти точки. Эта буква «Ё», она смыслоразличительная. Имя Льва Толстого произносили через «Ё». Представляете? И не только его. Еще во времена Пушкина собственное имя Лев произносили как Лев. Поэтому брат поэта носил имя Лев Сергеевич. У Евгения Боротынского в одном из стихотворений можно увидеть рифму Лев Плов. Вот Лев Плов точно не скажем, да? А в романе «Анна Каренина» один из персонажей имеет фамилию Левин. Но мало кто знает, что его настоящая фамилия – Левин. Ведь получил он ее в честь автора. Современники Толстого отмечали сходство этого персонажа с писателем. «Левочка, ты Левин, но плюс талант», говорила Льву Николаевичу его жена Софья Андреевна. Афанасий Фет, о котором, в общем-то, мы знаем, он был одним из любимых поэтов Толстого, подтверждал сказанное. Левин – это Лев Николаевич. То есть Левин Вани Карениной – это Лев Николаевич. В соответствии с традиционными старомосковским произношением писатель всю жизнь носил имя Лев Николаевич Толстой. В этом несложно убедиться, открыв издание тех лет. В нем отчетливо видны две точки в имени Толстого и фамилии его персонажа. В прижизненных переводах романов писателя его имя тоже выглядит как Лев. Филолог Борис Успенский в «Вопросах языкознания» 1969 года объяснял это так. Еще совсем недавно, например, форма Лев воспринималась как специальная церковнославянская каноническая форма имени, тогда как противопоставленная ей русская форма звучала во всяком случае в московском произношении как Лев. То есть Лев – это церковнославянская, а Лев – московская произношение. В середине 20 века произношение имени Лев сильно устарело, и трудности печати на докомпьютерной технике тоже нужно учесть, не добавляли энтузиазма. Вот, и поэтому для писателей и для нас, в общем-то, писатель стал Лев Николаевич Толстой. А о прижизненном обращении к нему современников сейчас почти никто и не вспоминает. Так что вот мы знаем теперь, что настоящее имя-то Льва Николаевича Толстого – Лев. Вот для меня тоже это было очень необычно. И еще интересный один факт хочу вам поведать, уважаемые радиослушатели. Есть такое выражение у нас: для чего нужно валять Ваньку? Да, говорят, что ты Ваньку валяешь? И еще одно из выражений: Федул губы надул. Вот это фразеологизмы. Мы с вами говорим о том, что фразеологизмы, они близки слову. И в русском языке таких фразеологизмов очень много, и значения их тоже достаточно интересны. Вот в русском языке и объясняем значение этих фразеологизмов мы историей их возникновения. Ну вот, например, «Митькой звали», фразеологизм «Митькой звали» означает неожиданную пропажу человека. В книге «Московские слова». Слова и словечки, и крылатые выражения писатель-историк и москововед Владимир Муравьев отмечает, что этот оборот появился в столице. И исследователь ссылался на словарь крылатых слов и выражений. Владимир Муравьев предположил, что Митькой был один из самозванных царей смутного времени, Лжедмитрий I. И когда в Угличе погиб последний сын Ивана IV, Грозного Дмитрий, а позже умер царь Федор Иоаннович, пересеклась прямая ветка правящей династии Рюриковичей. И в это время многие пытались претендовать на трон. Ну и вот оттуда пошло вот это выражение. А что же значит Ваньку валять? Ваньку ломать или валять – выражение с похожим смыслом. Так говорят, когда кто-то кривляется или же когда человек нарочно притворяется неумным. Чаще всего фразеологизм используют, если надо выразить какое-то неодобрение. Ну, языковеды спорят о происхождении этого фразеологизма. Есть такая версия. Часть исследователей считает, что он восходит к названию детской игрушки «Ванька, встань-ка». Эта фигурка качается все время от прикосновения, но никогда не падает. От контакта с поверхностью отталкивается то в одну, то в другую сторону наклоняется. И, следовательно, попытка уложить Ваньку, встань-ку заведомо провальны. А вот Сергей Ожегов, языковед, автор известного толкового словаря, предполагал, что выражение пошло от названия недорогих городских извозчиков, ванек. Они часто происходили из простого народа, и пассажиры звали их единым крестьянским именем. Выбирайте, какая версия вам больше нравится и подходит. А выражение «макар телят» не гонял. Это разговорное выражение, так означает чрезвычайно дальнее, неизвестное место, куда может быть даже опасно отправляться. До революции 1917 года политические заключенные так в шутку называли места ссылок и каторг. Там же выдвигается предположение, что выражение пошло от ассоциации имени Макар с очень бедным, не имеющим земли крестьянином в XIX веке, особенно после отмены крепостного права. Закрепление за человеком участка земли, право владения или аренды помогали прокормиться. Крестьянские общины получали большой надел, резали участки между соседями, самые бедные получали далекие земли или же пасли скотину на пустырях. Отсюда, возможно, и пошло это выражение. Поэтому вот одна из версий такого отдаленного места, куда Макар телят не гонял. Уважаемые радиослушатели, на этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. Услышать и увидеть вы нас сможете в наших социальных сетях Луки, FM, ВКонтакте, Телеграм-канале. До скорых встреч в эфире.
18: Радио «Комсомольская правда». мы быстрее телеграм-каналов.
19: Просто космос.
20: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
19: Просто космос.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
22: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.

0: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об экономике.
1: Владимир Путин счел возможным снижение ключевой ставки. На совещании с правительством глава государства заявил, что в России нет инвестиционной паузы, а текущее замедление динамики правильнее называть инвестиционной сдержанностью, которая носит временный характер и продиктована исключительно макроэкономическими мерами властей по стабилизации рынка. Кроме того, инфляция в стране снижается, ситуация в экономике под контролем. Принимаемые меры дают результат. Президент отметил, что власти ничего не делают искусственно и по курсу валют.
0: О важном.
1: Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве верховных судов. Это первый подобный договор между двумя странами. В церемонии участвовали председатель Верховного суда России Игорь Краснов и его белорусский коллега Андрей Швед. Суды будут координировать работу, обмениваться опытом и использовать единый подход к рассмотрению дел.
0: О расследованиях.
1: Президента Колумбии могут отстранить от должности до 21 июня. Этим вопросом занимается специализированная комиссия по расследованиям, передает Рейтер. При этом местные СМИ пишут, что решение по Густаво Петро уже принято. Так, 9 июня комиссия начала в отношении него два дисциплинарных расследования. Они касаются возможной причастности Петро к политической агитации в преддверии выборов. Речь в том числе идет о его выступлении в региональном парламенте, содержавшем нападки на оппозицию.
0: О происшествии.
1: Заведующая аптекой продавала бесплатные полоски для глюкометров в Москве. 45-летняя женщина задержана. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Всего установлено 25 эпизодов. Похищенная она сбывала через интернет-площадки, заработав на этом почти 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Петербурге. Похороны пройдут на Сестрорецком кладбище города. Об этом сообщила директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская. По ее словам, храм, в котором будет проходить отпевание, еще выбирают родственники актрисы. На месте проведения панихиды будет объявлено дополнительно. О смерти Людмилы Чурсиной в возрасте 84 лет стало известно сегодня. Причиной названо онкологическое заболевание.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 29, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Зеленский сжег панораму Севастополя, как фашисты в 42-м. Ситуация под Константиновкой, бои за город, вступает в завершающую фазу. ОДКБ обсудит исключение Армении из организации «За долгов». Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о критических повреждениях музея панорамы обороны Севастополя в результате удара беспилотника ВСУ. По его словам, в ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию панорамы. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и спасательной службы Севастополя. К ликвидации последствий привлечены 83 человека, 22 единицы техники. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На данный момент удалось спасти несколько фрагментов полотна, но все подробности мы обязательно узнаем. Пока что об этом рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, удар украинского беспилотника пришелся в крышу Музея панорамы обороны Севастополя, после чего беспилотник повторно взорвался.
3: 2:48 ночи здание панорамы, конкретно в крышу, залетел вражеский беспилотник, двигался он по вот этой траектории, попал прямиком в крышу панорамы. Дальше он загорелся, произошел повторный взрыв, у нас есть все это на камерах видеофиксации на наших, и, соответственно, огонь распространился внутри. 13-й час сотрудники МЧС занимаются тушением пожара. Основной пожар внутри здания локализован, сейчас проливают пирог кровли для того, чтобы финальную часть тушения завершить. Дальше будет пролив конструкции, это у них стандартная инструкция, и они допустят нас и вас, может быть, в здание для того, чтобы посмотреть и оценить тот ущерб, который был нанесен. Сегодня мы можем сказать, что мы уже вынесли из здания несколько фрагментов обгорелого полотна, можем считать, что они спасены. А вопрос восстановления и реставрации, создания нового полотна, это реставраторы, специалисты, профессионалы должны этим заняться и оценить целесообразность и возможность этой работы.
2: В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на панораму севастопольской обороны. Киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Объект будет восстановлен и будет краше прежнего, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Но мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
2: Министерство культуры России сделает все возможное и окажет необходимую помощь в восстановлении панорамы обороны Севастополя 1854-1855 года. Об этом глава ведомства Ольга Любимова написала в «Максе». С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе Ирина Жибоедова. Ирина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Ну вот прошло уже несколько часов с официального заявления губернатора, некоторое время всего лишь с пресс-конференции, такой уличного пресс-подхода, если быть точной, директора музея. Что на данный момент можно увидеть на месте вокруг здания, на месте здания? Ну, в общем, в каком состоянии здание «Панорама обороны Севастополя»? Удалось ли полностью ликвидировать пожар? Каковы визуальные масштабы разрушения здания, прилегающей территории?
5: Ну, вы знаете, к сожалению или к счастью, наверное, к счастью, само здание практически не пострадало, за исключением крыши. Его недавно отремонтировали, то есть визуально стены все на месте, окна, вот единственное, что дверь, ну, поскольку там заходили пожарные, и крыши, и окна, все остальное целое. Ну, конечно, там я насчитала около 10 машин пожарных вокруг, они продолжают работу. Можно еще видеть дым на крыше панорамы, то есть до конца еще не пролили. Пожар локализован, но они продолжают свою работу. Вот. Сам исторический бульвар находится на реставрации сейчас, поэтому территория, ну, там какие-то рабочие моменты есть. Конечно, что больше всего поразило, это фрагменты, которые удалось вынести из здания, они находятся сейчас, ну, там, рядом такой фонтан перед зданием, и в нем их пока сложили. Без слез не взглянешь, потому что, конечно, узнать в них то самое полотно очень сложно, очень сильно повреждены, размыты, ну, и обгоревшие края.
2: Я просто не до конца могу себе даже представить, Ирина, каким образом могли снять, то есть спасая это полотно. Для тех, кто не был в музее «Панорама обороны Севастополя», ну, это огромное в высоту полотно, которое, соответственно, именно как панорама расположено с ощущением, с эффектом 3D, да, с эффектом присутствия, я даже по-другому не знаю, как более точно отобразить. Да, мне посчастливилось, я бывала в этом здании, бывала в этом удивительном месте. То есть каким образом, известно ли, спасали вот это полотно? Как оно, может быть, из-за пожара что-то там удалось быстрее схватить, уже падало и так далее? Вот об этом...
5: Вы знаете, пока комментариев официальных нет, но как рассказали, что беспилотник попал в крышу, как мы знаем, да, и загорелся после этого предметный план. И за 2 часа он там практически полностью выгорел, потом начало уже от огня гореть полотно, ну и пожарные начали тушить. В общем, сотрудники МЧС, а также и сотрудники музея впоследствии, которые утром приехали, мужчины, они там облачились в специальные, ну, в каске.
2: Костюмы, все, да, нужно. Я понимаю, да. А дело произошло для слушателей, извините, Ир, простите, да. Потому что нужно сказать, что это произошло ночью, в 3:00 ночи, да. А, соответственно, поэтому приехали, да, они были в рабочий день, это не рабочий день. Простите, да, продолжите, да. Пожалуйста. То есть они облачились и тоже включились в работу по спасению?
5: Да, они тоже включились в работу, но к сожалению, очень мало что удалось вытащить, но вот все, что можно было, они достали, и сейчас, конечно, в плачевном состоянии, но хотя бы фрагменты удалось достать.
2: Итак, друзья мои, сейчас проливается крыша, пожар локализован, то есть открытого горения нет, но по правилам работы, конечно, нужно пролить это все, чтобы нигде не произошло повторного возгорания. К зданию нельзя пройти. Ир, вы меня контролируйте, пожалуйста. Там все оцеплено очень плотно, и огромное количество пожарных машин. Пострадавших, я понимаю, что это ночь, но обязанность спросить, есть ли пострадавшие?
5: Нет, пострадавших, к счастью, нет. Ну вот, только здание и само, конечно,
2: плачет. Да, я понимаю, это тоже хорошо, что нет пострадавших. А были ли очевидцы ночью, как стало известно, вот об этом что-то понятно? Ну, рядом ведь есть дома, да, так или иначе.
5: Ну, скажем так, я живу сама в центре города, и вот около 3:00 был очень громкий взрыв. Я могу сказать, что я проснулась, услышала. То есть это услышали, и буквально там в считанные минуты позвонили ближайших домов жителей в пожарную, ну, пожарным сообщили, они тут же прибыли на место. И сотрудники музея, кто когда смог, в принципе, тоже начали приезжать. Ну, кто-то в 5 утра, кто-то в 6 утра, они все уже были там, потому что это, ну, не просто картина, да, это самый, наверное, ценный объект музея обороны. И там со слезами на глазах многие до сих пор из тех, кто работает.
2: Как изменилась обстановка? Закрылись ли другие музеи? Ну, вот это повышенное напряжение, потому что это действительно знаковое место, это бесспорно.
5: Ну, вы знаете, Музей обороны Севастополя завтра он планировал открыть выставку, как раз посвященную Франсу Рубо, автору «Панорамы». Выставку сказали, что откроют в любом случае, она будет. Представят там те древние фрагменты «Панорамы», еще авторства именно самого Рубо. Возможно, представят что-то еще. Ну, ее отменять не стали. Но также Музей обороны на День города планировал фестиваль на Малаховом кургане. Это традиционное мероприятие. Вот его отменили, к сожалению, ну, по причинам безопасности и в связи с сегодняшними событиями в том числе.
2: Ну, а вообще настроение, вот какие витают, что пишут люди в паблике, да, для тех, кто не в курсе, 14 июня, насколько я помню, День города, да, Севастополя, да, если память не изменяет. Что пишут люди, что говорят? Что говорят люди на улицах? Не знаю, возможно, где-то удалось пообщаться.
5: Очень, ну, в основном злятся. Злятся, негодуют. Есть те, кто очень сильно расстроен, кто даже плакал. Я вам даже скажу, давал комментарий пожарный, там, руководитель этого всего. Он сказал, что я сам севастополец, для меня это вот большая утрата. То есть даже так. Это действительно музей, в котором, ну, были наверняка все просто, и в школе, и не в школе, и туристов очень много. То есть его действительно все знают, любят. Это один из символов, и это, конечно, очень печально.
2: Совсем недавно, ну вот Ольга

0: На связи был политолог, автор телеграм-канала Чедаев Алексей Чедаев.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Население Папуа-Новой Гвинеи около 11 миллионов человек. При этом страна является мировым рекордсменом по языковому разнообразию. Помимо трех официальных, в ходу еще 839 языков.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Итак, друзья, мы продолжаем подводить итоги дня на радио «Комсомольская правда». Буквально через 15 минут, но это округленно и примерно, да, плюс-минус, у нас стартует вопрос дня. Я всегда это анонсирую. Запоминайте, ну, я уверена, вы помните. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона. Вопрос, знаете, конечно же, касается чемпионата мира по футболу. Ну, потому что это то, без чего жить невозможно даже представить. 11 июня стартует чемпионат мира по футболу 2026. Впервые в истории его принимают три страны – Соединенные Штаты, Канада, Мексика. Кроме того, количество участников увеличено до 48 стран, и это на 16 стран больше, чем на всех последних чемпионатах мира. Среди фаворитов эксперты называют Испанию, Францию, Англию, Аргентину и Бразилию. Мало что поменялось, конечно. Сборная России не сыграет на чемпионате мира. В конце февраля 2022 года FIFA и UEFA отстранили российские команды и клубы от международных соревнований. Это уже третий крупный турнир, на который мы не допустим. Чемпионат мира 22-го, Евро 24-го, напомню, прошли без нас. С нами на связи ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. Георгий Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
0: Сразу на 16 команд увеличено число сборных. С одной стороны, радость болельщиков, сборные, которые попали на турнир. Но, по мнению некоторых экспертов, это плохо может отразиться на самом чемпионате. Мол, уровень падает, интересных матчей, фаворитов станет меньше, футболисты будут больше уставать. При этом есть желание спортивных чиновников, как я понимаю, еще увеличить число команд. Это что, погоня? Зачем? Вот только наживо, трансляция, туристы? Или это какая-то необходимость современная, свои временное. Ваше мнение?
7: Ну, я думаю, что здесь комплексно надо подходить к ответу на этот вопрос. Я поначалу сам был настроен тоже скептически, относился, наверное, к числу тех людей, которые говорили о том, что это превращается просто, ну, в проходной двор, когда не попасть на чемпионат мира через отбор даже сложнее, чем на него попасть. Ну, то есть это надо совсем быть неудачником, чтобы не отобраться на чемпионат мира. Но на самом деле надо исходить из того, что популярность футбола во всем мире растет, и тот вектор, который был в свое время выбран руководством FIFA на расширение географии футбола, он полностью себя оправдывает. И если там 10, 15, 20 лет назад мы не могли могли себе представить на чемпионате мира сборную Кюрасао. Я думаю, что не все радиослушатели знают, где это находится.
0: Это коктейль. Вы помните, как это? Наполеон – это торт, вот Кюрасао – это… А, это ликер, точно. Да, я знаю, где Кюрасао, да. Но я понимаю, на что вы, о чем вы говорите, конечно.

0: Да, то есть на самом деле это очень круто, что просто понимаете, как бы надо относиться к этому мероприятию с двух сторон на него смотреть. Первое, групповой турнир – это фестиваль болельщиков футбола со всего мира. Понятно, что из групп выйдут сильнейшие. И учитывая, это очень важно понимать радиослушателям, которые не вовлечены сильно в футбол, что календарь европейский, особенно клубный, перегружен, футболисты устают. И если раньше сборные собирались за месяц до чемпионата мира и месяц готовились, тренировались, то сейчас они собираются за неделю, там буквально 10 дней, особенно если там брать финалистов Лиги чемпионов, они там практически все сборники, у них времени на подготовку к чемпионату мира фактически нет. Поэтому групповой турнир для топовых сборных и тех, которых вы справедливо назвали в качестве главных фаворитов, забыв Португалию вместе с Криштиану Роналду, на секундочку, да, потому что это одна из сильнейших сборных по составу сейчас в мире. Эти команды через групповой турнир готовятся к плей-офф. Для топ-сборных чемпионат мира начинается в плей-офф, то есть в конце июля. А групповой турнир – это, да, такая мировая туса болельщиков, это праздник футбола, это фестиваль футбола, который, собственно, к спортивной составляющей имеет, ну, такое довольно далекое отношение. Но на самом деле это неплохо. Еще раз повторяю, Узбекистан, Иордания, эти страны впервые участвуют на чемпионате мира. Но это же круто, что сборная Узбекистана попала на чемпионат мира. Молодцы, потому что они занимаются развитием футбола и используют свой шанс попасть на такой престижный мировой спорт. Активной формы.
1: Ну, то есть с фаворитами вы согласны. Давайте я исправлюсь. Испания, Франция, Англия, Аргентина, Бразилия, Португалия. Или кто-то еще, если может быть, какие-то сюрпризы, ваше профессиональное мнение?
0: Нет, нет, никаких сюрпризов на больших соревнованиях не бывает. Фавориты в любом виде спорта есть фавориты. Да, вот последний теннисный турнир Ролан Гаррос, если вы смотрели, показал, что и фавориты бывают биты, и именно за это люди любят спорт, за сенсации, за неожиданности. Но все-таки на таком высоком уровне, как чемпионат мира, средняя сборная не может пройти весь путь. Она может там сенсационно добраться до какого-нибудь четвертьфинала, но понятно, что те сборные, которые являются лидерами мирового футбола, они при всех прочих обстоятельствах этими лидерами остаются, поэтому ожидать, что вдруг какая-то случайная сборная, которая не упоминается в качестве фаворита, какая-нибудь Босния и Герцеговина или Норвегия возьмет и выиграет чемпионат мира, конечно, это безумная совершенно идея, она абсолютно нереализуема.
1: Но, Георгий Владимирович, вот у меня такой логичный, пусть даже женский, как я подозреваю, вопрос. Ведь когда-то, допустим, какое-то время назад, если бы я вот ту же самую подводку делала к нашей с вами встрече онлайн в эфире, я бы в список, как вы меня сегодня поправили, Португалию забрала, а я бы в список еще и Германию тогда бы поставила. Куда-то она исчезла, ведь все течет и меняется. Вот в этом...
0: Да.
1: Да, понимаете, тогда получается, в какой-то момент наступает это, кто-то уходит, кто-то приходит, даже через четверть.
0: Вы правы, что кто-то уходит, но никто не приходит. И Германия, на самом деле, никуда не ушла. У Германии очень приличная сборная. Германия все равно в клубном футболе на международном уровне остается топовой сборной. Другое дело, что, может быть, сейчас в составе этой команды нет такого костяка, который был раньше, и поэтому ее не относят к числу фаворитов. Но, понимаете, там получается по сетке плей-офф, она уже сформирована, процентов 99 в 1/8 финала Германия будет играть с Францией. Я думаю, что этот матч определит судьбу сборной Германии. Если они готовы творить сенсацию, пожалуйста, обыгрывайте Францию, действующих чемпионов мира в 1/8. Если они обыграют, конечно, их ставки сильно взлетят. Но, по сути, это же ничего не меняет. Мы же не говорим о том, что вместо Германии вдруг место среди лидеров мирового футбола займет, мне в голову не приходит сходу какая-нибудь команда, не знаю, там, Мексика или там кто-нибудь еще. Конечно, такого прорыва в мировом футболе никто за последние десятилетия не совершил, чтобы на равных тягаться с Испанией, Францией
1: Скажи.
0: И так
1: ну, я
0: далее.
1: Понимаю, да, с лидерами. Но вот если бы сейчас решили допустить нас до чемпионата мира 2026, то мы могли бы там конкурировать? Если да, то с кем? Особенно с учетом увеличения команд и появления менее сильных соперников. До какой бы стадии турнира дошла бы сборная России?
0: Но это гипотетические разговоры. Мы не видели нашу сборную в соревновательных матчах уже 4 года, потому что товарищи, с которыми мы играем, они дают нам мало информации. Но я думаю, что в целом уровень футболистов, которыми сейчас располагает сборная России и молодые ребята, там тот же Батраков, Кисляк, Акацев и другие, они ребята талантливые, и в конкурентной среде, я думаю, что они смотрелись бы нормально. Но, понимаете, всегда вот меня удивляют разговоры, когда о футболе особенно заходит речь, какие-то сверхожидания. Мне кажется, люди забыли о том, что на самом деле сборная России еще до всех этих обстоятельств и отстранения пропустила, на секундочку, 2 чемпионата мира, не отобравшись через квалификацию. И за всю историю именно российского футбола, то есть с 94 года, когда мы первый раз поехали на чемпионат мира как независимая Россия, мы из группы вышли вообще, на секундочку, один раз, и это было на домашнем чемпионате мира в 2018 году. А домашние стены и потрясающая поддержка болельщиков, она, конечно, играет здесь решающую роль. Я не уверен, что если бы в 2018 году чемпионат мира проходил в другой стране, мы бы с этим составом и с этим тренером вышли из группы и прошли дальше. Поэтому разговоры эти гипотетические. Я не думаю, что футбол в России колоссально вырос за последние там несколько лет или колоссально просел. Я думаю, что плюс-минус мы находились бы там, где мы всегда и находимся и находились, когда в последний сезон выступали в Еврокубках, не очень, прямо скажем, удачно.
1: Но вот смотрите, что мне приходит сейчас на ум. Последние недели очень много ведь говорят о вратаре сборной России и ПСЖ Матвея Сафонове, который выиграл Лигу чемпионов. У нас ведь есть, получается, перспективные футболисты, которые могут стать мировыми звездами. Могут они раскрыться
0: да,
1: без турниров сборной России?
0: Футбол выигрывает команда. Для того, чтобы конкурировать с топовыми сборными, опять же, из числа тех, которые вы справедливо назвали, с Францией, Аргентиной, Бразилией и другими командами, нужно играть, нужно иметь топового игрока на каждой позиции, и желательно, чтобы еще на замене были ребята, которые готовы были бы выходить и заменить там уставшего или травмированного. Поэтому, конечно, такой обоймы футболистов мирового класса мы объективно не располагаем. Это неплохо и нехорошо. Так было всегда. Сборная Советского Союза в свои лучшие времена, между прочим, тоже не отбиралась на чемпионат мира. Поэтому уровень футбола у нас достаточно приличный, но он не какой-то там запредельно высокий, но и тоже я против того, чтобы принижать умения и перспективы российских футболистов. Дай бог, что мы в обозримом будущем вернемся на международную арену, и тогда уже и посмотрим,
1: как
0: на
1: раз
0: что
1: об этом, Георгий Владимирович, хочу спросить. В ряде видов спорта в последнее время наблюдается смягчение санкций. А что с футболом? Есть надежда, нет надежды? Что нас в ближайшее время, может, все-таки допустят? Как думаете?
0: Ну, слушайте, надежды всегда есть. Я не веду переговоры с чиновниками мирового футбола, но, понимаете, FIFA и UEFA – две разные организации. Мировой футбол – это одна история, и там проще договориться. С UEFA договориться по понятным причинам значительно более сложно, потому что слишком много стран, которые занимают враждебную позицию, на них очень сильно влияет политика, хотя все говорят, политика вне спорта, но, к сожалению, это далеко не так, поэтому с FIFA, я думаю, договориться было бы гипотетически легче, но для этого мы опять возвращаемся к пресловутому вопросу смены конфедерации, но это, я думаю, что сжигание мостов. Я даже не могу себе представить в теории перевод России в какую-то другую конфедерацию, в азиатскую или там в какую-то еще, мне кажется, это нереализуемо.
1: Подписываюсь здесь под каждым словом. Огромное спасибо, Георгий Владимирович, хорошего вам футбольного праздника, хорошей работы. С нами на связи был ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Николай Межевич об отсутствии свободы слова в Прибалтике. Финляндии за альтернативную точку зрения, но моего коллегу, например, выгонят из Хельсинкского университета. Но в тюрьму не посадят. А в Эстонии мои коллеги, которые имели альтернативную точку зрения, даже не пророссийскую, в Латвии, в Литве поголовно переехали в тюрьмы. В Финляндии процесс деградации полуусловных демократических процедур, он не дошел до конца. В Прибалтике, собственно, никогда демократии не было ввиду отсутствия самой Прибалтики. В межвоенный период мне не встретился ни один эстонский, латвийский, литовский историк, который смог бы сказать, что у них с 20 по 39 была демократия. Стыдновато им немножко.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках все готово к началу 30-й международной встречи воздухоплавателей. 12 июня в День России состоится открытие встречи на летней эстраде. При благоприятных погодных условиях программу продолжит общий старт из городской крепости и ночное освещение, впервые организованное внутри крепостных валов. 13 июня – день проведения уникального воздухоплавательного шоу «Кейграб». Пилоты будут бороться за главный денежный приз от партнера мероприятия «Зеозета». При подходящей погоде в четверг, 18 июня, состоится ночной полет аэростатов. Второй раз в истории мероприятия. Делегация из Псковской области приняла участие в межрегиональном круглом столе в Великом Новгороде. Он был организован при участии партии «Единая Россия», клуба спортивных единоборств Псковской области «Отечество», Ассоциации ветеранов СВО и Фонда защитники Отечества. Представители Псковской и Новгородской областей обсудили лучшие практики помощи защитникам и их семьям, вопросы реабилитации, трудоустройства, психологического сопровождения. Особое внимание было уделено спортивной реабилитации ветеранов. Региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров представил опыт клуба «Отечество», где занятия спортом помогают участникам СВО восстанавливаться физически, находить поддержку единомышленников и возвращаться к активной жизни. Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей остается одним из ключевых направлений народной программы партии «Единая Россия». В Великолукском драматическом театре проходят занятия летней школы актерского мастерства для школьников младших классов. Ребята участвуют в тренингах, выполняют упражнения из профессиональной программы подготовки актеров.
2: О валютах.
4: Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82.78, юань 10.58.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вопрос дня.
1: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда». Вопрос сегодня, конечно же, про спорт. Смотрите, 11 июня, как если кто не слышал, вот я до этого как раз обсуждала чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня, то есть завтра. Впервые в истории его примут три страны: Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика. Кроме того, количество участников увеличено до 48 стран. Сборная России не сыграет на чемпионате мира в конце февраля 2022 года. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и клубы от международных соревнований. И это уже третий крупный футбольный турнир, на который мы не допущены. Скучаете ли вы, друзья, по крупным спортивным турнирам с участием России? Хотели бы вы, чтобы Россия сыграла на чемпионате мира по футболу? Ну, мне кажется, даже если вы женщина, вот такую фразу я осмелюсь сказать, да, не льнете к экрану, когда там футбольный матч, хотя я, например, очень люблю футбол, вот даже больше, чем мой муж, там много у меня вокруг подруг, которые любят футбол. Это не мужской вид спорта, это просто фантастический вид спорта. Так вот, к чему я? Вы же можете выразить свою, так скажем, гражданскую позицию. Итак, звоните 8 800 200 ровно 9702. Скучаете ли вы по крупным спортивным турнирам с участием нашей страны? Хотели бы вы, чтобы Россия сыграла на чемпионате мира по футболу? Либо, да, в общем-то, нет. Или, а мне все равно. Ну, и вообще, вот про спорт, да, как он изменился. Ведь на многих спортивных состязаниях мирового уровня мы не видим российских спортсменов. Или видим, но чего-то там, может, не хватает. Да, пока вы дозваниваетесь, как только будет первый звонок, пожалуйста. А, уже есть, но я все равно скажу. В ВК висит опрос на официальной странице радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте. Скучаете ли вы по крупным спортивным турнирам с участием России? Вопрос «да», «нет», «мне все равно». Пожалуйста, голосуйте. У нас на связи какой город? Москва. Олег, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мария. Ну, любой нормальный человек, конечно, скучает по крупным турнирам. Вот мы вчера выиграли в товарищеском матче у Тринидада Тобаго в футбол, да, 3-0. Вот. Поэтому, ну, понятно, политические причины с 22 года мы отстранены от футбольных турниров. Чемпионат Европы, чемпионат мира, клубные, да, команды. Это факт, это реальность. Ну, знаете, может быть, такое практическое пожелание. Если бы мы, например, когда-то играли с Брунеем, ну, лучше бы мы сыграли товарищеский матч с Малайзией, потом Индонезия, Индия. Это были бы более, может быть, интересные, да, такие крупные страны, с которыми пока мы играем только товарищеские матчи. Ну, как, конечно, нормальные люди всегда скучают по серьезным турнирам.
1: Но вы любите футбол?
5: Я играл, да, я играл в футбол в подростковом возрасте, угу. Да, люблю и играл, и сейчас еще могу там пробить пенальти. Да, конечно.
1: Классно.
5: Это же важно.
1: А что делали в 2018-м, как проводили время?
5: Я, конечно, смотрел за чемпионатом, я на Манежной площади, там, в баре вот этот, когда мы с хорватом проиграли в 1/4 финала, вот, по пенальти, по-моему. Или, ну, в общем, да. Да, смотрел и болел. Вот. Когда-то в прошлом, очень давно, я играл за сборную школы, за сборную пионерского лагеря. Но все это было в подростковом возрасте и больше 40 лет назад.
1: Ну, кайф вот, все равно. Было. Кайф. Знаете, есть вот два типа мужчин, которые играют в футбол и которые не играют в футбол. Вот такая градация в моей голове существует. Вы относитесь к первой команде. Спасибо вам большое. Друзья мои, итак, голосуем во ВКонтакте и звоним по номеру телефона 8 800 200 ровно 97 02. Скучаете ли вы по крупным спортивным турнирам с участием России? Хотели бы вы, чтобы Россия играла на чемпионате мира по футболу? Вообще, вот это отношение с яркими спортивными праздниками. Вы знаете, я сейчас себя поймала на мысли, я с детства люблю большой теннис, очень сильно люблю. Я в него в жизни не играла. В жизни. Не, ну я держала, конечно, ракетку в руках, там что-то, могу мячик подбросить. и мимо ракетки, мимо него ракеткой ударить. Но я испытываю на физическом каком-то уровне удовольствие, даже когда смотрю сериал сейчас про теннис, и там много фрагментов игры самой. Это какое-то, я не знаю, истинное наслаждение. А представляете, что творится со мной, когда я вижу спортивное состязание, там, спорта, дисциплинов, которыми я занималась, в которых я еще понимаю. Есть 8 800 200 ровно 9702. Эдуард, Пятигорск. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Так, что у вас грустно?
6: Конечно, скучаем, конечно, скучаем, потому что на таких больших футбольных праздников нету нашей сборной. Больше всего обидно за то, что сейчас у нашей сборной, в принципе, такое поколение неплохое ребят, которое молодое, и для которых такие крупные турниры могли бы стать трамплином куда-нибудь.
1: Да, попасть в какие-нибудь клубы, да.
6: Жалко то, что из-за политики ребята страдают, потому что, по большому счету, Кисляк, Батраков, ребята молодые у нас очень есть, которые при должном подходе, при европейском футболе, при уровне, который есть в Европе, он существенно отличается от того, что у нас в РФПЛ, они могли бы действительно построить свою европейскую карьеру и стать примером для многих.
1: Эдуард, ну а этот чемпионат мира по футболу будете смотреть? Саботировать-то не будете?
6: Обязательно. Я болельщик. Я с 94-го года не пропускаю ни один чемпионат мира. Я знаю все.
1: Ладно, вы даже можете спросить у меня, за кого вы болеете?
6: Нет, я не сомневаюсь. Ну, я за несколько сборных болею, естественно. Я всегда болел... Я всегда болел, как истинный армянин, за сборную Италии.
1: Слушайте, у нас с вами варики есть, да? Вот у меня, если бы меня спросили, я как истинный армянин, за кого должен болеть? Ну, тут вариантов навалом. Почему же не за Францию-то тогда? Причем тут Италия? Армян во Франции побольше, чем в Италии.
6: Потому что итальянцы такие армяне, ну и что? И темперамент, и каризма, и все остальное.
1: Так, ну а...
6: Это так, конечно, что-то.
1: Я поняла. В общем,
6: мне Испания очень импонирует, Испания. Ну, всегда итальянский футбол, он очень на любителя. Это такое понятие, как иначе было. Это такой скучный футбол, но... Тот, кто его научился понимать, он действительно...
1: Долго в длинную бегают, да, я понимаю.
6: Да. Ну, я за Испанию симпатизирую очень. Бразилия, Аргентина. Ну, южным командам, естественно.
1: Ну, понятно. Вот. Вах. Спасибо вам большое за звонок. Прям настроение взбодрили как-то. Так, знаешь, бодренько идем. 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Воронежа, здравствуйте.
7: Добрый день, Мария.
1: Да, вы болельщик, скажите мне?
7: Нет. Абсолютно.
1: А что звоните?
7: А, вы просто тоже хотел сказать свою точку зрения, высказать.
1: Конечно, конечно, я пошутила.
7: Я сам занимался спортом, я уже слышал вас по голосу, слушаю давно. Вот. И, собственно, так получилось, что у нас в городе, вы, наверное, помните, была команда «Факел». Вот. И у нас мы очень много времени посвящали просмотру даже вне нашего желания. Вот. И привыкли, то есть, как-то к определенному стилю игры. Ну, я сам уже занимался спортом, и, то есть, как-то неравнодушен был. Но, к сожалению, чем дальше смотришь, тем меньше хочется. И вот я, честно говоря, уже остался на, наверное, на зимних видах спорта, где еще есть зрелище, где еще есть экшен, движение.
1: Подождите, давайте предметно. Ну и что, вам в футболе вот даже недостаточно движения и экшена?
7: Активная ходьба с мячом.
1: Ну, прекратите. Я говорю сейчас про мировой футбол, а вы про спортивный.
7: Есть красивые моменты, но я, честно говоря, просто в футбол не люблю ни играть, ни смотреть.
1: А какой вид спорта любите?
7: Ну, в принципе, очень сильно люблю биатлон, так как там стрелок бывший.
1: Это вот точно, вот это... Катерина, те, кто любит биатлон, у них стоит определенная прививка, им в детстве ставят. Вот мне не поставили. Это вот те, кто любит лыжи, это вот определенный тип людей. Но меня это восхищает, конечно. Так, дальше еще.
7: Вот, с удовольствием смотрю бобслей.
1: Ну, еще. Угу. Ну, только зима, такой, короче говоря. А фигурное катание?
7: Ну, я его не понимаю просто. Нельзя оценивать то, что не понимаешь.
1: А скажите мне, пожалуйста, а вообще, можно ли, на ваш взгляд, разделить спорт и политику?
7: Вообще-то нужно. Изначально спорт – это о спорте мир, а не о спорте война. И здесь, когда вы хотите попилить бюджет, неважно, какой он там, мировой, государственный. Ну, давайте, как говорил Владимир Владимирович, пусть отдельно, как это отдельно. Я вот сейчас наблюдаю, у меня ребята поддерживают, занимаются спортом, велоспортом. за свой счет. Это ребята открыли магазинчик, зарабатывают на обеспечение велосипедной команды. Это прекрасно. Государство старается помогать. Ну, опять же, все в силу своих возможностей.
1: Молодцы, ребята. Всем здоровья и побольше денег. Как это говорится, успехов в личном и на личном. 8 800 200 ровно 9702. Ростов на связи. Георгий, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Знаете, вот, мне было бы интересно, конечно, чтобы наша команда вышла уже снова на мировое, сыграла и победила, как помните, в 2008 году.
1: А вы скажите мне, пожалуйста, а вы вот завтра начнете смотреть чемпионат мира по футболу или бойкотируете?
8: Нет, завтра я буду на работе.
1: А, ну только поэтому, а потом матчи какие-то?
8: Ну, в принципе, можно было посмотреть. А... Ну, скажем так, такого особого интереса нету.
1: Это связано с тем, как что бывает. Без сборной России, да, что вообще не.
8: Конечно, конечно.
1: Но они же, а если бы они не вышли из плей-офф, вот были бы там,
8: я
1: но
8: думаю,
1: не вышли.
8: Вышли.
1: Ладно,
8: нет,
1: а вообще.
8: Они готовы.
1: Как вы считаете, нормально ли в нынешней ситуации болеть за другие сборные?
8: Ну, у каждого своя любимая команда. Мы в детстве все болели за кого? За Пеле, за Рональдо. Да, вот, то есть такие вот. За отдельных игроков,
1: но
8: за
1: вы,
8: отдельную команду.
1: Вы маху дали тогда Пеле и к Рональдо сразу, да? Вы даже Марадону промахнули.
8: Ну да, я все говорю.
1: Это временные рамки.
8: Марадону тоже, да.
1: Да.
8: Да.
1: Спасибо
8: то,
1: вам
8: как...
1: большое. Спасибо. Друзья, в следующем блоке будем дальше говорить про спорт. Я не только в футбол упираюсь, поэтому вы просто звоните и высказывайтесь. У всех есть так или иначе свой любимый вид спорта. 8 800 200 ровно 9702. Заходим во ВКонтакте на страницу Радио КП и голосуем.
2: Вопрос дня. Реклама.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио. Вопрос дня.
1: Итак, вопрос дня у нас, в общем-то, простой. Будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу без любимой российской команды или просто без российской команды? И вообще, смотрите ли спорт, который раньше, ну, смотрели уже после того, как там перестали принимать участие наши сборные? Вот такой опрос у нас сегодня. Звоните, пожалуйста. Скучаете ли вы по крупным спортивным турниром с участием России? 8 800 200 ровно 9702. И голосуйте, конечно же, на нашей странице во ВКонтакте. Белгород с нами на связи. Василий, здравствуйте.
11: Конечно же.
12: Алло, добрый вечер.
1: Да, только выключите радиоприемник, вы меня будете замечательно слышать просто в телефонной трубке.
12: Отлично. Добрый вечер, Россия. Добрый вечер, страна. Конечно, я буду смотреть футбол. Мне 80 лет, я все чемпионаты мира смотрел. Со знаменитым Горинчо, со знаменитым Пеле. Вы что? Ну, а то, что нету нашей сборной, наказали нас. Может быть, правильно. Какой-то деятель из комитета сказал, что мы устроим азиатский чемпионат. То есть будем играть с Афганистаном, хуситами.
1: Подождите, я думаю, я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять вас. А промелькнула такая штука. Давайте, давайте диалог, близкий диалог. Я не выключаю вас из эфира. Я хочу вопрос вам задать. Как можно сказать, вот в данной ситуации, когда это совершенно политическое было решение, что, тем не менее, несмотря на то, что все кричат, что спорт отдельно, политика отдельно, что может быть правильно то, что нас наказали? Как это вообще возможно?
12: Конечно, спорт и политика должны быть разделимы. Они должны быть разделимы.
1: Ну, а как вы могли сказать то, что... Я же вопрос не по этому поводу задала, я задала вопрос по поводу того, что вы сказали. Возможно, нас правильно наказали.
12: Ну, может быть и так.
1: Вы что, нормальный? Вам вроде 80 лет.
12: От тяжелого похмелья приходить в себя.
1: Ну, похоже, вот вам это и надо сейчас заняться. Пожалуйста, я не буду разговаривать с человеком, даже несмотря на то, что он в летах и в годах, который говорит, что нас правильно наказали. Ну нет, ребята, это вы что, вы в чужой песочнице? Так нет, со мной такие номера не проходят. Я как бы за свой двор. Ну и так далее по тексту. Прям аж... 8-800-200-97-02. Владимир, Кировская область, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мария. Доброго дня, доброго вечера, Комсомольской правде и стране.
1: Спасибо.
13: Я сам не сильно болельщик и не сильно футболист, ну, хотя в детстве гоняли, конечно, я из деревни. У нас особо негде было играть, так площадки чистили, играли.
1: Но...
13: Больше по хоккею.
1: Больше... У меня всегда в детстве было либо хоккей, либо футбол, да? Вот что-то такое всегда
13: делили. Но я напомню, что я все-таки из Советского Союза, а когда красная машина громила и гремела, хоккеисты наши, футболисты, конечно, молодцы, но таких успехов не добивались, как хоккеисты. Вот. Ну и, конечно, такой небольшой крик, вопль души. У нас футбол... Ну, там больше иностранцев, наверное, в футбольных клубах наших. Вот как-то это немножко не к душе, если честно. В хоккее я такого не видал. Кстати, сам в деревне у себя заливаю каток и немножечко играю, ну, при заводе.
1: Если бы меня сейчас спросили, Мария, как заливают каток? Я бы растерялась, я серьезно, кроме того, что выйти, разгладить снег и залить ведром воды, мне на ум ничего не приходит.
13: Звоните, научу, если интересно.
1: Спасибо большое.
13: А так чемпионат, ну, слежу, конечно, вот в 2018 году какой-то там полуфинал, финал что-то смотрел, сейчас не вспомню. Ну, там, по-моему, наши, когда проиграли, там что-то так немножечко обидно было. Ну, что делать?
1: Да, это
13: делать?
1: Был, подождите, какой обидно, это был успех, грант-успех, супер-успех. А вы где тогда были, вот, когда был 18-й год? Ну, я не знаю, вот, понимаете, я очень хорошо помню, как, я не знаю, как в других городах, думаю, так же, что в Москве творилось? Это просто было какое-то безумие в хорошем, самом лучшем смысле этого слова. Вы в каком городе были?
13: Я еще раз скажу, Мария, я в деревне живу, я не в городе был. И, ну, понимаете, лето – это пора. Но я нашел время у телевизора.
1: Аграрная пора.
13: Прямую трансляцию. Да, конечно, ну когда там, ну какой город, извините, я деревенский житель.
1: Я по вам не скажешь, нормально так.
13: Был один раз вот в этом году, я был у нас в Кирово-Чепецке на товарищеском матче, или ну какой-то чемпионат, наверное, КХЛ даже. Наша Олимпия играла с Омском.
1: Вот, вы были, конечно, а я ни на одном не была, а живу хоккей, в Москве, пожалуйста. Да я поняла.
13: Один единственный раз мне 47 лет.
1: А я еще раз говорю, ну ладно. Нет, на самом деле, все в порядке, что-то вы прибедняете. Спасибо большое за звонок. 8-800-200-97-02. Одну секундочку, Урал. Сейчас я подниму трубку. Я хочу промежуточный такой итог подвести. Так. Скучаете ли вы по крупным спортивным турнирам с участием России? Я смотрю на голосование во ВКонтакте. Да, нет, мне все равно. Давайте, у нас разрыв такой серьезный. Если считаете нужным, проголосуйте. Челябинск на связи. Владимир, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, с каким видом спорта увлекаетесь? Расскажите, пожалуйста.
14: Да, вообще-то мы скучаем по соревнованиям с участием наших спортсменов, если честно так.
1: Именно футбол или в целом?
14: Вообще любые виды спорта, игровые виды спорта, лыжи. Я вот слышал, вы не любите лыжи, а мы любим.
1: Нет,
14: лыжи.
1: Я люблю лыжи, я не умею готовить. Честно. Ну, правда, не просто не сложилось. Я почему? Я к лыжам с большим уважением. Вы чего? Правда. Да.
14: Просто в последнее время спорт так политизирован, и вот смотришь, спортивной-то борьбы нету, которая была раньше.
1: Да.
14: Даже в спорте сейчас политика. Вот это, ну, как бы, как сказать правильно-то, ухудшает.
1: Слушайте, ну я до сих пор помню, вот даже вот если сейчас не брать ситуацию с СВО, я помню, в каком шоке была, когда, я не помню, что это было за турнир, ну, когда футболисты вставали на одно колено, вот эта БЛМская штука была, да, вот просили какое-то прощение такое, вот когда такая команда здоровых, красивых мужиков преклоняет колено и что-то такое. Для меня вот это было, думаю, господи, зачем это? Что они делают?
14: Вот это, да, вот это как раз и недопустимо, я считаю, в спорте. Спорт – это чисто борьба, силовая борьба. Кто сильнее, кто шустрее, да, кто быстрее. Это же олимпийский девиз. И, к сожалению, сейчас олимпийскую хартию всю испортили.
1: А скажите мне, пожалуйста, да, я про политику поняла вашу точку зрения, разделяю ее, а вообще, как вы считаете, вот признаваться в том, что я болею там за какую-нибудь сборную, это как нормально сейчас, ну, или так некорректно?
14: Я считаю, ну почему? Везде же есть в сборных хорошие игроки, красивая игра. Я не сильный такой любитель футбола, но я люблю его смотреть, когда красивая игра.
1: Когда праздник, да. Спасибо. Значит, завтра, значит, вас ждать у экрана, да?
14: Конечно.
1: Спасибо вам большое за звонок. Так, слушайте, а сколько сейчас, я подумала, сколько времени сейчас в Челябинске? Что-то я забыла, какой там часовой пояс. Плюс 2 там же, да? 19.55. Фу, 21.55. Во, видишь, люди слушают. И вот Александр, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Мария.
1: Так, ну что?
15: Что имею сказать? Значит, ну, я футбольный болельщик. Вот, чемпионат мира, конечно же, смотреть буду. Вот, по матчам нашей сборной официальной, товарищеским, конечно, скучаю. Вот вы спрашивали, где был предыдущий звонивший, когда наши играли в 18 году в Сочи с Хорватией. Вот я был. Сочи, да, незабываемое ощущение.
1: Вы конечно. Серьезно? Он существует?
15: Ну, да,
1: он был там, в Сочи. Я бы вас сейчас пальцем тыкнула, попробовать, вы настоящий или... Это просто вообще круто.
15: Да, так получилось. Но на самом деле, вот если шире сказать, конечно, скучаю по матчам сборной по хоккею, сборной России по хоккею. И даже не по матчам основной сборной, да, а по матчам юниоров. Это такое соревнование, Новый год проходит. Это что-то незабываемое. Вот это матчи с гораздо большими эмоциями.
1: А что там такого? Вот объясните мне, не знающий, вот в двух словах.
15: Вот в том-то и дело, что это молодые ребята, там гораздо больше скорости, там гораздо больше эмоций, чем тактики и чего-то другого. И в связи с этим и зритель получает гораздо больше эмоций. Там матч может перевернуться просто в момент. И вот, к сожалению, это вот в Новый год происходит, да, когда праздники у нас, ну, чуть-чуть раньше начинается, и есть возможность смотреть, он зачастую вечером по Москве происходит, но вот это просто фантастика.
1: Вы меня прям погрузили, Новый год, все такое, я аж пошла узнавать, слышали, наверное, что я клацала по клавиатуре. Средняя скорость профессионального хоккеиста на льду во время матча 25-30 км в час, максимальная 40-45. Я вообще, я на самокате медленнее езжу. Я об этом сказала, сейчас половина отключится. Спасибо вам огромное, Ростов-на-Дону, огромное спасибо. Друзья мои, подвожу итоги голосования во ВКонтакте. Дай бог успею обновиться. Значит так, да, скучаю. Победа абсолютная у этого ответа, более 53%. Нет, 23 с копейками, и мне все равно то же самое. 23 с теми же копейками, 23.21. Но мы скучаем, потому что мы знаем, что российские сборные, российские спортсмены вернутся в большой спорт, а итоги дня вернутся завтра в эфир радио «Комсомольская правда».
2: Вопрос дня. Реклама. «Комсомольская
16: правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
17: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
19: Россия получила ответ от генсека ООН Антонио Гутерреша на письмо главы МИДа Сергея Лаврова по Буче. Там нет ответа ни на один из вопросов, заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Дипломат назвал такой подход избирательным. Это предвзятость дискриминации, заявил он. Ответ Гутерреша Небензя назвал очередной отпиской. Из здания панорамы Музея обороны Севастополя эвакуировали 3 фрагмента поврежденного огнем полотна. Это сообщила пресс-служба музея. Работа по спасению уцелевших фрагментов продолжается. Вопросы их дальнейшей реставрации и восстановления в компетенции профильных специалистов. Им предстоит еще оценить состояние живописных полотен, целесообразность и возможности проведения восстановления. ЮНЕСКО обеспокоена сообщениями о повреждении музея и осуждает нападение на культурные объекты. Ночью из-за целенаправленного удара украинского беспилотника загорелось здание панорамы обороны Севастополя. Пожару присвоили высокий 4-й ранг. Пострадавших и погибших нет. Губернатор Севастополя сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Президент отметил, что ее творческая биография служит примером для всех, кто решил посвятить себя служению культуре. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее театр российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Родственники называли причиной ее смерти онкологическое заболевание. Прощание с народной артисткой состоится 12 июня в Петербурге. Похороны пройдут на Сестрорецком кладбище.
2: О происшествии.
19: На Кубани сняли жесткую посадку Ан-2 прямо у дороги. В станице Калининской водители стали свидетелями аварии кукурузника. Самолет рухнул на обочину буквально в нескольких метрах от проезжающей машины. Никто не пострадал.
2: обо всем.
19: Идеальное мороженое для жаркой погоды – фруктовый сорбет из цитрусовых. Эксперты говорят, что фруктовые сорбеты из лимона, грейпфрута, малины, персика, арбуза, манго или тропических фруктов представляют собой самые освежающие варианты. Свежести также могут добавить мята, базилик или мороженое, созданное на основе традиционных горячих напитков, таких как кофе или чай. Эксперты подчеркивают, что ключ к успеху – баланс вкуса. Так излишне сладкий сорбет теряет свежесть, а слишком кислое мороженое становится агрессивным. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 27 градусов. Завтра днем будет до 28 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов. Завтра днем плюс 20, плюс 22. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Сегодня не смотрите на фон, те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, а прямо из полей, практически с передовой, с границы, да, на фоне могут быть слышна жизнь специальной военной операции. Саш, приветствую.
20: Да, приветствую. Ну, не столько прямо на передовой, но в приграничной зоне, в прифронтовой, действительно, работаю в Белгородской области, об этом будут серия моих репортажей, интересных встреч, дальше поеду уже в зону специальной военной операции. Ну, в общем, по ходу своего такого летнего турне буду рассказывать, показывать и объяснять на пальцах сложные вещи.
17: Давай начнем с итогов этих суток. И, ну, к сожалению, практически каждый день или каждую ночь, да, мы начинаем с того, что каждое утро подводим итоги. Налет со вторника на среду более 20 регионов. Все же рассказали про панораму, легендарную панораму в Севастополе. Рядом ничего не было. Говорить про то, что целились военный объект не получится. Прицельное попадание конкретно туда, видимо, к открытию выставки, назначенному на 11 июня, на следующий день. Также били по Чебоксарам. Насколько мы понимаем, объект ВПК, да, был мишенью. Били по Самаре. Инфраструктурный объект поражен. Но здесь, то есть, с одной стороны... и в Мелитополе по пассажирскому автобусу дрон, начиненный поражающими элементами, шариками. Такой вот хорошо забытый для Киева прошлое, они возвращают его вновь в настоящее. Начать хочется с удара по НПЗ. Привычная история, она понятная, но, к сожалению, ставшая привычной. А вот удары по культурным объектам, вот кажется, а зачем? Да, военного смысла нет, на специальной военной операции это никак не скажется, так же, как и удар по пассажирскому автобусу или по поезду, который, по локомотиву, который в Крым везет туристов. Да, ну вот, кажется, какая военная? Но, тем не менее, это делается, и вот здесь то слово систематическое, о котором наша страна говорит. Киев, ну вот, к сожалению, действует планомерно.
20: Ну, тут сложно придумать какой-то ответ, да, вообще непонятно, почему мы в ответной парадигме живем, то есть мы должны что-то вытерпеть, чтобы потом ответить. Мне кажется, совершенно не надо этого делать, но мы же не будем разрушать какие-то музеи, да, мы же не будем, хотя, мне кажется, там такие памятники, как памятник какому-нибудь Бандеры или Мельнику, ну, они не имеют особой ценности в мире искусства, и вполне можно было бы их снести каким-нибудь парой-тройкой высокоточных ударов, но мы видим, если кто не знает, что такое оборона Севастополя 1854-1855 годов, это огромное панно такое, это картина высотой 14 метров и длиной, по-моему, 115 метров, там площадь этого полотна порядка 1500 квадратных метров. Там на нем и Малахов курган изображен, и штурм 6 июня 1855 года, и Нахимов, и матрос Кошка, и сестры Милосердия, которыми тогда руководил великий Пирогов. И надо сказать, что, строго говоря, это все-таки не оригинал, потому что оригинал был уничтожен. Вот вы, наверное, сейчас, если, может быть, слышите на моем фоне, на фоне того, что я рассказываю, звучит сирена ракетной опасности. Здесь это как бы такая обычная штука в приграничье. Так вот, это, строго говоря, не оригинал. Не оригинал кисти великого художника Франца Рубо. Это уже восстановленная версия после того, как в 1942 году ее уничтожили фашисты. И вот фашистов 21 века, уничтожают ее снова, и, к сожалению, Развожаев констатировал, что уничтожили в очередной раз полностью, то есть восстановление не подлежит, придется рисовать заново, как это было в прошлом веке, когда в течение нескольких лет целая бригада художников из, по-моему, 17, что ли, человек писала эту картину заново, и ее открыли в 54 году к столетию первой обороны Севастополя. Вот, собственно, нам предстоит это все дело восстанавливать. И правильно ты заметил, как раз 11 июня в четверг должна была там открыться выставка Рубо, Рубо 170, где должны были быть представлены подлинные фрагменты той самой панорамы, которую вот по кусочкам спасали наши краснофлотцы во время Великой Отечественной войны. То есть им приходилось просто это полотнище в пожаре рвать на части, чтобы вынести хоть что-то, да, и потом по вот этим кусочкам восстанавливать по эскизам Рубо этот великий шедевр. Мне кажется, это такой фирменный стиль Украины воевать с мертвыми, да, с Нахимовым, с матросом Кошкой, с мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разорвало там на части, да, и каждый раз, вот когда в Верховной Раде там или на Банковой будут произносить слово «европейские ценности», вот надо вспоминать горящий купол на вот этом на музее, на историческом бульваре. Вот, собственно, и весь разговор о европейских ценностях, которые ведет Украина. То есть надо было сжечь все русское, сжечь то, что никогда им не принадлежало и не принадлежит. А хост, конечно, надо восстановить, как это делали в прошлом веке, да, и под руководством академиков Яковлева, Соколова, Скаля все это дело было восстановлено. Почему это происходит? Зачем Зеленский наносит удары по гражданской инфраструктуре, по музеям? Ну вот, собственно, на этой неделе Зеленский выступал в Таллине, в Эстонии, на форуме Северно-Балтийской восьмерки, где сказал, что когда, не если, а когда Украина будет запускать по России 600 дронов и ракет, они будут ощущать эту войну, как ощущает вот он Зеленский, да, будут ощущать ее у себя дома. То есть он говорит не о армии противника, он говорит о гражданских, о мирных жителях, которые должны почувствовать войну так, как чувствует это пан Зеленский. И это, собственно, все, что нужно понимать об истинной сути украинского перелома, как они говорят сейчас на фронте. Потому что никакого перелома нет на самом деле, потому что если мы будем смотреть на линию боевого соприкосновения, то Добропольский выступ мы постепенно выгрызаем, Краматорску мы постепенно продвигаемся, Константиновка медленно переходит в разряд, как обычно это бывает у Украины, стратегически незначимых, у них в этот разряд происходят все города, которые Киев начинает терять. Нельзя, конечно, сказать, что удары по МПЗ, по там, дальнему, по среднему тылу вообще никак не сказались на нашей экономике, на нашей привычной жизни. Конечно, сказались, и на туризме скажутся, и на настроении общества скажутся, и на каких-то привычных удобствах для нас, да, которыми мы на какое-то время придется пожертвовать, но на фронт радикально эти удары никак не повлияют, потому что больше всего от этих ударов страдает и еще будут страдать, еще больше будут страдать мирные жители, мирное население, там из-за каких-то своих отпускных планов, да, из-за лимитов на бензин, которые вводятся в разных регионах, да, в основном южных, из-за отключенного интернета, да. И в этой связи тут только с людьми разговаривать надо, объяснять им, как-то успокаивать, да, вот. Но для ведения боевых действий всегда найдут топливо, и сколько ты не бей по терминалам в Питере, дизель для танка будет, вот всегда будет, поверьте мне. Найдут, доставят как-нибудь там по серому, по погоде, с риском для жизни, с потерями, но обязательно доставят вместе с боеприпасами, вместе с провизией и совсем необходимым для дальнейшего продвижения. Но мы же понимаем, да, вот эту вот маниакальность Зеленского, который очень хочет дотянуться до Москвы. Вот он говорил, что у него, значит, мечта, чтобы Москва погрузилась во мрак, чтобы над Москвой стоял черный дым, и ему вот надо сделать больно простому российскому обывателю, который за там, 1000 километров, да, от того самого фронта живет просто вот обычной жизнью, да. Без тревог ракетных, вот, которые только что здесь звучало, без пролетов дронов, без там, черного дыма от горящей нефти. Да, вот он маньяк, он питается человеческим страхом. Ему хочется вот, нажраться этого человеческого страха, и он как бы уже даже не замечает, как у него кровью наливаются глаза при мысли об этом. И главное, что вокруг там вот на этом саммите, да, сидят, и никто не замечает. Ну, или делают вид, что не замечают, потому что привыкли, да, то есть он им прямым текстом говорит: я хочу сделать жизнь простых россиян невыносимой, я хочу, чтобы к ним пришла война. А вот, а как бы агрессор это Российская Федерация. Ну, как-то дурковато все это выглядит, и все-таки, да, какова конечная цель? Ну, не просто же, да, исходя из каких-то своих больных, маниакальных иллюзий, он старается как можно больше насолить. Конечно, нет, ну, он, безусловно, преследует цель экономическую, там, как можно больше нас попытаться ослабить. Безусловно, какую-то и военную цель, ну, потому что, действительно, логистика в связи с этими ударами затрудняется, и она все равно будет, да, но она затруднена. Но есть еще один все-таки аспект, это психологическое воздействие на наше общество, на наше население, потому что, конечно, когда мы варимся в такой информационной повестке, где все взрывают, все горит, все кажется плохо, ну и создается ощущение некой незащищенности, создается ощущение слабости государства, и, собственно, на этом тезисе нас будут раскачивать ближайшие летние месяцы вплоть до выборов в Госдуму. Вот,
17: Саш, давай продолжим буквально через пару минут.
0: Коц.

0: совместное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Продолжаем. Да, Саш, единственный вопрос вот по предыдущей части, связанный с нашим продвижением. Мы действительно прямо сейчас, насколько мы понимаем, в Константиновке идет активное освобождение и продвижение наших сил. Но насколько освобождение конституционных территорий и отодвигание линии фронта в нынешней ситуации позволит сократить удары по глубокому тылу, причем как...
6: А ни насколько не позволят. Ни насколько не позволят, удары по глубокому тылу будут только нарастать. И тут надо только предпринимать какие-то системные меры, но они предпринимаются. Сейчас, я не знаю, насколько это секретная информация, но я вот узнал о том, что сейчас, не буду называть цифру, но в десятках регионах создаются БАРСы, то есть подразделения, которые будут состоять из добровольцев, возможно, из резервистов, ну, вот как есть БАРС Курск, да, или БАРС Белгород, Орлан Белгород, которые борются с FPV-дронами. Вот сейчас будут создаваться такие же подразделения в большом количестве, в десятках регионов, которые будут вооружаться и которые уже будут бороться системно с этой угрозой.
5: Ну, ты же, по-моему, в прошлом году говорил о необходимости этого, да, на примере Белгорода тогда. Ну, вот...
6: Вообще, я об этом говорил еще три года назад на одной высокой встрече, и на меня тогда посмотрели как на, ну, так, с жалостью, что ли, на меня посмотрели как на человека не очень ментально здорового. Но в итоге вот мы все-таки к этому пришли. Но я тогда это все-таки... Я не предполагал, что будет такая беспилотная угроза. Я это предлагал в качестве некого инструмента по вовлечению страны в то, что происходит. Потому что когда по всей... Я предлагал вообще по всей стране их создать. Вот, потому что когда по всей стране создаются такие подразделения военизированные, с одной стороны, мы получаем какой-никакой резерв, который умеет... я не знаю, в пулемет ленту зарядить, да, это уже хорошо, и знает, как оказать первую помощь. А с другой стороны, это люди, вовлеченные в процесс военный, и, соответственно, страна чувствует единое, как бы дышит единым воздухом, да, вот этим военным. Я не знал, что через три года у нас полетят так далеко дроны, поэтому...
5: А дроны, может, а «Фламинго» быть... сбивают с этими системами, или это уже другая история?
6: «Фламинго» — это войсковая ПВО, «Фламинго» — это крылатая ракета на сегодняшний день, которая, к сожалению, достигает своей цели. Если мы будем говорить об ударе по Чебоксарам, который произошел сегодня, я пока не видел, не успел посмотреть, был ли какой-то комментарий Министерства обороны. А в прошлый раз, когда били по тому же заводу, кстати, они сейчас показали развалины, которые еще, по-моему, с позапрошлого раза. Вот, когда они били по этому заводу, если я не ошибаюсь, тогда 5 «Фламинго» сбили, одна все-таки долетела до цели. Вот. Конечно, резервисты не этим будут заниматься, они будут заниматься ликвидацией беспилотной угрозы, а ракеты должны сбивать панцири, торы, буки и прочие серьезные штуки.
5: О так чем, вот, кстати, президент говорил, да, недавно, извините, перебиваю, о расширении, да. Необходимости расширения ПВО, да.
6: Угу. Да, да. Собственно, возвращаясь к нашим баранам, да,

0: А вот Зеленский на неделе опубликовал письмо, открытое письмо зачем-то. Ну, то есть ты хочешь что-то написать, ну, передай это по каким-то каналам, там, через того же Абрамовича, которого фейсом Аптейбл повозили, да, сказав, что ты нам должен свои миллиарды за продажу Челси. Ему так Зеленский сказал. Не знаю, зачем там было ездить вообще, в принципе. Но вот Зеленский опубликовал письмо, значит, такую простынь графоманскую, которая, как мне показалось, адресована была вообще не Путину, она адресована была мне, тебе и каждому нашему слушателю. Она была адресована российскому обществу. Я поэтому считаю нужным проговорить несколько моментов. Во-первых, ну там Зеленский зовет на переговоры, да, но на переговоры не зовут вот в такой хамской, совершенно ультимативной манере, да, в большой политике все-таки должны быть и чувство такта, и чувство меры. Вот Зеленскому они совершенно не свойственны, они у него отсутствуют, у него, в принципе, да, вот этот центр сытости, что называется, он у него отсутствует. И в таких вот предложениях, там, когда ты говоришь о мире, ну, должен быть хотя бы какой-то намек на компромисс. Требования там обмена пленных всех на всех – это не компромисс. Мы сколько раз посылали им списки, они вычеркивали свои фамилии, вписывая туда какие-то нужные фамилии, поэтому ну, вот так, сама форма, она не предполагает какого-то сущностного, да, диалога. А во-вторых, как мне показалось, Зеленский считает, что с Россией сегодня можно говорить с позиции силы. Вот отсюда вот эта бравада, где он там говорит про удары по Питеру во время Международного экономического форума, да, это на самом деле называется шантажом. Это не призыв к каким-то мирным приговорам, да. Он почему-то не объяснил, там, в чем провинились студенты в Старобельске или там вот люди, которые ехали в автобусе в Енакиево, да. Он опьянен докладами своих вот каких-то там советников, всех этих прилипал, да, по которым он нарисовал в своем воспаленном этом наполеоновском мозгу картину какого-то экономического коллапса, да, в России и, значит, горы мертвых тел русских, да, хотя обмены погибшими там с 20-кратной разницей, да, они как бы намекают на то, что, ну, несостоятельные цифры, которые озвучивает Зеленский. Это, конечно, не говорит о реальной пропорции потерь, да, у нас просто больше их трупов, потому что мы наступаем, собираем и своих павших, и их погибших, да, но заявлять о том, что украинцев сейчас на фронте гибнет в 5 раз меньше на этом фоне, ну, это что-то из области психиатрии, наверное. В конце концов, там Зеленский не так давно вместе с Сырским говорил, что они наступают. Но если они наступают, то что-то даже они там говорили, что в мае они отвоевали больше, чем мы заняли, да, территории. Но почему тогда как бы на передаче тел с нашей стороны фур, вот, рефрижераторов этих намного больше, чем с их стороны? А вот третье, что я хотел бы проговорить, это ну, какое-то совершенно гипертрофированное чувство собственного величия у Зеленского. Он совершенно неоправданно считает себя субъектом международной политики, да, то есть в реальности он выше объекта не поднялся, но вот он считает, что он такая самостоятельная фигура, и в его вот этом биполярном мире, я имею в виду биполярном не двухполюсной, да, а в его в ментальном смысле, ему кажется, что Россия зависит от Китая, а Украина это такая сильная и независимая держава. При этом он сам кичится тем, что он нашел деньги, нашел оружие, нашел технологии. Где нашел? Под деревом нашел? И вот, или влез в долги на поколение вперед, и еще там его внуки будут это все дело расхлебывать. Так что кто там от кого больше зависим, ну, тут вопрос еще очень дискуссионный. Если ты такой независимый, зачем ты по всему миру колесишь с протянутой рукой, там, и у Трампа то требуешь, то вымаливаешь ракеты. Ну и в-четвертых, конечно, явно проблемы какие-то с памятью. Он в своем письме назвал специальную военную операцию войной без причины. Жаль, что он не может приехать сейчас в Донецк на Аллею Ангелов, посмотреть вот на эти более сотни причин. Я напомню, что это такой мемориал погибшим детям еще до специальной военной операции, вот в это минское безвремение, 8-летнее А последний раз, кстати, когда он был в Донецке, он тогда похвалил ополченцев, которые рассказали, что отжали танк у украинских войск. Вот он их молодцами тогда назвал. С тех пор, конечно, много воды утекло, в том числе и из кранов жителей Донецка и Макеевки и других городов. Как-то, когда он говорит про войну без причин, он не вспоминает про водную блокаду Крыма, про энергетическую блокаду Крыма. Забыли уже, как взрывали ЛЭП, всякие там эти татарские запрещенные в России организации, как 9 мая в Мариуполе 2014 года давили гусеницами БМП людей, забыли, как жгли живьем людей в Одессе, забыли. И прочее, прочее, прочее. Так что, я не знаю, может быть, после длительного приема каких-то веществ у Зеленского с памятью что-то случилось, так вот я напомню, если что, пусть обращается. Ну и самое главное, все-таки я повторюсь, что в этом послании читается главный адресат. Это не президент Российской Федерации. Зеленский обращается сейчас к нам, он не ищет никакой встречи с Путиным, потому что ему не давали команду, он объект. Ему европейский субъект не говорил, что нужны мирные переговоры. Им нужна изматывающая с Россией война, да, потому что эта изматывающая война нас должна развалить, как они считают. Поэтому Зеленский угрожает не главе государства, он угрожает его гражданам. И лейтмотив читается очень легко. Если как бы вы ничего не сделаете там у себя в России, вы будете жить хуже, бензина будет меньше, санкций будет больше, изоляция будет жестче, вот, друзья там с союзниками постепенно от вас отвернутся, поэтому либо сами что-то меняете, либо мы сделаем это за вас, и вам эти изменения не понравятся. А вот, поэтому как бы вот я и говорил о том, что сейчас ставка сделана на раскачивание нас изнутри. То есть Зеленский там говорит, что россиянам не нравится война. Война никому не нравится. Ни россиянам, ни украинцам, ни мирным, ни военным. Но Москва не раз показывала готовность к компромиссу. Киев всегда показывал исключительно упоротое нежелание договариваться. Поэтому, друзья, будет тяжело, но вы, пожалуйста, не ведитесь на вот эти эмоциональные разводки со стороны Украины британской коалиции, потому что это делается намеренно, чтобы попытаться внести очень серьезный раскол в российское общество. Вот, собственно, об этом, в том числе удар по панораме Севастополя.
1: Ну, а мы продолжим уже сразу после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
4: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, это удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Соцработников Великих Лук поздравили с профессиональным праздником во время торжественного мероприятия, прошедшего в музыкальной школе имени Мусоргского. К людям милосердной профессии со сцены обратились заместитель главы города Николай Андросович и заместитель главы городской администрации Екатерина Семенова. Были вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма от Министерства социальной защиты Псковской области. Помощь молодежи будет сквозной темой, которая пройдет через всю новую народную программу «Единая Россия». Об этом заявили на прошедшем в Москве итоговом форуме партии «Есть результат». Среди пожеланий участников запустить госпрограмму ремонта более 800 студенческих общежитий, выделять в них до 15% квартир под семейные блоки, расширить сельскую ипотеку. Добавим, что на форуме подвели итоги реализации ключевых положений народной программы «Единая Россия», а также внесли предложения в новый программный документ, с которым партия пойдет на выборы этого года. Для посетителей отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов организовали экскурсию в отделение Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки. Экскурсанты познакомились с документами выставки «Сталинградская битва в миниатюре. Великолукская наступательная операция в лицах». После посещения выставки пожилые люди обменялись впечатлениями и отметили важность работы Государственного архива.
2: О валютах.
5: Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, юань 10,58.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Продолжаем. Удар по панораме и сообщение, которое пока мы говорим, поступает. Все здание музея «Панорама обороны» в Севастополе выгорело после атаки. Есть угроза обрушения купола, сообщает в музее. Пожар локализован, кадры есть. И несколько поврежденных фрагментов были вынесены из здания в Севастополе, но понятно, что кусочки какие-то, что-то как-то чудом, может быть, опять сохранилось, но в целом ситуация, к сожалению, печальная. Как и здесь хочется остановиться подробнее в целом на ситуации вокруг Крыма, ведь размышления приводят к тому, что противник пытается создать полосу небезопасности, да, по ощущениям ли, по восприятию. Вот этот удар мы в прошлый раз с тобой обсуждали по станции в Джанкое, да, значит, по локомотиву. Пассажиры, просто люди ехали в отпуск, да, экстренно перебросили.
0: Сейчас действительно небезопасно. Тот же коридор, сухопутный коридор. Понятно, что по нему не бьют по каждой гражданской машине. Там в основном противник пытается жечь фуры, которые теперь не ездят, теперь он охотится на бензовозы под удар, например, я знаю, два случая. Попала одна цистерна с молоком и одна цистерна с квасом. У него в его машинное зрение заложены некие образы.
1: Он цистерну видит, все.
0: И он цистерну видит, ее атакуют, да. Все-таки это небезопасно, да, когда прямо перед тобой могут взорвать цистерну. Понятно, что если ты едешь на на какой-нибудь китайской кредитной машине или на Рено Логане, ну, ты даром не нужен этому Хорнету, этому дрону американскому. Он все-таки выискивает такие цели, которые считают ценными.
1: Ну, да? Пикап может не понравиться ему, например, или какой-нибудь,
0: пикап,
1: да?
0: Пикап может не понравиться, да. УАЗик может не понравиться, Нива может не понравиться. Поэтому я и говорю, что если кто-то все-таки решил ехать своим путем, своим ходом, да, до Крыма по сухопутному коридору, ну, тут я не хочу ничего советовать, ни ехать, ни не ехать. А вот это каждый решает для себя. С детьми точно я бы не советовал ехать, потому что, ну, опасно. Ну, к сожалению, сейчас там берется постепенно под контроль нашими мобильными огневыми группами и пунктами воздушного наблюдения. Все это в итоге, конечно, угроза на этом участке дорожного полотна будет минимизирована, но мы же видим, что бьют и по мостам, да, по перешейкам. И вообще, ну, вот есть ощущение, что противник пытается устроить такую полную блокаду Крымскому полуострову, ну, по крайней мере, об этом говорит логика, да, его действий в последние недели. Это и несколько ударов подряд по Чингарскому мосту, да, там повреждено полотно, направляли транспорт через автомобильные пункты пропуска Джанкой, через Армянск, через Перекоп, кстати, в августе 2023 года это уже было, да, тогда, правда, они били не дронами, а штормами, да, ракетами, но оказалось, что это очень дорого, да, и в итоге они собирались как бы перерезать логистику нашей южной группировки, чтобы устроить свой контрнаступ, а контрнаступ в итоге сдох. Сегодня у ВСУ есть не только, да, Storm Shadow и Атаканс, и, конечно, тактика их несколько изменилась, они поняли, что тяжело полностью разрушать мосты, надо просто там еженедельно, например, бить по пролетам и просто превращать мосты в такую ловушку, по которой логистика идет всегда под огнем. Ее просто перекрывают, ну, вот как сейчас сделали с Чунгаром. И есть ощущение, что, ну, это такая системная работа, после которой последуют там удары по Армянску, да, с Перекопом. Я думаю, что будет усиление охоты на трассе Новороссия, да, системная работа по ПВО полуострова. Вот мы сейчас видим, что пытаются отрезать железнодорожное сообщение, да, ударили по пассажирскому поезду, и не раз, кстати, ударили, там, 2 июня была атака на станции Джанкой, да, на поезд, были повреждены вагоны поезда Таврия, 4 июня удар по Керченской пригородной электричке. На следующий день меняли графики, да, вот при пригородном сообщении. Потом уже 8 июня вот тот самый поезд погиб помощник машиниста. То есть они стараются вот полностью обрубить какое-то сообщение. Я боюсь, что в планах у них все-таки очередная атака на Крымский мост. По нему, кстати, топливо не возят давно после того, как там произошел теракт. И, собственно, они будут стараться перерезать и эту артерию. Поэтому, еще раз, я знаю людей, в том числе родных мне, которые, несмотря ни на что, все равно поедут отдыхать. Поэтому, ну, что сказать? Там, по-моему, до 60 литров можно с собой везти. Поэтому канистры, конечно, с собой везите, потому что с топливом сейчас крайне тяжело на Крымском полуострове, дают его только по электронным талонам, и там страшный дефицит сейчас. Он, кстати, ощущается и в некоторых южных регионах, где там на какой-то момент пропадает из-за вот этих атак 95-й бензин с дизелем, вроде как получше, но тем не менее вот это такой вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся на этом отрезке, да, историческом. Я не думаю, что он продлится долго, потому что, ну, мы всегда показываем такую, когда петух, что называется, клюнет, мы проявляем некую гибкость, да, подстраиваемся под этот вызов и начинаем противопоставлять что-то, потому что те же дроны Хорнеты, которые, ну, как они считают, там, все изменили, да, они не все изменили, потому что сбиваются они так же, как и другие высотные дроны, они развивают очень высокую скорость только на момент пикирования, а так они в баражирующем режиме для наших дронов-перехватчиков не являются какой-то сверхъестественной целью, и ежедневно их сбивается огромное количество, ну и поставляется огромное количество, поэтому сейчас выстраивается в вдоль трассы такая системное прикрытие, чтобы и на РЛС все это было видно, чтобы друг другу зону ответственности передавали информацию, и все это работало в едином контуре. Я думаю, что как только это заработает, эта проблема будет минимизирована. Также сейчас такая же работа ведется и не только на трассе Новороссии, на сухопутном коридоре, потому что под эти удары попадают также там, автомобилисты на трассе, например, связывающей Мариуполь и Донецк. Новая хорошая трасса. На трассе, которая связывает Донецк и Луганск. На трассе это совсем недавно глубоко тыловые трассы, которые сегодня находятся под ударом. Трасса между Луганском и Старобельском, да, тоже находится под огнем этих корнетов. Опять же, нельзя сказать, что там в небе все кишит. Я вот сегодня ездил по приграничью, по там, не очень благополучным районам, и как бы видел, как выстроена система оповещения и информирования, в том числе и населения, про летающих дронов. Буквально там по, ну, не по метру, ну, конечно, но по километру этот дрон ведут и прямо в прямом эфире передают. Там, где нет мобильной связи, у жителей есть рации, да, и в рацию передают, где этот дрон лежит, висит, прячется и так далее. То есть это работа, которая в рамках одного контура регионального ПВО выстроена очень четко и очень эффективно. Даже если не удается перехватить этот дрон, да, сбить его физически, то удается предупредить жителей, чтобы они где-то там спрятались, где-то там остановились, ушли с дороги, где-то там под мостом встали и так далее, и так далее. Это вот та система, та реальность, в которой жители приграничья существуют уже не первый год. То есть это не какой-то вот внезапно образовавшийся коллапс, да, транспортный. Вот они перекрыли дорогу. Но здесь многие дороги находятся в зоне досягаемости не то что хорнетов, да, а обычных FPV-дронов, которыми кошмарят там Грайворонский район, Шебекинский район, Красную Яругу. Ну, это вот все уже там, больше 2 лет находится под ударом, и все-таки люди как-то приспосабливаются, живут. Ничего в этом хорошего, безусловно, нет. И тут есть о чем подумать, в том числе новым властям, например, там, не знаю, о каких-то, может быть, надбавках для тех, кто живет в такой опасной зоне, о каких-нибудь статусах там, детей войны, например, не знаю, которыми и на новых территориях надо, и в приграничье всех наделять. Вот. Но в целом как бы работа выстраивается. Я также уверен, что и вдоль этих трасс работа устроится, работа будет выполнена, но противник за счет вот этих усилий не выиграет же на поле боя, потому что на поле боя, ну, не сказать, что мы прям кавалерийским наскоком там, размахивая шашкой, несемся вперед, конечно, нет, но тем не менее, если мы говорим, опять же, о Донбассе и о той генеральной линии обороны, которая проходит по линии от Константиновки до Славянска, и то, что происходит за западней на Добропольском выступе, но там же Зеленский не может ничем похвастать. Они почему-то рассказывают о каком-то на своем наступлении в Днепропетровской области, ну, не знаю, но это как мы рассказывали о наступлении в Курской области. Ну, хорошо, конечно, что мы наступали, но мы наступали на своей земле, собственно. Вот, и от этого как-то было немножко не по себе. А здесь, ну, зеркальная ситуация, только я еще и не вижу этого наступления. Флаговтык – это не наступление. Там колонны брони куда-то за 20 километров от своих ближайших позиций заскочить, потерять всю броню и половину пехоты, оставшуюся половину оставить в окружении, ну, это тоже не наступления. Они почему-то, вот если воткнули флаг, то они считают, что это их территория, но это совсем не так. А, собственно, в Донбассе идет постепенное, системное освобождение нашей территории, которое не замедляется из-за того, что противник бьет по Чебоксарам. Вот, собственно, об этом предлагаю поговорить в нашей последней части.
1: Через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да, и вот... Ситуация на передовой, да, Константиновка, еще раз вернемся, и, насколько понимаем, самые такие острые события сейчас там происходят. Мы в центре уже населенного пункта.
0: И мы в центре, и противник в центре, причем противник в центре сейчас находится в котле, и таких котла в центре два. Я вот публиковал у себя в телеграм-канале свежее видео из Константиновки, эпизод городского боя, там группа ВСУшников пытается, ну, как это сказать, вот многоэтажка, да, и они маневрируют с балкона на балкон. Ну, то есть это здание разбитое, балконы разбитые, и вот они по этажам туда-сюда, по этим балконам лазят. В итоге наши штурмовики вскрывают все это дело, ждут, пока они спустятся вниз, ну, и внизу как бы первый стрелял наш штурмовик, соответственно, итог там на кадрах, кто хочет, может, в моем Максе найти или в Телеграме это видео, то есть пока... А украинцы там скачут по балконам. В центре Константиновки капкан захлопнулся. Там наши бойцы группировки «Юг» вышли по улице Московской до улицы Алексея Тихого. Я, естественно, говорю старые названия улиц, потому что там давно не Московская она, конечно. Но часть гарнизона реально осталась отрезанной от основных сил. Плюс к этому мы вышли на северо-запад Константиновки, где противник долгое время удерживал свои позиции. То есть, по сути, мы сейчас присутствуем фактически на всех участках этого театра боевых действий. Логистика сейчас там по факту мертва. Константиновка, Дружковка трасса перерезана, она простреливается насквозь, и все движущееся на ней поражается. Ни ротации, ни подвоза БК, ни там эвакуации раненых из Константиновки нет, и, собственно, город ВСУ удерживали, ну, просто на честном, удерживают на честном слове, на, значит, приказе стоять, ну, и, конечно, в большей степени за счет дронов. Но сейчас там кольцо сжимается с трех сторон, то есть с востока, с юга и с запада. Бои идут и в центре города, и у железнодорожной станции, параллельно дочищаются южные микрорайоны. Но вообще, если... Ну, я так не буду сейчас говорить название этих микрорайонов, потому что они нашим зрителям, слушателям ничего не дадут, но просто если наложить это все на карту, то мы увидим, что ну, какой-то сплошной линии обороны в городе нет. То есть это какие-то такие очаговые точки сопротивления, которые зачастую не имеют связи между собой и не понимают, насколько, значит, плачевно их состояние. То есть это такие... оборона разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений, ну и, соответственно, зачищают. Этот сценарий такой знакомый, да, почерк вполне узнаваемый и по Авдеевке, и скорее даже по Красноармейску тоже нарезали вот такой пирог. И, кстати, и противник тоже признает тяжелое положение своих подразделений в Константиновке. Есть такой у них медийный украинский, значит, офицер с позывным «Мучной», который говоришь, вот все то же самое, что и я, что сплошная линия фронта в Константиновке отсутствует, что оборона носит очаговый характер, что стычки идут по всему городу, и что постепенно украинцы, это вот противник признает, сдают позиции, выбывают из строя, заменить их неким, пехоты не хватает, и, короче, вот повторюсь, все то же самое, что в Красноармейске, и с Красноармейском сравнивает как раз вот этот «Мучной». То есть вот в их не мейнстримовских средствах массовой информации, но чаще это, конечно, там какие-то паблики, телеграм-каналы, есть ну, такие медийные личности, которые признают очень тяжелое положение войск вообще по всей вот этой линии, Дружковка, Краматорск, Славянск, говорят, что и в районе Рай-Александровки мы продвинулись с обеих сторон дороги на вот этот Бахмут-Славянск, и в районе Федоровки второй, и в районе Новомаркетки. То есть это все такое продвижение с восточной, северо-восточной стороны к городу-символу, к Славянску. Плюс идет постепенное давление на Краматорск. Там бригада «Волки», например, очень серьезно продвигаются. Но если мы говорим по Константиновке, то город фактически попал в клещи. Внутри часть подразделений в котлах. Это не значит, что мы как бы полностью контролируем значит, по периметру их. Да? Мы физически их контролируем, но сверху на нас еще там поддавливают с северного направления, со стороны Дружковки. Но в Дружковку уже практически все беспилотные силы выведены, и кто мог, туда уже отошел. Это вот что касается Константиновки. При этом мы продолжаем работать на Доброполье, на Добропольский выступ, чтобы, ну, не знаю, от Доброполья-то можно идти как на Краматорск и Константиновку, так и на север, на там фактически оперативный простор, где не подготовлены серьезные оборонительные укрепления, чтобы вообще полностью всю эту группировку от Запада отрезать. А вот, это вот Донбасский как бы театр боевых действий, он сейчас самый активный. А есть менее как бы такие у нас успехи информационные, да, но вот я, например, с удивлением, приехав в приграничье, узнал, что на севере Харьковщина опять жарко, там подразделения нашей группировки «Север» перешли в наступление на участке у Казачьей Лопани. На минувшей неделе было освобождено село Шевченко, это километр буквально от границы. Вот. Но вот сейчас уже говорят о том, что мы вышли на окраине Казачьей Лопани. Меня с этим топонимом связаны свои воспоминания особенные. В 2014 году в мае меня сняли там с поезда, на котором я пытался доехать до Славянска. Тогда журналистов на Украину уже не пускали, но еще не похищали. Поэтому меня тогда ночь дежурки продержали и после этого отправили обратно в Белгород. Но я в итоге все-таки пролез в Луганск в другом месте. Вот. Но вообще Казачья Лопань – это такой очень крупный логистический узел, через который идет железнодорожная ветка прямо на Харьков. Ну, это там что-то километров 40, и ты в центре города уже. Ну и сам поселок, он находится, ну, там, в нескольких километрах от границы, то есть это как бы, ну, такой готовый сектор нашей санитарной зоны, буферной зоны, по той же логике, что и там Волчанский участок, да, и в конечном итоге неплохо было бы Волчанский участок как раз соединить с Казачьей Лопанью, а дальше и с участком в Сумской области. Что это нам дает? Ну, во-первых, удар по снабжению, потому что переброска резервов с боеприпасами для ВСУ на этом участке, конечно, резко осложнится. А во-вторых, это ну, артиллерия, потому что продвижение вглубь даже там, на 10-15 километров, а дает нам возможность подтягивать крупный калибр на дистанцию прямого огневого контроля, в том числе по объектам ВПК, критической инфраструктуры, а некоторыми средствами поражения, в том числе внутри самого Харькова, как раз вот с этого участка. Даже без там занятия этого населенного пункта все равно противник вынужден держать там силы, вынужден отряжать туда резервы, снимать их с других направлений. То есть такая классическая нарезка харьковского пирога. Зеленский может сколько угодно хвастаться тем, что он бьет по трассе Новороссия или по заводу ВПК в Чебоксарах, но вот как-то на фронте у него дела от этого лучше не становятся, а у нас хуже не становятся, да, вот так заметно хуже. Безусловно, как бы воздействие на тылы оно имеет свою экономическую подоплеку и будет сказываться. Жизнь у нас проще в ближайшие месяцы, а то и годы не будет становиться. Тут странно было бы кого-то обнадеживать. Но фронт двигается пока только в одну сторону. На этом, конечно, фоне забавно смотреть на потуги евродипломатии, которые продолжают дозированно отмораживать себе уши. Значит, тут анонсировали или уже даже приняли 21-й пакет санкций, говорят, кирпич за кирпичом разрушают основы нашей экономики. Я не очень понимаю, зачем разрушать кирпич за кирпичом, почему нельзя сразу всю стену разрушить. Вот они в этом пакете там внесли, значит, санкции против 2 российских портов и 4 российских аэропортов. Почему не ввести сразу после всех? Непонятно. Точнее, понятно, потому что будет больно им, да, потому что все это возвращается потом бумерангом. Почему-то они решили больше не закупать нашу треску. Вот. А селедку пока будут закупать. Почему сразу от селедки не отказаться? Потому что, наверное, надо большим умам, великим умам, значит, коллективному разуму сесть потом и придумать 22-й пакет санкций. Но самое забавное в 21-м – это запрет военнослужащим, которые принимали участие в СВО и которые вообще служили в армии в ходе во время специальной военной операции, выезд в страны Евросоюза. Вообще, надо быть альтернативно одаренным, чтобы поехать по каким-то делам во вражескую страну с высокой вероятностью осесть там на нары по какой-нибудь выданной статье. Это в лучшем случае, а в худшем быть выданным Киеву. В любом случае, мне кажется, если уж русскому солдату куда-то захочется всерьез, да, ему никакие визы и не понадобятся. И об этом очень популярно Урсуле фон дер Ляйен, которая анонсировала этот 21-й пакет, должен был дедушка рассказать. Уверен, он хорошо помнит. Вот, собственно, на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться до следующей недели. Всем большое спасибо за внимание. Читайте мой Макс, подписывайтесь на Телеграм. Увидимся через неделю.
1: До встречи в эфире, да. Спасибо.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
14: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама.
15: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
16: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
21: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: Об атаках.
22: Официальный представитель МИДа Мария Захарова предложила лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО для посещения пострадавшего от ВСУ музея панорамы обороны Севастополя, куда у них якобы нет доступа. Есть доступ. Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем и обязательно посетим Старобельск, сказала Захарова. В здании музея панорамы обороны Севастополя после удара ВСУ сгорели копии полотен. Оригиналы уцелели. Они были давно спрятаны. Огорела и рушилась творческая копия, созданная советскими художниками после Великой Отечественной войны. В ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского беспилотника загорелось здание панорамы обороны Севастополя.
21: О Ближнем Востоке.
22: Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. По его словам, недавно ночью Штаты забрали 22 судна. Ближайший радар разбомбили. Поэтому и нефть стоит $85 за баррель, заявил американский лидер.
21: Об авариях.
22: Усиленная следственно-оперативная группа прибыла на место крупного ДТП в центре Екатеринбурга. Автобус частного перевозчика после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Ранее глава региона Денис Паслер сообщил, что известно о 4 погибших, в их числе один ребенок. Предварительно 4 человека пострадали, 3 госпитализированы. В России запретили называть бриллиантами синтетические камни, а их вес измерять в каратах. Ключевая цель новых правил – повысить прозрачность ювелирной витрины и защитить потребителя. Эти изменения призваны сделать отношения между продавцом и потребителем ювелирных изделий более честными и прозрачными, отметил замминистр финансов Алексей Моисеев. Такой подход, по его словам, соответствует международной практике.
21: О животных.
22: Питомцы есть почти у 70% россиян, выяснили социологи. Кошек выбрали 53% опрошенных, собак – 30%. Также респонденты отмечали, что у них дома живут рыбки, хомячки, кролики, черепахи, попугаи, морские свинки и другие любимцы. Горожане выбирают питомцев из-за преодоления цифрового одиночества, когда общение все чаще уходит в экраны. Кроме того, домашний питомец дает пропуск в док-парке, чаты, где можно найти новых друзей. 21% покупает животных в зоомагазинах и у заводчиков. 20% подбирают их на улице. Чаще других становятся спасателями жители старше 60 лет. И о погоде. В Москве сейчас 26 тепла, завтра днем до плюс 28 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: Партийная среда с Геннадием Зюгановым.
1: Всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда», популярная программа «Партийная среда». Вот наша помощница Катюша Сетейкина подсчитала, что мы уже 5 лет работаем в эфире радио КП. Вот, и сегодня у нас, можно сказать, почти юбилейная программа. В гостях лидер Компартии Российской Федерации, герой труда России Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий Андреевич, спасибо вам огромное.
2: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, радиослушатели, телезрители, я от души вас приветствую. Да, у нас юбилейные передачи, потому что время горячее, Дума завершает свою пятилетку, а эта пятилетка работы нашей на «Комсомольской правде» была очень эффективной. Благодарю, что вы нас слушаете, понимаете и поддерживаете.
1: Супер, нас, может быть, даже и наградят. Ну, а ведет эту программу политобозреватель радио «Комсомольская правда», практически штатный помощник Зюганова Александр. Александр Гамов.
2: Выдающийся помощник, правда, выдающийся в некоторых местах, но интересный работник.
1: Да, спасибо огромное, нам очень интересно с вами работать. Геннадий Андреевич, мы буквально на днях с вами трудились на Петербургском международном экономическом форуме, и вы там дали небольшое интервью, и у меня, знаете, сразу вот пока мы далеко от этого события не ушли, вопрос какой? Вы уже не первый год участвуете в петербургских международных экономических форумах. Чем, на ваш взгляд, был примечателен нынешний?
2: Ленинград и Питер для меня – это родной город. Меня пригласили в ЦК курировать Москву, Ленинград, потом был Кавказ, Белоруссия, Прибалтика. И первый визит в Ленинград, когда я заказывал свой план развития города на 30 лет вперед, на меня произвел неизгладимые впечатления. Самое удивительное – там и был институт по проектированию городов. Мы спроектировали «Орел» на 30 лет вперед, и вот сейчас наш губернатор Клычков завершает уникальный градостроительный проект, весь город повернут к рекам, Оки и Орлику. Это будет первый в мире город, который можно пешком пройти через весь, не заходя ни одну проезжую дорогу. Поэтому я в Ленинград езжу с удовольствием. Что касается форумов, они главные. Давос для капиталистического мира, для России, наших друзей, этот форум. Вдумайтесь, 142 страны. Более 20 тысяч участников, подписали более 1000 договоров на 6 триллионов 640 миллиардов.
1: Правильно.
2: 150 прошло секций, и очень много было полезного и интересного. Я специально свою команду ориентирую на то, чтобы она участвовала во всех, и мои лучшие советники, Любовь Никитична Швец, ее сын, полностью составили комплект, Арефьев сделал заключение всего происходящего, а Афонин вместе с губернаторами посетил все лучшие стенды, и мы обобщили итоги заседания. Должен сказать, очень ярким было, жестким, конкретным выступление президента, и он оттуда обратился: работайте, братцы, не только ко всем ребятам, которые сражаются за защиту нашей Родины против нацизма, фашизма и бандеровщины, но это касается каждого гражданина страны, потому что сейчас должны работать все в три лопатки, обеспечить победу и выход страны из системного кризиса. Что меня порадовало, губернаторы были все, понимают, что нужен новый финансово-экономический курс, сознают, что эта ставка идиотская удушила экономику, надо ее менять, понимают, что монетизация не превышает 60%, оставила без денег целой отрасли, и все сознают, что если и дальше будем проседать в экономике, то закрепить победу будет нечем. Поэтому я особое внимание уделил тем сессиям, где были экономисты. И прямо вам скажу, вчера, выступая в Думе, заявил, что если срочно не скорректируем финансово-экономический курс, то ситуация будет только усугубляться. Почему? Выступает Силуанов, министр финансов. Давайте опять засунем кубышку. Мы засунули кубышку, 300 миллиардов их украли. И сейчас нам грозят, что они используют их для того, чтобы наших ребят убивать на фронте. Вышел Орешкин. Вот давайте, у нас хороший темп, 3 года 10%. Но он сравнивает с Европой, а Европу американцы подсадили на крючок, даже мощная экономика Германии стала проседать. А китайцы за 3 года 16%. а Вьетнам еще больше, а Индия примерно столько же. Мы же БРИКС и ШОС. Давайте сравнивать тем, кто идет впереди, а не отставать от этого. Но меня поразил Решетников, и устраивает эта ставка, это полная чепуха. Поэтому смена финансово-экономического курса неизбежна. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание, посмотрели нашу программу.
1: А мы уже обратили внимание.
2: Ее готовили лучшие ученые,
1: программа
2: лучшие
1: победы.
2: Специалисты. Апробирована и губернаторами, и народными предприятиями. 47 позиций, полный пакет и финансовое обеспечение. Причем вот сегодня открылся в Сибири, в Новосибирске, съезд всех депутатов Сибири наших. Они рассмотрели и программу, и законотворческую деятельность, и информационное обеспечение. И идем на выборы в сентябре, можно поправить. И я хотел, чтобы вы услышали. И самое любопытное, посмотрите, мы напечатали 8 миллионов тираж. Обратите внимание,
1: ух ты,
2: все 10 пунктов, каждый просчитан, обоснован, подкреплен. Можно приехать, посмотреть, потрогать. Можно увидеть у меня на Орловщине самый высокий урожай в мире,
1: вот,
2: который получили, сейчас закончил, в прошлом году, 185 центнеров. Можно приехать к Грудинину, совхоз Ленин, увидеть лучшие в мире детские сады и школы. Можно приехать к Казанкову Мариэл, увидеть блестящее хозяйство, где полная переработка, высокие зарплаты, социальный пакет, забота о стариках и прочее. Я очень хотел, чтобы с семьей сели, посмотрели, изучили и обобщили. Мы сейчас подошли к очень важному рубежу. После питерского форума мы должны сделать выводы и реализовать призыв президента. Работайте, братцы, но работать сейчас надо с утроенной силой, выходить на мировые темпы развития, новейшие технологии и максимальную сплоченность общества.
1: Товарищ генеральный секретарь, вот у меня как раз по питерскому форуму, знаете, какой вопрос? Я почему-то вот чем остался недоволен, не удовлетворен? Я почему-то ожидал, что в экспозиции Орловской области мы увидим пшеницу «Зюгановка». Значит, урожайность 185 центнеров с гектара. Вы почему ее не показали? Боитесь, что капиталисты украдут у нас и будут качать как нефть из России в Зюгановку?
2: Самое любопытное, как раз тут не боюсь. Если украдут, посеют и получишь хороший урожай, думаю, достанутся и всем нам. Если внедрить лучшие сорта, Ермоловка на Орловщине дала 140 центнеров, а вот наша 185. Если внедрить эту пшеницу, сейчас белорусы взяли, и они быстро это сделают, мы получим 200 миллионов тонн хлеба. По 1,5 тонны на человека. Мы тогда снизим цены практически по всей линейке из хлеба. Можно изготовить 200 видов продовольствия.
1: Но я бы капиталистам...
2: От баранов, печенья до... тортов и макарон, и чем угодно.
1: Я бы буржуинам не отдавал бы Зюганов.
2: Дело не в буржуинах. Дело в том, что надо все сделать, чтобы мы реализовали на практике. Для этого надо распространить уникальный опыт. Мы предложили, так вот, Клычков в начале июля вместе с Кашиным проводит большой праздник на Орловщине русского поля.
1: Это академик Кашин.
2: Да,
1: а Клычков губернатор.
2: Он руководитель комитета по аграрной политике, блестящий специалист русского поля. Мы туда приглашаем всю страну, и там можно посмотреть, как этого добились, что нужно сделать, где получить семена. Мы там построили новые предприятия, мы отработали все агротехнические приемы. Готов уникальный опыт. Я бы на месте и Мишустин, и Патрушева просто зубами вцепился. Когда президент проводил госсовет, я сказал, как же так, получили лучший в мире урожай, надо наградить тех, кто это завоевал. Так он дал поручение, наградят самыми высшими наградами. Надеюсь, что правительство выполнит это поручение президента.
1: Еще очень важный вопрос, Геннадий Андреевич. 22 июня мы будем отмечать 85 лет начала Великой Отечественной. Вот как Компартия Российской Федерации, руководимая товарищем Зюгановым, готовится к этой дате, каких заявлений можно ждать от генерального секретаря родной Ленинской коммунистической партии. Может быть, они прозвучат уже сегодня. И что должна сделать Россия, чтобы избежать Третьей мировой? Извините, что сразу только вопросы, но они один за другой.
2: Нет, мы, кстати, Компартия обеспечила победу над фашизмом. Когда штурмовали Берлин, 7 из 10 бойцов были коммунисты и комсомольцы. 7 из 10 командиров были учителями и директорами советских школ. Когда я приехал посмотреть надписи на Рейхстаге, я ахнул. Ни одного ругательного слова. Это вам за Сталинград, это за Севастополь, это за мою семью, это за друзей. Понимаете, уровень культуры и храбрость солдат. Вот сейчас надо взять пример с той великой эпохи и с тех победителей, которые сумели разгромить самое большое зло – фашизм. Так вот сейчас англосаксы и натовцы снова возрастили фашизм уже на Ридной Украине. Нацисты, бандеровцы, этот гитлеризм сегодня снова начинает поднимать голову Германии. Мы только что в мае провели всемирный антифашистский форум. 185 делегаций из более чем сотни стран мира приехали, и мы подписали обращение все вместе, обращение ко всем гражданам планеты сплотиться во имя борьбы над нацизмом и фашизмом. Я считаю, что это принципиально важно.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем еще небольшой перерыв. Я напоминаю, в программе «Партийная среда» участвует лидер Компартии Российской Федерации, Герой труда России Геннадий Зюганов, а с ним беседует ваш покорный слуга, политобозреватель Радио КП Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, будет остро и интересно.
0: Партийная среда с Геннадием Зюгановым. Сказано реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 527-94 или 02.

78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио

0: Партийная среда с Геннадием Зюгановым.
1: Еще раз всем привет. В студии Радио КП политобозреватель радио «Комсомольская правда», журналист кремлевского пула Александр Гамов. И сегодня у нас в партийной среде лидер родной Ленинской коммунистической партии Российской Федерации, герой труда России Геннадий Зюганов.
2: Чтобы каждый почувствовал свою личную ответственность, мы гостей наших за эти форумы провели, приехали под Минск, в Хатынь. Они увидели, что такое нацизм и бандеровщина, которые заживо сжигали детей, стариков, в общем, женщин. Это преступники высшей степени. Мы их провели через, на Поклонной горе, через все 1418 дней войны. Они вышли из этого музея как из чистилища. Мы в этот раз будем проводить в этом самом Бресте большую встречу. В 4 утра зажжем свечи, и с этого места начнет отмечать начало юбилей. Вот это своего рода начало войны, должен прямо сказать, откликнулся и Лукашенко, и Путин, и наши депутаты, и для нас это принципиально важно. Но хочу подчеркнуть, все, кто приезжал к нам, все до единого подписали обращение. Там были представители всех натовских стран. Выступали и от Германии, и от Франции, и Италии, и Португалии, и Венгрии. Вот это мужественные, храбрые люди, которые восстали против нацизма и фашизма. Это, кстати, самая большая беда и опасность. Вот именно эта сволочь может разжечь большую мировую войну. Нам сейчас надо максимально сплотиться против этого зла. И отметить начало, еще раз напомнить, что это за зло. Кстати, Гитлер ставил задачу за 8 часов взять Брест. Брестскую крепость брали 30 с лишним суток. Один из генералов и немецких написал, мы попали совсем на другую войну. Вот сейчас против нас войну ведут на уничтожение русского мира, уникальной великой цивилизации и культуры, которая трижды спасла мир от нашествий и Батыевы, Наполеонов и Гитлеров. Нам надо из этих сражений сделать сейчас новые уроки. Нам максимально поддержать ребят, которые сражаются на фронте. Мы туда только что отправили 155-й конвой, 16-20-тонников с юга в день рождения Пушкина, в день русского языка, отправили ребятам эту мощную поддержку. И накануне 22-го еще отправим большой здесь, в центральной площадке. Я благодарю штаб, который возглавляет Кашин и Тайсаев. Благодарю все наши организации, все, кто участвует в этой благородной работе. И мы уже приняли 25 тысяч детей, которые проходят оздоровление в доме отдыха Снегири и впитывают все лучшее из патриотического воспитания и наши героики.
1: Когда будет в России еще одно 9 мая?
2: Он может наступить гораздо быстрее, но при следующих условиях. Первое. Если мы не изучим, почему Ленин расколотил всю Антанту, собрал страну и мирно на съезде проголосовали восстановить нашу державу, но в новой форме, в форме Союза Советских Социалистических Республик. Если мы не изучим, почему Сталин за 10 лет до начала войны сказал стране, мы проигрывали многое, потому что отставали. Или мы пробежим за 10 лет то, что Европа прошла за 50-100 лет, или нас сомнут, и мы пробежали. Мы за 10 лет построили 9 тысяч лучших на ту пору заводов, фабрик, научных институтов и подготовили уникального героя, солдата и командира. Я смотрел допросы фашистских генералов, допросы. Они сказали, мы знали, сколько у вас самолетов и танков, мы знали, сколько

0: артиллерийских систем. Но мы даже не подозревали, что вы за 10 лет подготовите такого храброго, умного, сильного солдата и командира. Эта победа была советского учителя, советского инженера, советского врача, советского ученого. Мы должны оттолкнуться от этого. А сегодня Балзарей заколачивает досками. Сегодня дружат с Китаем, но и КНДР, и Вьетнамом, где наши друзья руководят и работают. И одновременно на Алтае преследуют моих депутатов женщин из многодетных семей. Это не только недопустимо. Это непозволительно, это провокационно. Полгода обращаюсь и к «Единой России», и Следственный комитет. Зачем вы возбудили это дело, под которым нет ничего? Это просто безобразие. 5000 депутатов подписали наши, обратились. Рассмотрите, разберитесь, наведите порядок. Вчера еще раз в Доме обратился к лидерам фракции. Все со мной согласны, но сидят, ничего не делают. Если мы собираемся побеждать, а мы обязаны победить, в противном случае – мы сами развалимся. Но для этого надо максимально сплотить общество, надо изменить социально-экономический курс, надо мобилизовать ресурсы, надо поддержать всех, надо взять нормальные налоги с олигархии, надо направить главные силы для того, чтобы над страной не летали чужие дроны. Мы могли в 10 раз больше наделать. Наш лучший дрон был беспилотник в СССР, самый, который облетел всю планету. Наш «Буран» облетел всю планету без пилотов и сел с точностью 30 сантиметров при сильном боковом ветре на полосу. Он весил 100 тонн. Мы могли любой беспилотник сделать. А у нас сейчас идет форум в Питере. Первый день прилетело, последний день прилетело. Принимайте меры. Меры надо принимать жесткие и очень энергично. Потеря времени – это потеря пульса.
1: Еще один вопрос, очень важный и интересный, который вытекает из предыдущего, я веду тему СВО. По моей информации, ваша внучка Машенька трижды побывала в зоне СВО. Она у дедушки отпрашивалась, либо она выполняла какое-то задание специальное дедушке Зюганова?
0: У нас все депутаты, весь актив, наши все губернаторы. Клычков в зоне СВО был минимум 15 раз. С сыном даже ездил. Вот. Ющенко регулярно там бывает. У нас Казбек Тайсаев, герой Донбасса, более сотни раз. Маша была 5 раз там. Она подготовила специальный фильм. Она чувствует боль. Она понимает, что надо помогать людям, помогать ребятам. Вот. Мои выезжали и в Курскую область, помогали нашим друзьям из КНДР.
1: Родственники.
0: Они блестяще сражаются. Они и сейчас нам помогают оберегать линию. Я кланяюсь и благодарю солдат и офицеров, руководство Корейской Народно-Демократической Республики, которые блестяще относятся к нам, и мы поддержим связи. Ким Чен Ын награжден Ленинской премии. Вот, я очень рад, что состоялся исторический визит Си Цзиньпиня в КНДР. Я посмотрел, как это мощно, красиво прошло. Я открывал дорогу, в том числе и новой власти в КНДР. Я был везде в КНДР, даже на 38-й параллели, был на их заводах, подземных предприятиях. Они сейчас очень больших результатов добились и в градостроительстве. Они все сделали для того, чтобы освоить новейшие технологии. У них надо учиться в опоре на свои силы, несмотря на угрозы американцам. Двигаются, развиваются, прогрессивно работают. А по отношению к нам повели, как настоящие бойцы и солдаты. Мы вместе с ними... У Грудинина посадили Парк Победы, 15 тысяч деревьев. Придите, посмотрите, это лучшее хозяйство в мире. Давайте поблагодарим Грудинина и коллектив всех ребят. Понимаете, это принципиально важно. На мой взгляд, каждый человек должен сегодня помогать детям Донбасса. И я горжусь, что наша семья и мои друзья все делают для этой победы.
1: То есть внучку вы отпускаете, да? Она
0: спрашивает? Дело отпускаю. Она взрослый человек.
1: Ага. Понятно. Вот еще такой очень важный вопрос последних дней. На ваш взгляд, какой должна быть политика России на постсоветском пространстве? Что мы сейчас упускаем и что случилось с Арменией? И как дальше нам выстраивать отношения с армянским народом, с армянским государством, с армянской политикой?
0: Главный приоритет у любой российской власти должен быть восстановление геополитической безопасности нашей державы. Мы за это сражались 700 с лишним лет. Если вы посмотрите, из тысячелетней истории 700 лет мы вынуждены были провести с оружием в руках, защищая свое право жить на этих просторах, и говорить на родном языке, и дружить с кем считаем нужным. Русские совершили великий подвиг, собрали 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры. Вот сегодня объявили войну русскому миру, и началась она с нацистов на Украине, с прибалтийских бандитов, с попытки захапать Молдавию, и сейчас пытаются взорвать на Кавказе, создав анклав этот в Армении. Надо отделить пашинянов, им подобных, от армянского народа. Напомнить всем, что по размеру посольства американского в Ереване, оно уступает только то, которое те построили в Иране. Они туда нагнали почти 2000 человек. Они мозги там компостируют. Пашинян – это воспитанник Сороса. И то, что он делает сегодня, это, на мой взгляд, не просто преступление против армянского народа. Он организует там гражданскую войну. И мы должны прекрасно понимать, нечего заигрывать с этой публикой. Мы не имеем права этого делать. Мэра Гюмри захватили, сидят, молчат. Захватили там руководители, молчат. Я посмотрел, Пашинян, и одного посадю, и второго посажу, и третьего посажу. Один герой, второй, третий чемпион страны, понимаете, так не ведут себя. Ведет не как политик. Что касается выборов, там никаких выборов не было. Пересажали, 600 человек арестовали. Но вы тогда скажите объективно. У нас Казбек Тайсаев ездил, он сильный, умный человек, он знает обстановку. И мы обращались. Нашей стране надо проявлять и руководству, волю и характер.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв, и я продолжу свой разговор с легендарным человеком, лидером Компартии Российской Федерации, герой труда России Геннадий Зюганов. А с ним общается Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда».
2: Партийная среда с Геннадием Зюгановым. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
3: Удар беспилотника по музею панораме обороны Севастополя был намеренным. Все обстоятельства ночной атаки зафиксированы камерами видеонаблюдения, сообщила пресс-служба музея. Там отметили, что речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы. Это не последствия падения обломков и не результат поражения другой воздушной цели. Это удар по мирному объекту, музею. ВСУ ударили по нему в ночь на среду, вспыхнул пожар. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954-м группой советских художников. Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву, это сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
2: О Ближнем Востоке.
3: Вашингтонская администрация рассчитывает, что нанесенные силами США удары по Ирану не исключат возможности достижения договоренности с Тегераном. Об этом сообщает портал Axios. По словам его источника из числа американских должностных лиц, удары нанесли во вторник вечером с тем, чтобы у США вновь были определенные рычаги влияния. Однако рассчитаны они таким образом, чтобы никто не погиб и не была исключена возможность сделки. В то же время катарские посредники проводят переговоры в Тегеране, надеясь возобновить переговоры и устранить оставшиеся противоречия.
2: О мигрантах.
3: Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для мигрантов, отказавшихся проходить обязательное медосвидетельствование. В случае, если иностранцы уклоняются от его прохождения, сумма взыскания может составлять от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы России. В случае несвоевременной уплаты штрафа его сумма автоматически удваивается, а выдворение становится обязательным. Если речь о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание еще строже. Уже лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.
2: Обо всем.
3: В юго-восточной части Индийского океана ученые обнаружили самое крупное кладбище китов. Оно простирается на сотни километров. Специалисты из Китая, Италии и Новой Зеландии, сделавшие это открытие, опубликовали статью о нем в научном журнале Nature. Это кладбище китов также считается самым древним, так как возраст некоторых останков превышает 5 миллионов лет. Оно же самое глубокое, находится на глубине более 7 километров. Это назвали по-настоящему уникальным открытием. Официальный курс доллара на завтра – 71 рубль 79 копеек, евро стоит 83,8, юань – 10,58. И о погоде. В эти минуты в российской столице 26 градусов выше нуля, завтра днем до 28 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: Партийная среда с Геннадием Зюгановым.
1: Еще раз всем привет в студии радио «Комсомольская правда» в партийной среде. Лидер Рано-Ленинской коммунистической партии Российской Федерации, герой труда России Геннадий Зюганов с ним общается. Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда».
2: То, что ведет этот деятельность в Армении, эта власть незаконна. Она по отношению к армянскому народу преступна. Она поджигает там гражданскую войну. Но американцы ходили, обнимали. Что такое? Прилетел Зеленский, и накануне Дня Победы оттуда угрожает, что они будут обстреливать Красную площадь, на которой наши отцы и деды победители бросили 200 гитлеровских штандартов к мавзолею Ленина, доказав, что это самая сильная, умная, храбрая армия в мире. И мы освободили мир от коричневой чумы. И там сидят пашинята, которые ни одного слова не сказали против этого. Я извиняюсь, армяне дали 60 героев, 60 генералов и командующих и так далее. О, армянин, самое...
1: Баграмян.
2: Баграмян Иван Христофорович, я с ним вместе сжигал вечный огонь героев-танкистов, которые освободили мой родной Орел. Это Ланчич и полководец. У них три маршала. Он командовал Баграмян, командовал операцией по освобождению Кенигсберга. Младший брат моего отца там сражался. Он там два тяжелых ранения получил. Я спросил Дмитрия Михайловича, как? Он говорит, нас тренировали 3 месяца. Я закрытыми глазами знал свой маневр. Он брал самый сложный форт и прочее. А теперь мы слышим из Еревана, из братской республики, братского народа, которому мы всегда руку протягивали, спасали, всякие там глупости и прочее. Я обращаюсь к армянскому народу. Это недоразумение, что там творит американчина и пашиняны. Мы не можем согласиться с этим категорически, потому что он поджигает Закавказье. А им мало Украины, мало Прибалтики. Им надо еще Кавказ подпалить. Они это умеют делать.
1: В феврале 45-го на Ялтинской конференции Сталину, Рузвельту и Черчиллю удалось обустроить миропорядок на десятилетия вперед. Вот каким современным мировым лидерам по силам сделать такое подобное, может быть, в наши дни?
2: Александр, вы вот раз задаете очень сложные и интересные вопросы, молодцом. Но надо иметь в виду, что Черчилль в 18-м году каждую неделю призывал убить Сталина, чтобы вы знали. Но расправиться на Советской Республике.
1: И после победы.
2: Нет, сейчас, ага. Не торопитесь. Так. Не торопитесь. Ага. Не торопитесь.
1: Молчу.
2: Не торопитесь. Ленинско-сталинская модернизация подняла страну. Подняла. И все увидели, что такое советская власть, что такое труд и что такое сплоченность народа, что такое настоящий интернационализм и дружба. Все увидели. Три поколения, которые воевали в Первой мировой и продули, воевали во Второй мировой и героически сражались. Возникает вопрос, почему? Они защищали свою родную власть, свою советскую. Они показали пример. И в этом отношении и Черчилль, и Рузвельт в первый же день войны осознали, что в данной ситуации Сталин и советская страна на стороне великой правды и свободы сражаются. Но Сталин провел настолько мудро политику и внутреннюю, и внешнюю, что сумел сплотить внутри страны. Если посмотрите Белую гвардию Булгакова, там он спор ведет относительно. Сталин сказал и своим домашним, гражданская война была сложной. Мы внутри поссорились. Он все делал, чтобы заврачевать эти раны. Они и примирились с кулаками, и договорились с казаками, и простили многое помещиков, и буржуазство. Он сумел договориться и с Рузвельтом, и с Черчиллем. И это позволило нам обеспечить ту великую победу. И он дал слово вступить через 3 месяца после победы на Западном фронте американцев Рузвельту и точно выполнил, объявив войну Японии, и Василевский за 20 дней расколотил миллионную хваленую квантунскую армию. Вот чьи операции сейчас должны изучать у нас в Генштабе и во всех военных учебных заведениях. Тогда и будут новые победы. Вот что касается... Они, да, сумели договориться, но первый раз, поехав в Тегеран, Сталин сказал, он поехал после того, как у меня на Орловско-Курской дуге Жуков и Рокоссовский с Баграмяном расколотили почти 2-миллионное войско гитлеровского рейха. Потом сумели провести Донбасскую операцию, Днепр префорцировали. И Сталин сказал, неплохо бы, если бы взяли Киев. И перед той встречей в Тегеране взяли Киев. Он приехал с аргументами весомыми, мощными, сильными. И Черчилль привез ему от короля Англии, меч на котором было выгравлено храброму, крепкому, как сталь, советскому народу за победу под Сталинградом. Вот это пример. Теперь кто сегодня может быть? Я скажу вам, кто сегодня может быть. В принципе, в рамках БРИКС собрался лучший потенциал. В рамках ШОС лучшие талантливые мозги. И не случайно Путин, выступая на питерском форуме, подробно раскрыл, что потенциал теперь у БРИКС и ШОС выше, чем гораздо у семерки, и темпы гораздо выше. Но нам надо набирать эти темпы. И сегодня, если бы собрались вместе, условно, Путин, Си Цзиньпинь, Моди Индия и Трамп, вполне можно договориться и выстроить новую систему международных отношений. Так что впереди, на мой взгляд, не исключаю новая Ялта. Это страны, которые имеют огромный вес. А сейчас, когда все предыдущие договоренности выброшены на свалку, мир, конечно, может в один час скатиться с большой и жуткой войны. Так что эта встреча крайне необходима, ее оттягивать нельзя.
1: Она должна пройти до 9 мая нового, ну, или после?
2: Ее надо готовить тщательно, но, на мой взгляд, она вызрела.
1: А, скажите, пожалуйста,
2: она вызрела.
1: А товарищ Ким Чен Ын?
2: Я должен сказать, молодцы, великолепно решают задачи. Вот Володин ездил, приехал, рассказывал. Он Пхеньян, говорит, великолепно выглядит, условия, обстановка очень благоприятная. Вот сейчас визит Си Цзиньпиня в Пхеньян прекрасно прошел. Да, кстати, и чудно прошел визит Путина в Китай. Я с Китаем, с Си Цзиньпинем подготовил новый меморандум. Мы с ним дружим уже 25 лет, когда еще он мэром Шанхая был. Я приезжал, выступал у них в зоне Пудун, где строились лучшие заводы. Но я сейчас провел все, чтобы новое поколение наших партийцев прошло там стажировку. А Афонин выезжал, изучал все новейшие технологии. Даже был на том заводе, мы первые, завод производил самолеты Китая, МиГ-15, МиГ-17. Сейчас они делают машины, самолеты пятого поколения. Он проехал зоны, где 80% мировых роботов делает. Новиков выступил в ведущих университетах и в Тяньцзине выступил на том форуме, который идеи новой философии. Я специально к визиту Путина подготовил статью «Глобальное управление России и Китай». Кстати, эта идея Си Цзиньпиня пробьет себе дорогу. Это исключительно важно. И президент Путин активно ее поддерживает. В принципе, у нас Маша Дробот и Виктор Царихин по 20 человек возили актива, которые проехали, даже дипломы получили подготовки. Мы обязаны этот опыт уникально изучать. Первое поколение всех китайских руководителей, самый Дэн Сяопином и Цзян Цземином, прекрасно говорила по-русски. Они учились в наших вузах. Они все сделали для укрепления связи. Сейчас наступил новый период. Но надо помнить и нашей олигархии, и Единой России, что там руководит Компартия. И она главный результат принесла. Если вы посмотрите стратегию американцев, стратегию их главную, она опубликована, обычный совсекретный документ. Первый враг – Китай и его Компартия. Главная цементирующая и творческая сила. Второй враг – Россия. И третий – Иран. Иран уже бомбят. Нам уже навязали войну. Следующий будет Китай. Так что сложение сил России, Китая и Индии, Вьетнама и КНДР зависит мир. И запомните, ни в одной серьезной войне еще никто без союзников не побеждал.
1: Скажите,
2: не случайно,
1: пожалуйста,
2: Сталин собрал мощный союз против Гитлера. И нам надо учиться у ленинско-сталинской модернизации.
1: Товарищ генеральный секретарь, вот я много раз наблюдал, как китайские товарищи подходят к вам с книгами на китайском языке, то есть книги Зюганова, переведенные на китайский язык. И я с удивлением увидел, что вы, оказывается, там по-китайски ставите автограф. А кто вас научил китайскому языку? Что вы там такое пишете? Можете перевести или произнести на китайском, а потом на русском?
2: Си-си, нихао.
1: Нихао.
2: Но ты должен понять. Я был тот политик, который категорически восстал против предательства наших союзников и друзей, когда и Ельцин, и Козырев отказались от политики на Востоке. Я сказал, это абсолютно преступная линия и недопустимая. Я был первый, кого они там увидели и услышали. Меня почти 5 часов расспрашивали, а что произошло? Почему потерпело поражение КПСС? Почему разрушили Союз? Они на себя все это примерили. И молодцы. У нас было минимум 100 делегаций, которые каждый раз исследовали все детали этого процесса. У нас состоялись Си Цзиньпинем очень интересные разговоры, переговоры, что надо учесть для того, чтобы не случилось это. Они перевели все мои книги.
1: И что вы там пишете?
2: Нет, это вы опять что писали, я писал. Моя книга «Глобализация. Судьба человечества» вышла почти 25 лет назад. Она переведена и на китайский, и на английский, и на французский, и на арабский, и на испанский. Там 3 сценария мировой политики.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем еще небольшой перерыв. Я напоминаю, Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда», сегодня принимает Геннадия Зюганова, лидера Компартии Российской Федерации, Героя труда России, легендарного человека.
0: Партийная среда с Геннадием Зюгановым.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Партийная среда с Геннадием Зюгановым.
1: Еще раз всем привет. В студии Радио КП политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист кремлевского пула Александр Гамов. И сегодня у нас в партийной среде лидер родной Ленинской коммунистической партии Российской Федерации, герой труда России Геннадий Зюганов.
2: В 21 веке сейчас три сценария. Первый – баланс интересов. Он бывает тогда, когда есть потенциалы. Если бы СССР сохранили, никто бы против нас ничего не допустил. Те, кто предал СССР и кто его разрушил, каждое новое поколение должно осознать. Это величайшее преступление и перед нашей страной, и всем миром. Второй баланс – глобальная диктатура. Американцы попробовали, надорвались и сами посыпались. И третий сценарий – хаос и война. Вот сейчас хаос и война приползла практически в каждый дом и каждую семью. Нам в срочном порядке надо принимать меры. И у меня там подробно изложено, что следует и какие можно. Вот китайцы все мои работы перевели. Я их работы, я получаю от Си Цзиньпиня каждый раз государственное управление, блестящие работы. Он мне прислал, как они боролись с бедностью. 700 миллионов человек вывели из полной нищеты. Я принес и в правительство, и в Думу. И сказал, вот, возьмите и попробуйте. Вы же получили страну, которая была передовой мира, а сейчас у нас каждый второй живет на 25-30 тысяч рублей и еле концы сводят. А вы не можете отрегулировать. Цены на ЖКХ задушили, цены на продовольствие задушили. Вы и так далее. Олигархия богатеет, а народ нищает. Китайцы в 80-м году на человека производили по 300 долларов. Мы были самой великой, передовой, самой прогрессивной, самой умной, самой космической, самой уважаемой страной мира. Каждый третий ученый наш, каждый третий пассажир в мире летал на Илах и Тушках. Мы были впереди в ракетно-космической технике, авиационной технике, ядерной физике, в науке фундаментальной. Лучшие в математике были. А сегодня сидим и руками разводим, никак беспилотников не наделаем. Так вот, китайцы сейчас производят на человека по 14 тысяч долларов. За 45 лет в 45 раз увеличили промышленный потенциал. Напомню вам, почему вся сволочь мира обрушилась на Сталина и ленинско-сталинскую модернизацию. Потому что за 20 лет перед войной из полуафриканского состояния распавшейся державы они превратили в ведущую державу мира, которая занимала первые и вторые места по всем показателям. Всем врагам и русофобам, и советчикам это жутко не понравилось. Но эти деятели так и не сделали выводы сегодня, когда беспилотники стаи летят и на Москву, и на Ленинград, и на наши нефтегазовые заводы не сделали. Одни забивают мавзолей забором, обтягивают с брезентом. Вторые носом тыкают в советскую эпоху. Даже на Спасе выпустили этот мерзопакостный фильм. Третьи не могут выговорить, почему у нас была лучшая наука, передовая наука и техника. Нам надо брать с собой. Вот, кстати, китайцы перевели все работы, и я выступал во всех
1: ведущих. А гонорар мире. Вам дали они?
2: А?
1: Гонорар?
2: Нет, я давно отказался от гонорара, когда мои друзья выпускают мои работы.
1: И вы так и не ответили, что за иероглифы вы ставите на своих китайских книгах? И
2: Геннадий Андрей Зюганов, переводе на китайский язык «газ». Геннадий Андреевич Зюганов.
1: А именно так иероглифы. А вот еще я видел там, некоторые переводят «папа Зю».
2: Я русским шрифтом.
1: «Папа Зю». Это тоже вы?
2: Ну, если нравится, можно и так.
1: Спасибо огромное. Геннадий Иванович, вот я не могу еще у вас о чем не спросить. Грядет очень важное событие, наверное, в жизни не только родной Ленинской коммунистической партии, но и в жизни тех, кто сочувствует. 20 июня пройдет съезд КПРФ. Какие задачи будет решать этот форум коммунистов? Какими могут быть, как говорили раньше, в советские времена, предначертания партийного съезда, руководимого героем труда России, генеральным секретарем ЦК Компартии родной Ленинской коммунистической партии товарищем Зюгановым?
2: В соответствии с законом Восьмая дума завершает свою работу. Обычно в середине июня президент издает указ о проведении выборной кампании. Надеюсь, что и в этот раз это решение будет принято. Почему? Потому что нельзя ее смещать к 22-му, это начало войны. Не надо, чтобы попадали два события. Объявление выборов и начало войны. Это за неделю надо. По крайней мере, мои беседы с «Единой Россией» и руководством администрации президента показали, что указ будет. В соответствии с указом надо обязательно по закону проводить съезд, на котором выдвигать команду. Наша команда готова. Мы проработали со всеми без исключения. И вот, и считаем, что народно-патриотические силы подошли к выборам очень ответственно. Во-первых, у нас готово. Еще раз хочу представить программу. Абсолютно продуманные, опробированные, технически оснащенные законы, бюджет. Бюджет развития завтра может быть на 10 триллионов больше. Реально у страны есть деньги. Когда вам говорят, что нет денег, это самая большая ложь. Запомните. У нас, если брать частных лиц, в банках 67 триллионов лежит. И если взять коллективы и организации, еще 63. 130 триллионов лежит в банках. Это ровно 3 бюджета. Они должны быть вложены в науку, в образование, в культуру, в здоровье детей, в многодетные семьи. Все готово. Я предложил сделать. Они вздули ставку выгоднее, чтобы лежали деньги мертвым капиталом, а не развивалась страна. Это полное безобразие. Абсолютное безобразие. Вот мы подготовили все. Сейчас во всех регионах проводим встречи, на которых даны наказы. Мы подготовили под эту программу, провели народный референдум. Уже 15,5 миллионов человек поддержали, расписались, дали наказы. В наказах больше всего звучит тревога ЖКХ. Трубы сгниют, деньги не вкладываются, тарифы растут. Учительница мне присылает письмо. 40 лет учительствовала, я всю душу вложила. Мне пенсию положили 22 тысячи, 12 тысяч притащили жировку. Мне осталось десятка. На лекарство пятерка нужна, мне питаться нечем. Это полное безобразие. Я зачитал это письмо, Единая Россия сказала, что ж вы делаете? Я говорю, а вы опять цену сдуваете. Мы прямо сказали, не будет больше 10% семейного дохода на ЖКХ, и тогда деньги будут и для ремонта, и для текущих, и будет у человека возможность жить. Мы отрегулируем цены на товары первой необходимости. Мы все делаем, чтобы поддержать детей войны. У нас все отработано. Мы получили наказ и идем с этим на съезд. На съезде будет утверждена окончательная редакция нашей программы. Это коллективный труд всей партии, народно-патриотических сил. В штабе протестном у нас 56 организаций. Женский ансамбль возглавляет Останина, блестящая работа в Государственной Думе. Соболев, офицерское собрание и все офицеры. Вот то, что приехал с крупнейших оборонных заводов в Омске и так далее. Вот. У нас Исаков возглавляет комсомольское молодежное движение. Это еще одно великолепное направление. У нас все они поддерживают. Мы провели школу передового опыта в народных предприятиях. Сейчас готовим всероссийский праздник Уява, это праздник чувашского народа, мы проводим его в Хузангайском, в Татарстане. 20 с лишним тысяч человек, все народные ансамбли записались и приедут. Сейчас мы только что провели праздник русского языка и день рождения Пушкина, где у нас выступили лучшие ансамбли, и они дали свои наказы и по образованию, и по культуре. В целом мы к этому подготовились. Вот съезд должен узаконить и программу, и состав команды, который пойдет. У нас разумное сочетание мудрости и опыта с большой палитрой талантливых работников. И Афонин, и Новиков, и Коломейцев, и Тайсаев, и Калашников, и Исаков, и Дробот, и Камнев. У нас очень крепкая в этом отношении и опытная команда. Я вас приглашаю, и мы непосредственно со съезда отправим на огромный очередной конвой. К нам со всех подразделений с фронта приедут ребята, которые дадут нам наказ от имени бойцов, а мы им отправим очередной очень большой 157-й конвой.
1: Спасибо огромное, Геннадий Андреевич. Очень-очень интересный разговор у нас сегодня получился. Я даже не думал, что вы так остро ответите на острые вопросы. И у меня, знаете, вот в нашей программе сложилась такая традиция. Обычно я ее завершаю словами, вы знаете. Слава КПРФ, а гость а гость программы нашей партийной среды.
2: Слава КПРФ, да здравствует мир, справедливость и дружба народов. Да здравствует наша победа.
1: И ура!
2: Ура!
1: Ура! И я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» в партийной среде, которая выходит уже пятый год в юбилейной, можно сказать, партийной среде, участвовал лидер родной Ленинской коммунистической партии, герой труда Российской Федерации Геннадий Зюганов, а общался с ним его биограф и помощник, политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Всем счастливо, пока, будьте здоровы и живите богато, счастливо.
2: Спасибо, всем добра, удачи и мужества в это сложное и ответственное время. И не ошибайтесь с выбором. Если нравится, что происходит сегодня в партии власти, если нет, кроме КПРФ, народно-патриотических сил, вывести мирно, демократично и дружно из этого трудного положения в стране некому. Вы увидите и следите за нашей работой и нашим съездом.
1: Следим, наблюдаем, желаем успеха. Ура!
2: Ура!
0: Партийная среда с Геннадием Зюгановым. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о том, будет ли Китай вовлекаться в украинский конфликт.
4: То, что Трамп может съездить в Китай, погулять с Си по саду и попросить его поучаствовать в судьбе Украины и как-то мирную сделку продвинуть, это одно. А то, какое реально влияние Китай может иметь на этот конфликт и на его разрешение, и то, насколько Китай вообще захочет в это сильно ввязываться в роли посредника. Китай на первом этапе, мы помним, выходил с какой-то резолюцией мирной по Украине в том числе, но на тот момент она была сбалансирована. Да? Китай все-таки хотел как-то и Украине подмаслить, потому что Украина была хорошим таким узлом транспортным, логистическим и портом, через который китайские компании заходили, и сколько всего они там скупили. Ну, то есть это был другой хозяин Украины, прежде чем там американцы и британцы не пришли, всех не размотали, не запретили. Для китайцев это было потенциальным силам, местом приложения капитала. А потом все это растворилось, и их предложения мирные, соответственно, тоже. И сейчас, видя реакцию России, оценку различных военных преступлений Украины, я не думаю, что Китай будет в это соваться, противоречия в каком-то смысле русским.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера, в Челябинске – полночь, в Чите – 4 утра, в Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
3: Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой как можно шире и подробнее донести до семей с детьми информацию о новой семейной налоговой выплате, а также о пересмотре единого пособия для многодетных. Голикова на совещании отчиталась ранее о новой семейной налоговой выплате, которую смогут получить более 4 миллионов российских семей, а также о пересмотре соцфондом единого пособия многодетным при небольшом превышении дохода.
0: О Ближнем Востоке.
3: Дональд Трамп заявил о полном завершении переговоров с Ираном по сделке. Вашингтон и Тегеран очень близки к соглашению. Властям Исламской Республики остается только подписать документ, отметил американский лидер. Он добавил, что Соединенные Штаты намерены проводить масштабные атаки по Ирану после того, как республика затягивала переговоры. США возобновят бомбардировки. Вчера сильно ударили по Ирану и сегодня повторим, сказал глава Белого дома.
0: Об авариях.
3: Уголовные дела о нарушении правил движения и небезопасных услугах возбуждены в связи с ДТП в Екатеринбурге. Это сообщает СКР. Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла сегодня в центре города. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Судя по видео, которое опубликовала госавтоинспекция региона, автобус протаранил легковушку при повороте и сбил людей, стоявших на тротуаре возле пешеходного перехода.
5: О мошенниках.
3: Мошенники придумали новую схему обмана. Они действуют под предлогом проведения опросов. В частности, предлагают россиянам пройти опрос якобы от имени одного из известных банков и получить за это от 5 до 300 тысяч рублей. Злоумышленники создали не менее 8 фейковых сайтов с опросами-ловушками. Пользователей заманивают не только обещаниями заплатить, но и предложениями якобы повышенного кэшбэка, праздничных бонусов или скидок. При этом для участия предлагается подтвердить так называемую учетную запись, сообщив смс-коды, личные данные и банковские реквизиты.
5: О животных.
3: Горбатого кита, запутавшегося в сетях, обнаружили у острова Кильдин в Мурманской области. Готовится операция по его спасению, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Специалисты оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Глава региона напомнил, что для таких критических ситуаций был создан Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он объединяет лучших экспертов. И о погоде: в Москве плюс 25 градусов, завтра до 28 тепла. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
6: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
7: Глава 40.
8: 3 марта 2025. Подвалы Артемовска. Очень длинные сутки. Шило, мыло и артиллерия. Город мертв. Улицы пусты. Редко-редко, торопливо поглядывая в небо, пройдет военный. На каждом перекрестке тусуются шайки собак. Ждут своих кормильцев-солдат. Говорят, их не было год назад. А теперь собаки опять вернулись в Артемовск. Это добрый знак. Артиллеристы живут в каких-то фантастических развалинах, очень глубоко под землей. Феликс прячет машину, стучит в подвальную дверь. Тишина. Стреляет одиночным воздух. Не хочется, чтобы нас приняли за незваных гостей. А званые гости здесь очень редки и дороги. Артиллеристы сразу же бросаются варить сосиски, режут сыр, ставят чайник. Замкомандира артподразделения добровольческой бригады «Испаньола» с позывным «Аульский» утонул в любимом кресле. У его ног уселась кошка с позывным «Хохлуша». Спрашиваю, как работает артиллерия в условиях завоевания воздуха дронами. Аульский вздыхает.
9: Военные действия стали еще умнее, технологичнее. Менять все время позиции уже непродуктивно. Дроны везде и всегда. Шило на мыло нет смысла менять. Поэтому только маскировка и стрельба в цель, а не куда попало или просто ради стрельбы и отчета. Беспорядочного, беспокоящего огня больше нет. По-снайперски работаем. Один выстрел – одна цель. Поразили – замаскировались. Как это выглядит на практике? Видим, что свои птицы и враги тащат раненого. Мы не будем бить по нему сразу же всей батареей. Проследим, куда они его занесут. А вот эту цель накроем. У нас норма – один пристрелочный, один в точку.
8: На прощание Аульский меня удивляет. Я в этом подвале написал немало песен. Некоторыми горжусь. Мне здесь комфортно. Но не потому, что тут глубокий подвал или какая-то особая локация. Нет, товарищи рядом, для них и пишу. Я сам не футбольный фанат, но крепость их фанатского братства прочувствовал. Аульский включает на телефоне трек с припевом «Бьет арта по часов яр». Бэк-вокалом или фоном какая-то русская народная песня. Видеоряд простой и логичный. Арта Аульского бьет и крошит врага в пыль. Насыщенность мусором. Позиции коптерщиков уже в прямой видимости часов яра. Над ним в морозном и безветренном воздухе стоят столбы дыма. Не рассеиваются, не размываются. Феликс замечает, мол, если я уложусь в минут 10, он баги прятать не будет. Я обещаю задать дроноводам лишь один вопрос, без традиционных чаепитий. Как мы будем бороться с новыми вражескими дронами на оптоволокне? Такие дроны появились сначала у нас и произвели фурор. И их невозможно сбить рэбом, и они передают отличную картинку. Конечно, ВСУ бросились нас догонять, делать свои похожие дроны. Этот подвал ледяной. Стена впитала в себя месяц морозов. Бетон покрыт ледяной глазурью от людского дыхания. И голая ладонь мгновенно примерзает, когда идешь на ощупь. Но в секции коптерщиков тепло и уютно. Про борьбу с оптоволокном сразу же получаю исчерпывающий ответ от бойца с позывным «Old Fuck». Он не молод, и его называют мозгом этого подвала.
9: Никак. Только ножницами. И я не шучу. Придется создавать атакующие дроны, которые будут перерубать оптоволокно лопастями. На оптоволоконный кабель нельзя воздействовать вспышкой лазера или электромагнитным импульсом. Это все сказки.
8: Мы немного беседуем с Олдфагом про Артемовск. Он замечает, что предприятия в городе разрушены. Непонятно, есть ли смысл восстанавливать. Я не спорю, но у меня перед глазами другой пример. Мариуполь. Его не просто оживили. В город вдохнули новые смыслы и стройки. Главное, чтобы закончились обстрелы. В Артемовске это случится, когда освободят и зачистят Часов Яр. А пока город мало чем отличается от передовой.
10: Ночь дронов.
8: Меня разместили по-царски. В отдельной комнатухе секции подвала, обитой фольгированным утеплителем. Я выходил наружу в полночь послушать город. Вообще ночью здесь не рекомендуется передвигаться, но я сказал часовому, что по нужде. Стоял в кромешной тьме и слушал. С интервалом в 5-10 минут в разных районах вспыхивала стрельба. Сбивали дроны, летали красные трассеры. Потом в центре загорелось красивое старинное здание. Опять вышел поглядеть. Скорее всего, дрон среагировал на печку. У нас в подвале все отопители были дизельные. Они не дают выхлоп на улицу, который четко видит ночной дрон с тепловизором. Потом еще раз вышел, когда небо над городом на десяток минут стало белым. Этот дрон попал в машину, перевозившую 2 куба бензина. Я видел ее дымящийся скелет, когда выезжал из Артемовска. В 4 утра меня буквально скинуло с кровати взрывом, от которого содрогнулась земля. Вражеский дрон врезался в землю у входа в наш подвал, но ничего не задел, никого не ранил. Только на иссеченной осколками железной двери прибавилось дырок. На рассвете консилиум специалистов не смог по обломкам дрона установить его модель. «Что-то новенькое», — сказали парни. Они уже были в броне. Им нужно было успеть в Часов Яр по-серому, в ненадежных и коротких утренних сумерках. И только они могли вернуть в Артемовск и мир, и его настоящих жителей.
7: Глава 41.
8: 7 марта 2025. Девушка-штурмовик. Под обстрелом фитнес-часы мне говорят: «У вас стресс». Магия подвальных встреч. Это был самый теплый и уютный подвал из всех увиденных в Артемовске. Мне показали отсек с койкой, я сбросил к стенке броник с каской и отправился в духовный и социальный центр подземелья – кухню-столовую. На стене надпись «Кухня Z». Это волонтеры, которые вкусно кормят бойцов добровольческой 88-й бригады. Женщина с позывным «Ламбада» мешала в кастрюле говяжью тушенку с рисом и овощной заправкой. Официально это фантастическое блюдо звалось плов, но пловом не являлось даже близко. Я, хитрец, выложил на стол килограммовую плиту хорошего шоколада со словами «всем барышням этого подвала». Магия, но через 3 предложения я узнал, что «Ламбада» еще во вторую чеченскую тоже помогала гуманитаркой 247-му Ставропольскому десантно-штурмовому казачьему полку. Я говорю ей, что моя первая военкоровская командировка в 2003 году была именно в этот полк. Он стоял в горной Чечне, над облаками. Это не метафора.
10: И мы с Сашей Коцем привезли туда тонну подарков бойцам. Их собрали читатели «Комсомолки». «Посылка на войну» называлась эта акция. Этот факт неимоверно сблизил меня с ламбадой без остановки, мешающей рис, чтобы тот не подгорел. Она мешала, улыбалась и рассказывала про полк. В подвальной столовой появилась худенькая девушка с достаточно суровым пирсингом в левом ухе, просто ряд матовых колец. Дизель-отопитель раскинул во все стороны, как черные щупальца, свои шланги-воздуховоды. Девушка поставила под них только что отмытые тактические ботинки и периодически поворачивала их разными боками, как сосиски на гриле. Мы заварили кофе, я подвинул шоколадину, показали друг другу, у кого какие сигареты, и поменялись ими, угостились на пробу. Я отправился и в свою очередь спросил: «Вы медик?» Девушка кивнула. «И медик тоже. Зам командира штурмовой роты, позывной «Валькирия». Третий контракт». Наутро «Валькирия» уезжала на передок в Часов Яр на несколько недель. Не по-серенькому в сумерках, а в тот короткий и благословенный час, когда ночь превращается в раннее утро, когда ночные дроны уже не работают, а дневные еще не подняли воздух. Я в некотором ошеломлении залез в рюкзак и поставил на стол с таким костяным звуком банку кофеина в таблетках, выпущенную фармацевтами из страны вероятного заокеанского противника. «Валькирия» улыбнулась банке. «То, что надо. А то моргнула, значит, уже выспалась». Мы не знали, что просидим за этим столом до полуночи, когда останавливают генераторы, чтобы их заправить. А потом, уже из Часова Яра, она напишет, что интервью очень не любит, но мы с ней просто беседовали. Да так оно и было. Выпускница Академии русского балета. «У тебя военное образование?»
11: «Нет, я гражданский человек, доброволец. Вот 2 месяца была на передке в часике. 2 дня отдохнула и обратно».
10: Я не унимался. «Я знаю, что в вашей бригаде культ товарищества. Это очень греет мою душу. Ты по фанатской линии пришла?» «Валькирия» мотает головой, мол, не интересовалась футболом.
11: «Да все просто. Если родина в опасности, все идут на фронт. Я из мотоклуба «Ночные валькирии». Привезла гуманитарку. Мой будущий командир, Питбуль, записал видео с благодарностью. Я записала в ответ. А потом Питбуль сказал мне: «Приходи», и уточнил: «Будем фигачить хохлов».
10: Удивилась?
11: Я думала только о том, что я на СВО буду делать. И пришла к простому выводу. Что могу, то и буду. Но сначала был курс молодого бойца.
10: Почему позвали?
11: У нас командир, если что-то видит в человеке, если его что-то зацепило, он сделает все, чтобы он оказался рядом.
10: Не понимаю, что он увидел в выпускнице Академии русского балета.
12: Продолжение через несколько минут.
13: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
15: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что

0: что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
2: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
1: Глава 41.
3: 7 марта 2025. Девушка-штурмовик. Под обстрелом фитнес-часы мне говорят: у вас стресс. Отложенный страх. Мы говорили о быте на передке. Тем более за бетонными стенами трещит почти 20-градусный мороз. Большая редкость для Донбасса. Валькирия замечает: вот этот подвал для меня зона лакшери. Мы, не сговариваясь, осматриваемся. Кофе в кружках горячий, обогреватель ревет, как огнедышащий дракон. В умывальнике теплая вода. Кошка чавкает тушенкой со своего блюдца и даже урчит, если попадаются особо вкусные куски. Уют. Валькирии есть чем сравнивать. Там она мысленно кивает в сторону передка. Забываешь, что такое помыть руки. Салфетки влажные, наш душ и посудомоечная машина. Ватная палочка – роскошь. В воздухе противник активничает. Подвозы – проблема. И люди заносят все на себе. Это риск. Все очень сильно экономим. При заходе на позицию приходится бежать. Как вообще подход выглядит? Открытки – так называют на СВО открытые пространства, без укрытий, кустов, лесопосадок, развалин. Бывают по 500 метров, по 700 метров. Там просто пешком пройтись не получится. Нужно бежать. И ты бежишь, пройдя до этого 4 километра. Что несешь на себе? Броню, каску, еду и воду для себя минимум на 3 суток. Сменную одежду. И какой-то минимум медицины. Медукладку, чтобы оказать помощь 3 бойцам. Физически больше не унести. Сколько БК несешь? У штурмовиков минимум 15 магазинов. А есть среди нас и пулеметчики, и гранатометчики. Им хуже всего. Смеется. Но у них есть вторые номера. Они помогают. Ты участвовал в боях на короткой дистанции? Да, когда брали Богдановку у часов Яра. От нас противник был в 5 метрах в лесополке. Мы попали в адовый ад. По нам работало все. Они даже подогнали танк. Работали с сапога, СПГ, с танковый гранатомет. С минометов, били кассетами, висели птицы. Страх исчез совсем? Или ты научилась не обращать на него внимания? Страх наступает, когда ты возвращаешься и начинаешь понимать, что ты видела и пережила. Когда выходишь туда, понимаешь, что можешь не вернуться, ты как бы смирилась с этой мыслью.
4: Надо решать, кого спасать.
3: Валькирия говорит, что самое трудное – сохранить ясность мышления. Не из-за самосохранения, а потому что из-за тебя могут погибнуть люди. А ты медик и должен делать все четко и быстро, даже когда тебя забросило взрывной волной в твой же подвал. Что самое страшное для тебя на ЛБС? Потерять людей. Я сижу на рации, занимаюсь фронтовой логистикой, и когда слышу, что у группы проблемы, это страшно. Страшно от твоего бессилия. Недавно наш командир, Питбуль, получил ранение, и мы в прямом эфире с коптера видели, как разбирали его позицию. Представляешь, какие у нас были эмоции? Ребята берегут тебя на штурмах? То есть я уверен, мы друг друга бережем. Но все-таки понимаю, что я боевая единица со своими задачами, которые должна выполнить. Я тактический медик. Но я также отражаю контратаки вместе со всеми, также наступаю. Но ребята знают, что медик всегда лакомая цель. Поэтому порядок, в котором я передвигаюсь, определенный. Стараемся, чтобы было непонятно, что у меня медукладка и фельдшерский рюкзак.
4: Были морально тяжелые решения или ситуации?
3: У меня одновременно было 3 300-х с разницей в 3 минуты. Второй раненый – командир. Потеря командира на задаче – медику нужно в этот момент определить приоритет, кого спасать первым. И мы 40 минут не могли раненого вытащить.
4: Я только помню, как у меня перед лицом

0: кассетки взрываются и дроны сверху висят. Мне отсекает лямки медукладки, и она падает. Я не могу до нее добраться. Но есть аптечка второго эшелона, прямо на поясе. Командир говорит, что у него бок в крови мокнет. Я начинаю бросать ему упаковки гемостатика, чтобы он остановил кровотечение. Командир их ловит, ржет, замечает. Это надо снимать. И в этот момент у меня фитнес-браслет вдруг говорит: «У вас стресс. У вас стресс». А у противника есть стресс? Как он себя чувствует? Тактика противника стала напоминать предсмертную агонию. Кажется, что он последнее из себя выжимает. Кардиограмма патриотизма. Говорим о гражданке, о том, как тыл воспринимает СВО. Валькирия очень четко сформулировала. Кардиограммы воспринимают. Где-то патриотизм в пике, а где-то на пофигах живут. Замечаю, что этот пофигизм обычно до поры до времени. Многих обстоятельства перепахивают внезапно. Валькирия соглашается. У меня был очень тяжелый разговор с девушкой 17 лет. Она планировала идти на СВО куда угодно, лишь бы помогать. И я спросила, что случилось? У девушки в Курске погибла мать. Тогда у меня закончились все слова, и холодный пот потек по спине. Тыл тебя не подбешивает, когда возвращаешься? Та же кардиограмма. Например, как реагируют на мое удостоверение ветерана боевых действий? Одни удивляются, другие начинают расспрашивать, как там. Дети письма пишут. Наверное, это самый трогательный момент. А письмо от одного мальчика я все время ношу в бронежилете под плитами. И носочки, которые вяжут бабушки для фронта. Или связанная бабушками маскировочная сеть. Она же нас укрыла, сберегла. Здесь это очень ценят. Уносят с собой на позиции эти обереги. У меня мышка на бронике висит, например. Не скучаешь по гражданке? Валькирия машет рукой. Гражданка никуда не денется. А вот маму свою хочу обнять. А что мама сказала, когда ты пошла добровольцем? Я сказала: «Мама, я ухожу на СВО». Она вздохнула и заметила, что все знала. А потом сказала: «Была бы помоложе, тоже бы пошла». Слышала такую фразу: «У войны не женское лицо». Валькирия неожиданно соглашается. А здесь нет женщин. Здесь все бойцы. И знаешь, иногда женщины выносливее мужчин. Вот я 2 месяца жила в режиме «моргнула, выспалась». Эфир 24/7. Несколько групп связи. Суть в том, что ты никогда не спишь нормально. Боишься что-то пропустить по рации. Боишься подвести людей. Все слушаешь и пытаешься координировать всех и сразу. И когда выходишь с передка вместо постоянной дислокации, тебя не отпускает. Ты все время думаешь, как там. То есть тело переместилось, а мозг там. Договорились писать друг другу. Чем ты думаешь после СВО заняться? Да просто вернуться хочу. Во что веришь? Что будет? Верю, что все будет Россия, кроме Косово. Косово – это Сербия. Валькирия хохочет, и сразу гаснет свет. Бензин в генераторах закончился. Бака обычно хватает на половину дня. Подземные часы – смена суток. Под землей время идет по-другому. Сутки абстрактные. Выспался – значит, настало утро. Наш подвал проснулся часов в 5 утра. Валькирия уже собралась, цепляет на шлем камеру и говорит мне: «Эта камера – лучший рэп. Включаешь – и ничего не происходит». Мы прощаемся и уговариваемся писать друг другу в телегу. И Валькирия написала. В это утро она не сразу добралась до передка. Остановили смежники. У них саперы попали под дрон «Камикадзе». Валькирия скинула мне короткое видео, где она стабилизирует перед транспортировкой очень тяжелого бойца с позывным «Романтик». Я не узнал ее на этом видео. От автора. Я до сих пор общаюсь с Валькирией. У нее образовался клуб поклонников, и я передаю посылки от парней. Медицинские ножницы в топовом исполнении разрезают гривенник. Валькирия носит на груди в разгрузке. После взятия Часова Яра их подразделение перевели в Крым. Валькирия сейчас в морском отряде. Я перекрестился, узнав. Слишком много друзей и духовно близких людей потеряно за последние годы.
1: Глава 42.
0: 17 марта 2025. Наш дрон «Привет» из Танзании штурмует Дзержинск. Два добрых анонима. За неделю до отъезда на Донбасс мне позвонил читатель. Говорит, мол, дрон хочу купить бойцам. Отвезете? Конечно. А где вы живете? Ответ поразил. В Танзании, в Дар-эс-Саламе. Я спросил автоматически, жарко у вас? Не особо, почти 35 градусов. Читатель перевел мне 200 тысяч рублей, и я кинулся искать дрон. Самый дешевый – Mavic 3 Pro. Рабочая фронтовая лошадка. В самом дешевом варианте, без кейса и пульта управления, стоил на наших маркетплейсах 240 тысяч. Дешевле не было. Выручили ростовские гуманитарщики. Свели с нужным человеком. Себя не афишируют и не называют. Понятно почему. Анонимный продавец давно занимался закупками всякой электроники в Китае. Когда началось СВО, бизнесмен поклялся, что не будет накручивать больше 10%. И свято соблюдает этот обет. А еще он возит с фронта битые дроны. Восстанавливает их. Ремонтирует поломанные. Бесплатно, разумеется. И постоянно конфликтует с таможней на границе. Не нравится им электронное эхо военных действий. По закону они сделать ничего не могут, но ментально душу вынимают. Единственное, о чем попросил меня этот бескорыстный бизнесмен, опубликовать его жалобу-просьбу к ростовской таможне. Не придирайтесь, что я и делаю.
2: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
4: Главное, мы должны для себя понять, кто мы, куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот этот наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
6: Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении вражеских беспилотников. Всего за вечер столицу пытались атаковать 62 дрона. Об этом градоначальник рассказал в своем канале на Максе. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Нельзя подходить и трогать их, предупредил Собянин. Важно немедленно позвонить в экстренные службы и сообщить местонахождение беспилотников.
2: О Ближнем Востоке.
6: Дональд Трамп сообщил о тайном сопровождении вооруженными силами США судов в Ормузском проливе. По словам президента, он отдал приказ месяц назад. За это время по маршруту было проведено свыше 200 судов, в том числе нефтеналивные танкеры. Более 100 миллионов баррелей нефти были доставлены через пролив на свободный рынок, написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Министр энергетики Крис Райт отметил, что ему неизвестно о вывозе топлива через Ормузский пролив.
2: Об авариях.
6: Водитель автобуса, попавшего в ДТП у храма в Екатеринбурге, перепутал газ и тормоз. Это он рассказал в интервью СМИ. Также он заявил, что плохо себя чувствовал при управлении транспортным средством. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 3 госпитализированы. Водители не пострадали, с ними работают следственные органы. Следователи возбудили 2 уголовных дела о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
2: О болезнях.
6: В Конго сообщили об увеличении числа смертей от лихорадки Эбола. Лабораторно подтверждено 127 случаев, сообщили в Министерстве связи и по делам СМИ. Там добавили, что летальность составляет около 20%. Сейчас в стране инфицированы 635 человек. Быстрый рост числа заболевших объясняется ускорением работы лабораторий, которые проводят тесты с образцами крови.
2: О погоде.
6: Жара, установившаяся в Москве и Подмосковье, повторила суточный рекорд 28-летней давности, но побить его официально не смогла. Об этом сообщили в гидрометцентре. Столбики термометров главной метеостанции Москвы, расположенные на ВДНХ, поднялись до плюс 30, повторив тем самым суточный рекорд, принадлежащий 10 июня 1998 года. Сильная жара продержится как минимум до конца недели, ожидается до 32 градусов. На территории Москвы до вечера пятницы действует оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 79 копеек, евро стоит 83 рубля и 8 копеек, курс юаня 10 рублей и 58 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
7: Глава 42.
8: 17 марта 2025-го. Наш дрон «Привет» из Танзании штурмует Дзержинск. 2 добрых анонима. 2 дрона – второй подарок фронту от поэтессы Юны Морец, который вручу чуть позже. Всего по 160 тысяч за штуку я купил в самом неподобающем месте. Сделка состоялась глубокой ночью на обочине северного объезда Ростова. Мне еще хватило на 6 батарей настоящих. Сейчас валом пошли поддельные аккумуляторы. Птицы либо отказываются летать, либо внезапно бьются. То ли жадность мошенников, то ли натуральная диверсия. А стоят эти батареи одинаково, что паленые, что настоящие. По 15 тысяч за штуку. И если ты не спец, не отличишь. В очередной раз подивился, как лихо наживается на СВО недобросовестный бизнес, накидывая на каждый дрон третьего стоимости. Выход есть. Делать все самим. И мы постепенно двигаемся в этом направлении. Дрон-кормилец. Залихватскую надпись на дроне «Привет из Танзании» я выводил сам специальным маркером, прикусив язык от старательности. География подарка вызвала у бойцов 132-й бригады 51-й армии нешуточное оживление. Все на минуту вернулись в 5-й класс. Кто-то из штурмовиков вспомнил: «Мадагаскар! Там Мадагаскар рядом!» Мадагаскар знали все, и знание это несколько успокоило ребят. Их короткое оживление, прорвавшееся через усталость, спало на глазах. Буквально несколько часов назад эти парни дрались в кварталах Дзержинска. Только чуть привели себя в порядок перед встречей. Штурмовики и коптерщики сейчас работают в одной связке. Выполняют одни и те же задачи. Поэтому подарок оценили все. Командир взвода БПЛА с позывным «Тунгус» сразу же достал из рюкзака пульт. Я заметил, что дрон уже прошитый, то есть полностью готов к работе. Не из коробки, как говорится. «Тунгус» обрадовался еще больше. И через пару минут дрон свечкой ушел в небо. Я начал спрашивать под руку, какие задачи будет этот «Мавик» выполнять. «Тунгус», не отрываясь от пульта, все подробно растолковал. «Такой «Мавик» – вещь очень нужная, как для разведки, так и для сбросов боеприпасов по противнику. И еще такими «Мавиками» Мы снабжаем ребят на первой линии. Пауэрбанки, аккумуляторы для рации».
0: Тунгус оглянулся на штурмовиков. Парни расселись на бревне и с наслаждением грелись на солнышке. Насиделись в подвалах. К разговору они прислушались и закивали. Мол, все так. Я уточнил у тунгуса. «Сколько у него грузоподъемность?»
8: 700 граммов. Банка консервов, галеты и пачка сигарет. Воду сбрасываем в бутылках 0,5. Мы придумали оборачивать бутылку в пузырьковую пленку, и они теперь не лопаются».
0: «А по врагу как он работает?»
8: «Такой «Мавик» за день разбирает позицию противника. Просто работает весь световой день. Сброс за сбросом. И к вечеру позиции нет. За ними охотятся специально».
0: По словам тунгуса, именно дроны «Камикадзе» заменили противнику артиллерию. Я спросил, можно сказать, что половина военных действий ушла в малое небо? Тунгус кивнул.
8: «В небе уже бывают сражения. Дрон на дрон. На нашем направлении мы во время разведки сталкиваемся. Активно летают дроны с веревками, сбивают наши «Мавики». Зависают сверху над дроном противника и пытаются намотать свисающую веревку на вражеские винты».
0: «А вы?»
8: «У нас то же самое. И веревка у нас не простая, а с магнитами. 2 дня назад проводили разведку, и был настоящий бой с противником. Дрон на дрон. Оба с веревками».
0: «Кто победил?»
8: «Мы, конечно. Я скину тебе видос».
0: Подвальные смертники. Есть признак, по которому почти точно можно определить штурмовика. Ствольная коробка его автомата будет вытерта до белизны. И в этой группе штурмовиков примета сработала на 100%. Командир с позывным «Шок» полностью подтверждает слова тунгуса. Мол, сейчас стрелковые бои – большая редкость, все решают дроны. Спрашиваю его о боях в Дзержинске. Он говорит, просто поглаживая, даже натирая то место на его автомате, где газоотводная трубка заходит в ствол.
8: «Буквально сегодня выехали из Дзержинска. Там тяжелые встречные городские бои. С подвалами особенно тяжело. Перед тем, как штурмуют многоэтажное здание, они, ну, противник, отстреливаются из квартир. Когда наши начинают занимать здание, бросают гранаты, много гранат, и прорываются в подвалы. Подвал обычно сквозной, под всем домом. Так они и держат оборону. Через продухи подвальные бьют. Никого к дому не подпускают. Отстреливаются на все стороны».
0: «Но если вы дом над ним заняли, значит, в подвале смертники?»
8: «Да, и они это прекрасно понимают. Некоторые сдаются, скидывают броники, каски, поднимают руки и выходят. А некоторые стоят до последнего. Если у нас не получается прорваться в подвал, тогда мы блокируем выход, заваливаем его просто, подрываем, хороним их заживо».
0: Пытались понять, зачем они до последнего держатся?
8: «Кого мы брали из пленных? Все говорили, нас сюда привезли, сказали держать оборону. Командование с нами не связывается, задачи мы не знаем, еды и воды нет, раненых не вывозят. И это правда».
0: Шок рассказывает плохо укладывающуюся в голове историю. Парни заняли половину многоэтажного дома, но во второй половине, на этажах, сидели ВСУшники. Но этот факт ничуть не помешал побратымам начать разваливать этот дом минами, потом снарядами, потом выпустить по нему 60 дронов. Мир и мирный. Спрашиваю, оставались ли в Дзержинске гражданские? Для Шока, как уроженца Донбасса, это больная тема.
8: «Помню пятиэтажку в центре. Там мирные жили в подвале. Много месяцев. Как я понял, ВСУшники вместе с ними в подвале жили, и мирняк никуда не выпускали. Прикрывались, получается. Нам тяжело было ВСУшников оттуда выкуривать. Видел, как гражданские из такого подвала выбежали, но метров через 400 их с украинской стороны накрыли минометами».
0: Мне непонятна логика этого поступка. Но у Шока есть ответ.
8: «Бандеровцы же знали, что люди бегут в нашу сторону. Не к ним. Они боятся, что мирняк нам все расскажет, сколько их, где сидят. Поэтому берут и разбирают гражданских. Мин не жалеют. То есть боеприпасы у них пока есть? Шок подтверждает, есть и много. На группу из 3 человек могут до 40 мин кинуть. Я вел группу из 4 человек. Забежали в подвал, укрылись. Сначала обкидали минометом, а потом 20 дронов прилетело. Не жалеют. Впрочем, у штурмовиков есть чем ответить. Ответить так, что мало не покажется. СВО родила необычное применение противотанковых мин. Вот сегодня утром пытались к немцам, ну, ВСУшникам, закинуть ТМ-ку, противотанковую мину. Они отбивались, но закинули все-таки. Это на словах выглядит легко и просто. Каждое такое применение, как минимум, контузия для метателя мины. Но эффект поразительный. Мы запальный шнур ставим короткий, секунд 15-20. Запаливаешь зажигалкой и забрасываешь к противнику. Все, подранков не бывает. И позиции больше нет. На прощание я решил задать вопрос, буквально по просьбам читателей. Что на фронте думают о возможном 30-дневном перемирии? Отвечал замком взвода Волчок. И чувствовалось, что штурмовик и без меня все это давно обдумал. На Западе слушать некого, верить некому. А правда на нашей стороне. Думаю, это 30-дневное перемирие нам не очень интересно, если на той стороне не примут наши условия. Или нюансы.
7: Глава 43.
8: 20 марта 2025. Фронт Жулью не товарищ. Тушеночные миллионеры и подвижники. До начала СВО я специально избегал гуманитарной темы. В те годы сообщество людей, помогавших Донбассу, почему-то постоянно сотрясали разборки. Я держался подальше, чтобы не забрызгало. Нет сомнений, что среди гуманитарщиков, помогавших ополчению с 14 по 21 годы, этим бойцам-15-тысячникам по размеру зарплаты, большинство были честными. Но и жуликов я встречал достаточно. Видел, как они работают. Собираются в интернете 500 тысяч рублей, на 100 тысяч оптом закупается в Ростове самая дешевая тушенка, она всплывает в супе, и даже собаки ее не едят. Все укладывается в красивый пакет, добавляются серые макароны и туалетная бумага для объема. И это добро развозится по прифронтовым селам. Несчастные бабушки счастливы, конечно, а чистая прибыль таких гуманитарщиков – 400 тысяч.
2: Продолжение через несколько минут.
9: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
10: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
2: Сказано. Реклама.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
15: 16+.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
7: Глава 43.
8: 20 марта 2025. Фронт Жулью не товарищ. Тушеночные миллионеры и подвижники. Когда началась СВО, Жулье почуяло большие деньги. Началось скромно. Письмо на почту от неизвестного. «Брат, ухожу добровольцем, помоги на снарягу, скинь полтос». Пробиваю телефон. Его владелец в одном из объявлений на городском сайте сообщает, что потерял ключи от «Мерседеса» и просит вернуть. Мое предложение продать «Мерседес» и купить снарягу жулик проигнорировал. СВО набирало ход, волонтерские сборы стали миллионными. Миллионы рублей от миллионов людей. Мне предложили разместить в телеграм-канале рекламу подозрительного сбора на нужды фронта. Сообщил, куда надо, но фронту от этого легче не стало. И тогда я стал собирать сам. Докладывал свои деньги, покупал, сам отвозил, сам вручал и отчитывался. Помогал героям своих репортажей, снайперам, врачам-эвакуаторам, штурмовикам и коптерщикам. Людям, с которыми рисковал жизнью и верил им как себе. Оформил только волонтерский счет в Сбере. Банк узнал, кто я, чем занимаюсь, и карту для сборов больше не блокировал. И вот пронесся слух, волонтеров будут ставить в стойло, примут законы, чиновники уже заседают. Большинство честных волонтеров эту новость проигнорировало. Но в интернете пахнуло паленой овчиной с горящих шапок. И мне захотелось в этом разобраться. Мост между тылом и передовой. У меня был единственный, но уникальный эксперт по волонтерству. Ростовчанин Сергей Богатырев. Бывший опер ОБЭПа. Спец по банковской безопасности. Директор IT-фирмы, где половина персонала воюет. СВО помогал с первых дней. Собрал и поставил на фронт сотни тонн груза в гуманитарных конвоях. Организовал в Ростове ремонт дронов и раций, генераторов, 3D-артель, печатавшую хвостики для мини-сбросов, пошив пончо, скрывающих тепловое излучение. 300 православных бабушек из Удмуртии плетут в месяц почти 7000 метров маск-сетей. Ростовские ребята нашли им спонсоров. Все это внушает. И замечу, таких волонтерских групп по всей стране десятки, сотни. С Сергеем я познакомился при штурме Мариуполя, заочно. Он попросил разыскать его родню и сказать одну фразу. «Брат жив, вышел из города, сейчас в Новоазовске на фильтрации». Я нашел, сказал, и реакцию людей буду помнить до последних дней жизни. А этим летом Сергей выручил меня. Отдал без всяких расписок 700 тысяч рублей в виде двух коптеров с тепловизорами. Герой моих репортажей, Харам, примчался за ними с фронта ночью. Ему нужно было заводить в Украинск штурмовые группы. Харам увидел коптеры и выдохнул. «Вот теперь нас живых больше останется». Тогда я понял, как мы с Сергеем выручили Харама и его бойцов. Обозначилась вся суть волонтерства. Мостика жизни – между тылом и фронтом. Нужно было вчера. Сергею я просто сел на хвост в его очередном гуманитарном рейсе. Место нашей встречи – парковка перед храмом в Макеевке. На ней уже стоят джипы с прицепами. В них генераторы, сетка рабица, новенький квадроцикл. Артиллеристы на драной буханке забирают 1500 метров маск-сетей и стальную сетку укрывать позиции от дронов. Благодарят сердечно. Подъезжают еще машины, такие же фронтовые. Буханка с плакатиком на лобовом. Просто цифра, 300, то есть раненые. Это медики из Авдеевки. Они забирают детектор дронов «Булат» и коробку надежных раций. Целый ящик раций. Следующая точка – Горловка. Дальше Алчевск. Это уже ЛНР. Везде получатели груза. У нас с Сергеем 30 минут, чтобы все обсудить. Он, как всегда, меня удивляет. Главная задача волонтера – поставить фронту то, что нужно срочно, прямо завтра. И Сергей рассказывает историю из лета 2023 года, когда случился позорный контрнаступ ВСУ. В один момент на Запорожье потребовалось очень много перекиси водорода и хлоргексидина. Все для обработки раненых. Препараты копеечные, но их не оказалось. Может, склад какой разбил противник. И они нужны срочно. Заявка с фронта пришла в 23:00, а к 2 часам ночи мы завершили сбор. В 9 утра я уже забрал препараты у производителя и в обед был на Запорожье, в 106-м медбате. Передал им 200 литров концентрата. Такой скорости поставки можно добиться только с неравнодушными людьми. Их и называют волонтерами. Нештатные вещи. Есть еще одна сфера волонтерства. Ребята поставляют то, чего просто не бывает на фронте. Не предусмотрено. Например, бойцы попросили микроскоп. Пропаивать дорожки на платах дронов. Сергей перечисляет. Есть масса нештатных вещей. Например, легкие тепловизоры. Их просто нет на вооружении. ДТК. Дульные тормоза-компенсаторы на стрелковое оружие. Или вещи, которых часто не хватает. Детекторы дронов, малые системы РЭБа. По опыту Сергея, волонтер может столкнуться с первым видом мошенничества, когда получатель груза нечистоплотен. Поэтому он принципиально не занимается коптерами и машинами. Слишком большое поле для махинаций. Дрон маленький, стоит дорого. С авто вообще проблем не оберешься. От кривых документов до откровенного хлама, который до фронта не доезжает. Но на жуликов можно наткнуться там, где их быть не должно. Казалось бы, ну кому нужна система РЭП? Зачем ее красть? Но жулики так не считают. РЭП – товар дефицитный и дорогой. Мы привозили на фронт кустарные РЭБы. У них был специфический дизайн. И когда они появились на барахолке в Донецке, разработчик их узнал. Обратились в департамент военной контрразведки. Сделали контрольную закупку, нашли барыгу, всю цепочку махинаторов задержали. Срочно сборщики. Для подозрительных сборов денег с народа даже придумали название. Срочно сбор. Как заметил Сергей Богатырев, я 25 лет боролся с жуликами. Знаю, как их вычислять. Первый и самый главный критерий – прошлое сборщика денег. Если его блог или канал в Телеграме размещает отчеты о доставке груза, ставим сразу плюс. В благодарочках – коротких видео, где получатели благодарят за помощь, должны быть разные люди, а не одни и те же. Должна быть обратная связь, какие-то дискуссии с бойцами, обсуждения. И третий момент. Ни один честный волонтер никогда не откажется от пары лишних рук в рейсе, подменного водителя, дополнительной машины. То есть, если попроситься в рейс, вас возьмут. Обязаны взять, вы имеете право контролировать путь своих денег. Если начинаются виляния, насторожитесь. А ты берешь? Беру всех, кто пожелает. Но пробиваю человека перед этим. Я же старый опер. Сергей смеется. Мы же близко от фронта бываем. Мало ли что. Я задаю Сергею щекотливый вопрос. Многие волонтеры не любят про это говорить. Имеет ли право волонтер что-то взять от сборов на обеспечение логистики? Я же видел, как ты сначала из СВО ушатывал свою машину и все-таки ее прикончил. Да все мои знакомые волонтеры прикончили свои машины. А бензин, обслуживание. Да просто проезд по платке из Москвы. Сергей кивает. Ага. Вопрос этически неоднозначный. Но я юрист. Смотри, любая волонтерская группа – это благотворительный фонд. В законе о фондах сказано, что на обеспечение можно взять от 10 до 20% сборов. Я, когда писал законопроект о волонтерстве, указал эту норму. То есть закон о волонтерах будет. Что нам ждать?
16: Порядок в стойле?
8: Сергей боялся, что втискивание волонтерства в жесткие рамки его просто прикончит. Поэтому нашел время и приехал в Москву на первое пристрелочное совещание. Я еще в 2022-м писал Мишустину, просил сделать специальные волонтерские карты, на которые шли бы пожертвования. Недавно мне сообщили, что Комитет по развитию гражданского общества занялся этой темой. Ведет ее депутат Госдумы Ольга Занко. Хотят создать реестр волонтеров и спецкарты для сборов. Собрать предложения волонтеров и обсудить их в Госдуме. Потом принять закон. Какой он будет, от нас же зависит. Но никто из тех, кто хайповал, волонтеров ставят в стойло, на обсуждение не приехал. Хотя звали всех. Я замечаю, что это одна из проблем волонтерства. Банки блокируют карты. Сергей пожимает плечами, мол, это нормально. Нет тут злого за украинского умысла. Банк не уведомлен, что на карту идут деньги на помощь фронту. Он не знает, кто собирает эти деньги. Может, мошенники. Вербовщики ИГИЛ или спонсоры ВСУ. Поэтому банк по своим внутренним нормам карту блокирует. При этом и наши не братья не дремлют. Звонят в банки и сообщают, например, что карта утрачена. Срывают сборы. Поэтому спецсчета необходимы, как и реестр волонтеров. Отсечем нечистоплотных. Их-то как раз в первую очередь волнуют неучтенные суммы сборов, а не нужды фронта. Не загубит бюрократия народное движение? Нет. Все понимают, что волонтерство – это одна из лучших вещей, что дала СВО. Народ проснулся. И я хочу быть плохим пророком, но в любой момент волонтерские группы, масса активных граждан могут снова понадобиться стране. А мы готовы и собраны.
14: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
15: 16+.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
17: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанция между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дел и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: о важном.
6: Помощник президента Владимир Мединский назвал удар ВСУ по музею «Панораме» в Севастополе обыкновенным фашизмом. В ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского беспилотника загорелось здание «Панорамы обороны Севастополя». Пожару присвоили высокий 4-й ранг, пострадавших и погибших нет. Губернатор сообщал, что «Панорама» практически полностью уничтожена. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заверил, как и в середине 20 века, «Панорама» вновь будет восстановлена. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. Об этом сообщил в эфире местного радио.
18: Об авариях.
6: 4 пешехода, сбитых на тротуаре автобусом в Екатеринбурге, скончались на месте. Это сообщил замначальника регионального управления госавтоинспекции Денис Митришов. Еще 3 человека госпитализированы. Водители не пострадали, с ними работают следователи. Автобус столкнулся с легковушкой и выехал на тротуар, где сбил людей. Позже водитель рассказал СМИ, что плохо себя чувствовал, перепутал газ и тормоз.
18: О протестах.
6: Полиция Северной Ирландии применила водометы против группы демонстрантов, забросавших правоохранителей камнями на севере Белфаста на фоне беспорядков из-за нападения мигранта на прохожего. Это сообщает Sky News. В понедельник 30-летний суданец напал на мужчину на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны. Уже на следующий день в городе и нескольких пригородах Шотландии вспыхнули беспорядки на фоне инцидента. Сегодня злоумышленник предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство, а на улицах Белфаста вновь собрались несколько десятков демонстрантов.
18: Обо всем.
6: Папа Римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и осветил центральную башню Иисуса Христа, пишут испанские СМИ. Месса была приурочена к столетию со дня гибели знаменитого барселонского архитектора Антонио Гауди, по проекту которого строится Саграда Фамилия. 10 июня 1926 года его насмерть сбил трамвай. На месте в соборе и рядом с ним присутствовало 8 тысяч человек, в том числе король Испании Филипп VI. 20 февраля была достроена последняя из 18 башен собора. На ней установили крест высотой 17 метров из керамики и стекла весом 100 тонн. С завершением башни собор достиг своей проектной высоты 172,5 метра. Это сделало его самым высоким храмом в мире. И о погоде. В эти минуты в российской столице 23 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 27, плюс 28. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
19: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
20: Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», в студии Андрей Вдовин, Павел Садков и наш замечательный гость Денис Казанский, знаменитый комментатор, наш большой друг. Спасибо большое, Денис, что удалось на наше время прийти.
21: Вам спасибо большое и за знаменитого, и за то, что пригласили, это очень приятно.
20: Всегда.
22: Всегда, да. Но у нас не просто «Джентльмены спорта», у нас «Джентльмены спорта» на чемпионате мира, потому что впереди, наверное, главное событие, футбольное мировое событие четырехлетия. И, Денис, слушай, ну вот… Что должно такое произойти на чемпионате мира, чтобы вот ты вот после финального матча так откинулся бы в кресле бы и сказал, блин, ну это было круто, это было классно?
21: Если так рассуждать, то сборная Японии выигрывает чемпионат мира. Тогда я скажу, что вот это было да. Вы знаете, прошлый чемпионат подарил нам самый лучший финал в истории. И я даже не представляю, как его можно переиграть, переплюнуть, любой синоним подбирать. Потому что то, что устроили Аргентина и Франция, это было, ну, это стало на века все. Поэтому сейчас очень странный чемпионат мира. Потому что, ну, я думаю, что вы много говорили про 48 команд, про 4 временные зоны, про 3 страны, про жару. И мне представляется, что этот турнир выиграет не та команда, которая лучше всех играет в футбол, а та команда, в которой очень глубокий состав и в которой очень серьезные научные технологии по восстановлению игроков, прежде всего. И вот это
22: команда,
21: будет ключевое.
22: И эта команда называется...
21: И эта команда пока еще не понятно, как называется, потому что, ну вот, мы же пока все-таки исходим из таких футбольных характеристик. И идеальную команду сейчас найти крайне сложно, потому что вот по-разному линии везде выдающие. Лучшая полузащита на мой взгляд, в мире, это в команде Португалии. Потому что собрание Витини, собрание Невиша и Бернардо Силвы и Бруно Фернандеша, там просто плюнуть некого.
20: Кого не возьми,
21: там просто фантастика абсолютно. Но у них есть Криштиану Роналду. Человек, который будет играть абсолютно точно всегда, которому 41, который, в общем-то, плюс игрок в атаке, но минус игрок в обороне. И это будет тяжело. На такой жаре очень сложно представить, что с ним будет. Лучшую атаку, конечно, мы в сборной Франции видим. И, слушайте, куда там Дембеле, Мбаппе, Алисе, Дуэ, Ширки, застрелиться на самом деле. Но тут тоже важно не переоценивать, потому что многие вспоминают 2002 год, слишком много параллелей. Тогда Франция заходила с Трезеге, Анри, Сисе, и это казалось команда, которую абсолютно точно нельзя переиграть. И они в 2002 тогда первый матч сыграли с Сенегалом. Проиграли, и все покатилось по наклонной. В этом году они играют первый матч с Сенегалом. И, в общем-то, тоже очень непростой командой. Но в любом случае, плюс оборона, плюс вратарей, посмотрим, сборная Испании, фантастический. И какое количество тренеров едут туда, прямо действительно большой-большой формацией из кубковой, из клубной, вернее, жизни и сборной. И Нагельсман, и Тухель, и Анчелотти, и Почетти. Короче говоря, турнир будет очень яркий. Но, как я уже сказал в начале, мне кажется, что выиграет не та команда, которая лучше всех играет в футбол, а который может терпеть, восстанавливаться и быстрее готова.
20: Из тех ребят, которые попали туда, потому что 48 команд, команда со странными названиями и странные страны, которых никто не ожидал, от них можно какой-то сюрприз ожидать? Или вряд ли мы можем...
22: Или это 0 голов, 0 очков?
21: Я думаю, что это приехать за сувенирами, фотографироваться, да, взять майки у больших команд и уехать. Это как раз тот случай, когда приехать и просто получить удовольствие. Слушайте, какой Конго, Курасао, о чем там может быть, и Иордания? Это все нет, это все абсолютно
22: Гаити.
21: Точно. Гаити. Это все абсолютно точно мимо. Они точно не попадают во вторую категорию команд, от которых можно ждать сюрприз. А в нее попадают те, которые, собственно, уже проверены. Я думаю, что это пару африканских сборных, Марокко и Сенегал, и, скорее всего, Япония. Я не иронизировал, потому что, вы знаете, у них есть план к 2050-му выиграть чемпионат мира. Дай бог, что мы еще увидим это. Они хотят провести его у себя, мир, и они разработали очень большую концепцию. Но, опять же, вспомните, и прошлый мир, Япония была очень хороша, и позапрошлый была в России, она была очень близка. Помните, с Бельгии какой дурацкий угловой пропустили?
22: После углового своего... В раздевалках как убирались вообще?
21: Да, это для нас открытие было.
20: Часть плана, безусловно.
21: С эстетической точки зрения. Я могу сказать, что с футбольной, я тут прокомментировал несколько матчей японцев перед чемпионатом мира, и они очень сильные ребята. Те, кто могут действительно преподнести большой сюрприз.
22: То есть Япония будет той самой сборной Хорватии, которая была на предыдущих двух чемпионатах?
21: Я думаю, что они... Нет, потому что все-таки в Японии нет Модрича, нет Ковачича, нет таких прям суперзвезд. И у них есть одна яркая Каору Митома, но он пропускает мир. Это прям большая потеря. Но в любом случае там просто такая организация, и так они идут в этом японском порядке, добавляя в классе каждый турнир, что кажется, что в этом году они тоже могут сделать очень солидно. Шаг.
22: И ни слова про сборную Англии.
21: Про нее можем много говорить.
20: Потому что в топе, да. Мы сейчас все-таки говорили про... Хотя уже видите, как к Англии относимся, да?
21: У меня исторически сложилось. Я и английский чемпионат комментирую, и я прекрасно помню, что там мои коллеги Юрий Рондов, Василий Уткин когда-то говорили, что эти футболисты выросли на наших глазах. Сейчас я уже в категории, когда тоже всех... они при мне все начинали. Я помню первые матчи Харри Кейна, а теперь он едет уже в статусе капитана, ветерана и главной звезды. У англичан... непонятная команда. С той точки зрения, что Томас Тухель сделал такую команду без... как они со звездами, разумеется. Там в каждой линии большие такие в нашем представлении звезды. Но условно он не берет Фодена, не берет Палмера, двух людей, которые точно бы играли в основе практически любой сборной планеты. Он их не берет, потому что он считает, что это слишком большая конкуренция, и ему нужно создать такой большой коллектив, в котором было бы комфортно всем 24 часа, 7 дней в неделю, потому что они будут всю дорогу жить вместе. И там кстати, там действительно очень большие научные разработки. Они поехали за 2 недели до начала чемпионата туда, специально под адаптацию. Поехали сразу в Майами, в самый жаркий штат. Они гоняют, действительно, тут для «Спортэкспресса» большую тоже историю, исследование того, что происходит со сборной Англии. Вместе с ними работает, там несколько ученых из олимпийской сборной Великобритании, которые как раз помогают легкоатлетам готовиться к жаре. И они делают большие тесты. Например, они сидят в огромном контенте, там 35 градусов внутри, они крутят по постоянной скорости 45 минут велосипед, и, значит, вот проверяют сопротивляемость тела. То есть там прям вот научный подход у немца во главе английской сборной. И сейчас это точно не лучшая сборная, вот опять же, разбиваясь по линиям. Вратарь Пикфорд, ну в топе, наверное, но в 10, но точно не в пятерке. Оборона... Огромное количество вопросов, особенно по центральной части. Центральная часть, мне кажется, у Бразилии самая яркая. Там Маркинес, там Габриэль, один из ПСЖ, второй из Арсенала. Оба играли в финале чемпионата мира. Лиги чемпионов, прошу прощения. Да, оба фантастика. Средняя линия? Точно нет. И один Харри Кейн. Вот тут такой нет россыпи звезд в сравнении с другими. Но вот по организации и по тому, как Тухель может выигрывать кубки, тут 8 матчей надо пройти. Они, конечно, в группе фаворитов. Я думаю, что такая вторая группа. Первая группа – это, конечно, Испания, Франция, Португалия.
20: По поводу чемпионата мира, я понимаю, что, наверное, это единственный турнир для всех, кто любит футбол, который, что бы ни происходило, мы его будем смотреть. Вот есть какие-то детские легенды, подростковые легенды, вся жизнь как-то с этим проходит, связана и так далее. Вопрос вот на самом деле два. Первое, насколько я знаю, по статистике, больше половины россиян собирается смотреть чемпионат мира, причем чуть ли не все матчи там многие. Удивляет ли это? И второе, лично у тебя не притупилось с годами ощущение кайфа от чемпионата мира, как от турнира?
21: Нет, со второго... У меня вот еще профессиональная ситуация. Я никак с миром не срастусь как комментатор. В 2006 году был мой первый мир в Германии. Я поехал как репортер. В 2010 в Африке как репортер. 2014 в Рио-де-Жанейро как репортер. В 2018 я работал тогда на матче, и все права были в основном у первого. Матча досталось там 2,5 игры. И в основном я работал на узбекской телевидении. 2022 год я уже на Первом канале, но показывает матч. И, ну, я просто ездил туда тоже как репортер, по большому счету. И вот сейчас турнир, и опять я скорее как репортер, точно не как комментатор, я вряд ли прокомментирую. Ну, я точно не прокомментирую ни одну игру. И поэтому для меня, как наоборот, у меня как чемпионат мира, так вызов. Хоть как-то зацепить бы этого праздник жизни. Но мне везет то, что я вижу там изнутри. То есть,
20: да,
21: одно дело звучать, другое дело вот действительно копать и приезжать туда, что называется, вы сами понимаете, в поля. Вот как это все выглядит. Поэтому нет, ни в коем случае, и... это чувство никуда не уходит. Что касается зрительского восприятия, ну, это, конечно, немножко удивительно, потому что турнир-то будет ночным.
22: Ночной, и далекий, я представляю, да. Но там все топы все равно играют в 23, именно европейские топы в основном, да?
21: Да.
22: В ночь уходят там уже в концовке группового турнира в 5 утра, в 7 утра.
21: Ну, будем смотреть, ночи. Опять же, как все плей-офф присоединятся, потому что сначала это будет такое головокружение, первые 3 дня все смотрят, потом понимают, что матчей много, и начинают выбирать себе команду. А тут еще и 48, рекордное количество. Поэтому нет, я очень рад, что у нас... Я бы не стал говорить, что у нас футбольная сторона, уж тем более спортивная. При том, что я спортивный комментатор, я за это точно нет. Я вижу, как к футболу относятся в других странах. И... Но это немного другое, вот прямо искренне. Поэтому то, что люди вот сейчас смотрят игру, то, что такое количество посмотрело финал Лиги Чемпионов, такое количество посмотрело финал Кубка России, это вот... у меня есть объяснение этому, но дело не в этом, а в том, что действительно мы вот чуть-чуть стали прирастать в футбол. Другое дело, что, конечно, не хватает таких, может быть, может, мы просто уже старые, не хватает таких героев, какие были, именно вот с такой с харизматической точки зрения. Uh-huh. Да, и опять же, там, ну вот мы вспоминаем всех Зиданов, Матерацци, Фигу, Лэмпардов, Бекхэмов, Кан. Там. Сейчас, вот, ну, на мой взгляд, вот, ну, нет вот прямо вот таких вот стопроцентных попаданий.
22: У Last Dance, у Модрича, у Роналду,
21: у них Месси. Переласт Дэнс. Уже они все переденсили сколько угодно.
20: Ну да, Филипп Киркоров. Нет, это уже такая история, конечно, олдскул такой чуть-чуть.
22: Да ладно, Модрич как зажигал в Италии в этом сезоне, ну что вы.
21: Ну и вот вся сборная едет такой. Ну, как бы, ну и опять Хорватия. Нет, ну, слушай, опять же, с точки зрения, может быть, эстетики, да. Ну, вот, ну это опять, это люди из тамошнего времени.
20: Прервемся буквально на одну минуту и продолжим наш разговор в программе «Джентльмены спорта на чемпионате мира» о чемпионате мира, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа встретиться с верховным лидером Ирана.
0: Трампа вообще носит туда-сюда. И все потому, что он прекрасно понимает, ситуация как была в тупике по поводу Ирана, так там и остается. И вытащить ее оттуда пока Трампа не получается, поэтому он злится, предлагает всякие решения. Может быть, ему навеяло еще первое президентство, когда он с северокорейским лидером встречался, что почему бы не повторить с иранским. Но здесь повторить вряд ли получится. Иранцы очень скептически сейчас наблюдают за всеми этими шараханиями Трампа. Может, еще какая-то другая причина у этого заявления была. Может быть, Трамп хочет напомнить, что Муштаба Хомейни не появлялся на людях уже давно, и хочет тем самым Трамп продемонстрировать, что вот он такой здоровенький, бегает, тесты медицинские сдает, а нового духовного лидера Ирана не видать. Но на самом деле ситуация, конечно, плохая, и перемирие нарушалось все последние дни чуть ли не ежедневно. Только старались это не педалировать, старались об этом поменьше говорить. Но вот сегодня эскалация уже дошла до такой степени, что скрыть это невозможно.
4: Сказано на радио «Комсомольск». «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок

0: обычный. Или их там нету, вот этих фигур такого масштаба?
1: Нет, биографии, конечно, у всех очень пестрые. И там, если копнуть, про любого рассказать, это будет дико интересно. Там путь там, Бруно Ширки, например, самого творческого полузащитника. Как там Эрлинг Холланд делал себя. Но все равно это люди уже такого времени, когда экономика в других странах, ну, она уже была, ну, вменяемая, то есть, ну, нормальные времена, обычно называется. Вот. А тогда же все как-то приходили через преодоление. Чем беднее семья, да, тем вот получается вот вырваться вот с помощью футбола на какой-то другой уровень, и ты приходишь со всем тем прошлым, что у тебя было, и вот ты такой. И вот ты совсем другой, и вот и от тебя совсем другое отношение. Сейчас очень много футболистов из более-менее благополучных семей. Ну, их большинство, прям скажем, потому что меньшинство остается, конечно, и там, ну, про многих можно рассказать, там тот же Дуэн, там, ну, можно перечислять многих, неважно. Mm-hmm. Но вот мне кажется, что это вот основная штука, которая очень сильно меняет сейчас восприятие харизмы футболистов.
2: Ну, по поводу харизмы, раньше действительно были ощущения, что это их придумание, того же Зидана или Бекхэма, это абсолютно так суперкрасавчик. Или герои этот Марвел, монстр, да? такой выходит. Это же они как нарисованы, как из Марвел, действительно, как, там, «Игра престолов» какая-то. А сейчас ощущение какого-то, не знаю, ну, может, правда, мы старые?
1: Мы старые. Не видим этой красоты. Ну, значит, вот только что, опять же, я вернулся из Будапешта и смотрел вживую тренировки и Парижа, и Арсенала, и вот ты смотришь, Усман Дембеле, ну, вообще какой-то вот человек золотой мяч, играет феноменально. Ты его увидишь, ну, конечно, поле так приподнимает. Вот там мы были с Сашей Петровым, актером нашим знаменитым, и мы сошлись во мнении, что когда футболист выходит на поле, это прямо сцена. То есть она его делает совсем другим. Свет, наше восприятие. Но если он вот рядом будет, сядет в кресло, вот такого увидите, джентльменчика, и скажет, как он вообще в принципе-то передвигается? Чего ветер не сдует? И все такие. То есть там, ну, вот Париж вообще практически атлетов никого нет. В Арсенале немножко по-другому, но это я говорю, что вот такое тоже есть восприятие этих игроков.
0: Слушай, все равно перед каждым турниром, да, когда даже наши, вернее, когда наши там не участвуют, все равно хочется включить фантазию и подумать, а вот сборная России, какой бы была бы на этом чемпионате мира? Какой ее потолок?
1: Я думаю, вполне выход из группы.
0: Ну, там выход из группы надо быть совсем уже, наверное, чтобы...
2: Да ладно, и наши бы умудрились.
0: 48 команд, сколько выходит...
1: Но есть там 2 плюс 3 лучшая. Там, на самом деле, там есть очень ровные группы. То есть тут, конечно, все зависит от жеребьевки. Просто я думаю, что вот по уровню мастерства это выход из группы. Дальше, ну, я не знаю, вот 1/8 это уже как пойдет. Вот налететь на этих, на испанцев, которые там дурака валяли. И потом, а уже поезд уходил. И кто может и такое быть? Или, опять же, там же... Не знаю. Я думаю, что выход из группы – это вот то, на что мы, скорее всего, бы рассчитывали. Дальше я сомневаюсь. Ну, потому что, опять же, слишком другой уровень. Ну, ты видишь, даже приезжает Матвей Сафонов в сборную, Александр Головин в сборную, те ребята, которые играют в чемпионате Франции. Ну, даже вот прямо даже на подготовительном уровне ты видишь, насколько большая разница между ними. Между нашими и теми нашими, которые играют за рубежом. Ну, тут объективно. Нас очень сильно отбросила эта ситуация в развитии игры.
0: Давай немножко вернемся в прошлое, в детство. Вот у тебя в детстве какой любимый чемпионат мира был? Я помню свой 90-й год. Да?
2: Мой 94-й, 100%.
0: Сборная Аргентины. Это был тухлейший чемпионат. Это была тухлейшая сборная Аргентины, которая выиграла 1-0, пролезала по пенальти, и финал был такой 1-0 с единственным голом с пенальти. Да? Но для меня это прям было, ну, Каниджи. Ну, Марадона уже прям не тот, но все равно. И сколько, кто там?
1: Камерун.
0: Это Камерун, да.
1: Не помню еще. Может, тогда все вообще узнали, что это страна вот так вот играет в футбол, что там Роже Мила и Валерий Кузьмич. Но 90-е, ну, пожалуй, для детства, да, мне в этот момент, сколько там, 11-12 лет. Но я очень хорошо помню, как мы смотрели, у нас были хоккей, я в хоккей занимался как раз по детям, и игры были вечерние, нас уже уводили на отбой, и только можно было, нарушив дисциплину, оказаться в коридоре, ползать таким этим гусиным шагом и поглядывать на телек. Только так можно было посмотреть.
0: Точно так же было.
1: Ну, только так можно было посмотреть. А какая-то реклама была. Вот это, когда ты первый раз видишь, и вот этот итальянский фильм, как назывались, талисман этого чемпионата мира, помните? Да. Из флажка собранный и мяч в виде головы. Ну, конечно, это романтика. Но это такое, это детское воспоминание, как 94-й, как, ну, то уже чуть больше. Я, честно скажу, меня вот поразил из больших турниров Евро 92-й, когда Дания выиграла. Вот это для меня было прям вот такое открытие футбола. Вот это вот вот, вот что

0: такое. 94 я уже, ну, так, да, и про Мохбаджо, и Бразилия, и жара, это все помню прекрасно. Но вот почему-то вот для меня вот такие вот ставни, которые распахнулись, были в 92-м. Вот это чумовейшая победа датчан над немцами в финале и вообще всю дорогу. Как-то так получилось, что вот, ну, слушайте, ну, вспомните, там же газеты, ну, как там, вот я жил в городе Липецк, там «Спортэкспресс» только стал выходить, он приходит один раз в три дня, и там и то надо его как-то оторвать. И все равно как-то...
1: Очень всего... своеобразный советский спорт еще в тот момент.
0: Да, да, да, да. И каким-то образом мы узнали, что вот эти датчане вместе с югославов поехали, с пляжа их собрали, вот они вот устроили.
2: Слушайте, да вот эти вот таблички шахматки какие, которые ты сам рисуешь на двойной клетчатый...
1: И Владимир, да, Перетурин, который рассказывает про вертолет, летящий над стадионом.
0: Да, да. Так что да, 94-й. Ну, большое, конечно, самое большое потрясение – это 6-й год, когда я своими глазами увидел. Но здесь для меня просто это переключение было такое масштабное. Я, условно, в декабре еще в городе Липецк и снимаю какие-то коммунальные истории там, а в июне я на чемпионате мира в Германии, где я даже не мог представить, что окажусь. И, ну, это было такое. Потом-то вот они пошли, и могу сказать, что до сих пор вот от Германии самое большое впечатление с точки зрения удобства. Потому
1: шикарно,
0: что,
1: да,
0: да, в Африке кошмар. В Рио очень тяжело все это было. А, Доха, ну, как такая своеобразная. Ну, и Россия. Тут вот мы-то провели чемпионат. А, тут вообще не надо совершенно спокойно говорить о том, что, ну, это один из лучших чемпионатов мира, который я видел.
2: Ну, второй год тоже был, да, удобный достаточно. Мы в 2002 году были в Японии.
0: Корее, да, да.
2: Да, да, были вот эти вот скоростные поезда, угу, производители. Ну,
1: вот, кстати, я соглашусь, что, наверное, Германия самая удобная была. Вот,
0: да? Вообще супер понятно, да, супер комфортная, да, да. То есть все, кто видел, да, и потому что, ну, у нас там ребята тоже гоняли на Корею и Японию. Угу. Там жара и вот это все, а вот тут как-то прям было хорошо, комфортно, интересно. А,
1: у нас такое вот исследование Андрей подготовил, я зачитаю, извини, Андрей, да, я у тебя украл, да, это. За кого будут болеть в России? 19% будет болеть за Бразилию и за прошлое. 15 – Испания, 13 – Аргентина, 12 – Португалия, 9 – Германия. Это топ-5. Угу. А я, как болельщик сборной Италии, плачу, потому что у меня...
2: Какой год подряд уже?
1: Во-первых, не удивляет ли такой расклад, за кого болеют? Во-вторых, за кого ты будешь переживать?
0: Я буду за англичан. Опять же, только из-за того, что вот сколько я слежу за английской премьер-лигой, собственно, с начала моей работы, с 2006 года, я вместе с ними, и поэтому очень хотелось бы увидеть, что они, как они побеждают, и все время близко, и вот сейчас 2 евро подряд финал, и ну, как болеть, ну, сопереживать уже все, как бы боление уже все отболелось. А что касается... Ну, у нас традиционно Бразилия, Аргентина как-то вот так, как-то тоже исторически сложилось, что мы за них переживаем. Ну, это как-то корни оттуда, по-моему.
1: Я помню 90-й год, когда многие говорили, ни в коем случае за немцев не болеть. Ни в коем случае не за немцев.
2: Не-не, здесь, на самом деле, есть, может быть, еще одно объяснение, что если туда попали болельщики «Зенита», опрашиваемые, да, то там есть 2 игрока «Зенита» в сборной Бразилии. Вообще, ты будешь следить за теми игроками, которые из российской футбольной премьер-лиги едут на чемпионат мира?
0: Знаешь как, вот я буду следить, вот точно, за кого я буду 100% болеть, за сборную Узбекистана.
1: Вот.
0: Вот эти ребята, потому что, во-первых, там полкоманды прошли через российскую премьер-лигу, они все прекрасно не легионеры вот в таком бразильском представлении этого слова, а те, кто приезжал сюда и разговаривает на русском, и Астон Урунов в ЦУМе с пакетами, это же тоже часть уже российского футбола. Ну, классные у них Коновары.
2: Шмуродов, да, кто еще?
0: Шмуродов, у них Абос Файзулаев, да, у них вот сейчас Хусанов, абсолютно фантастик в Манчестер-Сити, центральный защитник. У них такая симпатичная... Ну, понятно, как они будут играть в футбол. Это все тоже ясно. Фабио Коновара особо-то и не скрывает. Они будут у своих ворот стоять.
2: 5 защитников.
0: 18 защитников. И если смогут... Но у них группа. У них Колумбия, первый матч. Вторая – Португалия. И третья у них Конго. Ну, то есть, Португалии ловить нечего. Тут надо объективно сказать. Ну, то есть, если только те после пьянки не выйдут и что-то такое вот могут почудить. С Конго надо брать. С Колумбией тяжело, но, в общем-то, можно. Можно попробовать. Вот за этих я, ребят, буду отдельно переживать, потому что мне очень хотелось бы, чтобы... Ну, это такой подъем. Они так хотели... Это первый чемпионат мира у узбеков. И они так хотели попасть... Я прекрасно помню историю 20-летней давности. Им там же была переигровка с Бахрейном. Они вели, там что-то 2-0 выиграли. И им FIFA говорит о том, что что-то там судья напортачил. И у них переигровка. И в итоге они ложатся, и все. И никто никуда не уходит. И потом там через, по-моему, через 2 цикла они тоже по разнице забитых мячей не вышли на мир. Ну, как-то вот прям все им не фартило. А тут они едут и прямо и в Мексику сразу. Это чего? Ну круто. Будет круто. За них, да, особенно.
1: Прервемся буквально на несколько минут, хотя все, конечно, жутко интересно, потому что впереди чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике, и узнать о том, что, собственно, будет происходить, вы всегда можете в программе «Джентльмены спорта» на чемпионате мира, который будет выходить ежедневно в виде выпуска новостей.
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Правда всегда одна». Это радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
5: Дональд Трамп недавно интересовался у своих подчиненных об осуществимости применения ядерного оружия в отношении Ирана. С таким утверждением выступил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш. По его словам, беседа, в которой американский лидер упомянул ядерное оружие, произошла на этой неделе. В ней участвовали высокопоставленные представители американской администрации. Разговор касался ударов по подземным объектам производства ракет в Иране. И в ходе обсуждения Трамп интересовался, осуществимо ли применение ядерных вооружений для уничтожения некоторых из подобных объектов. Если США действительно заинтересованы в дипломатическом решении конфликта с Ираном, им следует отказаться от языка террора, заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани. Дипломат также призвал Трампа воздержаться от угроз в адрес Тегерана. Иран никогда не вел переговоры под угрозами и давлением и никогда не подчинится давлению или принуждению, отметил постпред Ирана.
3: Про НАТО.
5: Государства-члены НАТО после падения беспилотника в Румынии рассматривают возможность разместить больше разведывательных дронов на восточном фланге, сообщает издание «Политико» со ссылкой на дипломатов. В последние годы Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это так называемым «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
3: О мигрантах.
5: Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для мигрантов, отказавшихся проходить обязательное медосвидетельствование. Если иностранцы уклоняются от его прохождения, сумма взыскания может составлять от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы России. В случае несвоевременной уплаты назначенного штрафа его сумма автоматически удваивается, а выдворение становится обязательным. Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание еще строже. До 5 лет тюрьмы со штрафом до 1,5 миллиона рублей.
3: О погоде.
5: Гроза с ливнем, градом и порывистым ветром, ожидаемая в субботу, 13 июня, предварит спад сильной жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. После осадков температура воздуха должна пойти на спад в Москве. В ночь на воскресенье в столице прогнозируется плюс 11-16, днем 14 июня плюс 19, плюс 24 градуса. Ну а пока в ближайшие 3 дня сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 32 градусов сохранится в российской столице. Ведомстве рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
1: Радио «Комсомольская правда», в студии Андрей Вдовин, Павел Садков. Это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. А у нас в гостях знаменитый комментатор Денис Казанский.
2: Кто из хозяев, на твой взгляд, может выстрелить? Прямо вот так хорошо, да? Мы же на каждом чемпионате мира видим, что...
1: Организаторы... Ну, почти на каждом, да.
0: Да. 3 организатора.
2: А здесь 3, да. Здесь выборы есть.
0: Но тут можно по каждому разложить. Канада... У них интересный тренер Джесси Марш, он американец, который работал в Англии, и который может собрать... что у них там, Альфонсо Дэвис, и как-то расчет окончился.
2: Я помню, кажется, на прошлом чемпионате они очень быстро бежали первые 2 матча, а на третий они, по-моему, сдулись. Такие вот прям вот были такие ребята темненькие, которые прям там очень здорово, хорошую скорость.
0: Значит, я, честно, их не видел сейчас пока перед миром, но то, что вот я читаю, то, что вот, ну, собственно, состав примерно такая же концепция. Я не думаю, что эта команда далеко зайдет. Америка с Почеттино интересна, но... Ты как следишь за итальянским чемпионатом, знаешь, что Почеттино уже секретные переговоры, уже все знают, секретные переговоры с Миланом. Это когда у тебя чемпионат мира на носу, ну, такое. И это отношение футболистов тоже такое, и организация. То есть понятно, что он душой с командой, но это как-то вот нормально.
2: Ну, не до конца, нормально. Мы за тебя рады, но не очень.
0: Да. Куда-то пройти, не знаю, ну, в общем, зачем он флирт устроил, и вот прямо так... Поэтому как-то вот из-за этого тоже сил нет. Остается Мексика. А вот у Мексики есть очень хорошее преимущество. Они все домашние матчи проводят на Ацтеке, на том самом легендарном мексиканском стадионе, где помимо того, что жарко, там еще и другая высота. И там все будут многие задыхаться. И у мексиканцев здесь прямо бонус. Помимо того, что, ну, собственно, и природные условия за Мексику, еще и толпа. Ну, вот самые лучшие болельщики, с которыми я сталкивался, это аргентинцы. Вот они прям топ. Но я думаю, что топ по топ – это мексиканцы.
1: Абсолютно.
0: И если они... У них первая игра, по-моему, такая какая-то. Вот сейчас я не вспомню сколько, но я помню, что не сильно большая у Мексики. Неважно. Я думаю, что они берут там 3 очка. И это же будет такой подъем, это же будет такая волна, которая их может прямо...
1: По-моему, не первый матч.
0: Да, вполне может быть. И она их прямо... Да, может, матч открытия даже.
2: Это матч открытия. В 22:00 в четверг, 11 июня.
0: Я думаю, что они грохнут. И это будет такая эмоциональная волна, которая их так запускает. Там я смотрел по сетке, если вот все будет логично складываться, то в первом матче плей-офф Мексика выйдет на англичан.
1: Угу.
0: Вот, и, то есть там вообще добрый вечер может быть. Поэтому вот из всех 3... Я думаю, что мексиканцы как раз могут довольно далеко зайти на турнире.
2: Круто, круто. Ты не будешь спать, скажи, признайся, честно, или нет?
0: Нет,
2: или я... Должно быть что-то
0: у
2: такое
0: меня... случиться. Ну, знаешь, это как бы в планах одно, а расскажи, и над тобой посмеются. Но есть вариант, что я уеду туда. Угу. Да, и что-то буду оттуда делать, как раз такое репортерское, и очень-очень хочу вот посмотреть, в том числе и на узбеков в Мексике, и на другие команды. В общем, может быть, что-то такое, именно вот такая журналистская командировка.
1: Есть ощущение, что вот тот чемпионат мира, действительно, с фантастическим финалом предыдущий, 22-й год, есть ощущение, что сейчас должно быть что-то скучное, нет вот какого-то вот ощущения, что мы столько получили эмоций в тот раз, что на этот может не хватить.
0: Вот, знаешь, вот... Тут Есть. Я тоже не буду скрывать, что я так немножко опасаюсь. Но вот эти факторы, которые будут сильно влиять на качество игры, да, перелеты бесконечные, смена часовых поясов, все это довольно сконцентрировано по времени. Жарище, которое точно будет прям убивать, ну, это прям железо. Они все будут играть 30+, но это тяжело. Но это тяжело. И к тому же, посмотрите на европейские сборные, сколько людей дошли до последних матчей и финалов Еврокубков. Да, условно, в Англии три команды доскреблись. А Кристал Пэлас, это вот для меня убило, Кристал Пэлас команда, отправила в сборные, в английской сборной только один игрок, Кристал Пэлас, а вот во все остальные больше, чем мадридский Реал. Нормально?
2: Неплохо.
0: Да, да, да. И вот Кристал Пэлас, Астон Вилла, Арсенал, Париж, они дошли вот до больших стадий. Это к тому, что все ведущие футболисты уже на ладан дышат. И им сейчас вот еще вот в таких условиях еще бегать за этим Кубком мира. Поэтому, конечно, есть риск того, что этот турнир будет. Вот с точки зрения игры и вот того чего-то концептуального, ничего нам не даст.
2: Ждешь ли ты каких-то скандалов? Судейских, не знаю, с безопасностью, с то, что там, не знаю, Трамп выйдет и расскажет про инопланетян?
0: Нет. Ну, нет, ну, слушайте, я все-таки про футбол. Нет, там будут новые правила, там вот эти теперь быстрые замены, да, там введение мяча как можно быстрее, там влияние ВАР на вторую желтую карточку, они могут ее теперь смотреть, там влияние ВАР на угловой неправильно назначенный. Ну, то есть, вот, может быть, вот, ну, не скандалы, вот такие затяжки они могут быть, но, ну, нет, ну, слушайте, для скандалов вот другие программы нужны, точно не футбол. И так хватит.
2: По поводу, ну ты же телевизионщик, угу. Какое-то откровение именно телевизионное, ты ждешь, что там вот?
0: Да, я думаю, что у меня нет вот ощущения, я не знаю, что может случиться, я не знаю, как его будут показывать, мне очень хотелось бы, потому что именно спортивные соревнования, Олимпиада и МИР, это две огромные платформы, в которых тестируют и в которых, собственно, вот дебютируют какие-то большие телевизионные новации. Поэтому я думаю, что да, тут американцы могут нам что-то такое любопытное приготовить, и мы прямо вау.
6: Ну и по звездам, самое главное, от кого ждать взрыва, каким будет Месси, каким будет Роналдо, они еще
2: потом... Кто там испанцы молодые,
6: да. Кто будет главной звездой, главными, не знаю, топ-5, может быть, звезд предыдущего чемпионата или предстоящего чемпионата?
0: Ну, вот, как, Криштиану и Месси, уже все, уже им тяжело, тем более Месси сделал свое дело. У него понятно, что сейчас Месси выиграет 2 раза подряд, такое удавалось там когда-то бразильцам, когда-то супер давно итальянцам.
2: Аргентинцам тоже, но да, не подряд.
0: Не подряд, я имею в виду подряд. Это самая большая редкость, и для них это вызов. И команда стала мудрее, она не сильно там по большому счету поменяла. Хотя Анхель Ди Марии нет, это большое такое подспорье для любых соперников. Ну, Неймар, мы про него забыли, это что же ей, дяденька?
2: Ну, вот, я не знаю, вот. А Неймар, мне кажется, такой свой среди чужих, чужой.
6: Это ощущение, что мы как будто 10 лет назад сидели, ну, и тех же обсуждали.
0: Неймар приехал, и там, насколько вот я знаю, что там действительно там прям вот понятно, что, условно, Криштиану должен играть всегда, Месси должен играть всегда, а Неймар, он такой человек, который, если он не играет, это событие. Если он играет, это тоже событие, тебе нафига он нужен. Вот у них там тоже в Анчелотти будет довольно любопытная история. Поэтому это мы про старых звезд. Но кто-то должен зажечь. Помните, как Хамес Родригес когда-то выстрелил колумбийцев? Я думаю, что вот здесь вот тоже что-то такое. Ну, вот где-то вот из второго порядка. Потому что из французов мы всех знаем. Испанцы приехали те же, как и на Евро. Да, но... Ну, на чем, про Ямаль что-то новое узнаем? Ну, вряд ли. Вот, поэтому я думаю, что там надо копаться. Вот пусть Узбекистан нам покажет своих звезд.
6: Вот, будешь ждать. Да. Дис, огромное спасибо за этот разговор. Все смотрим чемпионат мира, прямо уже, честно говоря, до дрожи. Я понимаю, что вот уже за день, наверное, начнется просто какой-то мандраж у всех чемпионат мира. Да. Спасибо огромное, спасибо хорошего большое. Нам всем чемпионата мира.
0: Спасибо.
6: Денис Казанский был у нас в гостях.
2: Спасибо.
1: Денис Казанский, к сожалению, вынужден бежать на эфир. Мы его, естественно, отпускаем.
2: Ну, а мы продолжим говорить про чемпионат мира. Андрей, вот то, что мы начали говорить про сборную Узбекистана, и действительно, я подумал, за кого болеть. Единственные наши, наверное, за них как-то действительно хочешь, не хочешь, будешь переживать.
7: Ну да, ну наши есть еще и из клубов РПЛ, за которых мы тоже можем, конечно, поболеть, за тех же зенитовцев, сборной Бразилии, за Кордобу, сборной Колумбии. Да, всего 12 персонажей открыты из российской футбольной премьер-лиги на чемпионате мира. Хочешь, зачитаю?
2: Да, я очень хочу.
7: Я прямо сейчас, хорошо.
1: Сборная Бразилии, Дуглас Сантос, Зенит, Луис Энрике, Зенит. Сборная Мексики, Сесар Монтес, Локомотив, Луис Чавес, Динамо, Москва. Сборная Кабо-Верде,
2: Кевин Линини и Жилсен Беншимол Акрон. А Линин был из Краснодара. Сборная Колумбии Джон Корда был уже упомянутый нами. Сборная Парагвая Хуан Касерес Динамо Москва. Сборная Туниса Хазем Мастури Динамо Махачкала. Сборная Конго Тео Банганда все еще Спартак, хотя он уже ушел из Спартака, но где-то будет в справочниках значится как игрок московского клуба. Сборная Панамы Эдгардо Фаринья, Пари НН. И сборная Ирана Мохаммад Махиби Ростов.
6: Мне больше всего интересно, конечно, фавориты, да, одни из фаворитов, это сборная Бразилии. Очень странная команда, потому что я не представляю себя с нынешней сборной Бразилии. Как тебе кажется, наши ребята, наши зенитовские ребята там не затеряются?
2: Слушай, мы изучали этот вопрос, и получилось, что Дуглас Сантос, он основной крайний защитник. А Луис Энрике – это игрок скамейки, это игрок запаса. Но я так понимаю, что у «Зенита» есть большая надежда на то, что Луис Энрике будет выходить, проявлять себя, делать себе имя.
6: И какой-нибудь кувейский шейх увидит и обрадуется.
2: Слушай, кувейский шейх уже его увидел, кувейский шейх уже предлагал там достаточно хорошие деньги, там чуть ли не 60 миллионов евро.
6: Ну, а на твой взгляд, кто из наших ребят, ну тут же Кордоба, но на нашем фоне это прям игрок номер один, мы с тобой много раз об этом говорили.
2: Да, а сборная Колумбии – это третий выбор. Перед ним есть еще два игрока, которые с большей вероятностью будут попадать в основной состав.
1: Кордоба получит, я уверен, свой шанс.
6: Интересно за нашими будет понаблюдать. Мне есть почему-то ощущение, что кто-то из них может проявить себя так, что прям прогремит.
2: Ну, на это надеются все менеджеры всех российских клубов. Держат кулачки и считают уже возможные трансферные стоимости. Ну и мы, я думаю, я уверен, тоже тот же самый «Спартак», тот же самый «Краснодар», тот же самый «Зенит» будут внимательно следить.
1: Если ты доказал свой уровень на таком турнире, да, тогда ты можешь рассчитывать на более какие-то глобальные личные условия контракта.
6: Это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. В студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Мы прервемся буквально на несколько минут, чтобы вернуться и снова поговорить о самом главном турнире четырехлетия, главном футбольном турнире четырехлетия.
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
8: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей плохо относящееся к России воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говоря о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
6: Радио «Комсомольская правда». И это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Чемпионат мира по футболу стартует сразу в трех странах: Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Буквально уже 11 числа первая игра пройдет. Матч открытия сборной Мексики сыграет со сборной ЮАР. Мы будем, конечно, все смотреть, тем более, что на федеральном канале показывают все матчи, пусть и ночью, большинство из них. Но, тем не менее, футбол, понятно, это самое главное. Но кроме футбола существует огромное количество околофутбольных вещей, которые окружают каждый чемпионат мира. Андрей, все ли спокойно в этих трех прекрасных странах, где всегда, по-моему, неспокойно?
7: Слышу иронию в ваших словах,
6: Павел Петрович.
7: Смотри, ну, конечно, любой чемпионат мира проходит скандалами, кроме того, который проходил в 2018 году в России. Не, ну, действительно.
6: Это не ирония, это правда так.
7: Да, но смотри, что происходит. Федерация футбола Ирана заявила, что выделенная для болельщиков сборной квота билетов на чемпионат мира 2026 года была отозвана за несколько дней до старта турнира. Каждой сборной выделяется 8% из билетов на стадионе. И, видимо, люди, если даже не выкупили эти билеты, но их забронировали, сейчас они остались без этих билетов. Знаешь, чем как ФИФА объяснила, что происходит?
6: Ну, понятия не имею.
7: Рассказывал, что все равно иранцы не смогут въехать в США, не получат виз из-за визовых ограничений, в любом случае не смогут воспользоваться этими билетами, поэтому мы их отзываем. Как они будут перераспределяться среди других участников, тоже ответа нет. Большие-большие загадки и большой-большой скандал.
6: Да, безусловно, ничего хорошего в этом нет. Но, кстати говоря, именно присутствие сборной Ирана на чемпионате мира – это, наверное, такая самая большая болевая точка.
7: А сборная Ирана должна провести 3 матча в США, но единственное – что добились, они хотели, чтобы перенесли эти матчи в Мексику. Но единственное, на что ФИФА пошло, это позволило сборной Ирана поменять дислокацию своей базы. И они будут в Мексике базироваться, приезжать утром в день матча в США и уезжать после матча, опять же, в США улетать моментально.
6: Честно сказать, я был абсолютно уверен, что сборная Ирана снимется с этого чемпионата, но потому что идет война между США и Ираном.
7: Ну, было бы логично, да, было бы логично.
6: Было довольно странно, что...
7: Слушай, ну давай оставим это решение за иранцами, да, потому что легко нам со стороны там говорить, да, снимайтесь это. Ну, пусть они сами это на их и совести, на их, и, не знаю, на их соображения, почему они не снялись даже после таких скандалов, да? Но и другим сборным тоже есть на что обижаться.
6: Ну-ка, поехали.
7: Большие проблемы с иммиграционным законодательством, вообще с иммиграционными вот этими действиями, которые США применяют даже к сборным участницам чемпионата мира. Сборная Узбекистана проверяли со служебными собаками, металлодетекторами. Это видео появилось в интернете, разошлось очень быстро по сети, и там было видно, как, в принципе, это неуважительно к сборной Узбекистана. Сборная Сенегала столкнулась с таким же самым отношением. Их тоже подвергали тщательному осмотру, и в прессе эту ситуацию назвали унизительной. Сборная Ирака, один футболист сборной Ирака, Аймен Хусейн, был задержан на 7 часов. 7 часов его допрашивали вот эти вот иммиграционные службы США.
6: У меня же была ситуация, однажды я летел в Америку, и что-то не понравилось в моих документах вот на пересадке в Чикаго. Я летел в Лос-Анджелес. И действительно, меня часа три промариновали в этой каталажке вместе с довольно-таки такими колоритными личностями. Ничего приятного в этой ситуации, я тебе уверяю, нет.
7: А если бы ты был сомалийским? Не пиратом? Арбитром? Тебя вообще бы домой отправили. Да, да, один из лучших арбитров Африки, Амар Артан, был развернут по прибытии в аэропорт Майами.
6: Ну, на месте сомалийского арбитра я бы, наверное, тоже немножко попытался бы уточнить этот момент справедливости ради. Нужна ли виза мне для того, чтобы ехать в Соединённые Штаты? Согласитесь, вопрос, наверное, не праздный.
7: Возможно, он считал, что аккредитация. А все проходят аккредитация не только журналисты, но и участники чемпионата мира. Считал, что вот эта вот аккредитация дает ему право...
6: Слушай, кстати, Андрей, у меня к тебе такой вопрос. Вот это же гигантский чемпионат мира, 48 стран. Обычный это чемпионат, да, в обычном формате найти столько судей, ну, проблематично. Сейчас вот с этим не будет проблем? Нет ли такого, что там уже...
7: Да нет, нормально все. Ну, знаешь, там очень много судей. Были бы проблемы, если бы только бы сейчас решили, что должно очень много судей обслуживать матч такого турнира. Помнишь, был некий эксперимент, когда 5 судей обслуживали.
1: Да, матч, да, да, некоторое время.
7: Каких-то футбольных матчей. Если бы такая ситуация была, возможно. Ну, знаешь, в футбол играют все, в каждой лиге сколько арбитров. Так что я думаю, здесь как раз проблем никаких не было. Потому что, представляешь, в 2018 году, если бы мы бы из-за отсутствия визы развернули какого-нибудь любого арбитра.
1: Да, скандал был
7: страшный, да. Да, если бы мы с собаками обыскивали любого
1: любую футболиста, сборную,
7: любую сборную. Да, представляешь, что бы началось бы?
1: Двойные стандарты, о чем мы уже не раз говорили. Так этого арбитра-то пустили в итоге? Нет,
7: нет, нет, так, нет, так развернули. Все, так,
1: знаешь, человек, звездный час должен был быть.
7: Возможно, да, да. А потом сомалийский арбитр, да, это уже экзотика. Но вот видишь, пишут, что это один из лучших арбитров на африканском континенте.
1: Очень жаль. Ну, надеемся, что сегодня в итоге будет хорошо, и когда чемпионат мира будет в России, добро пожаловать. Так, есть ли еще какие-то интересные моменты, которые происходили на сейчас вот в странах, которые принимают чемпионат мира по футболу?
7: Да, да, ну, есть еще скандальчики. Смотри, скандал произошел в Норвегии. Холланд и его партнеры по сборной провели замечательную фотосессию в стиле викингов.
1: Ага.
7: Я не знаю, видел ли ты это в интернете или нет, но это смотрелось очень здорово. Действительно, там был такой грим, такое было все просто, ну просто замечательно. Маркетинговый ход, ну на, ну не знаю, на 100 баллов, да. А в стране эту фотосессию назвали шовинистической, представляешь?
1: Твою мать, профессор.
7: Вот, и ага. И опять же, да, смотришь на этот современный мир и просто обалдеваешь, да. Ну как? Ребята сделали все правильно, подняли интерес к собственной сборной еще больше. И сами видно, с какими довольствами.
1: А что не понравилось-то? Ладно, давай.
7: Ну, такая мускулинная такая история, да, типа... что вот они прям викинги, прям вот образ эстетики, может быть, намеки даже показались кому-то нацистским. Представляешь?
1: Слушай, ну я тебе так скажу, что буквально месяц назад, перед началом чемпионата мира по хоккею, сборная Норвегии, которая в итоге, кстати, выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, сделала точно такую же фотосессию, тоже с этими, как они называются, то господи,
7: с викингами,
1: лодками, да, да, с шлемами, да, да, да, со всеми делами, да, и все это, драгары, да, и все это было там, в принципе, то же самое. По-моему, на них никто не наехал. Что говорит о чем? Что, наверное, в Норвегии футбол все-таки популярнее хоккей.
7: Но если сборная Норвегии по футболу станет бронзовым призером чемпионата мира,
1: да,
7: я это... думаю, эффект будет намного
1: кстати,
7: больше.
1: Кстати говоря, я, глядя на того же Холланда, да, мне очень хочется, чтобы у него все получилось. Почему-то все-таки этот игрок действительно один из, ну, мне кажется, он, не знаю, ну,
7: один из самых дорогих.
1: В топ-10-то точно входит,
7: да,
1: в мировых,
7: он, по-моему, в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата мира входит. Его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.
1: Ну, слушайте, ребят, товарищи норвежцы, давайте, мы тоже к викингов не то чтобы недолюбливаем, но как-то не родные они нам, но, по-моему, сессия была прекрасная. Давайте уж как-то возвращаться к корням. Слушайте, мы призываем смотреть и слушать все, что связано с чемпионатом мира по футболу. Ежедневно на радио «Комсомольская правда» будут выходить дневники джентльмены спорта на чемпионате мира, где мы будем рассказывать и о результатах матча, и о самых громких событиях, и о самых ярких моментах, которые окружают чемпионат мира. Мы прощаемся ровно на неделю, потому что через неделю мы подведем итоги первой части чемпионата мира стартовых матчей. В студии Андрей Вдовин и Павел Садков, и это программа «Джентльмены спорта на чемпионате мира».
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на мундиаль. Здоровый разговор.
9: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Вы замечали, что ваше тело ведет себя так, будто вы встретили медведя, хотя просто читаете новости? Учащенное сердцебиение, боль в животе с точки зрения психиатрии – это эволюционный механизм, который дал сбой. Давайте разберемся с фактами и мифами о тревоге. Миф первый. Тревога – это ненормально. Нет, это эволюционный суперинструмент. Если бы наши предки были невозмутимы, они просто бы не выжили. Норма – это поволноваться перед выступлением и успокоиться. А вот расстройство начинается, когда тревога разрушает жизнь, лишает сна, вызывает хронические головные боли или тахикардию. Появились физические симптомы – это повод идти к врачу. Миф второй. Валерьянка и пустырник безопасны. Наука категорична. Травы – это черный ящик. Доза вещества в таблетке зависит от того, сколько солнце светило на эту траву. А в 20% Повреждения печени связаны именно с БАДами и растительными средствами. Лекарства – контролируемая химия. Травка – непредсказуемая смесь. Теперь про новости. Наш мозг не приспособлен к потоку мировых катастроф. Он заточен на действия. Увидел медведя – убежал. Чтение новостей о том, на что вы не можете повлиять – это ловушка думскроллинга. Если перестанете их читать, ничего плохого не случится, а тревога уйдет. И еще алкоголь. Это худшее лекарство. Да, спиртное временно успокаивает. Но когда этанол выводится, мозг впадает в дисбаланс. Отсюда берется похмельная тревога и панические атаки на утро. Алкоголизм часто – это попытка самолечения тревожности, а не ее причина. Как жить с тревогой? Научный подход вам в помощь. Ваша тревога – это смесь генов, воспитания и стресса. Лечение должно быть комплексным. Движение. Прогулка повышает уровень вещества, которые удобряют мозг, улучшая связи между нейронами. Психотерапия отлично работает против панических атак. Антидепрессанты помогают в 60% случаев. Но это не волшебная таблетка, а костыль, чтобы вы дошли до психотерапевта. Главный вывод – ваша цель не убрать эмоции, а сделать так, чтобы тревога перестала управлять вашим телом. Это достижимо с помощью науки, а не волшебных травок.
10: Здоровый разговор. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.